0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Если вы хотите стать богатыми, будьте глупыми, а не умными. Такой неожиданный совет дает Рэй Далио, инвестор-миллиардер с состоянием 18 миллиардов долларов. «Мне нравится быть самым глупым парнем в комнате», — говорит Рэй. «И именно таким образом я становлюсь богаче». Казалось бы, как глупость может принести деньги в наши карманы? Но Далио доказывает на собственном примере, что это возможно. Вся суть заключается в том, что человеку необходимо чувствовать себя дураком, чтобы стремиться получить больше знаний, узнавать больше стратегий, оставаться голодным к новым возможностям, быть победителем. Не зря еще в 399 году до нашей эры великий философ Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». «Вашей главной целью должно стать желание быть лучшей версией себя каждый день», — говорит Рэй. «Поймите, что вы глупы. Буквально введите себя в это состояние, а затем начните получать больше знаний, не бойтесь критики и двигайтесь вперед. Возжелайте узнавать каждый день как можно больше информации, которая поможет вам достичь невероятных финансовых вершин». Вот залог успеха Рэя Далио. Но это лишь малая часть его ценнейших советов, а еще более важных расскажу дальше. Рэй Далио родился в бедной семье. С 12 лет он начал подрабатывать в гольф-клубе, где состоятельные люди часто обсуждали важные темы, касающиеся финансов. Одна из них была инвестиции. Далио посчастливилось слышать то, что впоследствии привело его к успеху. Так, именно в 12 лет Рэй впервые задумался не просто о заработке дополнительных средств на разные карманные расходы, а об экономии денег, которые в конечном итоге можно будет приумножить. Тогда молодой Далио принял решение взять на себя еще больше других дополнительных задач, чтобы увеличить свой капитал. Он занимался стрижкой газонов и уборкой снега. Поэтому вот первый совет Рэя Далио. Подумайте о своих сбережениях и о том, сколько денег вы можете экономить. Миллиардер известен тем, что создал инвестиционную фирму Bridgewater Associates, которая является одной из самых крупных по важности частных компаний в мире. Главная задача Bridgewater – разумно распоряжаться деньгами, чтобы приумножить капитал. А чтобы иметь средства, которые смогут принести еще больше прибыли, необходимо прежде всего научиться экономить. Так, Рэй Далио советует определить, сколько денег вы тратите в месяц и сколько вы можете сэкономить. Обязательно оптимизируйте ваши доходы и расходы, ведь чем больше вы сможете отложить, тем быстрее вы станете богаче. Рассчитывайте сроки, в течение которых вам будет доступна комфортная сумма сбережений. А главное, помните, экономия – это свобода и безопасность. Вместе с этим Далио акцентирует внимание на кредитах. В современном обществе кредит считается абсолютной нормой, а для многих даже рутиной. Однако миллиардер предостерегает: потребительские кредиты – это очень плохо, их следует избегать. Подобные кредиты не помогают наращивать капитал и зачастую делают невозможным ваш финансовый рост. Но при этом Далио не исключает возможности воспользоваться кредитными услугами на покупку, например, квартиры или дома, или же актива, который сможет дать дополнительные средства для ваших сбережений. Поэтому кредиты, направленные на прирост капитала, являются разумными. Если вы и берете взаймы, тогда делайте это с умом, говорит миллиардер. А если вы задумывались об инвестировании, на котором зарабатывают практически все богатейшие люди планеты, тогда обратите внимание на финансовую платформу Authentic, где можно привлекать средства или инвестировать самому. Помимо этого, на Authentic доступен Marketplace, где легко оцифровать любой реальный товар и продавать в виде NFT, сервис для торговли оцифрованным золотом, подкрепленным реальными слитками, а еще BlockDex – криптовалютная биржа с низкими комиссиями. Сейчас Authentic проводит предпродажу собственного токена AUT. Это значит, что вы можете приобрести монету прямо на платформе по цене гораздо ниже той, что ожидается после появления токена на крупных биржах. Для покупки AUT необходимо создать кабинет на сайте платформы по ссылке в описании. Затем можно оплатить через кошелек MetaMask или сервис P2P B2B. Больше подробностей об Authentic найдете сразу под этим видео. Теперь поговорим о правильной постановке целей. Здорово, когда вы наконец решили экономить, но часто для этого не хватает мотивации. Вот тут и вступает в игру определение ваших целей. Рэй Далио советует применить к этому процессу подход, который, по его мнению, является самым эффективным среди других подобных рекомендаций. Начните с того, что вы определите свои реальные цели. Оцените происходящее вокруг вас. Состояние счета, положение на работе, будущее увеличение прибыли, повышение, продвижение, открытие бизнеса и так далее. И, исходя из реальности, установите объективные цели. Со временем положение дел в жизни будет меняться, и, безусловно, конечные желания от этого тоже начнут корректироваться. Но главное, всегда трезво оценивайте свои цели. Написав список, скорее всего, он будет идти от самой главной цели до менее важной. Теперь определите, что вам необходимо сделать для достижения намеченных планов. Конкретные шаги. Напишите каждый из них, который нужно сделать. Но и это еще не все. За всеми автомобилями, домами и квартирами мира не угонишься. Подумайте, что действительно не хватает вашей жизни. Возможно, ваш список сократится, и теперь, получив финальный результат, вы готовы идти к своим целям. То же самое касается того, как люди, например, покупают вещи. Знаете, в чем отличие богатого от бедного человека в этом вопросе? Богатые люди покупают вещи, которые служат им долго, приносят пользу и помогают зарабатывать деньги. В то же время бедный человек приобретает недорогой товар, который ломается и требует замены через короткий период времени, и отдает предпочтение модным и крутым вещам, которые созданы только чтобы покичиться перед другими. Научитесь покупать вещи правильно. Это может помочь вам накопить богатство и улучшить свое финансовое положение. По мере продвижения по лестнице успеха Рэй Далио вывел еще один важный критерий достижения абсолютных высот. Миллиардер отмечает критическую важность анализировать те шаги, которые вы сделали, чтобы достичь необходимых результатов. И более того, все эти шаги или же критерии важно записывать. У каждого из нас есть определенные слабости, которые обычно проявляются в ошибках, которые мы делаем. Далио считает, что успех зависит от знания своих слабостей и усердной работы над ними. Первый шаг к исправлению ошибок – определить их и записать, а затем опираться на тот опыт, который у вас имеется, чтобы впоследствии избежать повторяющихся ошибок на пути к богатству. В конечном итоге, когда вы снова столкнетесь с преградами, у вас, скорее всего, уже будет ключ к решению проблемы. Тем не менее, помните о важности неудач. Большинство людей, терпящих неудачи, крайне зациклены на том, что совершили ряд ошибок, поскольку сосредоточены прежде всего на результате. Но важно понять и принять тот факт, что в эволюционном процессе ошибки играют решающую роль. Помните, что все бывает в первый раз. Обучение на своих неудачах убережет вас от тысячи подобных в будущем. Поймите, что люди, которые добиваются успеха, успешны только в том, на что вы обращаете внимание. Вполне вероятно, они терпят неудачу и во многих других вещах. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Главное не сдаваться, если все-таки это произошло. Далио всегда впечатляет люди, которые терпят неудачу, но способны с высокоподнятой головой идти дальше. Такие люди способны показать характер, силу воли и решительность на пути к богатству и успеху. Кроме того, миллиардер отмечает большое значение наставничества. Найдите человека, который не будет нянчиться с вами. Слова типа «Послушай, ты хорошо справился, но в следующий раз мы постараемся больше» не сделают вас сильнее. Найдите тренера, который будет рассказывать вам, что нужно делать, чтобы стать лучше. Отыщите наставника, который даст вам пинок под зад и поможет двигаться вперед. Если вы до сих пор не обрели такого человека, самое время сделать это. А еще не бойтесь просить помощи. Некоторые считают, что подобное действие выставляет их слабым человеком, но на самом деле это то, что может помочь в достижении новых высот. Большинство успешных людей с большим удовольствием делятся советами и опытом, их нужно только спросить. Есть ли у вас задача в жизни, которую пытаетесь решить, но ничего не получается? Попробуйте спросить совета у других. Возможно, сейчас вы не видите того, кто может помочь в каком-то вопросе, но вы сначала попытайтесь. Далее убежден, что если тщательно проанализировать круг своего общения, вы быстро найдете нужного человека с нужным советом. Однако будьте внимательны, когда получаете чей-то совет. Очень часто его можно перепутать с мнением человека. А как известно, мнение есть практически у всех. страх, и оно зачастую неверное. Поэтому прежде чем серьезно воспринять чью-то рекомендацию, убедитесь, что человек, дающий ее, обладает опытом и знаниями в том вопросе, который вас интересует. Параллельно со всем этим заставляйте себя делать самые трудные задачи, потому что цена их невыполнения огромная. Это фундаментальный закон природы. Чтобы обрести силу и власть, нужно делать трудные вещи. Далее сравнивает это со сложными физическими упражнениями в тренажерном зале. Со временем вы установите связь между выполнением сложных нагрузок и пользой, которую вы получили от них. Поэтому так же, как и в зале, терпите и грызите трудности, ведь они приносят пользу. Запомните невероятную и немного жестокую истину. То, чего избегает большинство людей, является именно тем, что им следует делать. А вот, пожалуй, один из главных советов Далио относительно денежного успеха. Осознайте, что вы никогда не станете богатым, занимаясь тем, чего не понимаете, от чего не получаете удовольствия и чем не владеете в совершенстве. Если хотите добиться успеха, если хотите достичь миллионов, обрести полную свободу, вам придется досконально знать область, в которой вы конкурируете и хотите преуспеть. Вам придется читать, исследовать, знать своих конкурентов и стать экспертом в определенном делении возможностей. Как только вы поймете, что богатство создается из потребностей и возможностей, вы узнаете, как привлечь деньги, и закон притяжения начнет работать.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте вернемся с вами немного назад. Собственно, про то мы начали, да, про то, как создать опору. Станьте лучшим в своем деле и делайте, пока не будете лучшим в мире. Это как немножко такое, да, делай то, что ты можешь, тем, что имеешь там, где ты есть. И вот у людей креативных, творческих, предпринимательских в том числе, у них зачастую есть такая, знаете, как внутренний изъян, что с одной стороны тебе хочется становиться лучшим в том, что ты делаешь, с другой стороны, то, что ты делаешь, тебе довольно часто быстро надоедает, и тебе хочется пробовать что-то новое, как-то экспериментировать и так далее. И очень часто бывает ситуация, когда предприниматель, например, дорастает до какого-то уровня бизнеса и начинает сам разрушать это все дело и переключать свое внимание на что-то новое, на что-то другое. Да. И такие циклы, они повторяются. И человек не может пробить вот эту планку, потому что там, для того, чтобы пробить, тебе нужны другие навыки.
2: С самого начала все время делать лучше. С самого начала все лучше делать надо. Конечно, сделать одно и то же надоело уже, а быстро скачок не сделаешь в качестве. Все время должен быть. И хочу еще вернуться все-таки к наемным работникам.
1: Давайте.
2: Вот у Форда замечательная есть такая вещь. Он говорит, у каждого рабочего на конвейере есть два рабочих дня. Но один использует один рабочий день, а другой – другой. Вот есть люди, которые один рабочий день. Вот с гудком окончания работы он идет домой, детьми занимается, развлекается и так далее. А у другого начинается второй рабочий день. А какой? Он думает, как может сделать эту деталь дешевле, какое может сделать приспособление, как может что-то изменить. И вот из таких людей формируются менеджеры, инструментальщики, это сильно оплачиваемая должность, вот из них формируются все. Человек должен работать второй рабочий день. Это касается и предпринимателя. Он отработал рабочий день, а теперь думай, какое новое ты сделаешь в своей же продукции, в своей же технологии. И других сподвигай думать об этом. Будешь продвигать тех людей, у которых второй рабочий день. Потому что все время должно быть накопление чего-то. Когда человек живет, он должен что-то накапливать. Либо деньги, одни деньги накапливают, другие знания накапливают. Третий там недвижимость накапливают. Четвертый детей накапливают, как говорится, дети богатства бедняка. Да? Каждый должен что-то накапливать. Каждый должен. Если человек ничего не накапливает, он приходит к разбитому корыту. А раз фирма есть, значит, накапливаться должно быть качество и технология. Качество и технология. Вот все время думать над этим надо. Скучно не будет. Одна проба прошла, другая нет. Скучно не будет. Семья будет обижаться, конечно, что ты тратишь второй рабочий день там над этим думая. Но это уже за кого замуж выходили, говорится, да. Кто за моряка вышел, терпи. Так и за предпринимателя терпеть надо.
1: Ну да, но давайте тем не менее вернемся. Вот смотрите, про то, что вот как бы создавать с первого дня там лучше и лучше и лучше, согласен, факт. То есть ты сам создаешь себе развитие, сам создаешь себе интерес. Но вот в ситуации, смотрите, когда ты проделал какой-то путь, вот ты его там идешь, сколько, какое-то количество лет, ты пришел к каким-то определенным результатам, и дальше тебе надоедает, тебе хочется чего-то нового, хочется попробовать что-то вообще, сменить формат деятельности и так далее. На ваш взгляд, это определенная такая предпринимательская слабость, что ты не можешь дальше бежать свой марафон, или это нормально, и в целом, как бы, это и есть путь, когда ты, как бы, продолжаешь делать что-то новое. Просто зачастую бывает так, что человек скачет, нигде не дожимает.
2: В то, что вы рассказали, в моей, так сказать, технологии или концепции, это непутевый человек.
1: Опа.
2: Да. Кто такой непутевый, кто такой путевый? Смысл всякой деятельности за ее пределами. А микрофон это сделан не ради самого себя, а ради того, чтобы он звук, да, увеличивал. А звук для чего увеличивать? Для того, чтобы слышно было бы меня. А почему меня надо слушать? А потому-то. То есть смысл каждой деятельности за ее пределами лежит. Любой деятельности за ее пределами. И смысл жизни всегда за ее пределами. Внутри жизни никто пока смысла не нашел. А за ее пределами можно. Поэтому цель свою, конечно, оставить за пределами своей жизни. Тогда она у тебя не будет меняться в течение жизни. А самое печальное, когда у тебя была крупная цель, ты ее достиг, второй такой крупный не поставишь, тебе жизненного времени не хватит, тебе 95, уже не успеешь, да? Доживешь, скажем, до 100. А потом будешь доживать, все. А доживать – это умирать. Для человека деятельного не двигаться к цели – это умирание. Это ужасная вещь. Кто привык сегодняшним днем жить, да, счастливые люди, им все равно. А вот кто с цели ставил, достигал, для них достижение цели – это трагедия, если новый не поставить более крупный. Поэтому надо сразу цель за пределами жизни ставить. Вот Форд поставил жизнь за пределы. Поставлю все человечество, значит, сделаю автомобиль не роскошью, а средством передвижения. Он еще для кого-то роскошь, но, в принципе, процесс пошел. Uh-huh. Что это средство передвижения, да? Вот. Нельсон поставил себе цель за пределами жизни. Хочу, чтобы обо мне все газеты написали. Он умер, все газеты о нем написали. До этого не писали. Вот. Ну, я шучу. Значит, вернее, его подстрелили, снайпер французский. Да? Вот. Значит, когда человек поставил цель за пределами жизни, он идет к ней, и у него появляется путь. И путь им движет, куда двигаться. Он не может остановиться. Ему уже не интересно ни вправо, ни влево, ни вправо, ни влево. У него все время, так сказать, внутренний как бы его монитор или навигатор его ведет по пути. Uh-huh. Ему очень сложно отклоняться. А у человека, которого нету этой цели за пределами жизни, он одну, потом сюда. Нет, не это. И часто даже он противоречит сам себе. Он боролся за одно, теперь за прямо противоположное борется. Вот. Сколько таких случаев бывает? Сколько угодно. Сколько угодно. Потому что не поставил цель. А для того, чтобы поставить цель за пределами жизни, надо знать ее пределы. А как ты можешь знать? Ты не можешь знать, ты можешь запланировать. Мы не можем угадать, а запланировать можем. Значит, ты должен запланировать себе дату смерти, и цель должен поставить за ее пределами.
1: Вот смотрите, давайте окунемся в текущую парадигму мира, когда все-таки да. и модели управления меняются, и технологии меняются, да. там искусственные интеллекты приходят в наш мир. Вот на ваш взгляд, а к чему вообще мы можем готовиться? И с точки зрения, опять же, взаимодействия между нами, как, не знаю, как предпринимателями, и между предпринимателем и, там, не знаю, SEO-1, допустим, да, там, SEO-1, между сотрудниками и так далее. Вот эти вот технологии, вот эти вот изменения, которые вроде бы происходят с точки зрения digital какой-то, но они все равно влияют на социальное тоже. Да. К чему нам вообще, на ваш взгляд, готовиться? Что мы можем увидеть?
2: Готовьтесь к тому, что вот у вас есть компания сегодня, вы, скажем, владелец компании, есть люди, которые работают. Завтра у каждого из этих людей будет своя компания. Не будет наемных работников, будут все сами себе компаниями. Ни у кого не будет шефа, все сами себе шефы. Туда идет человечество, оно идет туда, в эту сторону идет. И чем раньше такая структура делать, тем так сказать, и меньше столкнется с разными неожиданностями. Но это возникает, как говорится, горизонтальные структуры. Но когда строят структуру, там все еще структура есть. Нет, будет бесструктурно. Тем более, что эти самые нейросети позволяют теперь строить все это так, что никакая неорганизационная структура просто не нужна. Вы всегда найдете услугу, которая вам нужна в данный момент, и будете все время менять исполнителей, менять партнеров. То есть не вы, а будет искусственный интеллект менять. Вот это вот полная дезинтеграция общества произойдет. Но не сразу, но она идет, дезинтеграция.
1: Ну, смотрите, я в такой картинке могу представить себе ситуацию, когда люди, которые уже сейчас, например, прогрессивны, чем-то занимаются, и, может быть, сейчас это делают в рамках компании, они отсоединятся как ячейка и будут заниматься этим самостоятельно. Там предприниматели да. продолжат этим заниматься сами, люди, которые сейчас, например, занимают какие-то позиции, творческие, креативные, еще да. какие-то, они просто уйдут и станут тоже самостоятельными такими ячейками. Да. Но есть еще огромный пласт людей, которые не, объективно не самостоятельны, которые объективно не имеют навыков для того, чтобы отсоединиться. Что, на ваш взгляд, с такими людьми будет
2: происходить? А вот они-то превращаются в домашних животных. Что такое домашнее животное? Вот представьте себе, что такое домашнее животное. Мы его, в принципе, любим. Мы его кормим. Мы с ним гуляем. Мы с ним играем. И оно скрашивает наш досуг как-то. Вот человек тоже может быть домашним животным такого рода. Его кормят, но он и размножается животное. Вот все это будет делать. Больше ничего работать не будет. Ведь животное-то не работает. Уже, ну, там есть, конечно, сторожевые собаки, но большинство, так сказать...
1: Формальная работа.
2: И на охоту не ходят собаки, и там и дом не защищают. То есть это как бы вот классическое домашнее животное сегодня для удовольствия хозяина. Вот. И они будут для искусственного интеллекта, они будут, когда оно приобретет самосознание, искусственный интеллект, вот будет домашние животные. Из них, они будут рождать людей, может быть, уже которые будут не домашними животными. Ну, мало ли, с прадеда какой-то гены достанутся, откуда-то там будет, да. Но расслоение идет. Все время более примитизация происходит, более короткие мысли, более, так сказать, короткие разговоры, реплики длинных предложений. Никто не строит, тем более не пишет и так далее, и так далее. Вот. И как это было, у кого же это там, у этого... Там, помните про кукурузу там? Кукурузу, как там руководители страны на комбайнах?
1: Так, не помню, о чем
2: я. Не помните, да? Ну, там вот выходит пьяный, видит там президент и премьер так. На комбайне. Вот. А он с перепоя вышел, и там слова замечательные. И он подумал, кукуруза, а дальше думать он не мог. Он такой пьяный, подумал, кукуруза, а дальше думать он не мог. Мне эти слова очень понравились, да. Вот. Так вот это вот будущее вот этого вот человека-животного, который, куда человек идет, да, вот простой человек, который не учится, не хочет, ничего, хочет развлекаться. Вот дальше он думать не сможет.
1: Интересно. Нам остается, как бы, опять же, в контексте разговора, нам остается только догадываться, как это будет видоизменяться, но, по сути, вот из того, что вы сегодня рассказали, то, что нужно, как бы, да, из того, что я вот слышу, например, то, что важно воспитывать в себе и то, что важно развивать, это, как бы, тренировать свое восприятие мира через эксперименты, через попытки, да. Через вот не стояние на месте и повторение одного и того же циклично, а через именно проведение разных экспериментов и расширение тем самым картин мира. А, во-вторых, это все-таки тот же навык, который неважно, есть технологии, нет технологии, это навык принятия качественных решений. Да, это тоже такая мышца, которая, по сути, вот вы сегодня очень интересно тоже инструментом поделились, как бы принятие решений. И вот кажется, что когда ты в целом как бы проактивен, когда ты экспериментируешь и когда ты адекватно через технологию принимаешь решения, то в целом в современном мире ты обречен на что-то хорошее и просто естественный отбор пройден будет, скажем так.
2: И увидим положительное в этих быстрых изменениях. Ведь как было тяжело, когда медленно все развивалось. Как тяжело. Я же хотел школу раньше открыть, я ждал, когда Брежнев умрет. Я понимал, что при нем не открыть. А Андропову я сразу написал. И, так сказать, положительная реакция была. И я знал, что меня, наверное, не посадят. И не посадили. Но ждать было тяжело этого. Брежневское время длилось. Ужасно для нашего поколения. Вот. Правда, потом ужасы начались другую, но тем не менее. А сейчас вот этого ужаса нет. Сейчас все так быстро меняется, что каждый из нас может увидеть столько всего, что жизнь разнообразна и интересна. Можно... Вот знаете, закончу тем,
1: давай.
2: Что вот у одного работника есть два начальника, скажем, два партнера по бизнесу. Один одно говорит, другой он страдает. Он страдает, потому что... Тут он виноват, и тут он страдает, жене жалуется. А другой, два начальника, значит, ни одного. На одного сошлись, другому пей песни. Вот та же самая ситуация, то же самое разнообразие мира. Одного угнетает, другого радует. Все зависит от того, какая у тебя внутренняя позиция. Если ты актер, если ты действуешь, то все интересно. Действуй и меняй. Нельзя понять ни человека, ни организм, не меняя ее. Ни этот мир нельзя понять, не меняя его. Только когда ты меняешь, пробуешь менять, ты понимаешь. И у тебя становится адекватная картина мира.
1: Супер. Спасибо вам большое. Короткий блиц.
2: Да.
1: Книга, которая жизнь поменяла.
2: Книга, которая жизнь поменяла. Две книги.
1: Давайте.
2: Можно? Первая. Это, наверное, «Роб Рой». Вальтера Скотта. Я увидел, что такое благородный человек. И я понял, что есть люди благородные, а есть люди, ну, более низкой этики, низкого, более простые, не будем унижать их. Но есть благородные, которые вот положительные герои. И вот это было очень важно для меня, что надо быть положительным героем. Это трудно, не все скатываешься, делаешь ошибки. Но если ты этого не делаешь, себя уважать невозможно. Ты можешь хвалиться сам себе, но себя уважать. Вот это поменяло, вот это мне точно сказало, каким я точно хочу быть. Угу. Вот. И вторая книга, это я вам сказал, это Рабчинского, принципы Форда, которая определила, что я хочу заниматься этим и идти дальше, чем Форд.
1: Отлично, принято. На ваш взгляд, в следующее десятилетие для человека, который хочет добиваться больших результатов в своей деятельности, какой будет самый важный навык?
2: Самый важный навык – это отличать твердое от пустого.
1: Нужно раскрыть немножко здесь.
2: Дело в том, что человек может делать твердое, одно пустое и все пустое. Одно слабое звено в цепи, и цена рвется. Надо различать твердое и пустое, а для этого надо научиться приближаться к оленю. То есть, что значит приближаться к оленю? Значит, лично проверять, брать в руки, лично читать тот закон, на который ссылаются. И тогда ошибок будет очень-очень мало, когда ты привык, с одной стороны, сам приближаться к оленю, и подчиненных заставляешь приближаться к оленю, что не принимаешь, если они сами не проверили. Тут я много примеров, это целый раздел курса. Но все, кто учились, понимают, что такое твердое и пустое.
1: Ну, вы записывали видео на Ютубе на эту тему тоже и рассказывали об этом. Хотят углубиться, могут
2: это
1: посмотреть.
2: Самое потому главное, потому что и в себе твердое и пустое надо видеть. И в других видеть твердое, и в деятельности, и в планах, во всем видеть, различать твердое и пустое. Это самый главный навык.
1: Отлично. Совет себе 18-летнему.
2: Поставь цель, ставь положительным героем. И ты увидишь, как начнет меняться твоя жизнь.
1: Класс. Финальное. Вы сказали то, что важно поставить цель за пределами жизни.
2: Да.
1: И именно она во многом становится двигателем, который тебя поднимает с кровати даже в сложные времена. Для вас какая цель за пределами жизни?
2: А вот это нельзя говорить. Дело в том, что пар должен идти не в свисток, а в деятельность. Кроме того, цель уточняется по дороге к ней. Всегда уточняется. Она может видоизменяться, но общее направление правильное. Еще один принцип скажу, извините.
1: Давайте, конечно.
2: Вот мне очень нравится. Вот однажды один мой ученик вернулся из Афгана, и он рассказал, как наказывают тех, кто загулял в увольнительном. Идет патруль, смотрит, лежит солдат. Для патруля важно, он головой в сторону части или нет. Вот он устал, прилег отдохнуть после там всего, да? Но если он головой в сторону части, наказание меньше. Значит, он шел в часть. Так вот, я говорю, ты можешь не достичь цели, но лежать ты всегда должен в сторону цели головой. И подчиненных ты смотришь, что-то случилось, он правильно лежит или нет.
1: Отличный пример. Очень, на самом деле, позитивный и практичный. Спасибо вам большое.
2: Да, вам спасибо за хороший разговор.
1: Очень интересно. И интересный у вас взгляд на жизнь. И, знаете, восхищает реально, что вы столько лет занимаетесь этим делом, что вы столько лет просвещаете людей, помогаете им развиваться. И у вас до сих пор горит глаз. Вы до сих
2: пор... Да не до сих пор. Все интереснее становится. Что вы?
1: Рассказываете с большим интересом, с живым именно энергетическим интересом. Потому что я сижу, слушаю, и я понимаю, вам интересно то, что вы делаете, и мне интересно. Я уверен, что людям, которые нас посмотрят, им тоже будет интересно и очень полезно.
2: Но ведь кино, вот вы тоже к концу все интереснее становится, чем кончится, правда?
1: Это тоже. Согласен.
2: Ну и жизнь так же. Правильно построена жизнь, все интереснее жить.
1: Это согласен. Правильно построено. Спасибо вам большое.
2: Да.
1: До новых встреч. Пока-пока.
2: Всего, до свидания.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Перед тем, как начать вести бизнес в Узбекистане, необходимо предварительно изучить особенности деловой культуры, местные традиции и этикет. Так как нетактичное поведение и незнание особенностей поведения и принципов ваших потенциальных бизнес-партнеров могут негативно сказаться на успехе вашего предприятия. Государственным языком в стране является узбекский, однако в стране распространен русский язык, изучение которого является обязательным в высших учебных заведениях страны, и таджикский. В местной культуре принято уважать старших, поэтому при входе на бизнес-мероприятие необходимо первым поприветствовать самого старшего по возрасту присутствующего. Мужчины здороваются рукопожатием. При этом левую руку принято прикладывать к сердцу или к животу. Женщины дотрагиваются до локтя другой, либо целуются в щеки, если хорошо знают друг друга. Мужчина может поприветствовать женщину легким рукопожатием, если она первая протянет руку. В момент приветствия принято произносить «Ассаламу алейкум», а в ответ «Ва алейкум ассалам». При этом разговор необходимо продолжить, спросив о делах, семье, здоровье и тому подобное. Если вы не поинтересуетесь личными делами собеседника, то это может быть расценено как невежество. Деловой дресс-код у мужчин соответствует западноевропейскому стилю. Мужчины носят строгий костюм, рубашку и галстук. Женщины из семьи космополитичных взглядов предпочитают строгие брючные или юбочные костюмы с блузкой, прикрывающие плечи. Некоторые женщины в том числе носят традиционную одежду и покрывают голову.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Я считаю, обязанность родителей – это дать крышу над головой, хорошее образование. И третье – попытаться сделать так, чтобы дети нашли свой икигай или то, что является их предназначением, их любимое дело. Это основа. Поэтому я говорю, всегда, когда решаете, чем заняться, исходите из того, чем вы хотите заниматься, а не из того, что у вас есть. А плюс мне нравится высказывание Уоррена Баффета, который сказал, что я оставлю детям ровно столько, чтобы они не могли не работать, но при этом могли заниматься любимым делом. То есть интересно, что, чтобы они не могли не работать. То есть если оставишь много, они могут не работать. Это их испортит. Но если оставишь мало, они будут заняты выживанием и не будут заниматься любимым делом.
2: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен, меценат, филантроп.
0: Мысли вслух.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Мы часто заменяем обычный сахар на искусственные подсластители, ведь это позволяет не отказываться от десертов, но уменьшить калорийность съедаемой пищи. Однако, как выяснили ученые, низкокалорийные подсластители негативно влияют на работу мозга. Если употреблять их регулярно, снижается память и другие когнитивные функции. Эксперимент провели ученые из Бразилии. Они проанализировали, как влияют низкокалорийные подсластители на когнитивные функции в рамках национального исследования «Здоровье взрослых». Ученые выяснили, что у участников моложе 60 лет, постоянно заменявших сахар подсластителями, быстрее снижалась вербальная беглость, то есть способность быстро подбирать слова на определенную тему. Отметим, что по этому критерию оценивают слаженную работу мозга, его способность к быстрой обработке информации, а также другие когнитивные функции. Причем оказалось, что на память и способность быстро и ясно мыслить, принимать решения влияло потребление практически всех популярных заменителей сахара – аспартама, сахарина, эритрита, сорбита, ксилита, ацесульфама К. У людей с диабетом наблюдалось более выраженное снижение памяти, а у участников без диабета – снижение вербальной беглости и глобальной когнитивной функции. В ходе исследования анализировали данные 12 772 участников в возрасте от 35 лет. Средний возраст составил 51 год 9 месяцев. За ними наблюдали в течение 10 лет с 2008 по 2019 год. И за это время трижды проводили оценку с помощью 6 стандартных тестов, включая тест на память и вербальную беглость. Впрочем, авторы не считают свои выводы окончательными. Они подчеркнули необходимость дальнейших исследований. Но, тем не менее, ученые призвали учесть возможные долгосрочные риски при частом использовании таких добавок.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: С начала текущего месяца вступили в силу новые изменения, которые затронут как обычных граждан, так и определенные категории населения. Так, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в июне, получат автоматическую надбавку к своим пенсиям. Ее размер составит 19 169 рублей. Также увеличение выплат предусмотрено для тех, кто в прошлом месяце получил первую группу инвалидности. В сфере недвижимости введена возможность оформления сделок с использованием биометрических данных. Это позволит покупателям и продавцам регистрировать смену права собственности дистанционно, будь то купля-продажа или дарение. Для этого потребуется подтвердить личность через единую биометрическую систему и подписать документы усиленной электронной подписью. Система быстрых платежей начала использовать ИНН при идентификации переводов, что поможет бороться с мошенничеством. Пользователям не нужно будет вводить ИНН вручную, так как банки смогут обмениваться данными через платежную систему. Банкам и микрофинансовым организациям стало сложнее выдавать кредиты гражданам с высокой долговой нагрузкой. Центробанк ужесточил требования, что может привести к росту отказа в займах, снижению сумм кредитов или менее выгодным условиям для заемщиков, чьи доходы уже значительно уходят на погашение долгов.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза занимает особое место в культуре узбеков. Если вас пригласили на трапезу, то будьте готовы к тому, что блюда будут находиться на полу или на очень низком столе. Если трапеза будет подаваться на пол, то эта часть закрывается специальной скатертью или плотной тканью, на которую нельзя наступать или ставить сумки. Гости сидят на коврах или на мягких одеялах. Мужчины сидят за столом, скрестив ноги. Женщины протягивают ноги в сторону. Рассадка гостей также специфична. Самые дорогие гости сидят дальше от входа в комнату. Особое место в меню будет занимать традиционный узбекский хлеб тандыр-нон. Он плоский и круглый. Его едят, отрывая куски руками. Вначале подаются орехи и изюм, затем салаты, супы, мясные блюда, плов. Стоит учитывать, что узбеки не едят свинину, а предпочитают баранину. Зеленый чай употребляется на протяжении всего дня. Иногда к чаю подаются легкие закуски, а также он всегда предлагается гостям. В бизнесе узбеки, подобно многим восточным культурам, ценят размеренность, уважение и достоинство. Поэтому процесс переговоров может затянуться на длительное время. Так что стоит запастись терпением и приложить усилия для достижения положительного результата и успеха компании на данном рынке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Жуланих журакун кадарчан, гакундан цама каучантисар. Если мы сами не будем беспокоиться о нашей полноводной реке, никто другой этого не сделает. Жуланих журакун кадарчан, гакундан цама каучантисар. Кэтчин читу, читун кулу. Собаки кот, коту мышь. Кэтчин читу, читун кулу. Лилюхун инт, урчен нину. Птицы весна, детям мать. Лилюхун инт, урчен нину. Марц сэшерэшчувэту, улюрку сэшин кадачэйсэр. С чистого родника мудная вода не течет. Марц сэшерэшчувэту, улюрку сэшин кадачэйсэр. Нину цала урчахлу, царавунгу хахэйсэр. Мать за своих детей и в огонь пойдет. Нину цала урчахлу, Аравунгу хахейсар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Если вы много работаете, у вас много суеты, много задач, много дел, но при этом очень мало результатов, и вы мало чего-то добиваетесь в жизни, то у вас проблема со стратегией. Многие люди думают, что для того, чтобы получать много результатов, нужно больше двигаться, больше выполнять задач, больше работать и так далее. На самом деле, сами по себе беспорядочные хаотичные действия не приносят результат. Результат приносит именно целенаправленные, четко выверенные действия. А без стратегии этого невозможно достичь. Прежде всего, я хотел бы сказать, что любые ваши действия, не основанные на стратегии, это просто суета перед неудачей. Поэтому давайте разбираться, что же такое стратегия, и понимать, как она работает, и как вы можете применять ее в своей жизни. Многие думают, что стратегия – это просто планы, либо это какой-то технический термин, который применяется там в каких-то особых ситуациях, и для людей стратегия, слово «стратегия» воспринимается чересчур сложно, и они пытаются это как-то избегать. Но на самом деле стратегия – это планируемая линия наиболее эффективного поведения для достижения ваших целей за счет концентрации вашего внимания на том, что имеет наибольшую важность в долгосрочной перспективе. План – это, по сути, список дел, которые вы выполняете в определенном порядке. А стратегия – это линия поведения. Это не список дел, это линия поведения. Стратегия всегда преследует достижение вами долгосрочных целей. Она не направлена на достижение ваших краткосрочных целей. Вот это нужно тоже четко понимать. В то время как в планах вы очень часто ставите краткосрочные цели. За счет чего же достигается это? Это достигается за счет концентрации вашего внимания на самом главном, на самом важном. Что такое самое главное, самое важное? Смотрите, многие люди делают очень много действий и думают, что сами по себе действия приведут их к результату. На самом деле, сами по себе действия не приводят к результату, они просто увеличивают количество суеты и хаоса в вашей жизни. Вы просто попусту тратите свою энергию, бегая туда-сюда. Действия нужно делать только те, которые прямо влияют на достижение вами вашего результата. И такие действия называются точками приложения усилий. Так вот, стратегия – это, по сути, концентрация вашего внимания на точках приложения усилий, только на тех шагах, которые конкретно приведут вас к долгосрочным вашим целям и именно в долгосрочной перспективе. То есть стратегия – это не такая вещь, при которой вы раз-два шага сделали и получили немедленный результат. Как правило, стратегии дают долгосрочный результат. Очень важно выстраивать сначала стратегию, потому что если вы не выстраиваете стратегию, то вы как белка в колесе, вы каждый день боретесь с проблемами, которые прилетают вам ежедневно. А если вы работаете на основе стратегии, то вам просто перестают прилетать ежедневные проблемы. И вы занимаетесь более долгосрочными целями и делаете это не спеша и вдумчиво.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гасункент. Село расположено в живописном месте в долине рек Чиракчай и Курах в Сулеймансталском районе. Вся местность просто утопает в садах. Основателем села считают горца по имени Касум. Несколько сотен лет назад он на берегу Чиракчая среди высоких деревьев построил себе дом. А за ним последовали и другие горцы из близлежащих аулов. На данный момент это село – один из крупнейших районов центров республики. Здесь есть школы, много культурно-бытовых учреждений, а также широкие и чистые улицы и утопающие в зелени двухэтажные дома. Известно, что здесь жил и творил народный поэт Дагестана Сулеймансталский. Также среди выходцев села – советский актер и режиссер театра Расни Джабраилов, самбист Аслан Курбанов и советский и российский лингвист Унейзат Мейланова. Сулеймансталский район – один из богатейших в Республике Дагестан. Его богатство – яблоки, груши, черешня и персики. Долина Гюлгиры-Чая – это долина-сад, занимающая более 2000 гектаров. Раньше в селе был популярен праздник черешни. Его проведение приурочивалось к началу сбора урожая ягоды. В советскую эпоху праздник был несколько видоизменен. Проводился митинг и демонстрировались различные сорта черешни. Завершался праздник выступлениями участников художественной самодеятельности, скачками, состязаниями песенников и танцоров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Мне часто пишут с большим количеством вопросов, и я заметил у всех, что основное слабое место в плане коммуникации с людьми заключается в отсутствии хорошего словарного запаса. Многие в основном называют это так. «Теряюсь при разговоре», «Не могу точно сформулировать мысль», «Не могу донести суть до собеседника», «Неуютно себя чувствую, потому что не могу выразить свое мнение и открыть свою позицию аудитории». Поэтому сегодня в подкасте выделю 7 эффективных способов увеличения словарного запаса. Только помните, что эти способы начнут работать, когда вы начнете применять их в жизни. Поэтому, пожалуйста, берем ручку, блокнот, важно все записывать и затем внедряем все в жизнь. Итак, поехали. Первый способ. Избавьтесь от слов-паразитов. Расчистите место для новых выражений. Выкиньте из своей речи «ну», «как бы», «это самое» и им подобное, а также нецензурную лексику. К ним же отправьте чрезмерно емкие выражения вроде «реально», «реально», «зафигачить», «круто», «типа», «пипец», «нифига себе» и так далее. Беда с ними в том, что они способны заменить существенную часть лексикона и делают речь скудной. Замечайте за собой нежелательные слова. Запишите собственную речь на камеру или диктофон. Представьте, что вы на собеседовании или на презентации. Перечитайте свои сообщения в социальных сетях. Все это проанализируйте и выпишите слова и выражения, от которых хотите избавиться. Второй способ. Читайте и добавьте разнообразие в чтение. Логично, что для того, чтобы знать больше слов, нужно больше читать. Но не цепляйтесь только за высокую литературу. Также читайте короткие романы, посты в соцсетях от интересных личностей, также и журналы. Я сам, например, беру и читаю журнальчики в самолете. Кстати, в них часто попадаются новые слова для меня. Я сразу записываю, чтобы узнать значение, и как раз третий способ – это узнавайте значение непонятных слов. Не ленитесь заглядывать в словарь. Ведь давно уже существует приложение, скачайте в телефон. И еще, не стесняйтесь переспрашивать собеседника, если вам непонятно, о чем он говорит. Ничего стыдного в том, чтобы признаться в своем незнании, нет. Это лучше, чем сделать вид, что вы все поняли, продолжить непродуктивную беседу и лишиться шанса узнать что-то новое. Четвертое. Общайтесь с людьми, не похожими на вас. Ваш привычный круг общения постоянно варится в одном и том же лексиконе, потому что у вас одни интересы и темы для обсуждения. Вы наверняка замечали, когда кто-то из вашей компании находит другую работу или знакомится с новыми людьми, и меняется его речь. Он сыплет необычными словечками, шуточками, и даже манера разговора может стать совсем другой. Каждый новый человек меняет вас, поэтому стремитесь постоянно расширять круг своих знакомств. Общайтесь в спортзале, магазине, посещайте больше мероприятий и находите собеседников в интернете. Не отталкивайте тех, кто от вас отличается. Поэтому я стараюсь часто общаться и знакомиться с людьми из разных сфер, специально посещая бизнес-завтраки, разные форумы и мероприятия для этих целей. Пятый способ. Изучайте иностранные языки. Вы станете аккуратнее обращаться с грамматикой и синтаксисом, начнете тщательно подбирать слова. Кроме этого, изучая иностранный язык, вы уже отрабатываете механизм запоминания новых слов, а также введение их в активный лексикон. Шестой способ. Пишите. Заведите личный дневник, пишите от руки или ведите блог в социальных сетях. Каждый день описывайте свои мысли и события в мельчайших подробностях. Пишите о своих целях и желаниях, придумывайте истории и рассказы. Общаясь с друзьями, избегайте рваных сообщений и не используйте эмодзи вместо слов. Письмо – это отличный способ найти применение изученному и закрепить его. И седьмое. Заучивайте афоризмы, стихи и цитаты. Тронувшие за души крылатые фразы учить гораздо приятнее, чем зубрить пункты словаря по очереди. Отмечайте и выписывайте все, что зацепило. Учите, повторяйте и перечитывайте. Со временем интересных выражений в вашем лексиконе будет становиться больше. Дело не только в украшении речи. Представьте, как здорово будет блеснуть своими знаниями в беседе. Только не усердствуйте с цитатами и высокопарными строками. Вас могут принять за выскочку. Выполняя все эти пункты ежедневно, вы заметите большой прогресс уже через месяц. Ваша речь и ваш лексикон засияют новыми красками. Вы станете звучать более выразительно, научитесь формулировать мысль и со временем избавитесь от каши и путаницы в словах. Эти техники действительно работающие. Главное – ваше желание и действие, и тогда все получится. До скорого!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Можно ли спасти утонувший смартфон с помощью риса? Класть намокший смартфон в рис – один из самых распространенных советов при случайном контакте техники с водой. Но этот метод на самом деле не работает. Рассказываю почему. Крупа поглощает влагу из окружающего воздуха, однако извлечь ее из закрытых внутренних полостей устройство не в состоянии. В дополнение к своей бесполезности рис оставляет в разъемах пыль и мелкие частицы, которые сами по себе способны навредить телефону. Роскачество напоминает, что первые секунды после попадания воды самые важные. Смартфон нужно немедленно выключить и больше не пытаться нажимать кнопки. Затем следует вытащить сим-карту, карту памяти и аккумулятор, если конструкция позволяет. Корпус нужно аккуратно встряхнуть, чтобы вылить лишнюю воду из отверстий, после чего оставить устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте как минимум на двое суток. Использовать фен, микроволновую печь или любые другие источники тепла категорически нельзя. Перегрев повреждает компоненты и ускоряет окисление контактов. Попытка поставить мокрый аппарат на зарядку обернется коротким замыканием. В этом случае шансы восстановить телефон практически нулевые. В качестве альтернативы рису специалисты предлагают силикагель. Он действительно поглощает влагу из воздуха вокруг устройства, хотя тоже не вытянет воду из-под корпуса. Если телефон побывал под водой дольше нескольких секунд или не подает признаков жизни после сушки, лучшее решение – сервисный центр. Профессиональная продувка дает куда больше шансов на спасение данных и самого аппарата. Многие современные смартфоны имеют сертификат влагозащиты по стандарту IP, например, IP67 или 68, но это не означает полной защиты навсегда. Со временем прокладки деградируют, а производители, как правило, не распространяют гарантию на залитие даже для защищенных моделей. На этом пока все. Услышимся!

0: народов мира.
1: Полководец собрал всех уцелевших в бою. Лишь небольшая группа воинов могла на следующий день продолжать сражение. «Завтра я сам поведу вас в бой», — сказал он. Ночью в шатер полководца вошла его старая мать. Она принесла еду и лекарства. «Прощайте, мама. Ваша вера в меня давала мне силы совершать невозможное. Но завтра последний бой. Враги разбили нашу армию», — сказал полководец и обнял мать на прощание. «Отдохни, сын». «Я уйду на рассвете», — спокойно ответила мать. Утром, когда хмурые и молчаливые воины построились, мать подошла к сыну, вложила ему в руку что-то теплое и исчезла. Вражеская армия показалась на горизонте. Полководец поднял руку и грозно крикнул: «Вперед! За Родину!» Он помчался на врагов, не обращая внимания на тучи стрел. И вдруг понял, что все стрелы летят мимо. Словно невидимая сила отводила их в сторону. Полководец был неустрашим, и враги бежали от него прочь. А в руке его трепетало и билось что-то живое. «Слава нашему герою! Слава великому воину! Он заставил бежать целую армию!» — кричали люди. Полководец получил в награду золотой венок героя. «Золотой венок принадлежит по праву моей матери!» — воскликнул полководец. «Это ее любовь заставила бежать целую армию врагов!»
0: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Биштинский участок, образованный в 1992 году, является уникальным явлением в административном делении как Республики Дагестан, так и всей Российской Федерации? Его статус был определен не только Конституцией Республики Дагестан, но и законом о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан. В статье 39 Закона Республики Дагестан о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан наделяет статусом муниципальный участок, муниципальное образование Биштинский участок в составе Цунтинского района Республики Дагестан.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи из Германии перечислили 3 заболевания, которые грозят летальным исходом человеку в течение 24-48 часов, если не будет оказана экстренная медицинская помощь. На первое место по опасности поставили менингококковую инфекцию, молниеносное течение которой способно довести организм до критического состояния за несколько часов. После того, как возбудитель попадает в кровь, самочувствие человека резко ухудшается и появляются специфические высыпания на коже. Без экстренной помощи болезнь быстро прогрессирует до менингита, и счет часто идет на часы, а не на дни. Наиболее опасными, приводящими к летальному исходу, считаются бактериальные менингиты. Менингококк может вызывать менингококцемию, а это заражение крови с высокой летальностью, а также другие опасные осложнения, такие как поражение почек, суставов, потеря слуха и неврологические нарушения. Все это следует из данных открытых источников. Болезнь в большинстве случаев развивается стремительно, иногда приводя к смерти от 24 часов до 48, даже при своевременном лечении. На втором месте в перечне стоит гангрена. Она, в частности, может развиться как осложнение после пищевого отравления и привести к необратимому разрушению тканей и смерти менее чем за 2 суток. Судя по данным открытых источников, летальность при гангрене разнится в зависимости от типа. Например, газовая может убить в течение 24-48 часов, а сухая порой длится не один месяц. На третьем месте холера, которая может вызвать катастрофическую потерю жидкости в организме. Без оказания неотложной помощи человек может умереть от обезвоживания и шока в течение 24-48 часов после появления первых симптомов. Летальность при этом заболевании без лечения может достигать 50%. Специалисты подчеркивают, что ключевым фактором выживания при таких инфекциях является немедленное обращение за медицинской помощью при первых же признаках недомогания, особенно если на фоне простудных симптомов наблюдается резкое и быстрое ухудшение состояния.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Состояние самых богатых бизнесменов России с начала года возросло на 4,8 миллиарда долларов, как показывает опубликованный агентством Bloomberg индекс миллиардеров, который учитывает, в частности, стоимость акций компаний. Согласно данным рейтинга, наибольший рост капитала с начала года продемонстрировал основатель «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние увеличилось на 2,3 миллиарда долларов. За ним следует глава «Новатека» Леонид Михельсон, основатель «Еврохима» и «СУЭК» Андрей Мельниченко, а также Геннадий Тимченко и учредитель УГМК Искандер Махмудов. Кроме того, увеличилось состояние Михаила Фридмана, Сулеймана Керимова и Татьяны Ким. Самое значительное снижение капитала среди российских участников рейтинга произошло у Михаила Прохорова – 5,5 миллиардов долларов. Основатель «Телеграма» Павел Дуров потерял более 2 миллиардов, а президент «Норникеля» Владимир Потанин – 1 миллиард. Bloomberg публикует свой индекс миллиардеров с марта 2012 года, включая информацию о 500 самых богатых людях мира.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А что есть, что делать, когда у тебя, ну, какие-то проблемы случаются? Ну, то есть, вот, случилась проблема, как тут? То есть, не всегда же у нас бывает так, что все идеально, радужно, мы такие, мои ценности, мои цели, а иногда что-то берет назад, вот так, оп, возвращает, и ты такой смотришь, и начинаешь от этого, ну, энергия начинает падать. Как ее в этот момент вернуть?
2: Как вернуть энергию? Во-первых, вообще, если случается какая-то ситуация проблемная, первое, что важно сделать, принять. То есть принять ситуацию, потому что бывает сложно принять. Просто принять факт, что да, это случилось, и разрешить себе прожить все те эмоции, которые ты от нее испытываешь. Что да, сейчас я злюсь, либо да, сейчас я плачу, сейчас мне обидно. То есть позволить себе это состояние. Потому что чем больше мы начинаем бороться с этим состоянием, говорить, нет, важно быть на позитиве, я не буду скатываться во все эти эмоции, чем больше мы себе не позволяем принимать и проживать неприятные такие непозитивные эмоции, тем дольше они длятся. Поэтому первое важно принять и разрешить себе проявить эти эмоции. Пока ты не разрешишь, ты не можешь дальше идти в решение этой проблемы.
1: Окей, понял. Что еще?
2: Следующий шаг, опять же, перевернуть, как я хочу, чтобы было.
1: Вот, допустим, у меня там проблемы на работе. Я говорю, как бы я хотел, чтобы было, чтобы у нас были победы на работе. И выписываю список действий, что теперь нужно сделать, чтобы эта победа произошла, правильно?
2: Да, но прежде сначала вот принять, что да, это случилось. Окей, что я могу с этим сделать, как я могу на это повлиять?
1: Супер, классно, классно, хороший вопрос. И что-то еще или вот на этом все?
2: В принципе, для первых шагов это все. Супер. Если дальше какие-то препятствия уже в действиях, то там уже важно дойти либо в осознание, какие у меня есть навыки, способности, на которые я могу сейчас опереться. То есть там уже на самом деле большой спектр возможностей, как можно действовать, откуда брать ресурс.
1: Супер. В принципе, понятно, что делать. Классно. Я считаю, что это супер два шага, именно как с проблемой справляться. Я, в принципе, этим и занимаюсь, когда что-то происходит. Это 100%. Вот у меня был такой период, и он отчасти еще есть, когда то, что ты делаешь в моменте, тебе не нравится. А новые какие-то моменты, новая реальность, она еще недоступна. И вот это состояние между, и оно вот это шатание, типа, я вот просто два раза в жизни в нем был, я могу сказать, что это реально очень сложный период. И вот для тех людей, кто находится в таком состоянии, когда по-старому, как говорится, жить не хочешь, а по-новому еще не умеешь, как в эти моменты за счет цели, за счет всего этого вот разворачиваться? Потому что ты думаешь, блин, ой, я хочу туда, а реальность говорит, да ты еще не там, ты типа вот работай с тем, что есть, здравствуйте, типа мечтатель, что там типа, ну как бы вот в моменте работа, как бы как вот в этот момент перестраиваться больше туда? Идти к своей мечте.
2: Здесь такие моменты нам снова необходимо большое количество энергии, во-первых, чтобы вывести все эти задачи, и здесь важно подключать видение, то есть, опять же, картинки, как я хочу, чтобы было, что вообще может быть возможно в моей жизни, то есть начинать хотя бы просто с того, чтобы какие-то желания в себе пробудить, то есть когда есть вот какое-то видение. Второй момент, опять же, ценности. Если мы снова себя спросим, окей, какие сейчас для меня есть ведущие ценности, которые я могу уже сейчас реализовывать, не ждать момента, когда я достигну нового уровня, а уже сейчас, как я могу свою жизнь наполнять. И третье – это снова принять ту ситуацию, да, то состояние, тот уровень, который ты сейчас проживаешь. Пока ты не примешь и не полюбишь то, что у тебя есть сейчас, ты не сможешь двигаться далее. Поэтому важно уже вот эту идеальную жизнь, которую ты рисуешь в голове, создать с теми ресурсами, которые у тебя есть сейчас, в этой же точке.
1: То есть, как пример, да, допустим, если ты хочешь другой проект, но ты еще в другом, в старом своем, то ты его должен полюбить перед тем, как уйти в новый, да, условно?
2: Принять, полюбить, да. Тут немножко, да, знаешь, еще такой вот момент. Важно разобраться, Почему, опять же, да, если ты не идешь пока в новое, если, да, это такая ситуация, когда вот мне не нравится мое старое, я хочу в новое, но я не иду, если это про это, то здесь важно, опять же, спросить, зачем мне это новое важно, почему для меня ценно сейчас не действовать, потому что такие ситуации бывают, означают конфликт потребностей. То есть какой-то конфликт между потребностями, и тебе важно проговорить, как бы выглядел этот баланс. То есть, допустим, если я боюсь старое отпускать, скорее всего, это про потребность какой-то безопасности, вот стабильности, так скажем. А когда я хочу идти в новое, это может быть про тоже развитие, желание развиваться. И часто в нашей голове это как будто бы вместе нельзя. То есть, либо это, либо то, и мы можем огромное количество энергии, ресурсов тратить на то, чтобы бороться с собой, пытаться делать какой-то выбор. Возможно, вообще посмотреть, а если оставить ведь и это, и то, как бы выглядела моя жизнь. То есть и эту потребность реализовывать, и ту, к которой я стремлюсь. Но для этого важно спросить, зачем я хочу туда, и что ценного в том, что я сейчас не действую для этого.
1: Окей, что вот, что еще нужно, чтобы вот эту цель достичь, я понял. Понятно, окей, ценности, цели, да, там вот это все. Ну, что еще, что может помешать, что может, наоборот, толкнуть вперед?
2: Таких много различных факторов, но первое, что очень важно, это взять ответственность за свою цель. Что это значит? То есть, когда ты понимаешь, что да, от меня эта цель зависит, это в зоне моего контроля, в зоне моей ответственности, и я принимаю решение, что я буду ее реализовывать. То есть, это такая вот взрослая позиция, скажем так, которую важно принимать. И во все те другие моменты, когда нам кажется, что нам кто-то мешает, что нам мешают дети, нам мешают там родственники, либо какие-то еще ситуации, события, мы можем находиться в иллюзии некой. Потому что это как раз-таки может воспаляться какое-то наше сопротивление, которое мешает нам делать действия. Поэтому если вы находитесь в ситуации, когда я знаю, что я хочу, я в принципе понимаю, зачем мне это надо, но все равно я вот ленюсь, прокрастинирую, постоянно что-то случается. Да, это про то, что не до конца взята ответственность за цель.
1: Супер, можно я тут добавлю? Вот есть два вида людей, это люди-причина и люди-следствие. Люди-причина — это люди, которые говорят, а как я могу сделать что-то, или что можно в этой ситуации сделать, а как я могу здесь там что-то поменять. А люди следствия, они говорят, ну что я могу сделать, ну как я могу тут справиться, ну что я могу тут сказать, ну как я могу эту ситуацию изменить. И по сути, и те правы, но просто, когда вы как следствие, то и реальность такая же становится. Ну то есть вы просто как помните, вот песня была советская, да, типа «Он плыл, как все», и вот он приплыл, да, типа, ничего нету, да, просто человек как бы вот так вот, скидывая ответственность, по сути, и скидывает все потенциальные возможности. Вот такой вот просто момент хотел подметить.
2: Да, это вот про ответственность, про такую некую взрослую позицию, которую ты на себя принимаешь. И вроде бы мы это все понимаем сознательно, да. Но бывает, что мы где-то себе врём немножко, прибираем, и бывают такие ситуации, когда тебе кажется, ну нет, это не потому, что что-то от меня зависело, это потому, что действительно что-то вот случилось, что-то мне помешало. И, кстати, в игре, когда мы играем в игру, вообще изначально, да, я сталкивалась с такой ситуацией и в своей жизни, конечно же, каждый раз перед новым уровнем ты сталкиваешься с такой ситуацией, где не до конца берешь ответственность, тебе нужно ее взять. И в историях клиентов тоже бывает такое, что когда не берешь до конца ответственность и до конца не принимаешь решение, ты очень долго стоишь на одном месте. Следующий момент – это, конечно, наши мысли, наши убеждения. И мы снова можем выбирать, на какие убеждения мы действительно будем опираться, а на какие нет.
1: То есть а как обнаружить свои вот эти вот негативные убеждения? Как их поймать, вот, чтобы они не мешали уже?
2: В принципе, если вы будете отвечать на вопрос, то первое – это почему у меня не получается эта цель, и там вот начнется, потому что нет времени, потому что там кто-то мешает, это вот про то, что мы скидываем ответственность, но если мы спросим, а зачем мне так важно, чтобы у меня это не получалось, там как раз-таки будут те самые убеждения.
1: О, стоп. Почему мне так важно, чтобы моя цель не получилась? Ого, вот это серьезный вопрос, я считаю, надо его прямо на паузу поставить и себе ответить. Можно я сейчас тоже попробую? Почему мне важно сделать так, чтобы это не получалось? Потому что тогда я буду не нужен. Потому что если я уже физически не буду работать много постоянно, тогда я как будто буду бесполезен. И я буду чувствовать вину за это. Вот. Поэтому я торможу все и делаю все сам, чтобы чувствовать важность, что не, я сам, чтобы быть нужным. Вот. Прикольно, окей, принято.
2: Как ты думаешь, как это убеждение сейчас влияет на твою цель?
1: Ну, поэтому я не ускоряю процесс реализации вот этих моих целей. И все беру на себя, снова начинаю все сам делать, двигаться и являюсь нужным.
2: Угу. И в такие моменты, когда мы уже обнаружили убеждение, можно как минимум, да, спросить себя, а на какое убеждение я на самом деле хочу опираться? То есть какая мысль меня бы продвигала вместо этой? То есть есть мысль, что только так я буду нужен, а как могла бы вообще по-другому эта мысль звучать, чтобы она тебя продвигала, а не ограничивала?
1: Как противоположность, да, этой мысли? Тут я буду ненужным, а тогда я буду востребованным. Я буду востребованным, если я это сделаю. Потому что если я создам проекты автономные, которые двигаются без меня, я буду востребован от, там, не знаю, клиентов, которые захотят этому же научиться у меня. Я буду востребован от своей команды, потому что они будут думать, вау, он гениально это выстроил. И я буду востребован с точки зрения, со мной будут все партнериться, коллаборироваться, чтобы я сделал так же. О, прикольно.
2: Какую сейчас разницу почувствовал?
1: Ну, огромную, да. Интересно. Ой.
2: И на самом деле мы сами можем выбирать, на какую мысль опираться. То есть можно опираться на то, что только так я нужен, а можно на вот это, что я буду востребован.
1: Супер, прикиньте, просто вот так, да, можно поменять на противоположность, что у тебя энергия тупо поднимается. Классно,
2: угу.
1: Круто, супер.
2: Что нам важно далее? Далее нам важно осознавать свои сильные стороны, свои способности, навыки, качества, которые мы можем проявить для своей цели. И здесь тоже много есть коучинговых вопросов, техник, которые можно применить. И на самом деле часто мы не замечаем, что у нас уже есть все ресурсы, все активы для тех целей, которые мы для себя задаем. Важно лишь, как практику, да, здесь можно дать такое упражнение, вспомнить ситуацию, либо событие, когда вам казалось, что вот не справлюсь, ну никак не справлюсь с этой целью, но ты справился.
1: Mm-hmm.
2: Что это была за ситуация и какую способность свою ты проявил?
1: Сильная вера у меня была. Mm-hmm. То есть там у нас была поставлена цель в заработке с командой. Она была X, ну, 2-3 больше, чем обычно, но это большой был масштаб. И я тогда просто верил, а другие не сомневались в этом. И я тогда просто вот настолько постулировал, да, скажем так, настолько верил, что это реально произошло. Сильная вера, убежденность, что что-то произойдет.
2: Супер, ты даже когда это говоришь, прям чувствуется такая энергия
1: да, с этих слов.
2: И сейчас вот сильная вера, это твоя суперспособность.
1: Да.
2: Как ты можешь ее использовать, чтобы достичь свою цель?
1: О, прикольно. Тогда прям четко видеть те продукты, которые мы создаем, и просто об этом говорить всем людям и команде, и вокруг всем, что это будет вот так, это будет так, и тогда это реально произойдет. Прикольно, окей, зафиксировал для себя.
2: И таких вопросов техник тоже много, когда ты осознаешь, что ого, я же вот это могу проявить и вот это могу проявить. Поэтому в моментах, когда нам кажется, что я не знаю, что делать, я уже все испробовал, важно обратиться к своим внутренним ресурсам, к своей внутренней силе. И вот эта сила, она и рождает еще больше потенциал и рождает нужные действия.
1: Ну что? Я думаю, что этот выпуск был очень полезен, потому что концентрация вопросов, которые могут вас направить в свои цели, она была очень большая. Я, как всегда, вытаскивал максимум для вас, как вы это уже привыкли, наверное. Я благодарю Айгерим за приезд сюда и именно такой вклад в большое количество людей. Пусть это все вернется в 1000-кратном размере. Благодарю.
2: Спасибо, Арман. Спасибо всей команде. Было очень комфортно с вами работать.
1: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Здравствуйте и добро пожаловать. Однажды, несколько лет назад, я летел в самолете и сидел в первом ряду прямо у прохода. Позади меня у окна сидел мужчина, так что мы находились рядом друг с другом. Мы познакомились в самолете, и тот мужчина в конце знакомства протянул руку, похлопал меня по плечу и сказал: «Я думаю, вы можете мне помочь». Он рассказал, что занимается профессионально гольфом. Еще он сказал: «Я обожаю фильм «Секрет». Все это было не случайно. По-моему, он направлялся в FedEx в Нью-Йорк. Через день или около того он улетал обратно. Но мы в самолете обменялись номерами телефонов, и позже он позвонил мне. Я сказал: «Послушай, я в Торонто, ты в Нью-Йорке. Садись в самолет, приезжай ко мне на пару дней». И он приехал. Мы много общались и стали друзьями. Однажды я отправился вместе с ним в турне, и я был на одном из турниров по гольфу, в котором он участвовал. И как-то вечером мы сидели в номере мотеля. И он сказал: «Боб, что мне нужно сделать, чтобы стать лучшим игроком в гольф?» Я взял ручку, подошел к стене и нарисовал маленькую черную точку. «Я хочу, чтобы ты сфокусировал свое внимание на этой черной точке. Сконцентрируй все свое сознательное внимание на этой черной точке». Еще я добавил: «В ту секунду, как только твои мысли начнут блуждать, соберись и вернись обратно в точку. Когда ты научишься концентрироваться на этой точке, на минуту, на две минуты, твои умственные способности разовьются в большей степени, чем у большинства из тех, кого ты знаешь. Это твоя воля. Воля — одна из наших высших способностей. Мы обладаем осознанностью, памятью, интуицией, разумом, и помимо этого у нас есть воля. Воля для ума — это почти то же самое, что слух или зрение для тела. Все действительно великие игроки в гольф обладают высоко развитой волей. Они невероятно развили свою способность концентрироваться. Не хотите ставить точку на стене? Можете попробовать зажечь свечу и поставить ее напротив своего любимого кресла, а затем сосредоточенно думайте только о пламени. Каждый раз, когда ваш разум уходит в сторону, верните его обратно и сфокусируйтесь на пламени. Когда вы научитесь фокусироваться на чем-то одном, вы сможете фокусироваться на чем угодно, потому что это развивает ваши умственные способности. Сейчас обычный человек может сосредоточиться на чем-то только на одну, две или три секунды, а затем он отвлекается, раздается шум, свет, где-то что-то вспыхивает, кто-то что-то говорит, и вот так их разум сбивается с пути. Люди, которые добились выдающихся результатов, научились концентрироваться на том, что делают. Все успешные бизнесмены сосредоточены. А вы хотели бы делать что-то лучше? Тогда научитесь фокусироваться на чем-то одном, исключая все внешние отвлекающие факторы. Это сила, которая входит в наше сознание, а затем мы посылаем ее обратно во Вселенную, как лазер, сфокусированный на чем-то одном. И вы увидите улучшение вашей жизни. Так работает наш разум.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сельбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
2: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Мысли вслух.
1: Задумывались ли вы когда-нибудь, почему появились на свет именно в тот месяц, в который родились? Может ли время вашего рождения иметь куда более глубокий смысл, чем просто дата в календаре? Выдающийся швейцарский психиатр Карл Густав Юнг был уверен: да, безусловно. Юнг считал, что месяц рождения несет в себе не только астрономическое значение, но и глубокую психологическую, символическую нагрузку. Это как своеобразный ключ к пониманию вашего внутреннего мира. Может ли осознание скрытого смысла за месяцем вашего рождения изменить то, как вы воспринимаете себя и окружающую реальность? Сегодня мы погрузимся в пронзительные и революционные идеи Юнга, чтобы понять, как архетипы и символы, связанные с вашим месяцем рождения, могут раскрыть неожиданные истины о вашей личности, предназначении, внутренних конфликтах, жизненных задачах и даже скрытых талантах, которые только ждут своего часа. Забудьте о поверхностных гороскопах. Это нечто большее. Это путешествие в символическую глубину вашего «я», в самый центр того, кто вы есть на самом деле. Скрытый символизм месяца вашего рождения. Карл Юнг воспринимал природу и человеческий опыт как неразрывно связанные части единого целого. Для него времена года, циклы природы и момент появления человека на свет не случайны. Они отражают мощные архетипические энергии, заключенные в глубинах коллективного бессознательного. Каждый месяц несет в себе определенный символический узор, энергетический отпечаток, который, по мнению Юнга, может влиять на характер, поведение и даже направление жизненного пути. Взгляните, к примеру, на тех, кто родился в переходные месяцы – март или сентябрь. Эти периоды олицетворяют перемену, переход, баланс между крайностями – свет и тьма, зима и весна, лето и осень. Люди, появившиеся на свет в это время, нередко обладают особой чувствительностью к жизненным сдвигам. Они тянутся к равновесию, к гармонии, стремятся понять и объединить в себе противоположности. В них часто уживается внутренняя двойственность, глубокая рефлексия и адаптивность. А вот рожденные в более устойчивые месяцы, такие как январь или июль, несут в себе иную энергию, прочности, сосредоточенности и внутренней устойчивости. Они интуитивно тянутся к структуре, к ясным границам, к выстраиванию надежного фундамента в жизни. В их характерах чаще проявляется настойчивость, зрелость, созерцательность. Они словно рождаются с внутренним компасом, указывающим на путь, требующий усилий, но ведущий к устойчивому росту. Для Юнга время – это не просто линейная цепочка дней, а живая символическая спираль. Момент вашего рождения в этом цикле – это своего рода входная точка в архетипическую реальность. Вы словно наследуете некий внутренний чертеж, карту, состоящую из символов и тем, с которыми вам предстоит встретиться на своем пути. Это не фатум, не жесткая предопределенность. Это подсказка. Глубоко символическая система координат, с помощью которой можно лучше понять свое поведение, внутренние конфликты, стремления и даже таланты, которые до сих пор дремали в тени. А теперь давайте вместе заглянем в архетипические образы каждого месяца по Карлу Юнгу и посмотрим, какие ключи к самопознанию они могут дать именно вам. Январь – архетип мудреца. Январь – это ворота в новый цикл, время, когда природа замирает в тишине, а мир словно задерживает дыхание перед обновлением. Это месяц внутреннего подведения итогов и глубокой тишины, в которой рождаются по-настоящему зрелые души. Люди, появившиеся на свет в январе, нередко несут в себе черты мудреца, архетипа, воплощающего зрелость, дальновидность и глубокое знание. Они будто бы рождаются с внутренним ощущением времени и смысла, с тягой к порядку, ответственности и правде. Это личности, склонные к размышлениям, к изучению сути вещей, к поиску скрытых закономерностей жизни. Их не интересует поверхностное, они стремятся к тому, что действительно имеет вес. Их суждения часто опережают возраст, а решения отличаются основательностью. Им важно не просто достичь цели, а построить нечто прочное, надежное, будь то отношения, карьера или внутренний мир. Их путь – это путь стойкости, дисциплины и внутренней тишины, в которой формируется подлинная мудрость. Февраль – архетип провидца. Февраль – это самый загадочный месяц зимы. Он стоит на пороге перемен, предчувствуя весну, но все еще хранит в себе тишину, холод и скрытую силу зимнего покоя. Это время предвосхищения, ожидания нового, но еще не проявленного. Люди, рожденные в феврале, часто ощущают себя иначе. В них живет глубокая интуиция, тонкое восприятие мира и способность видеть за пределами очевидного. Это провидцы. Их мышление идет вне шаблонов, их видение часто опережает время. Они ощущают скрытые движения жизни, улавливают потоки идей, которые только начинают прорастать в коллективном бессознательном. Февральские души – это тихие революционеры. Они не стремятся к громким манифестам, но именно их идеи, их нестандартный взгляд, их внутренний свет способны менять устоявшиеся структуры. Их энергия проявляется не через силу давления, а через силу прозрения, через способность мягко и точно встраивать новое в старое, не разрушая, а преображая. Часто они чувствуют себя непонятыми. Их глубина, чувствительность и нестандартность могут казаться окружающим странностью. Но в действительности это их дар. Дар видеть то, что еще не стало очевидным. Дар быть голосом будущего в настоящем. Март – архетип возрожденного. Символизирует обновление и эмоциональную глубину. Люди, рожденные в марте, обладают удивительной способностью к преображению и эмоциональной трансформации. Они чувствуют глубину жизненных переживаний и умеют возрождаться после трудностей, помогая другим проходить через свои собственные периоды перемен. В них живет особая духовная восприимчивость. Они интуитивно улавливают внутренние процессы, которые незаметны.

вызов. Статика их угнетает, а настоящая жизнь начинается тогда, когда на горизонте появляются препятствия. Май – архетип строителя. Рожденные в разгар расцвета весны, майские люди ценят красоту, простоту и стабильность. Они терпеливо и последовательно вкладываются в свои цели, тщательно выстраивая как проекты, так и отношения с полной преданностью. Их присутствие ощущается как опора. Они не говорят громких слов, но каждое их действие – доказательство надежности. Их любовь проявляется в заботе, в конкретных поступках, в умении быть рядом, не только в радости, но и в трудные времена. Майские натуры часто становятся теми, кто создает основу для роста других, будь то семья, коллектив или сообщество. Они умеют создавать безопасное пространство, где возможны развитие, творчество и близость. Июнь – архетип посредника. Отличается интеллектуальным любопытством и умением эффективно общаться. Июньские люди – прирожденные миротворцы, способные объединять разные точки зрения, стремясь к гармонии, балансу и истине. Они словно рождены для диалога. Обладая живым умом и тонкой интуицией, июньские натуры чувствуют эмоциональные и интеллектуальные нюансы в общении. Они умеют находить общее между противоположностями, видеть ценность в каждом взгляде и вести других от конфликта к взаимопониманию. Июль – архетип заботливого, обозначается сильными эмоциональными связями и природной заботой. Люди, рожденные в июле, ставят семью и эмоциональные узы выше всего. Они часто жертвуют своим комфортом ради благополучия других, формируя среду, наполненную эмпатией и состраданием. Июль – это сердце лета, время тепла, зрелости природы и глубокой внутренней тишины. Люди этого месяца воплощают в себе архетип эмоциональной близости и защиты. Они умеют чувствовать без слов, быть рядом, когда нужно не совет, а просто чье-то присутствие. Их энергия как дом, теплый, надежный, принимающий. Август – архетип короля или королевы. Эти люди излучают авторитет, лидерство и уверенность. Они не просто стремятся к власти, они чувствуют глубокую ответственность за вдохновение и поддержку других. Они легко входят в роли, требующие видения и харизмы. Август – это вершина лета, месяц щедрого солнца, зрелых плодов и мощной жизненной энергии. Люди, рожденные в это время, как правило, наделены внутренним светом, который невозможно не заметить. Они умеют вести за собой не потому, что навязывают, а потому, что вдохновляют. Сентябрь. Архетип аналитика символизирует точность и практичность. Сентябрьские личности стремятся к порядку, деталям и планированию. Они умеют превращать хаос в структурированную ясность и постоянно стремятся к совершенству, часто становясь опорой как в личной, так и в профессиональной среде. Сентябрь – это месяц зрелости природы, сбора плодов, первых признаков осенней мудрости. В этой энергии сосредоточенность, трезвость ума и умение видеть суть без иллюзий. Люди, рожденные в сентябре, наделены проницательностью и внутренней дисциплиной. Они замечают то, что ускользает от других, нюансы, противоречия, слабые места, и умеют это корректировать с точностью ювелира. Октябрь – архетип дипломата. Люди, рожденные в октябре, от природы умеют улаживать конфликты и создавать гармонию благодаря тонкому чувству красоты и справедливости. Они используют искусство, диалог и эмпатию, чтобы объединять людей и строить мосты между разными мирами. Октябрь – это баланс осени, когда день и ночь уравновешены, а мир словно замирает между светом и тенью. Это время, наполненное мягкой зрелостью и тихой элегантностью. Люди октября отражают эту внутреннюю симметрию. Они стремятся к равновесию во всем – в чувствах, в отношениях, в решениях. Ноябрь – архетип алхимика. Когда осень уходит в глубокое молчание, ноябрьские люди ищут скрытые истины и тайны жизни. У них врожденная способность превращать личные страдания в мудрость, направляя себя и других на путь исцеления и самопознания. Ноябрь – это время затихания внешнего, но пробуждения внутреннего –

0: Природа умирает, чтобы переродиться, свет тускнеет, чтобы в человеке загорелся огонь изнутри. Люди, рожденные в этом месяце, как никто другой, чувствуют глубину этих процессов. Их внутренний мир — это лабиринт, наполненный вопросами, интуицией, трансформацией и стремлением докопаться до сути вещей. Декабрь — архетип провидца-мудреца. Завершая годовой цикл, декабрьские люди соединяют в себе прошлый опыт и будущее вдохновение. Они вдохновляют рост, обновление и философские размышления, излучая зрелость, оптимизм и прозрение. Декабрь — это порог между старым и новым, точка завершения и одновременно предчувствие начала. Это месяц, в котором замирает внешнее, чтобы пробудилось внутреннее. Люди, рожденные в это время, словно несут в себе дух времени, они умеют одновременно оборачиваться назад с мудростью и смотреть вперед с надеждой. Понимание этих архетипических энергий — это не просто увлекательное открытие. Это путь к трансформации. Карл Юнг подчеркивал, распознавание символических паттернов в нашей жизни — один из ключей к личностному росту и внутренней свободе. Когда мы осознаем свои глубинные архетипы, мы начинаем иначе воспринимать вызовы, с которыми сталкиваемся. Мы становимся менее реактивными и более осознанными. И самое главное, соединяясь со своей архетипической природой, мы обретаем силу сознательно формировать свою судьбу, вместо того, чтобы быть ее пассивными свидетелями. Надеемся, это исследование помогло вам взглянуть на себя под новым углом и дало ценные идеи на вашем уникальном жизненном пути.
1: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что арабские географы 9-10 веков, описывая торговые маршруты, пролегавшие через Кавказ и по Каспийскому морю, писали в том числе о Дербенте и Семендере? Они были тесно связаны с горными районами Дагестана. Оттуда в Дербент и Семендер поставляли зерно, продукты животноводства, изделия кузнецов, оружейников, гончаров, ткачей, ювелиров, а в горы – различные товары из других стран. Так, например, арабский писатель, говоря о Семендере, отмечал следующее. «Это превосходный город с рынками и купцами. Нет более густонаселенного места, чем Семендер. Земля их богатая». Немецкий поэт Пауль Флеминг, описывая древний Дербент, восхищался и называл его воротами Каспия. «Чей облик юн не по годам, чьи стены, споря с веками, тянутся от моря и до моря».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Можно ли спасти утонувший смартфон с помощью риса? Класть намокший смартфон в рис – один из самых распространенных советов при случайном контакте техники с водой. Но этот метод на самом деле не работает. Рассказываю почему. Крупа поглощает влагу из окружающего воздуха, однако извлечь ее из закрытых внутренних полостей устройство не в состоянии. В дополнение к своей бесполезности рис оставляет в разъемах пыль и мелкие частицы, которые сами по себе способны навредить телефону. Роскачество напоминает, что первые секунды после попадания воды самые важные. Смартфон нужно немедленно выключить и больше не пытаться нажимать кнопки. Затем следует вытащить сим-карту, карту памяти и аккумулятор, если конструкция позволяет. Корпус нужно аккуратно встряхнуть, чтобы вылить лишнюю воду из отверстий, после чего оставить устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте как минимум на двое суток. Использовать фен, микроволновую печь или любые другие источники тепла категорически нельзя. Перегрев повреждает компоненты и ускоряет окисление контактов. Попытка поставить мокрый аппарат на зарядку обернется коротким замыканием. В этом случае шансы восстановить телефон практически нулевые. В качестве альтернативы рису специалисты предлагают силикагель. Он действительно поглощает влагу из воздуха вокруг устройства, хотя тоже не вытянет воду из-под корпуса. Если телефон побывал под водой дольше нескольких секунд или не подает признаков жизни после сушки, лучшее решение – сервисный центр. Профессиональная продувка дает куда больше шансов на спасение данных и самого аппарата. Многие современные смартфоны имеют сертификат влагозащиты по стандарту IP, например, IP67 или 68, но это не означает полной защиты навсегда. Со временем прокладки деградируют, а производители, как правило, не распространяют гарантию на залитие даже для защищенных моделей. На этом пока все. Услышимся!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: У внезапного ухода из жизни из-за отрыва тромба, когда человек вроде бы был здоров и вдруг умер, всегда есть предпосылки. Легкая хромота, если при этом увеличен размер голени, повод как можно быстрее обратиться к сосудистому хирургу. Об этом рассказал кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джана Лидзе Константин Крулев. Когда голень выглядит отечной и болезненной, рекомендуется оценить состояние венозного русла с помощью дуплекса, то есть УЗИ сосудов. В любом случае, решение после осмотра пациента примет врач. Как объяснил кардиолог, человеку, у которого обнаруживается огромный тромб в вене, а такие образования могут вызвать тромбоэмболию, в том числе с летальным исходом, и он продолжает жить, как ни в чем не бывало, можно сказать, повезло. Тромб постепенно организовался, прирос к стенкам сосуда. Случись по-другому, окружающие бы сказали, что надо же, ни с того ни с сего, отметил Константин Крулев в своем блоге. Напомним, что тромбоз бывает венозным и артериальным. В первом случае иногда наблюдается посинение конечности, а во втором она бледнеет и становится холодной. К тромбозу может привести в том числе травма конечности или хирургическое вмешательство. Известны случаи, когда толчком к тромбозу становилась операция на коленном суставе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Прежде всего, город расположен посреди обширной степи на берегу реки Кайсум. Вода и воздух здесь приятны, жители миловидны. Здесь тысяча домов с садами и виноградниками, много михрабов и соборных мечетей. Этот город древний, средоточие мудрых, источник совершенств, обитель поэтов и умиротворенных. Эвлия Челеби, 1666 год. Кумыкское село в Хасавюртовском районе Эндерей – одно из крупнейших и древнейших кумыкских населенных пунктов на территории Кумыкской плоскости. Оно расположено на правом берегу реки Акташ, на северо-западе от районного центра города Хасавюрт. В Эндерее было 5 кварталов, 4 из которых назывались по фамильным именам 4 древних княжеских семей, а 5-й аул, называемый Салаул, был обитаем салауздениями. Существует несколько версий происхождения названия села. Часть из них сводится к происхождению от собственного имени Андрей, основателя села Гребенского или Донского казачьего атамана. Вторая версия – происхождение названия от словосочетания «индыр-ай» – «месяц молодьбы» на кумыкском, или «индир-бай» – «богатый обмолот». Третья версия – «индирей» в древности именовался «эндири», близка по этимологии к «семендер». В селе велась работорговля до 1818 года, времени, когда генерал Ермолов захватил это поселение, построил рядом крепость внезапную и положил конец этой торговле. В историческом сочинении «Тарихи Эндерей» говорится, «Эндерей был крупным городом, один его предел находился в Чумлу, другой край в местности Ген-Ар. Этот город называли вторым Стамбулом».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Притчи народов мира.
4: Жил-был на свете большой красивый камень. Протекавший мимо ручей до блеска отполировал его бока, которые так и сверкали на солнце. Но со временем ручей высох, а камень продолжал лежать на пригорке. Вокруг него было раздолье для высоких трав и ярких полевых цветов. Сверху камню хорошо была видна пробегавшая внизу мощенная дорога, по обочине которой были свалены в кучи галыши и булыжники. Оставшись в одиночестве, без привычного журчания веселого ручья, камень все чаще стал поглядывать с тоской вниз на дорогу, где всегда царило оживление. Однажды ему сделалось так грустно, что он не выдержал и воскликнул: «Не век же мне вековать одному! Что проку от трав и цветов? Куда разумнее жить бок о бок с моими собратьями на проезжей дороге, где жизнь бьет ключом?» Сказав это, он сдвинулся с насиженного места и стремглав покатился вниз, пока не очутился на проезжей дороге среди таких же, как он, камней. Кто только не проходил и не проезжал по дороге. И колеса повозок с железными ободьями, и копыта лошадей, коров, овец, коз, и щегольские сапоги с ботфортами, и подбитые гвоздями крепкие крестьянские башмаки. Камень оказался в дорожной толчее, где его грубо отшвыривали в сторону, топтали, крошили, обдавали потоками грязи, а порою он бывал по уши выпачкан коровьим пометом. Куда девалась его былая красота? Теперь он с грустью посматривал вверх на родной пригорок, где когда-то мирно лежал среди трав и благоухающих цветов. Ему ничего более не оставалось, как тщетно мечтать о возврате утраченного спокойствия и одиночества. Не зря говорят, что имеем не храним, потерявши плачем. История рассказана для тех, кто бездумно покидает насиженные сельские места и родные уголки, устремляясь в шумные многолюдные города с их суетой, неутолимой жаждой и пустыми треволнениями.
5: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Японцы очень ценят соблюдение бизнес-этикета и связанных с ним церемоний и традиций. Это касается также и иностранцев, ведущих переговоры с японцами. Если вы принимаете участие в бизнес-встрече любого характера, первое, на что вам стоит обратить внимание, это правильный дресс-код. Японский бизнес-этикет не всегда приветствует бизнес-кэжуал стиль в одежде, поэтому всегда лучше перестраховаться и одеться более официально. Конечно же, в зависимости от формата встречи, стиль одежды будет меняться, например, если встреча будет проходить в рамках спортивного мероприятия. Но согласитесь, что лучше немного перестараться с официальным стилем одежды, чем одеться недостаточно официально и чувствовать себя не в своей тарелке во время всей встречи. Во время деловой встречи старайтесь вести себя максимально консервативно. Японцы всегда стараются говорить мягко и сдержанно. Они избегают прямых и резких высказываний, чтобы случайно не обидеть никого из своих собеседников. Японцы довольно скрытны, поэтому будьте готовы к тому, что во время переговоров японцы будут озвучивать минимум информации и затягивать с окончательными ответами и решениями. Происходит это потому, что для японцев главное – сохранить добрые отношения со своими бизнес-партнерами и поддерживать дружелюбную атмосферу в течение всех переговоров. Кроме того, японцы, часто слушая своего собеседника, кивают головой. Однако это далеко не всегда означает согласие с его словами. Зачастую в это вкладывается совсем иной смысл. Так японцы показывают, что они внимательно слушают и понимают своего собеседника.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну что, Виктор, брофист, у нас брокаст, вот такой формат. Для всех, кто не знает, Виктор Кузнецов предприниматель уникальный, потому что уже почти 20 лет один проект, одни и те же принципы.
2: Привет всем, кто смотрит подкаст. Да, очень приятно быть здесь.
1: Вот для тех, кто не понимает, вот в общей экосистеме электронной коммерции, почему есть место для всей инструменты? Вот где ваша ниша?
2: Значит, всеинструменты.ру. Наша основная ниша и очень серьезное конкурентное преимущество, то, что мы такой вертикальный игрок, специализированный. Да. То есть мы... Все для дома, дачи, стройки, ремонта, производства. То есть у нас сейчас 1,6 миллиона уникальных товаров от шурупа до станка, но мы не marketplace, мы не работаем по комиссионной схеме. Что это значит? Это значит, что весь товар, который мы продаем от своего юридического лица, берем полную ответственность за эту продукцию. У нас есть все сертификаты, ГТДшки, гарантийные талоны, и мало того, у нас свои сервисы на большую часть продукции, которую это обслуживают. Вот, да? Соответственно, это серьезная отстройка для рынка. Ну и третье, конечно, мы серьезно там парсим, анализируем цены. И наша задача всегда дать одну из первых цен, чтобы клиент понимал, что всеинструменты.ру – это выгодно. Да? Из-за этого, из-за того, что мы, получается, не marketplace, а продаем от своего юридического лица только гарантированно фирменную официальную продукцию, с нами работают все юридические лица, физические лица-специалисты. То есть наши основные клиенты не только B2C, то есть физические лица, как мы с тобой, но у нас большая доля – это организации, да, компании, для которых как раз крайне важно 100% наличие всей документации и 100% гарантия, что продукция будет сертифицирована и так далее. То есть у нас
1: что нет... не всегда так, если ты покупаешь, там, образно говоря, на маркетплейсе. Там...
2: Ну, я думаю, ты покупал, хорошо знаешь.
1: Вот. То есть... Не, ну это большое решение вообще, очень соблазнительно стать маркетплейсом. Ну, я был акционер Озона, Озон очень мало рос и достиг некого потолка. До того момента, когда они стали маркетплейсом, образно говоря, их отдел закупок никогда не мог конкурировать с сотни тысяч селлеров, которые там каждый находит свою микронишу и делают ее лучше, чем отдел закупок. Да? У вас это было же важнейшее стратегическое решение. Открыться как marketplace, даже Walmart сейчас в Америке открывается для других селлеров, да? не так открыто, как Amazon, они более там, выборочно подходят. Вы этот вопрос думали или для вас было сразу решено, мы ритейлер?
2: Мы думали, смотрели как раз вот разные модели и для себя поняли, что с одной стороны у нас тысячи поставщиков, и мы даем возможность поставщикам через себя торговать, да, но у нас только нет там по 10 разных поставщиков на одну, на один товар, нет. Вот. С нами сложнее начинать работать немного, потому что мы проверяем все сертификаты, наличие товарного знака, спецификации. То есть на Озоне ты можешь начать торговать за сутки. С нами посложнее. То есть за несколько, там, сейчас где-то, по-моему, дней 10 такое. Но почему? Потому что, соответственно, за это нас дальше выбирают наши основные клиенты.
1: То есть это ты прямо вот это прям 100%.
2: 100%,
1: да. Что вас выбирают за то, что вы не marketplace, именно что у вас есть.
2: Нет, нас выбирают за что? Нас выбирают за то, что у нас широкий специализированный ассортимент в наличии, за то, что мы гарантированно даем качественную продукцию, всю документацию, и, соответственно, у нас есть сервис, и за то, что мы даем выгодную цену. Вот это то, за что нас выбирают.
1: В какой момент вы начали прям сильно расти?
2: Вот. Ты знаешь, если посмотреть на нас, то мы вот достаточно такие стабильные ребята. То есть у нас в среднем регулярно рост сохранялся в пределах 50%. То есть были года, когда там было побольше, были года, когда было проседание. Но вот базовый, то он так и есть. Я даже как-то считал, что если взять первый год выручки, сколько там, 10 миллионов или 100 миллионов, и 1,5 в 18 степени, то вот и получается наша там прошлогодняя выручка. Вот. Ну, то есть, вот сложный процент, он достаточно четко
1: наверное,
2: работает.
1: Вы все-таки не так уж прям равномерно, да, в 1,5 в 18 степени. Какого размера компания была, например, в 2019 году?
2: Ну, я могу посмотреть. 5 лет назад. Я могу посмотреть, чтобы не ошибиться.
1: У тебя есть записано?
2: Да, да, да, у меня есть записано.
1: Интересно.
2: Прошлый год мы росли там на 54%. Позапрошлый тоже на 53%. То есть, вот этот год, но он у нас пока проседающий. Будет, хотя цель тоже стоят амбициозные. 2019 год 23 миллиарда выручка была.
1: Угу.
2: Вот.
1: Видишь,
2: без НДС. Да.
1: Получается,
2: да, мы за последние 6 лет выросли в 10 раз. Вот за 6 лет мы выросли в 10 раз.
1: Да, да.
2: Вообще, вот мы в целом в жизни сильно недооцениваем, на мой взгляд, сложный процент.
1: Да.
2: Ты точно это хорошо понимаешь, знаешь. То, что можно сделать там за 7 лет, это фантастика. Но человек, он хочет либо сделать это завтра, да, либо там за месяц. Но если каждый день делать на 1% больше, чем вчера,
1: да,
2: то за год ты делаешь, по-моему, в 35 раз больше, да, чем в самом начале.
1: А это самая большая сила в космосе. Сложный процент.
2: Да, да, да.
1: Это самая большая сила. И для тех, кто не знает, расскажи вот коротко там топ-3 факта про все инструменты, что характеризует компанию.
2: Если мы говорим про такие основные цифры, которые мы себе всегда ставим, и наши ежегодные цели, это NPS, Net Promoter Score.
1: Да, сколько у вас сейчас?
2: У нас 90%.
1: 90%, это очень высоко. Мне кажется, у вас методология какая-то неправильная.
2: Ну, вроде в порядке.
1: Да. Но я 90 такого не видел. В электронной коммерции средняя там 65, 60.
2: Да, я знаю,
1: что у Амазона там, по-моему, 65.
2: У нас действительно высокий. То есть там 90%, при этом в B2B он 85%. В B2C он 92.
1: Это значит, 9 из 10 клиентов готовы вас рекомендовать, и они это делают. У вас в основном рост за счет того, что люди рекомендуют друг другу.
2: Все верно. То есть методология абсолютно корректная. Мы спрашиваем, насколько вы готовы рекомендовать компанию по 10-бальной шкале.
1: Да. Нет, это я уверен, что вы спрашиваете правильно. Вопрос, кого вы спрашиваете? Если спрашивать только тех, кому доставили быстро, все хорошо, тогда...
2: Нет, нет. Это отдельный процесс в компании, очень важный. Мы спрашиваем тех, кто заказывал и даже не получил заказ. И, конечно, тех, кто уже получил заказ. Mm-hmm. То есть это внутренний показатель. Мы каждый день получаем по несколько тысяч фидбэков обратной связи. И каждая обратная связь, каждое обращение в течение суток закрывается. Соответственно, еженедельно по итогам всех этих фидбэков есть структурированный отчет, где топ-менеджеры получают 1, 2, 3, 4, 5, что в топе по обратной связи, что выпадает. Mm-hmm. То есть я даже каждый день, вот мне каждый четверг могу показать, этот отчет присылает руководитель клиентского сервиса. Mm-hmm. Ну и, соответственно, я там сразу четко вижу, что где происходит.
1: Хорошо, значит, вы клиентоцентричная компания, и у вас первый показатель, NPS. Царь KPI, NPS, и у вас там сейчас 90%.
2: Да.
1: Это было когда-то меньше? Или вот
2: сейчас... Если быть честным, сейчас 89,5, mm-hmm. Ну там 89,6. Было, было, то есть он проседал и дальше возвращался.
1: Хорошо, вторая цифра.
2: Второй показатель ключевой – это ENPS, Employee Net Promoter Score, mm-hmm. уровень счастья команды как раз. Он у нас меряется по 5-бальной шкале, да, соответственно, мы задаем 10 вопросов, и сейчас ENPS 4,67 из 5, 4,67 mm-hmm. из 5. Это второй основной показатель, он каждый квартал измеряется, и мы четко видим по каждому отделу, по каждой дирекции, по всей компании, что происходит, соответственно, где какие вещи не отрабатываются. То есть где там человек не получает обратную связь, где человек не понимает, как ему развиваться, где уровень зарплат недостаточный, где, соответственно, человек там...
1: Да. Сейчас на складах вот суперинфляция была.
2: Она и продолжается.
1: Как вы с этим вообще работаете? Это такой
2: у нас есть...
1: вопрос номер один для многих предпринимателей сейчас. Все зарплаты стремятся в сторону 200 тысяч рублей. Как вы с этим работаете?
2: Да, у нас есть внутреннее правило положения мотивации, что мотивация в компании должна быть рынок плюс 10%. То есть мы всегда идем по верхней планке рынка. То есть вот зарплата такое базовое, должна быть...
1: Как только меняется рынок, вы поднимаете.
2: Сразу поднимаем, да. И сейчас процент затрат на складскую логистику за последний год вырос серьезно. Это основной кост. Это, конечно, серьезно повлияет на текущий год, на чистую прибыль. Но если там год назад зарплата была 60 тысяч у сотрудников склада, то сегодня средняя зарплата 100 тысяч. И она продолжает подниматься. То есть сейчас средняя зарплата сотрудника склада, вот в Домодедово, то, что мы реально человек получает, это от где-то порядка 100 тысяч. Там кто-то получает и там, понятно, 200-250 единиц лучшие. То есть у нас еще есть там правило, что лучшие должны получать X3 к базе. Ну, самые лучшие, те, кто дает сверхрезультат. Вот, но это отдельно. То есть да, зарплаты повысились, и дальше тренд будет. В целом сейчас рост рынка зарплат, я думаю, все это хорошо знают. Соответственно, где-то мы увидим порядка 20% по этому году рост фото.
1: Что вы будете делать, если вдруг пойдет вниз, если это будет, ну... Знаешь, я... Ты когда-нибудь видел, когда
2: вниз? Я ни разу такого не видел, но мы всегда честно говорим, что если там зарплата пойдет вниз, мы будем понимать, что средний уровень подупал, то тоже мы, наверное, будем корректировать. Но такого ни разу не было. Ни разу.
1: Прикольно. Ну вот ENPS, да, вы, да. Вы прям заморочены на сотрудниках, на их комфорте, там, благополучии.
2: Знаешь, я надеюсь, что да. То есть, почему я так говорю? Потому что есть там мое понимание, ты хорошо, я думаю, знаешь, есть там понимание акционера, я акционер, да, есть менеджмент, да, есть генеральный директор, менеджмент, там команда, соответственно. Мы специально описали, стандартизировали основные вещи, сделали чек-листы, что должно регулярно работать в компании. И вот тот же ENPS, да, когда ты смотришь по четкому обратной связи, что происходит.
1: Вы как... делаете это анонимно, да, там чтобы.
2: Анонимно, по желанию, и, соответственно, это не влияет на зарплату. Тоже важно. То есть это не влияет на зарплату руководителя. Если там у человека в команде ENPS очень низкий, да, то, очевидно, все же всегда от руководителя, правильно? Как приходит в компанию, уходит от руководителя. То с руководителем сразу начинает работать HR-бизнес-партнер, который вместе с ним четко прорабатывает, помогает ему довыстроить ритуалы, да, обучает его и так далее. Но это не влияет на зарплату. Ну, конечно, если там у человека низкий ENPS, абсолютно точно у него и результаты никакие. Вот. Да, и третий – это наш рост.
1: То есть наш рост именно рост.
2: Да, именно рост. Пока всегда это мы сохраняли рост год к году.
1: Ну, я поздравляю тебя по-любому.
2: Спасибо.
1: Ты дошел до своей мечты, всего лишь это заняло 17 лет.
2: 18.
1: И видно, что большие прям начинаются шаги вот после 10 лет жизни компании. Там до 10 лет компания, она так ищет себя, формируется команда, там какие-то там, да, есть, нашла бизнес-модель, юнит-экономика где-то это сложилось, да. Ну и обычно компании доходят до какого-то размера, предположим, 100 миллионов долларов, да, там 10 миллиард рублей. А потом начинается там, уже в год растут на 10 миллиард рублей, да, потом ну, как бы, и когда компания становится 15, 17, 20 лет, и потом раз компания 200 миллиард рублей, 300 миллиард рублей, и это даже не ощущается уже с точки зрения, вот предприниматель уже не ощущает вот эти там шаги, как такие большие, но многие до этого не ходят, есть действительно такая культ быстрых результатов.
2: Да, и тоже сделаю акцент, у тебя, по-моему, делай просто делай. Вот эта история была. Предприниматель в целом, ты писал, да, выходит там на нормальную, адекватную какую-то первую прибыльность через 15 лет. Там, по-моему, да, ты описывал.
1: Да.
2: Вот. Вот в нашем случае то же самое. Мы там вышли на какую-то адекватную прибыльность через 17 лет. Я имею в виду для акционеров, для основателей.
1: Я у многих вижу предпринимателя такую историю, что долгое время практически ничего. Реинвестиции. Чтобы расти 50% в год, ну, нужно вечно реинвестировать. Получается очень длинная серия, где, ну, мало, а потом раз, и становится так много, что не потратить. Я знаю предпринимателей, у которых там первая дивиденда была там 100 миллионов долларов, да, сразу. И получается, очень многие на это смотрят, думают, это как-то скучно, да, ты должен 17 лет терпеть, лучше такой быстрый успех, купить себе там Louis Vuitton, Ferrari,

0: человеку доставит счастье. А идти туда, потому что тебе хочется, да, потому что тебя это заряжает. Ты видишь там какое-то лидерство, пользу, миссию, предназначение, свое развитие. Вот это тогда круто. И тогда этот путь может быть долгосрочный. А как оказывается, это точно быстро приходит. Луи Виттоны, дорогие вещи, они не доставляют много счастья, да? Потому что счастье — это что? Счастье — это эмоция, ну, в моем понимании. Эмоция доставляется чем? Оно доставляется внутренним ощущением какого-то тепла, радости, такого гармонии, драйва. Это приходит либо благодаря людям, либо благодаря победам, либо благодаря какому-то такому внутреннему осознанию своих достижений, своей пользы, да. Поэтому, когда ты что-то себе дополнительно покупаешь, ну да, ты, конечно, на какое-то время выделяешься для других и свою какую-то детский комплекс закрываешь, но он очень быстро уходит.
1: Ты думаешь, что люди будут восхищаться тобой.
0: Да, да. А по-настоящему то внутри радость, она возникает только когда ты от людей искреннюю там благодарность получаешь, искреннюю пользу свою видишь, либо фиксируешь какой-то результат. Вот это, я думаю, что настоящий кайф.
1: Однозначно. И человеку, у которого есть 55 тысяч соакционеров, Луи Виттон уже не нужен, понимаешь? Тебе и так хватает драйва. Хотел поговорить про самое начало, да, потому что все-таки... ну да, ты был не один. Сколько было основателей? Сначала два, потом третий добавился?
0: Ну да, там третий основатель, можно сказать, почти сразу пришел, Александр.
1: Какое преимущество, если есть несколько основателей? Вот, ну, в самом начале это получается... Ну, рабочая сила, да, главное, там, только вы и есть, да. Но почему ты, например, решил не один идти, почему в партнерстве?
0: Ты знаешь, я себе такой вопрос не задавал. Основное, наверное, почему в партнерстве? Потому что там у тебя есть какие-то сильные стороны, у партнера есть сильные стороны, и вы друг друга дополняете. Для меня, наверное, основная вот в начале польза партнерства тоже была в том, что когда я устал, там, валюсь с ног, партнер где-то может подхватить и продержать. Да. Когда он валится с ног, я могу подхватить и продержать. А вот, безусловно, в партнерстве самое главное – это ценностная история. То есть вот мы с Александром, с партнером, мы с ним 30 лет, можно сказать, вместе. А вот моя мама, учитель музыки, она была концертмейстером у него, когда он играл на саксофоне, да. И мы там с одной школы, там ценностная история достаточно совпадает сильно. Вот. А так, ну вот в этом плане там партнерство, оно важно с точки зрения какого-то и взаимной поддержки, ну и этот гораздо драйвовее.
1: Какой риск вы вначале взяли? Вот вы вначале взяли, решили делать интернет-магазин. Тогда все делали интернет-магазины, это был период интернет-магазинов.
0: Ну ты знаешь, мы, смотри, молодые ребята, мне 20 лет. Я учусь на третьем курсе физтеха. Соответственно, думаем над тем, куда идти дальше, как выстраивать свою жизнь. Я точно знал, что будет свой бизнес. Я это знал еще со школы. Это было в моих целях. И это было...
1: Почему? Почему? Это интересно.
0: Почему свой бизнес?
1: Да, вообще-то. Как ты это знал? У меня будет свой бизнес. Почему? Почти никто так не думает.
0: Я думаю, что это было как-то заложено от родителей, от мамы, да, то, что она так мне всегда внушала, что я способен сделать что-то великое.
1: Интересно, обычно мамы, наоборот, оберегают от опасности.
0: Да.
1: На деревья не лазь, туда не ходи, поздно не приходи.
0: У меня мама учитель музыки, при этом у нее была фантастическая вот, ценность, это развитие. Развитие, и она, вот, знаешь, как там были времена, когда и хлеба дома не было, но если нужно было там найти денежку для того, чтобы купить книгу или там какую-нибудь пойти секцию, вот на это, не знаю, там невозможное, но делалось. Все для того, чтобы вот дети развивались. И это было, ну, как у учителей. Вот у меня такая достаточно, с одной стороны, типичная история предпринимателя, а с другой стороны, уникальная, да. То есть вот как я формировался, я сейчас хорошо это понимаю, да, есть родители, соответственно, есть там мама, в первую очередь, которая дает огромную любовь, фантастически огромную любовь, заботу, развитие. Ты это очень ценишь, чувствуешь, и ребенок как формируется, развивается, в этом расцветает. С другой стороны, есть серьезная бедность, да, ну, то есть родители бюджетники, мама и папа учителя, там, 96-й год, например, вообще год целый не платили зарплату в стране. То есть бюджетникам реально целый год не платили зарплату. Что это значит?

0: Это значит, что есть высокий уровень бедности, желание как и отблагодарить родителей, да, и, соответственно, самому выбиться и сделать что-то, чтобы такого больше не происходило. Вот это вот формирует предпринимателя, mm-hmm. когда у тебя, с одной стороны, много любви, а с другой стороны, огромная жажда доказать и выйти, и сделать, чтобы, соответственно, вот такого больше не происходило. Ну и, понятно, создать хорошие условия для своей семьи.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Скажу честно, я ленивый человек. Иногда с трудом берусь за новые проекты, заставляю себя что-то делать и куда-то идти. Было время, когда я сутками просиживал за компьютерными играми и социальными сетями. Встать рано утром я не мог позволить себе такой роскоши. Но прошло совсем немного времени, и мое утро начинается с холодного душа в 5 утра. Я нахожу время на тренировки, работу, создание видео, общение с близкими и даже чтение. Как получилось, что я, будучи самым ленивым человеком, вдруг стал мутантом дисциплины, и как я заставляю себя все это делать, при этом не сходя с ума? Дело в том, что я себя не заставляю, это получается автоматически. Вот вы, например, заставляете себя чистить зубы по утрам, или, скажем, печатать текст на клавиатуре, или переключать скорости во время вождения? Вряд ли. Хотя, казалось бы, столько всего нужно контролировать, правда? Но вы об этом не думаете, оно просто происходит. И сегодня я расскажу, как изменить свою жизнь до неузнаваемости так, чтобы все происходило само собой. Техника, как всегда, очень проста и называется эффектом ленивых изменений. Допустим, вы хотите просыпаться в 5 утра без будильника и полным бодрости, но вместо этого по привычке просиживаете за телевизором до часу ночи. Итак, шаг первый. Фиксируем исходную точку. Ложусь в час ночи. Теперь это ваша норма. Шаг второй. Привыкните к своей норме. В течение недели всегда ложитесь в час ночи. Шаг третий. Смещение нормы. Через неделю отправьтесь в кровать на 5 минут раньше. Еще через неделю еще на 5 минут раньше. Ваше тело не почувствует изменений, так как это почти статистическая погрешность. Гарантирую, что через год таких действий вы будете стабильно ложиться в 9 вечера и засыпать как мертвый, при этом просыпаясь в 5 утра. Кто-то может сказать, что год – это слишком большой срок, но большинство людей десятки лет пытаются поменять жизнь с понедельника. Не получается. Или, например, вы хотите перестать есть сладости. Шаг первый. Установите норму. 2 булочки, 1 шоколадная плитка и 30 ложек сахара в неделю. Шаг второй. Отрабатывайте свою норму. Шаг третий. Незначительно снизьте количество вредных продуктов. Скажем, раз в неделю убирайте 1 дольку шоколада или ложку сахара. Это очень легко, особенно если у вас есть календарь изменений, который вы расписали на год вперед. Мы жаждем быстрого результата. Быстро разбогатеть, быстро обрести мудрость, здоровое тело и счастье. Но наш мозг не любит быстрых изменений, он требует баланса и сопротивляется любым колебаниям. Наша задача сделать изменения настолько маленькими, чтобы тело их не замечало. Как это сделать? Опишите на листе бумаги идеальную версию себя. Питание, режим дня, ваше окружение, количество страниц, прочитанных в день, сколько времени вы тратите на тренировки, на социальные сети, на развлечения, а сколько на творчество, созидание, медитацию и так далее. Захватите каждую область жизни. Теперь возьмите другой лист и напишите, где вы сейчас находитесь, какое у вас питание, какой режим дня, какая активность и так далее. Теперь у вас есть исходная точка и есть конечная точка. Осталось провести прямую линию и разделить ее на большое количество равных отрезков. А затем каждую точку отрезка поместите в свой календарь. Если вы совсем не медитируете, но через год хотите проводить в этом состоянии целый час, все, что вам нужно, это каждую неделю увеличить время медитации на 1 минуту. Как думаете, по силам вам такая задача? Вы не избавляетесь от вредного окружения за раз, оставляя пустоту и страдая от одиночества. Вы лишь постепенно сокращаете время с ненужными людьми. А затем в один момент уже не хочется бессмысленных встреч. В один момент ты просто обнаруживаешь, что вся твоя жизнь изменилась. Ты бегаешь по утрам, занимаешься творчеством, 10 минут стоишь под ледяным душем и превратился в мутанта самодисциплины. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Волонтеры лагеря «Единая Россия. Дагестанский рубеж» передали жителям Хасавюртовского района свыше 270 тонн стройматериалов после паводков. Ежедневно они разбирают завалы, чистят дома и восстанавливают кровли. В помощь переданы пеноблоки, доски, гипсокартон, клей, шифер, шлакоблоки, гидроизоляция и кирпич. Энтузиаст из Гунибского района Заур Цахолов решил создать музей в заброшенном Гамсутле. Он намерен вложить все вырученные средства в восстановление популярного туробъекта. Дом, который реставрирует Заур, когда-то принадлежал семье его супруги. По его словам, музей поможет собрать средства на восстановление других зданий в селе. Цахолов планирует завершить строительство до конца этого года. Открытие музея намечено примерно через год. Центробанк рассматривает возможность повышения ключевой ставки в связи с дефицитом бензина. В регуляторе полагают, что проблемы на топливном рынке могут оказать более длительное влияние на инфляцию, чем предполагалось ранее. Бензин и дизтопливо входят в потребкорзину, поэтому их подорожание напрямую влияет на уровень инфляции, подчеркнули в регуляторе. На Бали десятки россиян подхватили гонконгский грипп, об этом пишет база. Болезнь протекает тяжелее, чем COVID-19. Сначала симптомы напоминают обычную простуду, но спустя несколько часов состояние резко ухудшается. У больных начинаются сильные головные боли, поднимается высокая температура, ломит все тело и мучает изнуряющий кашель. В России ослабили требования к пивной пенке. Теперь ее высота может составлять до 15 мм вместо 30, а стойкость не должна превышать 1 минуты. Изменения закреплены в новом ГОСТе, который утвердил Росстандарт. Дагестанский боец Магомед Зайнуков впервые выступит в UFC на турнире, который пройдет 25 июля в Абу-Даби. В октябре прошлого года он подписал контракт с организацией. Однако дебют в UFC для Зайнукова состоится только сейчас. Его соперником станет польский боец Демиан Жипецкий, который также дебютирует в промоушене. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Новая семейная выплата для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей по итогам первого месяца предоставления социальной меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцфонда. По итогам первого месяца предоставления социальной меры ее средний размер составил 30 тысяч рублей, говорится в сообщении. Уточняется, что в каждом конкретном случае сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Соответствующий налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной 6. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается семье.
3: Закрома Родины.
4: Доходы россиян от продажи урожая со своих участков не облагаются налогом, но только при соблюдении ряда условий, следует из налогового кодекса. Не подлежат налогообложению следующие виды доходов физических лиц. Доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции животноводства как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде. Продукции растениеводства как в натуральном, так и в переработанном виде, сказано в законодательстве. Однако необходимо, чтобы соблюдались два условия. Во-первых, размер участка не должен быть более 50 соток. Во-вторых, выращивать урожай необходимо самому, без привлечения наемных сотрудников.
3: Копейка рубль бережет.
4: Средний чек при бронировании поездки в Объединенные Арабские Эмираты составляет 105 тысяч рублей. Это на 40% меньше, чем год назад, пишет Коммерсант со ссылкой на данные сервиса «Слетать.ру». Аналитики Travelata зафиксировали рост только на 15,6% год к году до 125 тысяч рублей. Доля Объединенных Арабских Эмиратов в общей структуре продаж туроператора в период с 19 по 26 июня, по данным аналитиков, достигла 2%. 8% совокупного объема продаж, по их словам, приходится на июль, 15% формирует июнь, 12% август. Оставшиеся 15% путешественников планируют отдохнуть в Эмиратах зимой или осенью. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
5: Доброе утро, Дагестан. На календаре сегодня 2 июля, лето в самом разгаре, а значит, еще много солнечных дней, теплых вечеров и обещаний начать заниматься спортом, но уже с понедельника, друзья. Как обычно, это мы себе даем с понедельника, вот займусь спортом. В эфире программа «Утро» на Диалог.ФМ, с вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже едет на работу, кто только открывает свое кафе или магазин, кто возвращается с ночной смены и тем, кто сейчас говорит будильнику. Ну, еще 5 минут. Где бы вы ни были, в каждом уголке Дагестана, мы рады быть рядом с вами. В ближайшее время вас ждут интересные новости, хорошая музыка, улыбки и отличное настроение. Итак, начинаем новый день вместе с Диалог.ФМ.

0: Ну и, друзья, утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Кизляра, который обвиняется в краже электроэнергии в особо крупном размере для майнинга криптовалют. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. Кстати, по версии следствия, обвиняемый переоборудовал нежилое здание в селе Степное Кизлярского района под майнинг-ферму. В течение 2 месяцев, используя 104 майнинг-аппарата, он незаконно потреблял электроэнергию, причинив Россети Северный Кавказ ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Уголовное дело сейчас рассмотрит Кизлярский районный суд. Газоснабжение в 5 населенных пунктах Буйнакского района Дагестана восстановлено. Об этом сообщает «Газпром газораспределение Дагестан». Я, в свою очередь, напомню, что оползень повредил газовую трубу высокого давления. И в зону отключения попали села Кадар, Карамахи, Чанкурбе, Ванашимахи и Чабанмахи. Специалисты газовой компании заменили поврежденный участок и приступили к поэтапной подаче газа потребителям, что позволило вернуть газ в дома местных жителей. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала «Газпром» газораспределение Дагестан на 600 тысяч рублей за неисполнение условий договора в рамках программы дегазификации. Штраф был выписан из-за жалобы жителя села Вавилово Дербентского района, который заключил с газовой компанией договор на подключение дома к сетям еще в августе прошлого года. Сроки выполнения работ, предусмотренные договором, были нарушены. За нарушение правил подачи газораспределительных систем антимонопольная служба сейчас применила к компании меру административного взыскания. Ну и, друзья, УФАС Дагестана начала проверки АЗС из-за дефицита топлива. Я напомню, что управление ФАС по Дагестану инициировало проверки от заправочных станций региона в связи с отсутствием топлива и введенными ограничениями на его продажу. Ведомство сейчас запросило у участников рынка данные об объемах поставок и реализации бензина и дизеля. Об этом сообщает РБК «Кавказ» со ссылкой на пресс-службу регулятора. Одной из причин кризиса стали сбои в работе заводов-изготовителей, которые не отгружают ранее оплаченное топливо. Я напомню, что в конце июня в Дагестане ввели временное ограничение на отпуск топлива не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки. В Минэнерго Дагестана, кстати, пояснили, что меры направлены на равномерное распределение имеющихся запасов и предотвращение ажиотажного спроса. И, друзья, Бабаюртовский районный суд удовлетворил иск главы района о пресечении противоправных действий в отношении неопределенного круга потребителей. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. В магазине в селе Бабаюрт торговля велась без регистрации в качестве ИП и юридического лица. В ходе проверки установлено, что сведения о регистрации отсутствуют в ЮГРЛ и не размещены в торговом объекте для потребителей. Суд сейчас запретил реализацию товаров до устранения нарушений и государственной регистрации ИП. Друзья, Дагестан оказался внизу рейтинга регионов по выдаче кредитных карт. С начала года в республике оформлено менее 1 кредитки на каждые 100 жителей. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. Кстати, в мае этого года банки открыли для россиян 1,5 миллиона договоров и кредитные карты на 4% меньше, чем в апреле. Лидерами по количеству выдач стали Москва, а наименьший интерес к кредиткам проявили жители Дагестана, Ингушетии и Чечни. В этих республиках с начала года выдано менее 1 кредитной карты на каждые 100 жителей. Эксперты связывают низкий спрос с отношением к заемным средствам и развитием альтернативных платежных инструментов. Ну и, друзья, крупный пятизвездочный гостиничный комплекс планирует построить к 2030 году в Дербентском районе Дагестана на побережье Каспийского моря. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Проект реализуется совместно с местной компанией, сетевым оператором «Космос Хотел Групп». Я напомню, что он владелец самого этого отеля «Космос», который в Москве находится, на ВДНХ. Отель расположился рядом с населенными пунктами Хазары и в 14 километрах от Дербента. Комплекс будет включать 758 номеров, в том числе апартаменты. В концепции спа-центр, открытый бассейн с термальной водой и рестораны на 800 мест и благоустройство собственного пляжа. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. В Дагестане отменена многомиллиардная закупка на реконструкцию внешней системы водоснабжения Избербаши, на которую планировалось направить 4 миллиарда рублей. Мы об этом говорили в программе «Утро» на Диалог ФМ. Об этом пишет телеграм-канал «Экономика Дагестана» со ссылкой на информацию на портале госзакупок. Я напомню, что проект должен был реализовываться в три этапа и завершиться к 2029 году. Комиссия уже выбрала подрядчика, однако результаты определения победителя были отменены из-за поступившей жалобы. Система водоснабжения также затрагивает часть Каспийска, села Манаскент и Улубий-Аул. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Жители и гости Дагестана в первом квартале 2026 года через систему быстрых платежей совершили 47 миллионов транзакций на сумму более 180 миллиардов рублей. Об этом сообщает отделение Банка России по Дагестану. Объем операций через СПБ за год вырос на 10%, а сумма на 8%. С помощью QR-кодов и биометрии в январе-марте дагестанцы оплатили покупки 13 миллионов раз на общую сумму 15 миллиардов рублей. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2025 года. Как отметил управляющий региональным отделением Банка России Мурат Идрисов, расчеты картами уступили более востребованным альтернативным способом. Я напомню, что на начало апреля в республике насчитывалось почти 23 тысячи устройств для операций с картами по Дагестану. Зарплатные ожидания россиян за год выросли на 15%, однако власти и эксперты отмечают, что на практике рынок труда начинает остывать. И рассчитывать на подобный рост доходов уже, мне кажется, не стоит. Сейчас соискатели хотят получать не менее 70 тысяч рублей, об этом Диалог ФМ рассказали в сервисе «Авито Работа». Что влияет на ожидания россиян по зарплате и как экономическая ситуация отражается на их доходах?
1: По данным Авито Работы, сильнее всего запросы кандидатов выросли в ЖКХ и эксплуатации до 74 тысяч рублей, в строительстве до 127 тысяч, а также в производстве, сырьевом секторе и сельском хозяйстве до 90 тысяч рублей. В этих сферах зарплатные ожидания увеличились на 15-27% за год. Оно и понятно, ведь именно там наибольший дефицит опытных специалистов, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мельчакова.
2: В разных совершенно отраслях дефицит квалификации рабочие силы в обрабатывающей промышленности, в IT, в секторе услуг и в производственном, финансовом. Все это подталкивает зарплаты вверх. Кроме того, в связи со всеми известными событиями, в том числе топливным кризисом, инфляция пойдет вверх. Это будет дополнительным аргументом в росте зарплатных ожиданий. Люди будут ожидать, вот работодатели им будут индексировать зарплаты.
1: По данным Росстата, сейчас траты граждан обгоняют рост их доходов на 10%. В итоге соискатели вынуждены завышать свои зарплатные ожидания, чтобы им хватало на привычные покупки. И россияне по инерции ждут роста предложений, продолжает Наталья Мельчакова.
2: Вполне логично, что у россиян растут зарплатные ожидания. Это связано с тем, что начиная с 2003 года номинальные зарплаты в России росли очень быстрыми темпами. И даже несмотря на рост инфляции, реальные доходы тоже показывали неплохой рост, хотя, конечно, не двузначные цифры, как номинальные зарплаты. Отсюда стали формироваться повышенные ожидания по зарплатам.
1: Однако надежды россиян разбиваются о суровые прогнозы аналитиков. Уже в ближайшее время темпы роста номинальных зарплат кратно замедлятся. Так, в 2027-м они могут увеличиться всего на 7%. Сейчас, по данным Росстата, средний размер оплаты труда в России – 112 тысяч рублей. В Москве – около 220 тысяч. Впрочем, по словам собеседников «Коммерсант ФМ», эти показатели не отражают реальную картину. И оценивать нужно не среднюю, а медианную зарплату. В прошлом году, например, такой доход в столице был чуть меньше 110 тысяч рублей. Сфер, где заработные платы стабильно растут из года в год, всего 4, рассказала директор направления подбора персонала HR-холдинга «Вентра» Александра Наумова.
3: Рабочие, бурильщики, сварщики, специалисты по спецтехнике зарабатывают достаточно большие деньги и могут влиять на свой доход, обсуждать это с работодателями, потому что их очень мало на рынке, таких кандидатов очень мало на рынке. Второй блок – это медицина, врачи узких специальностей. недвижимости редких, плюс стоматологи. Третий блок – это нефть и газ. И здесь есть направление геологов, которые могут зарабатывать тоже приличные деньги. По главным геологам, например, заработная плата может достигать и до 1 миллиона рублей, если это узкопрофильные люди с большим опытом работы. И четвертое – это, конечно, IT, специалисты по искусственному интеллекту. И захватывает потихоньку мир и входит в каждую сферу. И, соответственно, специалисты по ИИ очень востребованы. Это DevOps-инженеры и все, что связано с кибербезопасностью.
1: По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, рынок труда остывает. Это уже ощутили секторы машиностроения и производства инвестиционных товаров, где есть неполная загрузка предприятий и избыток рабочей силы.

Сейчас за окном Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреется до плюс 29. Солнечно, без существенных осадков, так обещает гидрометцентр Дагестана, и легкий ветер с Каспийского моря. Пусть этот день, друзья, принесет вам только приятные встречи, хорошие новости и повод улыбнуться. С вами Диалог FM. Доброе утро начинается здесь.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: 2 июля 1860 года на берегу бухты Золотой Рог команда транспорта «Маджур» основала военный пост. Так началась история Владивостока. Всего несколько палаток, горстка солдат и ощущение края земли. Далекий, суровый берег казался почти недоступным для большой истории. Но именно в этой точке сошлись важнейшие интересы страны – безопасность дальневосточных рубежей, выход к Тихому океану и возможность вести диалог с Азией. Благодаря дальновидности генерал-губернатора Николая Муравьева-Амурского Россия закрепилась на этих берегах, и Владивосток быстро превратился из скромного поста в главный Тихоокеанский порт империи. Сегодня Владивосток – это крупнейший российский порт на Тихом океане и стратегическая точка Дальнего Востока. Его мосты стали узнаваемыми символами, а сам город – воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион. От нескольких палаток до международного хаба – вот путь, который прошел Владивосток. И в этой истории особенно чувствуется дух освоения, когда за каждым новым горизонтом не просто земля, а будущее целой страны. Интересно, что само название «Владивосток» – это не просто красивое слово, а программа действий «Владеть Востоком». В нем и амбиции эпохи, и ответственность, и надежда на то, что Россия прочно встанет на Тихоокеанских берегах. И время показало, этот замысел оказался дальновидным. Сегодня через Владивосток идут торговые потоки. Здесь рождаются новые проекты, встречаются культуры и строятся планы, которые определяют развитие огромного региона. Так, одно решение, принятое больше полутора веков назад, продолжает отзываться в ритме современного города, в шуме грузовых терминалов, в свете ночных огней над бухтой и в ощущении, что ты стоишь там, где Восток встречается с Россией.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Можно ли спасти утонувший смартфон с помощью риса? Класть намокший смартфон в рис – один из самых распространенных советов при случайном контакте техники с водой. Но этот метод на самом деле не работает. Рассказываю почему. Крупа поглощает влагу из окружающего воздуха, однако извлечь ее из закрытых внутренних полостей устройство не в состоянии. В дополнение к своей бесполезности рис оставляет в разъемах пыль и мелкие частицы, которые сами по себе способны навредить телефону. Роскачество напоминает, что первые секунды после попадания воды самые важные. Смартфон нужно немедленно выключить и больше не пытаться нажимать кнопки. Затем следует вытащить сим-карту, карту памяти и аккумулятор, если конструкция позволяет. Корпус нужно аккуратно встряхнуть, чтобы вылить лишнюю воду из отверстий, после чего оставить устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте как минимум на двое суток. Использовать фен, микроволновую печь или любые другие источники тепла категорически нельзя. Перегрев повреждает компоненты и ускоряет окисление контактов. Попытка поставить мокрый аппарат на зарядку обернется коротким замыканием. В этом случае шансы восстановить телефон практически нулевые. В качестве альтернативы рису специалисты предлагают силикагель. Он действительно поглощает влагу из воздуха вокруг устройства, хотя тоже не вытянет воду из-под корпуса. Если телефон побывал под водой дольше нескольких секунд или не подает признаков жизни после сушки, лучшее решение – сервисный центр. Профессиональная продувка дает куда больше шансов на спасение данных и самого аппарата. Многие современные смартфоны имеют сертификат влагозащиты по стандарту IP, например, IP67 или 68, но это не означает полной защиты навсегда. Со временем прокладки деградируют, а производители, как правило, не распространяют гарантию на залитие даже для защищенных моделей. На этом пока все. Услышимся!

0: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. И в Росстате сообщили об увеличении среднего размера пенсии за год более чем на 8%. В мае, я напомню, что он составил 25 400 рублей. Такие данные содержатся в докладе Ведомства социального экономического положения России. В документе также отмечается, что средняя месячная зарплата в стране в апреле 2026 года превысила 109 тысяч рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 11%. Кроме того, в Росстате заявили, что объем ввода жилья в период с января по май уменьшился на 21%. Ситуация с парольной гигиеной в России не меняется с 2017 года, об этом пишет газета.ру со ссылкой на экспертов. Худшими паролями в России считаются 1, 2, 3, 4, 5, 6 или QWERTY. Вот первые 5 букв на клавише компьютеров либо ноутбуков. Кроме того, в топ утечек попадают слова «пароль», «любовь», «привет» и имена «Максим» и «Никита». Это по России. Взлом всех перечисленных комбинаций занимает менее 1 секунды. Ну и банки, друзья, накануне начали считать неподтвержденные доходы своих потенциальных заемщиков по установленной форме. Мы о чем говорили ранее в программе «Утро» на Диалог ФМ, а не в произвольном порядке. Соответствующая норма вступила в силу накануне, теперь при расчете среднемесячного дохода заемщика кредитная организация будет учитывать лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода с ограничением по региональному уровню Росстата. Я напомню, что ранее банки отмечали, что банки и микрофинансовые организации постепенно переходят на более точные способы оценки доходов заемщиков для расчета его долговой нагрузки. Выписки по счетам можно использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Иные поступления на счет надо будет подтверждать дополнительными документами. Например, заемщик может предоставить справку об получении дохода, по вкладам и ценным бумагам. В отношении, кстати, зарплатных клиентов банки могли с помощью внутренних моделей, одобренных Центральным банком, оценивать и другие источники доходов, кроме зарплаты. Банки это делали, в том числе ориентируясь на расходы человека. Я напомню, что с 1 апреля этого года такие модели Центробанк не принимает на проверку. Для оценки доходов индивидуальных предпринимателей с 1 апреля нельзя использовать документы, которые они выдали сами себе. Ну и, друзья, накануне в России вступили в силу сразу несколько изменений, которые касаются пенсии, оформления недвижимости, банковских переводов и страхования. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Прибавку к пенсию получат россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, а также те, кому установили первую группу инвалидности. Их фиксированная выплата автоматически удвоится до 19 169 рублей. Их фиксированная выплата автоматически также увеличится и для пенсионеров. Кроме того, сделки с жильем теперь можно оформлять полностью дистанционно с помощью усиленной электронной подписи и биометрии. При этом нужно обратиться в МФЦ, Росреестр или к нотариусу по-прежнему также можно. Банки же, как мы говорили ранее, начнут использовать ИНН при переводах через систему быстрых платежей. Обычным клиентам ничего делать не надо. Нехватка работников остается главным ограничением для российской экономики. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Кстати, по ее словам, кадровый дефицит можно частично компенсировать, если эффективнее распределить трудовые ресурсы и повышать производительность. Для этого нужны инвестиции в технологии, искусственный интеллект и роботизация. Набиуллина также накануне отметила, что между предприятиями сохраняется большой разрыв по эффективности работы. Никита Михалков сообщил о подготовке закона о налоге на зарубежную кинопродукцию. Режиссер сослался на международную практику и заверил, что иностранные фильмы в любом случае останутся на российском рынке. Я напомню, что ранее президент России Владимир Путин дал поручение профильным ведомствам подготовить такой законопроект к принятию Госдумы. Тему продолжит Дмитрий Дризе здесь в эфире «Диалог ФМ».
1: Председатель Союза кинематографистов Российской Федерации Никита Михалков сообщил, что законопроект о введении специального налога на зарубежное кино готовится. Проблема эта находится в стадии обсуждения уже лет 10 как. Однако до сего момента найти решение категорически не получалось. В марте текущего года на заседании президентского совета по культуре господин Михалков обратил на это внимание Владимира Путина. Глава государства заявил, что подобные правила действуют, в частности, во Франции и Китае, далее цитата, «но мы-то чего рот разеваем, идеологически пропускаем какие-то вещи, совершенно тупые, ненужные, финансово не поддерживаем своего производителя». Конец цитаты. В итоге вышло поручение президентское разработать и внести документ в Государственную Думу в приоритетном порядке в срок до 25 сентября текущего года. Предполагается, что иностранные фильмы обложат налогом, а дистрибьюторов, если пожелают продвинуть на рынок ту или иную иностранную картину, обяжут оплатить пошлину, входной билет, только за то, чтобы подать заявку в Минкульт на получение прокатного удостоверения. Параллельно обсуждается введение квот, то есть обязательное закрепление определенной доли отечественных фильмов в кинотеатрах РФ. Собственно, в чем здесь проблема? За неимением времени не будем подробно погружаться в тему, ибо и так все понятно. Билеты в такой ситуации неминуемо подорожают, потому что затраты как-то нужно компенсировать, способов немного, кроме как за счет потребителя. Именно легальный ассортимент вполне может сократиться, платить никому не хочется. Часть неминуемо уйдет в серую зону или вообще не попадет на экраны. Из-за дороговизны билетов пострадают в первую очередь мелкие и средние региональные кинотеатры. Соответственно, у населения Российской Федерации сократится возможность для культурного отдыха. Отдельно нужно сказать об отечественном кино. Не факт, что дополнительные финансовые вливания приведут к его дальнейшему процветанию. Слишком уж много разных ограничений появилось в последнее время. Не всегда понятно, как и что нужно снимать. И главное, чтобы в итоге зритель захотел бы все это посмотреть, купив, опять же, подорожавший билет. Нередко бывает так. Снял режиссер кино, актер сыграл, зритель посмотрел, вроде все хорошо, но вот некий неравнодушный гражданин написал письмо куда надо и сняли фильм с проката. И главное, что ответственные чиновники не всегда понимают, как быть, где красное, где белое, а где сплошь черные тона.
0: Ну и россияне стали чаще расплачиваться наличными и использовать монеты. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на исследование Центробанка. По сравнению, кстати, с 2024 годом для расчетов бумажными деньгами она выросла. Эксперты связывают это в том числе с перебоями мобильного интернета, из-за которых наличные становятся запасным способом оплаты. Ну и в России зафиксировали резкий рост продаж книг по психологии. Об этом пишет РИА Новости. На 85% за год увеличился спрос на книги о борьбе с тревожностью. Россияне покупают издания о самопомощи, лечении тревожности и навязчивых состояний. Популярностью пользуются «Я слишком много думаю», «Как избавиться от тревожных мыслей», а также «Тревожный мозг. Как успокоить мысли». В прошлом году, я напомню, что Москва впервые с 2019 года уступила статус самого тревожного региона России. Суммарный индекс тревоги москвичей снизился на 20%, а вот жителей Санкт-Петербурга, наоборот, вырос. Ну и, друзья, дефицит кадров в IT-сфере в России по итогам прошлого года достиг 1 миллиона человек. За год нехватка специалистов выросла еще на 300 тысяч. Об этом агентству ТАСС сообщил советник гендиректора российской телерадиосети Дмитрий Фролов. По его словам, особенно не хватает специалистов по информационной безопасности с практическими навыками. Похожая ситуация сложилась и на телеканалах, и радиостанциях. Одна из причин называют недостатки образовательных программ и слабую связь обучения с запросами работодателей. Малому и среднему бизнесу сохраняет налоговые льготы. Совет Федерации одобрил закон о поэтапном переходе с упрощенной системы налогообложения на НДС. Об этом сообщает парламентская газета. Теперь до 2029 года порог годовой выручки остается на уровне 20 миллионов рублей. Затем его будут постепенно снижать до 15 миллионов рублей в 2030 году и до 10 миллионов в 2031 году. Чтобы получить семейную ипотеку в Москве, нужно заработать минимум 350 тысяч рублей в месяц. Такие цифры озвучивают опрошенные коммерсанты-брокеры. Банки ужесточают условия для заемщиков, а денег по льготной программе часто не хватает на саму квартиру. Какие варианты выбирают покупатели в Москве, сколько сейчас стоят московские новостройки, тему продолжат мои коллеги.
2: У москвичей осталось 3 месяца, чтобы успеть купить квартиру по льготной ипотеке под 6% годовых. Минфин отложил новые правила до октября, якобы чтобы поддержать застройщиков, а не заемщиков. Объемы продаж новостроек Москвы достигли 6-летнего антирекорда. И по итогам первого полугодия могут снизиться на 30%, говорит директор по аналитике и исследованиям рынка компании «Ричи» Олеся Дзюба. И добавляет, казалось бы, цены должны пойти вниз, но это не так.
3: На котловане нечего купить, инвестиционность сжимается, и выбор у обычного потребителя тоже сокращается. Не выводя новый проект, девелоперы таким образом немножко балансируют на рынке, чтобы поддержать рост цен. Цены росли на 20% в год. В этом году, наверное, будет на уровне 10%. Связано с тем, что охлаждение происходит.
2: Средняя стоимость квадратного метра в массовом сегменте Москвы приближается уже к 500 000. За 12 миллионов – это лимит по семейной ипотеке в столице. Нечего купить, утверждает директор направления новостроек компании «Инкомнедвижимость» Валерий Кочетков.
4: Сейчас дешевле там 18 миллионов сложно найти в границах старой Москвы. Дешевого жилья комфорт-класса в Москве все меньше и меньше. Все, что начинается новое строительство, это только бизнес-класс, бизнес-плюс. Вот отсюда и ценник вниз не ползет. Но, тем не менее, есть тренд на увеличение спроса. Ключевая ставка планомерно снижается. Тем самым возвращаются на рынок клиенты, которые ждали рыночную ипотеку, которые не подходили под льготку. Плюс мы видим отток людей с депозитов.
2: Заемщики пытались успеть взять льготный кредит до 1 июля, когда планировали поменять правила. Их в итоге отложили до осени. Но количество сделок на рынке столичного жилья за пару месяцев выросло на 10-15%, отмечает ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
5: С минимальным первоначальным взносом 20%, 3 миллиона рублей. За 15 миллионов рублей по факту заемщики могут купить либо студию, либо однокомнатную квартиру в Новой Москве. Если это будет в границах МКАДа, то срок

0: Они вынуждены идти вот таким путем. Опять же, может быть, нам немножко всем повезет, и к концу года снизит ключевую ставку. И можно будет добирать деньги, необходимые по меньшей ставке.
1: Но денег придется добирать больше. С октября максимальный лимит по семейной ипотеке в Москве могут увеличить до 15-18 миллионов в зависимости от количества детей. А значит, и зарабатывать нужно будет в районе 500 000, чтобы банк одобрил кредит. А чем меньше детей, тем выше будет ставка.
2: Второе июля на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. В 1876 году Второй континентальный конгресс проголосовал за независимость американских колоний. Иногда одно решение меняет историю целой страны. Главное, чтобы она принималась на голодный желудок. В 1900 году в Германии поднялся в воздух первый дирижабль графа Цеплина. Представляете, пробок нет, светофоров нет, лети себе спокойно. Правда, скорость была такой, что можно было успеть выпить чай по дороге, друзья. В 1937 году совершила рекордный перелет легендарная летчица Амелия Эрхарт. История авиации знает множество смелых людей, и она была одной из них. В 2002 году американский предприниматель Стив Фоссет первым в одиночку совершил кругосветный полет на воздушном шаре без пересадок. Вот это действительно, друзья, был отпуск. А еще отмечается сегодня такой интересный день, как Всемирный день НЛО. Так что если ваш сосед утром поздоровался, необычно вежлив, не спешите удивляться, возможно, он просто не отсюда, друзья. История показывает, самые невероятные события тоже казались самыми невозможными. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

Ну и Банк России, который выступает регулятором страхового рынка, изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Теперь при расчете средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Кроме того, средняя цена расходных материалов будет определяться без скидок. Новый порядок начнет действовать с 11 июля этого года, а по оценкам Центрального банка повлечет за собой статус средней выплаты по ОСАГО на 10%. Кроме того, другое нововведение Центробанка касается учета затрат на детали одноразового использования. Это уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие элементы страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Ну и, друзья, в Российском Союзе туриндустрии назвали самые популярные направления отдыха в России. Этим летом самыми востребованными остаются Краснодарский край и Крым. В топ-10 направлениях также вошли Санкт-Петербург, наш Дагестан, Москва и Калининградская область, а также Ставропольский

0: Край, Карелия и Алтай, также Республика Татарстан. Я напомню, что в прошлом году перечень был аналогичный. По десятку замыкала, правда, Северная Осетия. В этом году она уступила Республике Карелия. Ну и путешествия вошли в число самых популярных способов справиться со стрессом. По данным опроса, их выбирают 46% респондентов. Почти столько же опрошенных выбирает сон и отдых дома. Я напомню, что главным состоянием в повседневной жизни россиянина назвали усталость. Ее отмечают 38% участников. Кстати, после поездок люди чаще всего говорят о смене обстановки, новых впечатлениях, улучшении настроения и приливе сил. Ну и Совет Федерации одобрил поправки в налоговый кодекс, который касается производства и поставок бензина на внутренний рынок. Об этом пишет «Известия». Нефтеперерабатывающим заводам упростят получение налогового вычета при выпуске высокостанкового топлива методом снижения компонентов. Кроме того, предприятия получат больше времени на модернизацию оборудования. Выполнять эти обязательства можно будет до конца следующего года. Отдельное изменение касается импортного бензина для топлива из страны Европейского экономического союза и других государств установит новые правила расчета компенсации. Поправки вступят в силу после официального опубликования закона. Ну и, друзья, российские работодатели все чаще ждут от соискателей рабочих профессий, уверенного владения инструментами и оборудованием. Такие навыки назвали наиболее важными 53% работодателей нашей страны. С начала года подобные требования упоминались в вакансиях более 374 тысячи раз. Это на 20% больше, чем годом ранее. При этом работодатели обращают внимание не только на профессиональные умения, важным считают дисциплину, добросовестность, умение работать в коллективе, а также самостоятельно выполнять задачи и ориентироваться на результат. Ну, друзья, Совет Федерации одобрил закон о профилактике киберпреступлений. Как пишет парламентская газета, документ создает основу для комплексной защиты граждан от интернет-мошенников, вовлечения в экстремизм и подросткового дроперства. На федеральном, региональном и муниципальных уровнях будут разрабатывать программы профилактики. В школах, колледжах и вузах также планируют проводить аналогичные занятия по цифровой безопасности. Ну и, друзья, Банк России допустил, что ключевая ставка в среднесрочной перспективе может остаться выше, чем регулятор ожидал весной. Это необходимо для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Об этом говорится в резюме обсуждения ставки, опубликованном на сайте Банка России. В Центральном банке отметили, что снижение инфляции позволило начать смягчение денежно-кредитной политики. Однако проинфляционные риски остаются, и поэтому возможностей для дальнейшего снижения мало. Сейчас я напомню, что ключевая ставка достигает свыше 14%. Ее понизили 19 июня. Дональд Трамп заработал почти $1.5 миллиарда на криптовалютах. Общий же доход президента США за прошлый год превысил чуть более $2 миллиардов, следует из декларации. Это примерно в 3.5 раза больше, чем годом ранее. В отчете на 927 страниц также указаны сделки на фондовом рынке. Тему продолжим в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
1: Телеканал CNBC изучил декларацию Трампа о доходах и выяснил, что в прошлом году глава Белого дома больше всего заработал на сделках с криптовалютами. Так, например, он получил $515 миллионов от продажи токенов World Liberty Financial, соучредители компании Дональд Трамп и его сыновья. Среди других криптовалютных доходов – выручка от мемкоина Трамп – $635 миллионов и сделки с акциями компании Stablecoin Hold – около $200 миллионов. После возвращения в Белый дом Трамп последовательно продвигал инициативы по регулированию крипторынка. Он ввел федеральные правила для стейблкоинов и в целом ослабил государственный контроль за отраслью. Таким образом, налицо нарушение конфликта интересов, пишет Рейтер. Агентство обратилось в администрацию президента за разъяснениями. Там ответили, что все действия Трампа направлены на борьбу за интересы американского народа, а благодаря его указам США стали, цитата, «криптостолицей мира». Более того, глава Белого дома и вице-президент, в отличие от других госслужащих, имеют право не соблюдать закон о конфликте интересов. Кроме того, Трамп стал больше зарабатывать на своих гольф-клубах во Флориде – Дорал и Мар-а-Лаго, пишет «Вашингтон-Пост». В 2025-м активы принесли ему почти $200 миллионов против 165 в 2024-м. Также газеты перечисляют подарки главы Белого дома. Помимо 10 билетов на финал чемпионата мира, в перечень вошли эксклюзивные приглашения на Супербоул, UFC и прочие спортивные события. В списке фигурирует и статуэтка Трампа с поднятым кулаком после покушения в Пенсильвании. Ее цена в декларации – $250 тысяч. Примерно две трети отчета занимает описание сделок президента на фондовом рынке, отмечает Bloomberg. Речь, например, об инвестициях в акции Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, а также вложениях в золотые слитки. Каждая транзакция – от 500 тысяч до нескольких десятков миллионов долларов. В общей сложности агентство оценивает состояние Трампа в 7,5 миллиардов. Таким образом, его можно считать самым богатым президентом в истории США.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреется до плюс 29. Солнечно, без существенных осадков, так обещает гидрометцентр Дагестана, и легкий ветер с Каспийского моря. Пусть этот день, друзья, принесет вам только приятные встречи, хорошие новости и повод улыбнуться. С вами Диалог FM. Доброе утро начинается здесь.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. В Дагестане 8 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану инициировало проверки автозаправочных станций Дагестана в связи с отсутствием топлива и введенными ограничениями на его продажу. ФАС запросила у участников рынка данные об объемах поставок и реализации бензина и дизеля. Об этом сообщает РБК «Кавказ» со ссылкой на пресс-службу регулятора. Кстати, одной из причин кризиса стали сбои в работе заводов-изготовителей, которые не отгружают ранее оплаченное топливо. Я напомню, что в конце июня в Дагестане ввели временные ограничения на отпуск топлива не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки. При этом в Минэнерго Республики пояснили, что меры направлены на равномерное распределение имеющихся запасов и предотвращение ажиотажного спроса. Компания «Трансбалтика» впервые выполнила рейс по доставке груза из Махачкалы в Ирак. Маршрут протяженностью более 2000 километров пролегал через территорию Азербайджана, Ирана и Ирака. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Водитель выехал из столицы Дагестана и произвел загрузку партии баранины в Элисте. Конечным пунктом назначения стал Багдад. Общая продолжительность рейса включала обратный путь, составила 9 дней. Особенность маршрута стал проезд через Иран в период сложной военной политической обстановки. Несмотря на этот груз, был доставлен без сбоев, водитель благополучно вернулся в родной Дагестан. Ну и утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Кизляра, который обвиняется в краже электроэнергии в особо крупном размере для майнинга и криптовалюты. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. По версии следствия, обвиняемый переоборудовал нежилое здание в селе Степной Кизлярского района под майнинг-ферму. В течение 2 месяцев, используя 104 майнинг-аппарата, он незаконно потреблял электроэнергию, причинив Россети Северный Кавказ ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Сейчас уголовное дело рассмотрит Кизлярский район. На Возбербаше начались подготовительные работы по замене водопровода на улице Октябрьской. Специалисты проложат новый трубопровод диаметром 160 мм, протяженностью 270 метров, что позволит снизить риск аварии и улучшить качество воды. Об этом сообщает единый оператор. На время работы в Возбербаше возможно ограничение движения транспорта и пешеходов, присутствие спецтехники, а также перебои с водоснабжением. О сроках завершения работ сообщат дополнительно. Газоснабжение в 5 населенных пунктах Буйнакского района Дагестана восстановлено, об этом сообщает «Газпром Газораспределение Дагестан». Я напомню, что оползень повредил газовую трубу высокого давления. В зону отключения попали села Кадар, Карамахи, Ванашимахи, Чанкурбе и Чабанмахи. Ну и с сегодняшнего дня Банк России ужесточает правила выдачи ипотеки. Ограничения затронут наиболее рискованные кредиты. Прежде всего, те, на погашение которых у человека уходила большая часть дохода или первоначальный взнос составлял менее 20% от стоимости жилья. В Центробанке нам, Диалог FM, сообщили, что такие меры должны защитить заемщиков от чрезмерной долговой нагрузки, а банки от возможных потерь. При этом подобные кредиты уже стали выдавать реже, а новые лимиты станут дополнительным ограничением на будущее. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Доброе утро, Дагестан. На календаре сегодня 2 июля, лето в самом разгаре, а значит, еще много солнечных дней, теплых вечеров и обещаний начать заниматься спортом, но уже с понедельника, друзья. Как обычно, это мы себе даем с понедельника, вот займусь спортом. В эфире программа «Утро» на Диалог FM, с вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже едет на работу, кто только открывает свое кафе или магазин, кто возвращается с ночной смены и тем, кто сейчас говорит будильнику. Ну, еще 5 минут. Где бы вы ни были, в каждом уголке Дагестана, мы рады быть рядом с вами. В ближайшее время вас ждут интересные новости, хорошая музыка, улыбки и отличное настроение. Итак, начинаем новый день вместе с Диалог FM.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Ну, друзья, самовары снова набирают популярность у наших граждан. Как пишет «Вечерняя Москва», с начала года их продажи выросли примерно на 40%. Все чаще их покупают не только для дачи, но и для чаепития, как элемент интерьера или подарок. Наибольший спрос отмечается в Москве, в Петербурге, а также в некоторых регионах России, например, как Ставропольский край. При этом коллекционеры охотятся за редкими экземплярами, стоимость которых может достигать до сотен тысяч рублей. Ну, друзья, выпускники, которые набрали 200 баллов по двум предметам ЕГЭ, смогут получить мобильный номер с комбинацией из трех пятерок. Об этом сообщили в Минпросвещение. Акция будет действовать в течение всего года и рассчитана на абонентов младше 20 лет. По предварительным данным, в этом году 200 баллов на экзаменах набрали более 900 школьников. Работодатели, которые попали в реестр Роструда за неоформленных сотрудников, предложили лишать региональной поддержки. Об этом пишет «Парламентская газета». В этот список включают компании и предприниматели, которые подменяют трудовые договора другими форматами занятости. Например, оформляют работников как самозанятых. Сейчас присутствие в реестре вовлечет в основном репутационные потери. В Совете Федерации считают, что меры поддержки можно возвращать только после устранения всех нарушений. Ситуация с топливом, которая сложилась в последнее время в России, непростая, но не надо драматизировать. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Верхней Палаты Парламента. Кстати, она напомнила, что Владимир Путин проводил совещание с членами правительства по ситуации с топливом. Комментируя утверждение о нехватке топлива для аграриев, Матвиенко подчеркнула, что в России искусственно создают такую ситуацию, однако страна может выйти из нее. Цены на нефть в мире в ближайшем будущем, по всей видимости, останутся повышенными и будут уменьшаться постепенно. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центрального банка. Об этом, кстати, передают РИА Новости. Сокращение запасов в период конфликта может отсрочить переход нефтяного рынка к профициту. Вместе с тем, наращивание добывающих мощностей и увеличение предложения нефти в других регионах не способно ускорить восстановление баланса на рынке и ослабить спрос на нефть. Я напомню, что также Центробанк указал, что есть усиление риска, связанного с временным сокращением предложения в отдельных отраслях. Промышленный кластер стройматериалов, конструкции и технологии, который объединил 12 предприятий отрасли, прошел аккредитацию. Минпромторге России получил официальный правовой статус. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Дагестана. Получение федеральной аккредитации, я напомню, что дают участникам кластера возможность получить субсидии до 150 миллионов рублей на возмещение затрат на стартовые партии продукции, применять пониженную ставку страховых взносов, а также пользоваться льготными кредитами. Я напомню, что сейчас есть возможность такие субсидии получать на маркетинг, сертификацию и выставки. Кроме того, предусмотрена поддержка промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе. Этой весной из Дагестана в армию направляется более 3000 солдат. Об этом заявил военный комиссар Дагестана Абдурахман Муратханов на заседании Республиканской призывной комиссии. Его провел накануне глава Дагестана Федор Щукин. По словам Муратханова, новобранцы из 1996 по 2008 года рождения. Большинство из них уже направлены к местам несения службы. С опережением графика задания по весеннему призыву выполняют Махачкала, Каспийск, Хасаюрт, Избербаш, Кизилёрт, Буйнакск, Кизляр, Южно-Сахакумск, также Хасаюртовские, Новолакские и Кайкенские районы. В рамках реализации краткосрочного плана на 2028 годы в Республике Дагестан запланировано заменить 63 единицы лифтового оборудования в 20 многоквартирных домах. Из них уже сданы в эксплуатацию 44, об этом сообщает пресс-служба Дагестанского фонда капремонта. В эти дни три современных лифта ввели в эксплуатацию в доме номер 35 по улице Буганова в Махачкале. Ну и новая школа в селе Аделетар Хасаюртовского района, которая пострадала в результате ливней и паводка, будет состоять из быстровозводимых конструкций. Об этом сообщили правительстве Дагестана. Сегодня я напомню, что ведется подготовка к возведению образовательного учреждения. На объекте идет российская планировка строительной площадки. Отметим также, что в Дагестане в 2025 году было возведено и открыто 14 школ на почти более 5000 ученических мест. А энтузиаст из Гунипского района Заур Цахолов решил открыть музей в заброшенном селе Гамсутль. Все заработанные средства он планирует вложить в восстановление популярной туристической локации. Дом, который восстанавливает Заур, принадлежал бабушке, дедушке и супруге Заура. Он пустует уже более 40 лет. Сейчас Заур заново по кирпичу отстраивает стены, все работы пока ведет на свои личные средства, но в будущем планирует поучаствовать со своим проектом в грантовых конкурсах. До конца этого года Заур планирует отстроить здание, а открыть музея предполагается примерно через год. Не более 1,5 миллиона заявлений на новую семейную выплату поступило по всей России. Через МФЦ Дагестана за этой услугой обратилось порядка более 4000 родителей наших дагестанцев. Об этом сообщает пресс-служба центра. Государство пересчитывает уплаченный НДФЛ по ставке 6% и возвращает разницу одной суммой. Главное условие – наличие официальной работы и уплаты налогов. Претендовать на получение выплаты могут оба работающих родителя, усыновители, опекуны или попечители. Короткие видео заставляют зумеров терять концентрацию. Создатели шортсов и рилсов ускоряют ролики на этапе производства. 2/3 молодых людей смотрят их на двойной перемотке. Результат – потерянное внимание, плохой сон и повышенная тревожность. Тему продолжат мои коллеги.
2: Аналитики популярного у зумеров приложения для поиска друзей на карте выяснили, проблем с вниманием и памятью нет только у 14% респондентов. Одна из возможных причин, если независимость, то по крайней мере повышенный интерес к коротким форматам видео. За последнее время лучше не стало. В игру включились и авторы коротких роликов, и поставщики Brainrot, и сами рекламщики. Есть спрос, будет и предложение. И не простое, а с наживкой, говорит эксперт в B2B-маркетинге и сооснователь Go-To-Market Academy Светлана Берегулина.
3: Где-то, наверное, году в 2017 мы стали изучать сами ролики Гугла. Действительно стало очевидно, что если ты вот в эти первые, тогда 7 секунд привлекаешь внимание зрителя, он досматривает дальше ролик. Сейчас это время сократилось до 1,5 секунд. То есть если в самом начале, например, рилса, мы не дали смысловой хук, охваты, лайки и все остальные показатели будут очень низкими.
2: Используемые смысловые манки тоже оказывают влияние на трансформацию рынка, делится опытом эксперт по продвижению в соцсетях и основатель компании Black Grizzly Руслан Гельманов.
4: На какие эмоции потенциального клиента давят, какие триггеры сейчас используют? Слишком дорого, и люди такие, нафиг нам это надо. То есть роскошная жизнь сейчас не восхищает людей. Хотя раньше это было нормой для социальных сетей. Экономия с поиском каких-то возможностей, связанные с товарами, за те же деньги бюджеты.
2: Если содержательная часть не столь обширна, то почему бы и не поставить на перемотку? Объясняет системный интернет-архитектор Екатерина Шукалова.
5: Простой контент с еще более простыми сообщениями и паттернами. Иначе невозможно захватить внимание человека, который за день просматривает, наверное, сотни различных видеороликов, пытаясь получить удовольствие в том, что он бесконечно скроллит ленту. Поэтому нас ждет очень интересное время. Придется производить больше, не очень глубокого, но очень веселого дофаминового контента.
2: Помимо увеличения скорости просмотра на стороне зрителя, растет и скорость самого видеопродукта. Нужно донести сообщение и успеть сделать это вовремя, отмечает основатель коммуникационного агентства CorePR Полина Упитис.
6: Уже закладываем туда изначально 1.25. Приходится скорее не громче, а лучше объяснять свою ценность в том мире, где внимание, к сожалению, стало дефицитом.
2: Как минимум, половина пользователей несколько раз в час отвлекается от работы и учебы, просто чтобы поскроллить рилсы. Каждый третий зумер признает, недосып и усталость часто связаны с бесцельным блужданием по ленте. Миллениалы и бумеры тоже не отстают. Ускорение в 1,5-2 раза стало нормой. Маркетологи вынуждены это учитывать, говорит креативный директор и основатель агентства VNV Евгений Смоловский.
7: Сильно очень влияет на коммуникационную стратегию брендов, потому что мы уходим от классической воронки продаж, где идет несколько этапов от момента осознания до покупки. Все это замкнутый круг. И если раньше шло какое-то повествование, то сейчас нужно сделать какой-то крючок и потом уже в течение нескольких секунд раскрыть. Если честно, я верю в какую-то теорию обнуления, когда все настолько перенасытятся таким количеством контента, порой бесполезного, что больших форматов случится ренессанс.
2: Если довериться статистике, 6 из 10 и вовсе забывают, зачем зашли в соцсети. Забыть-то они забыли. Но рекламный продакшн работает без провалов в памяти.
1: Июля на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. В 1876 году Второй континентальный конгресс проголосовал за независимость американских колоний. Иногда одно решение меняет историю целой страны. Главное, чтобы она принималась на голодный желудок. В 1900 году в Германии поднялся в воздух первый дирижабль графа Цеплина. Представляете, пробок нет, светофоров нет, летит себе спокойно. Правда, скорость была такой, что можно было успеть выпить чай по дороге, друзья. В 1937 году совершила рекордный перелет легендарная летчица Амелия Эрхарт. История авиации знает множество смелых людей, и она была одной из них. В 2002 году американский предприниматель Стив Фоссетт первым в одиночку совершил кругосветный полет на воздушном шаре без пересадок. Вот это действительно, друзья, был отпуск. А еще отмечается сегодня такой интересный день, как Всемирный день НЛО. Так что если ваш сосед утром поздоровался, необычно вежлив, не спешите удивляться, возможно, просто не отсюда, друзья. История показывает, самые невероятные события тоже казались самыми невозможными. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104.8. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
6: В первом полугодии в Санкт-Петербурге посещаемость торговых центров уменьшилась на 5% относительно того же периода предыдущего года. Об этом сообщили аналитики Focus Technologies. В столице России падение составило 2%. Петербург оказался более уязвим к изменениям. По данным ряда консалтинговых фирм, снижение потока посетителей в городе составило от 4 до 5% по сравнению с прошлым годом, в то время как в Москве показатель составил 2%. При этом снижение посещаемости в основном затронуло средние и крупные торговые объекты, которые потеряли от 2 до 4% посетителей. Тенденция к уменьшению числа посетителей стала устойчивой для рынка торговой недвижимости. Эксперты рынка отмечают, что продажи в классических торговых центрах сократились на 20% по сравнению с предыдущим годом. Особенно сильно пострадали магазины одежды и обуви, зависящие от спонтанных покупок, а также предприятия общепита, где потребители стали более экономными. Аналитики прогнозируют, что во второй половине года посещаемость торговых центров продолжит снижаться, так как микроэкономических факторов, способствующих ее росту, не предвидится.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.

0: Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану инициировало проверки автозаправочных станций Дагестана в связи с отсутствием топлива и введенными ограничениями на его продажу. ФАС запросила у участников рынка данные об объемах поставок и реализации бензина и дизеля. Об этом сообщает РБК «Кавказ» со ссылкой на пресс-службу регулятора. Кстати, одной из причин кризиса стали сбои в работе заводов-изготовителей, которые не отгружают ранее оплаченное топливо. Я напомню, что в конце июня в Дагестане ввели временные ограничения на отпуск топлива не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки. При этом Минэнерго Республики пояснили, что меры направлены на равномерное распределение имеющихся запасов и предотвращение ажиотажного спроса. Компания «Трансбалтика» впервые выполнила рейс по доставке груза из Махачкалы в Ирак. Маршрут протяженностью более 2000 километров пролегал через территорию Азербайджана, Ирана и Ирака. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Водитель выехал из столицы Дагестана и произвел загрузку партии баранины в Элисте. Конечным пунктом назначения стал Багдад. Общая продолжительность рейса включала обратный путь, составила 9 дней. Особенность маршрута стал проезд через Иран в период сложной военной политической обстановки. Несмотря на этот груз, был доставлен без сбоев, водитель благополучно вернулся в родной Дагестан. Не утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Кизляра, который обвиняется в краже электроэнергии в особо крупном размере для майнинга и криптовалюты. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. По версии следствия, обвиняемый переоборудовал нежилое здание в селе Степной Кизлярского района под майнинг-ферму. В течение 2 месяца, используя 104 майнинг-аппарата, он незаконно потреблял электроэнергию, причинив Россети Северный Кавказ ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Сейчас уголовное дело рассмотрит Кизлярский район. Суд. На Возвербаше начались подготовительные работы по замене водопровода на улице Октябрьской. Специалисты проложат новый трубопровод диаметром 160 мм, протяженностью 270 метров, что позволит снизить риск аварии и улучшить качество воды. Об этом сообщает единый оператор. На время работы в Возвербаше возможно ограничение движения транспорта и пешеходов, присутствие спецтехники, а также перебои с водоснабжением. О сроках завершения работ сообщат дополнительно. Газоснабжение в 5 населенных пунктах Буйнакского района Дагестана восстановлено. Об этом сообщает «Газпром Газораспределение Дагестан». Я напомню, что оползень повредил газовую трубу высокого давления. В зону отключения попали села Кадар, Карамахи, Ванашимахи, Чанкурбе и Чабанмахи. Ну и с сегодняшнего дня Банк России ужесточает правила выдачи ипотеки. Ограничения затронут наиболее рискованные кредиты. Прежде всего, те, на погашение которых у человека уходила большая часть дохода или первоначальный взнос составлял менее 20% от стоимости жилья. В Центробанке нам, Диалог ФМ, сообщили, что такие меры должны защитить заемщиков от чрезмерной долговой нагрузки, а банки от возможных потерь. При этом подобные кредиты уже стали выдавать реже, а новые лимиты станут дополнительным ограничением на будущее. Ну и сгенерированные ролики с политиками прошлого бьют рекорды по популярности в социальных сетях. Среди главных хитов сюжеты со Сталиным, который ставит на место взорвавшихся олигархов и чиновников. Абсолютное большинство, кстати, комментариев носит одобрительный характер. Тему продолжит Дмитрий Дризе.
1: Новое интересное явление зафиксировано в российском сегменте интернета. Сгенерированные ролики с участием политических деятелей прошлого набирают миллионы просмотров в социальных сетях. Среди главных хитов, естественно, Сталин, который попадает в современный мир и наводит там порядок. В частности, жестко, с элементами рукоприкладства, прогоняет взорвавшихся, ожиревших, бездушных чиновников, циничных олигархов и других им подобных, восстанавливает справедливость, защищая тем самым униженных и угнетенных. Наказуемые трепещут перед отцом народов и отправляются в никуда. Правда, непонятно, можно ли говорить о полном восстановлении справедливости, потому как проходимца мало изгнать. Нужно еще исправить положение на том направлении, которое он курировал. Однако на этот счет ничего, похоже, еще не снято. Как бы то ни было, комментарии преобладают в основном положительные. Старый лозунг «Сталина на вас нет» наконец-то нашел, нельзя сказать, что материальное воплощение, но, скажем так, даже в виртуальном сгенерированном формате Он позволяет отвести душу, возрадоваться. Впрочем, сохраняется пусть меньшая, но все-таки относительно весомая доля тех, кто все это осуждает, вспоминает про репрессии. Вывод на самом деле неутешительный. Популярность Сталина уже давно не удивляет. Его фактически вернули на знамена. Памятники восстанавливают. Пока что не массово, но, как говорится, лиха беда начала. Проблема в том, что бездушный чиновник никуда не делся, как выясняется. Не стал он ближе к народу, хотя призывы к этому звучат с самых высоких трибун. Более того, народ российский, как выясняется, не задумывается над законностью внесудебных методов борьбы за правду. Назовем это так. Все это в совокупности дает повод для определенного рода тревоги. При всем при этом теория о том, что Сталин – защитник простого человека, который способен восстановить правду и прогнать ожиревшего бездушного чиновника, крайне спорная. Но мы не будем здесь развивать соответствующую дискуссию. Однако есть опасения, что при его реальном возвращении сторонников постигнет серьезное разочарование. А это тоже не очень хорошая общественная тенденция. В целом можно порадоваться, что искусственный интеллект пришел в политический сегмент. Хотя, несмотря на то, что 21 век на дворе, а Сталин остался все-таки в веке 20-м, прошлое не оставляет нас и, можно так сказать, навязывает себя даже в будущем времени. Никаких будущих символов не создается, только прошлое. Наверное, плохо, когда есть только прошлое, а будущее остается как бы в теории.
2: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
0: На улицах Ушакова и Нахимова в Махачкале сегодня до 17.00 ограничат подачу воды. Отключение связано с ремонтными работами на насосной станции, которая расположена в указанных улицах. Жители просят заранее сделать необходимый запас воды. Товарооборот через многосторонний автомобильный пункт пропуска Ярак-Кызмаляр на границе с Дагестаном и Азербайджаном за первую половину этого года превысил 2 миллионов тонн товаров. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Северокавказского таможенного управления. Кстати, по данным таможенной службы, Ярак-Кызмаляр является самым загруженным погранпереходом. При проектной пропускной способности 300 грузовых авто в сутки фактически нагрузка превышает ее вдвое, а в пиковый период втрое. Ну и правительство Дагестана повысило зарплату учителям математики, информатики, физики, химии и биологии. Им установили ежемесячную стимулирующую выплату в размере 10% должностного оклада. Он будет начисляться пропорционально учебной нагрузке. Я напомню, что сегодня в Дагестане работает почти 10 тысяч педагогов данного профиля. По поручению главы Дагестана Федора Щукина рабочая группа проинспектировала ход ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Магарамкентском районе в городе Дагестанские огни. Кстати, ситуацией на местах ознакомился и зампред правительства Дагестана Валентин Клок. По информации администрации Магарамкентского района, в зону чрезвычайной ситуации попали более 200 жилых домов. Все объекты уже обследовали, продолжается оформление документов для оказания мер господдержки. Выплаты там назначены 480 заявителям. А вот в Дагестанских огнях провели комиссионное обследование почти 1000 домов. Материальную помощь получили свыше 6000 жителей. Я напомню, что ликвидация последствий чрезвычайной ситуации и помощь пострадавшим остаются на постоянном контроле главы Дагестана Федора Щукина и председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Ну и в России планируют создать единую цифровую платформу в сфере туризма. Как пишет парламентская газета, в ней хотят собрать сведения об отелях, кафе и ресторанах, гидах, инструкторах и транспортных услугах. Региональные власти также будут публиковать информацию о маршрутах, туристических объектах, фестивалях и других событиях. Кстати, такой законопроект подготовила Минэкономразвития. Предполагается, что новая система поможет сделать туристический рынок более прозрачным и защитить путешественников от недобросовестных услуг. Сейчас за окном Махачкаля плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреется до плюс 29. Солнечно, без существенных осадков, так обещает гидрометцентр Дагестана, и легкий ветер с Каспийского моря. Пусть этот день, друзья, принесет вам только приятные встречи, хорошие новости и повод улыбнуться. С вами Диалог FM. Доброе утро начинается здесь.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Гаджет новости.
8: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Можно ли спасти утонувший смартфон с помощью риса? Класть намокший смартфон в рис – один из самых распространенных советов при случайном контакте техники с водой. Но этот метод на самом деле не работает. Рассказываю почему. Крупа поглощает влагу из окружающего воздуха, однако извлечь ее из закрытых внутренних полостей устройство не в состоянии. В дополнение к своей бесполезности рис оставляет в разъемах пыль и мелкие частицы, которые сами по себе способны навредить телефону. Роскачество напоминает, что первые секунды после попадания воды самые важные. Смартфон нужно немедленно выключить и больше не пытаться нажимать кнопки. Затем следует вытащить сим-карту, карту памяти и аккумулятор, если конструкция позволяет. Корпус нужно аккуратно встряхнуть, чтобы вылить лишнюю воду из отверстий, после чего оставить устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте как минимум на двое суток. Использовать фен, микроволновую печь или любые другие источники тепла категорически нельзя. Перегрев повреждает компоненты и ускоряет окисление контактов. Попытка поставить мокрый аппарат на зарядку обернется коротким замыканием. В этом случае шансы восстановить телефон практически нулевые. В качестве альтернативы рису специалисты предлагают силикагель. Он действительно поглощает влагу из воздуха вокруг устройства, хотя тоже не вытянет воду из-под корпуса. Если телефон побывал под водой дольше нескольких секунд или не подает признаков жизни после сушки, лучшее решение — сервисный центр. Профессиональная продувка дает куда больше шансов на спасение данных и самого аппарата. Многие современные смартфоны имеют сертификат влагозащиты по стандарту IP, например, IP67 или 68, но это не означает полной защиты навсегда. Со временем прокладки деградируют, а производители, как правило, не распространяют гарантию на залитие даже для защищенных моделей. На этом пока все. Услышимся!

Ну и Банк России, который выступает регулятором страхового рынка, изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Теперь при расчете средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Кроме того, средняя цена расходных материалов будет определяться без скидок. Новый порядок начнет действовать с 11 июля этого года, а по оценкам Центрального банка повлечет за собой статус средней выплаты по ОСАГО на 10%. Кроме того, другое нововведение Центробанка касается учета затрат на детали одноразового использования. Это уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие элементы страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Ну и, друзья, в Российском Союзе туриндустрии назвали самые популярные направления отдыха в России. Этим летом самыми востребованными остаются Краснодарский край и Крым. В топ-10 направлениях также вошли Санкт-Петербург, наш Дагестан, Москва и Калининградская область, а также Ставропольский край, Карелия и Алтай, также Республика Татарстан. Я напомню, что в прошлом году перечень был аналогичный. По десятку замыкала, правда, Северная Осетия. В этом году она уступила Республике Карелия. Ну и путешествия вошли в число самых популярных способов справиться со стрессом. По данным опроса, их выбирают 46% респондентов. Почти столько же опрошенных выбирает сон и отдых дома. Я напомню, что главным состоянием в повседневной жизни россиянина назвали усталость. Ее отмечают 38% участников. Кстати, после поездок люди чаще всего говорят о смене обстановки, новых впечатлениях, улучшении настроения и приливе сил. Ну и Совет Федерации одобрил поправки в налоговый кодекс, который касается производства и поставок бензина на внутренний рынок. Об этом пишет «Известия». Нефтеперерабатывающим заводам упростят получение налогового вычета при выпуске высокостанкового топлива методом снижения компонентов. Кроме того, предприятие получит больше времени на модернизацию оборудования. Выполнять эти обязательства можно будет до конца следующего года. Отдельное изменение касается импортного бензина для топлива из страны Европейского экономического союза и других государств установит новые правила расчета компенсации. Поправки вступят в силу после официального опубликования закона. Ну и, друзья, российские работодатели все чаще ждут от соискателей рабочих профессий, уверенного владения инструментами и оборудованием. Такие навыки назвали наиболее важными 53% работодателей нашей страны. С начала года подобные требования упоминались в вакансиях более 374 тысячи раз. Это на 20% больше, чем годом ранее. При этом работодатели обращают внимание не только на профессиональные умения, важным считают дисциплину, добросовестность, умение работать в коллективе, а также самостоятельно выполнять задачи и ориентироваться на результат. Ну, друзья, Совет Федерации одобрил закон о профилактике киберпреступления. Как пишет парламентская газета, документ создает основу для комплексной защиты граждан от интернет-мошенников, вовлечения в экстремизм и подросткового дроперства. На федеральном, региональном и муниципальных уровнях будут разрабатывать программы профилактики. В школах, колледжах и вузах также планируют проводить аналогичные занятия по цифровой безопасности.

0: Внести. Ну и, друзья, Банк России допустил, что ключевая ставка в среднесрочной перспективе может остаться выше, чем регулятор ожидал весной. Это необходимо для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Об этом говорится в резюме обсуждения ставки, опубликованном на сайте Банка России. В Центральном банке отметили, что снижение инфляции позволило начать смягчение денежно-кредитной политики. Однако проинфляционные риски остаются, и поэтому возможностей для дальнейшего снижения мало. Сейчас я напомню, что ключевая ставка достигает свыше 14%. Ее понизили 19 июня. Дональд Трамп заработал почти $1.5 миллиарда на криптовалютах. Общий же доход президента США за прошлый год превысил чуть более $2 миллиардов, следует из декларации. Это примерно в 3.5 раза больше, чем годом ранее. В отчете на 927 страниц также указаны сделки на фондовом рынке. Тему продолжим в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
1: Телеканал CNBC изучил декларацию Трампа о доходах и выяснил, что в прошлом году глава Белого дома больше всего заработал на сделках с криптовалютами. Так, например, он получил $515 миллионов от продажи токенов World Liberty Financial, соучредители компании Дональд Трамп и его сыновья. Среди других криптовалютных доходов – выручка от мемкоина Трамп – $635 миллионов и сделки с акциями компании Stablecoin Hold – около $200 миллионов. После возвращения в Белый дом Трамп последовательно продвигал инициативы по регулированию крипторынка. Он ввел федеральные правила для стейблкоинов и в целом ослабил государственный контроль за отраслью. Таким образом, налицо нарушение конфликта интересов, пишет Рейтер. Агентство обратилось в администрацию президента за разъяснениями. Там ответили, что все действия Трампа направлены на борьбу за интересы американского народа. А благодаря его указам США стали, цитата, «криптостолицей мира». Более того, глава Белого дома и вице-президент, в отличие от других госслужащих, имеют право не соблюдать закон о конфликте интересов. Кроме того, Трамп стал больше зарабатывать на своих гольф-клубах во Флориде – Дорал и Мар-а-Лаго, пишет Вашингтон-Пост. В 2025-м активы принесли ему почти $200 миллионов против 165 в 2024-м. Также газета перечисляет подарки главы Белого дома. Помимо 10 билетов на финал чемпионата мира, в перечень вошли эксклюзивные приглашения на Супербоул, UFC и прочие спортивные события. В списке фигурирует и статуэтка Трампа с поднятым кулаком после покушения в Пенсильвании. Ее цена в декларации – $250 тысяч. Примерно 2/3 отчета занимает описание сделок президента на фондовом рынке, отмечает Bloomberg. Речь, например, об инвестициях в акции Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, а также вложениях в золотые слитки. Каждая транзакция от 500 тысяч до нескольких десятков миллионов долларов. В общей сложности агентство оценивает состояние Трампа в 7,5 миллиардов. Таким образом, его можно считать самым богатым президентом в истории США.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреется до плюс 29. Солнечно, без существенных осадков, так обещает гидрометцентр Дагестана, и легкий ветер с Каспийского моря. Пусть этот день, друзья, принесет вам только приятные встречи, хорошие новости и повод улыбнуться. С вами Диалог FM. Доброе утро начинается здесь.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Состояние самых богатых бизнесменов России с начала года возросло на 4,8 миллиарда долларов, как показывает опубликованный агентством Bloomberg индекс миллиардеров, который учитывает, в частности, стоимость акций компании. Согласно данным рейтинга, наибольший рост капитала с начала года продемонстрировал основатель «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние увеличилось на 2,3 миллиарда долларов. За ним следует глава «Новатека» Леонид Михельсон, основатель «Еврохима» и «СУЭК» Андрей Мельниченко, а также Геннадий Тимченко и учредитель УГМК Искандер Махмудов. Кроме того, увеличилось состояние Михаила Фридмана, Сулеймана Керимова и Татьяны Ким. Самое значительное снижение капитала среди российских участников рейтинга произошло у Михаила Прохорова – 5,5 миллиардов долларов. Основатель «Телеграма» Павел Дуров потерял более 2 миллиардов, а президент «Норникеля» Владимир Потанин – 1 миллиард. Bloomberg публикует свой индекс миллиардеров с марта 2012 года, включая информацию о 500 самых богатых людях мира.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? В Дагестане 9 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На улицах Ушакова и Нахимова в Махачкале сегодня до 17.00 ограничат подачу воды. Отключение связано с ремонтными работами на насосной станции, которая расположена в указанных улицах. Жители просят заранее сделать необходимый запас воды. Товарооборот через многосторонний автомобильный пункт пропуска Ярак-Кзмаляр на границе с Дагестаном и Азербайджаном за первую половину этого года превысил 2 миллионов тонн товаров. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления. Кстати, по данным таможенной службы, Ярак-Кзмаляр является самым загруженным погранпереходом. При проектной пропускной способности 300 грузовых авто в сутки фактически нагрузка превышает ее вдвое, а в пиковый период втрое. Ну и правительство Дагестана повысило зарплаты учителям математики, информатики, физики, химии и биологии. Им установили ежемесячную стимулирующую выплату в размере 10% должностного оклада. Он будет начисляться пропорционально учебной нагрузке. Я напомню, что сегодня в Дагестане работает почти 10 тысяч педагогов данного профиля. По поручению главы Дагестана Федора Щукина рабочая группа проинспектировала ход ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Магарамкентском районе в городе Дагестанские огни. Кстати, с ситуацией на местах ознакомился и зампред правительства Дагестана Валентин Клок. По информации администрации Магарамкентского района, в зону чрезвычайной ситуации попали более 200 жилых домов. Все объекты уже обследовали, продолжается оформление документов для оказания мер господдержки. Выплаты там назначены 480 заявителям. А вот в Дагестанских огнях провели комиссионное обследование почти 1000 домов. Материальную помощь получили свыше 6000 жителей. Я напомню, что ликвидация последствий чрезвычайной ситуации и помощь пострадавшим остаются на постоянном контроле главы Дагестана Федора Щукина и председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Ну и в России планируют создать единую цифровую платформу в сфере туризма. Как пишет парламентская газета, в ней хотят собрать сведения об отелях, кафе и ресторанах, гидах, инструкторах и транспортных услугах. Региональные власти также будут публиковать информацию о маршрутах, туристических объектах, фестивалях и других событиях. Кстати, такой законопроект подготовила Минэкономразвития. Предполагается, что новая система поможет сделать туристический рынок более прозрачным и защитить путешественников от недобросовестных услуг. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
0: Открывая футбольную Америку.
5: Сборная Бельгии совершила невероятный камбэк в концовке матча 1/16 финала с Сенегалом, проигрывая 0-2. Бельгийцы отыграли гандикап на исходе встречи. Вышедший на замену Ромелу Лукаку вернул Бельгию в игру на 86-й минуте, замкнув фланговый прострел. Окончательно отыграл преимущество сенегальцев капитан Юри Тилеманс. На 89-й минуте он головой вонзил мяч в сетку, воспользовавшись ошибкой голкипера. Развязка наступила уже на последних минутах дополнительного времени. Все тот же Тилеманс реализовал пенальти и вывел Бельгию в 1/8 финала. Счет 3-2.
0: Плавали, знаем.
5: Сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв в первом матче плей-офф футболистов Демократической Республики Конго 2-1. Англичане пропустили уже на 7-й минуте, но спаслись от позорного завершения Мундиаля благодаря дублю Гарри Кейна. До перерыва Англия, которая в группе набрала 7 очков, не могла ничего поделать с вратарем конгозежцев Лионелем Пасси. На 75-й минуте Гордон навесил с левого фланга, и Кейн в прыжке головой сравнял счет, а через 11 минут капитан англичан получил пас от Гордона на линии штрафной, развернулся и мощно пробил в дальний угол. Интересно, что для Англии эта победа стала первой на чемпионатах мира, когда они пропустили первыми с самого финала 1966 года. В 1/8 англичане встретятся с хозяевами турнира, сборной Мексики.
0: Попутного ветра.
5: Мексиканцы в 1/16 финала обыграли Эквадор 2-0. Это их первая победа с 1986 года в плей-офф чемпионата мира. Эквадор, который в группе обыграл саму Германию, видимо, так и не пришел в себя после той победы. Мексиканцы с первых минут обрушили на соперника шквал атак, две из которых завершились голами уже к 31-й минуте матча. После перерыва мексиканцы сбавили обороты и четвертый матч подряд завершили без пропущенных голов.
0: Против течения.
5: Вице-чемпион мира сборная Франции уверенно разобралась со Швецией 3-0 в 1/16 финала. Первый тайм французы провели как на тренировке, они нанесли 15 ударов по воротам. Мбаппе дважды попал в штангу, Майкл Алисе выстрелил бисиклетой, но мяч снова угодил в стойку. И все же перед самым перерывом Мбаппе после паса Алисе убрал защитника и отправил мяч в дальний угол. В начале второго тайма Алисе выдал второй голевой пас на Брэдли Баркалу, и тот удвоил преимущество, а на 74-й минуте Майкл оформил хэт-трик из голевых передач, выведя Мбаппе 1-1 с вратарем. Килиан забил свой 10-й гол в плей-офф чемпионатов мира, больше, чем кто-либо в истории. В 1/8 финала Франция встретится с Парагваем, который выбил Германию. Это были некоторые итоги 21-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
2: Доброе утро, Дагестан. На календаре сегодня 2 июля, лето в самом разгаре, а значит, еще много солнечных дней, теплых вечеров и обещаний начать заниматься спортом, но уже с понедельника, друзья, как обычно это мы себе даем с понедельника, вот займусь спортом. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ, с вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже едет на работу, кто только открывает свое кафе или магазин, кто возвращается с ночной смены, и тем, кто сейчас говорит будильнику, ну еще 5 минут. Где бы вы ни были, в каждом уголке Дагестана, мы рады быть рядом с вами. В ближайшее время вас ждут интересные новости, хорошая музыка, улыбки и отличное настроение. Итак, начинаем новый день вместе с Диалог FM.

0: Ну и, друзья, утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Кизляра, который обвиняется в краже электроэнергии в особо крупном размере для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. Кстати, по версии следствия, обвиняемый переоборудовал нежилое здание в селе Степное Кизлярского района под майнинг-ферму. В течение 2 месяца, используя 104 майнинг-аппарата, он незаконно потреблял электроэнергию, причинив Россети Северный Кавказ ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Уголовное дело сейчас рассмотрит Кизлярский районный суд. Газоснабжение в 5 населенных пунктах Буйнакского района Дагестана восстановлено. Об этом сообщает «Газпром газораспределение Дагестан». Я, в свою очередь, напомню, что оползень повредил газовую трубу высокого давления. И в зону отключения попали села Кадар, Карамахи, Чанкурбе, Ванашимахи и Чабанмахи. Специалисты газовой компании заменили поврежденный участок и приступили к поэтапной подаче газа потребителям, что позволило вернуть газ в дома местных жителей. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала «Газпром» газораспределение Дагестан на 600 тысяч рублей за неисполнение условий договора в рамках программы дегазификации. Штраф был выписан из-за жалобы жителя села Вавилова Дербентского района, который заключил с газовой компанией договор на подключение дома к сетям еще в августе прошлого года. Сроки выполнения работ, предусмотренные договором, были нарушены. За нарушение правил подачи газораспределительных систем антимонопольная служба сейчас применила к компании меру административного взыскания. Ну и, друзья, УФАС Дагестана начала проверки АЗС из-за дефицита топлива. Я напомню, что управление ФАС по Дагестану инициировало проверки от заправочных станций региона в связи с отсутствием топлива и введенными ограничениями на его продажу. Ведомство сейчас запросило у участников рынка данные об объемах поставок и реализации бензина и дизеля. Об этом сообщает РБК «Кавказ» со ссылкой на пресс-службу регулятора. Одной из причин кризиса стали сбои в работе заводов-изготовителей, которые не отгружают ранее оплаченное топливо. Я напомню, что в конце июня в Дагестане ввели временное ограничение на отпуск топлива не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки. В Минэнерго Дагестана, кстати, пояснили, что меры направлены на равномерное распределение имеющихся запасов и предотвращение ажиотажного спроса. И, друзья, Бабаюртовский районный суд удовлетворил иск главы района о пресечении противоправных действий в отношении неопределенного круга потребителей. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. В магазине в селе Бабаюр торговля велась без регистрации в качестве ИП и юридического лица. В ходе проверки установлено, что сведения о регистрации отсутствуют в ЮГРЛ и не размещены в торговом объекте для потребителей. Суд сейчас запретил реализацию товаров до устранения нарушений и государственной регистрации ИП. Друзья, Дагестан оказался внизу рейтинга регионов по выдаче кредитных карт. С начала года в республике оформлено менее 1 кредитки на каждые 100 жителей. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. Кстати, в мае этого года банки открыли для россиян 1,5 миллиона договоров и кредитные карты на 4% меньше, чем в апреле. Лидерами по количеству выдач стали Москва, а наименьший интерес к кредиткам проявили жители Дагестана, Ингушетии и Чечни. В этих республиках с начала года выдано менее 1 кредитной карты на каждые 100 жителей. Эксперты связывают низкий спрос с отношением к заемным средствам и развитием альтернативных платежных инструментов. Ну и, друзья, крупный 5-звездочный гостиничный комплекс планируют построить к 2030 году в Дербентском районе Дагестана на побережье Каспийского моря. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Проект реализуется совместно с местной компанией, сетевым оператором «Космос Хотел Групп». Я напомню, что он владелец самого этого отеля «Космос», который в Москве находится, на ВДНХ. Отель расположился рядом с населенными пунктами Хазары и в 14 километрах от Дербента. Комплекс будет включать 758 номеров, в том числе апартаменты. В концепции спа-центр, открытый бассейн с термальной водой и рестораны на 800 мест и благоустройство собственного пляжа. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. В Дагестане отменена многомиллиардная закупка на реконструкцию внешней системы водоснабжения Избербаши, на которую планировалось направить 4 миллиарда рублей. Мы об этом говорили в программе «Утро» на Диалог ФМ. Об этом пишет телеграм-канал «Экономика Дагестана» со ссылкой на информацию на портале госзакупок. Я напомню, что проект должен был реализовываться в три этапа и завершиться к 2029 году. Комиссия уже выбрала подрядчика, однако результаты определения победителя были отменены из-за поступившей жалобы. Система водоснабжения также затрагивает часть Каспийска, села Манаскент и Улубей-Ау. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Жители и гости Дагестана в первом квартале 2026 года через систему быстрых платежей совершили 47 миллионов транзакций на сумму более 180 миллиардов рублей. Об этом сообщает отделение Банка России по Дагестану. Объем операций через СПБ за год вырос на 10%, а сумма на 8%. С помощью QR-кодов и биометрии в январе-марте дагестанцы оплатили покупки 13 миллионов раз на общую сумму 15 миллиардов рублей. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2025 года. Как отметил управляющий региональным отделением Банка России Мурат Идрисов, расчеты картами уступили более востребованным альтернативным способом. Я напомню, что на начало апреля в республике насчитывалось почти 23 тысячи устройств для операций с картами по Дагестану. Зарплатные ожидания россиян за год выросли на 15%, однако власти и эксперты отмечают, что на практике рынок труда начинает остывать. И рассчитывать на подобный рост доходов уже, мне кажется, не стоит. Сейчас соискатели хотят получать не менее 70 тысяч рублей. Об этом Диалог ФМ рассказали в сервисе «Авито Работа». Что влияет на ожидания россиян по зарплате и как экономическая ситуация отражается на их доходах?
1: По данным Авито Работы, сильнее всего запросы кандидатов выросли в ЖКХ и эксплуатации до 74 тысяч рублей, в строительстве до 127 тысяч, а также в производстве, сырьевом секторе и сельском хозяйстве до 90 тысяч рублей. В этих сферах зарплатные ожидания увеличились на 15-27% за год. Оно и понятно, ведь именно там наибольший дефицит опытных специалистов, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мельчакова.
2: В разных совершенно отраслях дефицит квалифицированных рабочие силы в обрабатывающей промышленности, в IT, в секторе услуг и в производственном, финансовом. Все это подталкивает зарплаты вверх. Кроме того, в связи со всеми известными событиями, в том числе топливным кризисом, инфляция пойдет вверх. Это будет дополнительным аргументом в росте зарплатных ожиданий. Люди будут ожидать, вот работодатели им будут индексировать зарплаты.
1: По данным Росстата, сейчас траты граждан обгоняют рост их доходов на 10%. В итоге соискатели вынуждены завышать свои зарплатные ожидания, чтобы им хватало на привычные покупки. И россияне по инерции ждут роста предложений, продолжает Наталья Мельчакова.
2: Вполне логично, что у россиян растут зарплатные ожидания. Это связано с тем, что начиная с 2003 года номинальные зарплаты в России росли очень быстрыми темпами. И даже несмотря на рост инфляции, реальные доходы тоже показывали неплохой рост, хотя, конечно, не двузначные цифры, как номинальные зарплаты. Отсюда стали формироваться повышенные ожидания по зарплатам.
1: Однако надежды россиян разбиваются о суровые прогнозы аналитиков. Уже в ближайшее время темпы роста номинальных зарплат кратно замедлятся. Так, в 2027-м они могут увеличиться всего на 7%. Сейчас, по данным Росстата, средний размер оплаты труда в России – 112 тысяч рублей. В Москве – около 220 тысяч. Впрочем, по словам собеседников Коммерсант ФМ, эти показатели не отражают реальную картину. И оценивать нужно не среднюю, а медианную зарплату. В прошлом году, например, такой доход в столице был чуть меньше 110 тысяч рублей. Сфер, где заработные платы стабильно растут из года в год, всего 4, рассказала директор направления подбора персонала HR-холдинга «Вентра» Александра Наумова.
3: Рабочие, бурильщики, сварщики, специалисты по спецтехнике зарабатывают достаточно большие деньги и могут влиять на свой доход, обсуждать это с работодателями, потому что их очень мало на рынке, таких кандидатов очень мало на рынке. Второй блок – это медицина, врачи узких специалистов. специальности редких, плюс стоматологи. Третий блок – это нефть и газ. И здесь есть направление геологов, которые могут зарабатывать тоже приличные деньги. По главным геологам, например, заработная плата может достигать и до 1 миллиона рублей, если это узкопрофильные люди с большим опытом работы. И четвертое – это, конечно, IT, специалисты по искусственному интеллекту. И захватывают потихоньку мир и входят в каждую сферу. Соответственно, специалисты по ИИ очень востребованы. Это DevOps-инженеры и все, что связано с кибербезопасностью.
1: По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, рынок труда остывает. Это уже ощутили секторы машиностроения и производства инвестиционных товаров, где есть неполная загрузка предприятий и избыток рабочей силы.

Сейчас за окном Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреется до плюс 29. Солнечно, без существенных осадков, так обещает гидрометцентр Дагестана, и легкий ветер с Каспийского моря. Пусть этот день, друзья, принесет вам только приятные встречи, хорошие новости и повод улыбнуться. С вами Диалог FM. Доброе утро начинается здесь.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
3: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
4: Ситуация на топливном рынке может оказать продолжительное влияние на инфляцию в России. Об этом не только в нашей рубрике.
3: Копейка рубль бережет.
4: Ситуация на топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию в России, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. Рост цен на моторное топливо ускорился с середины мая. Бензин и дизель входят в потребительскую корзину, поэтому их удорожание напрямую влияет на инфляцию. Рост цен на топливо может влиять на цены других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки. Удорожание топлива может влиять на инфляцию напрямую, поскольку цены на бензин являются важным товаром-маркером для населения и компаний, подчеркнул регулятор.
3: Деньги дороги, как память.
4: С 1 июля Банк России ужесточает правила выдачи ипотеки. По словам заместителя директора Департамента финансовой стабильности Банка России Евгения Румянцева, существует два главных признака, по которым банк будет считать кредит рискованным. Первый – высокая долговая нагрузка, когда на платежи по кредитам уходят почти все доходы заемщика. И второй – маленький первоначальный взнос. Если человек вносит всего пятую часть стоимости жилья или меньше, для банка это сигнал повышенного риска.
3: Идея на миллион.
4: Банки в Беларуси, Казахстане и Киргизии ввели комиссии до 5% за внесение наличных российских рублей, пишет РБК. Часть банков Армении вообще отказалась принимать купюры. Наиболее масштабные ограничения введены в Белоруссии. Комиссии установили больше трети действующих банков. Интеграция экономик, близость границы и доступная логистика стимулируют перетоки средств. В Казахстане, по данным Нацбанка, в апреле-мае обменные пункты совершили нетто покупки рублей на 4,7 миллиарда. В белорусских банках скапливается избыточная рублевая масса, а логистика инкассации и конвертации стала затратной. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
2: Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM, в студии Расим Загиров. И в Росстате сообщили об увеличении среднего размера пенсии за год более чем на 8%. В мае, я напомню, что он составил 25 400 рублей. Такие данные содержатся в докладе ведомства социального экономического положения России. В документе также отмечается, что средняя месячная зарплата в стране в апреле 2026 года превысила 109 тысяч рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 11%. Кроме того, в Росстате заявили, что объем ввода жилья в период с января по май уменьшился на 21%. Ситуация с парольной гигиеной в России не меняется с 2017 года. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на экспертов. Худшими паролями в России считаются 1, 2, 3, 4, 5, 6 или QWERTY. Вот первые пять букв на клавише компьютеров либо ноутбуков. Кроме того, в топ утечек попадают слова «пароль», «любовь», «привет» и имена «Максим» и «Никита». Это по России. Взлом всех перечисленных комбинаций занимает менее 1 секунды. Ну и банки, друзья, накануне начали считать неподтвержденные доходы своих потенциальных заемщиков по установленной форме. Мы о чем говорили ранее в программе «Утро» на Диалог ФМ, а не в произвольном порядке. Соответствующая норма вступила в силу накануне, теперь при расчете среднемесячного дохода заемщика кредитной организации будет учитывать лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода с ограничением по региональному уровню Росстата. Я напомню, что ранее банки отмечали, что банки микрофинансовой организации постепенно переходят на более точные способы оценки доходов заемщиков для расчета его долговой нагрузки. Выписки по счетам можно использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Иные поступления на счет надо будет подтверждать дополнительными документами. Например, заемщик может предоставить справку об получении дохода, по вкладам и ценным бумагам. В отношении, кстати, зарплатных клиентов банки могли с помощью внутренних моделей, одобренных Центральным банком, оценивать и другие источники доходов, кроме зарплаты. Банки это делали, в том числе ориентируясь на расходы человека. Я напомню, что с 1 апреля этого года такие модели Центробанк не принимает на проверку. Для оценки доходов индивидуальных предпринимателей с 1 апреля нельзя использовать документы, которые они выдали сами себе. Ну и, друзья, накануне в России вступили в силу сразу несколько изменений, которые касаются пенсии, оформления недвижимости, банковских переводов и страхования. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Прибавку к пенсию получат россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, а также те, кому установили первую группу инвалидности. Их фиксированная выплата автоматически удвоится до 19 169 рублей. Их фиксированная выплата автоматически также увеличится и для пенсионеров. Кроме того, сделки с жильем теперь можно оформлять полностью дистанционно с помощью усиленной электронной подписи и биометрии. При этом нужно обратиться в МФЦ, Росреестр или к нотариусу по-прежнему также можно. Банки же, как мы говорили ранее, начнут использовать ИНН при переводах через систему быстрых платежей. Обычным клиентам ничего делать не надо. Нехватка работников остается главным ограничением для российской экономики. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Кстати, по ее словам, кадровый дефицит можно частично компенсировать, если эффективнее распределить трудовые ресурсы и повышать производительность. Для этого нужны инвестиции в технологии, искусственный интеллект и роботизация. Набиуллина также накануне отметила, что между предприятиями сохраняется большой разрыв по эффективности работы. Никита Михалков сообщил о подготовке закона «Аналогия на зарубежную кинопродукцию». Режиссер сослался на международную практику и заверил, что иностранные фильмы в любом случае останутся на российском рынке. Я напомню, что ранее президент России Владимир Путин дал поручение профильным ведомствам подготовить такой законопроект к принятию Госдумы. Тему продолжит Дмитрий Дризе здесь в эфире «Диалог ФМ».
5: Председатель Союза кинематографистов Российской Федерации Никита Михалков сообщил, что законопроект о введении специального налога на зарубежное кино готовится. Проблема эта находится в стадии обсуждения уже лет 10 как. Однако до сего момента найти решение категорически не получалось. В марте текущего года на заседании президентского совета по культуре господин Михалков обратил на это внимание Владимира Путина. Глава государства заявил, что подобные правила действуют, в частности, во Франции и Китае, далее цитата, «Но мы-то чего рот разеваем? Идеологически пропускаем какие-то вещи, совершенно тупые, ненужные, финансово не поддерживаем своего производителя». Конец цитаты. В итоге вышло поручение президентское разработать и внести документ в Государственную Думу в приоритетном порядке в срок до 25 сентября текущего года. Предполагается, что иностранные фильмы обложат налогом, а дистрибьюторов, если пожелают продвинуть на рынок ту или иную иностранную картину, обяжут оплатить пошлину, входной билет, только за то, чтобы подать заявку в Минкульт на получение прокатного удостоверения. Параллельно обсуждается введение квот, то есть обязательное закрепление определенной доли отечественных фильмов в кинотеатрах РФ. Собственно, в чем здесь проблема? За неимением времени не будем подробно погружаться в тему, ибо и так все понятно. Билеты в такой ситуации неминуемо подорожают, потому что затраты как-то нужно компенсировать, способов немного, кроме как за счет потребителя. Именно легальный ассортимент вполне может сократиться, платить никому не хочется. Часть неминуемо уйдет в серую зону или вообще не попадет на экраны. Из-за дороговизны билетов пострадают в первую очередь мелкие и средние региональные кинотеатры. Соответственно, у населения Российской Федерации сократится возможность для культурного отдыха. Отдельно нужно сказать об отечественном кино. Не факт, что дополнительные финансовые вливания приведут к его дальнейшему процветанию. Слишком уж много разных ограничений появилось в последнее время. Не всегда понятно, как и что нужно снимать. И главное, чтобы в итоге зритель захотел бы все это посмотреть, купив, опять же, подорожавший билет. Нередко бывает так. Снял режиссер кино, актер сыграл, зритель посмотрел, вроде все хорошо, но вот некий неравнодушный гражданин написал письмо куда надо и сняли фильм с проката. И главное, что ответственные чиновники не всегда понимают, как быть, где красное, где белое, а где сплошь черные тона.
2: Ну и россияне стали чаще расплачиваться наличными и использовать монеты. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на исследование Центробанка. По сравнению, кстати, с 2024 годом для расчетов бумажными деньгами она выросла. Эксперты связывают это в том числе с перебоями мобильного интернета, из-за которых наличные становятся запасным способом оплаты. Ну и в России зафиксировали резкий рост продаж книг по психологии. Об этом пишет РИА Новости. На 85% за год увеличился спрос на книги о борьбе с тревожностью. Россияне покупают издания о самопомощи, лечении тревожности и навязчивых состояний. Популярностью пользуются «Я слишком много думаю», «Как избавиться от тревожных мыслей», а также «Тревожный мозг. Как успокоить мысли». В прошлом году, я напомню, что Москва впервые с 2019 года уступила статус самого тревожного региона России. Суммарный индекс тревоги москвичей снизился на 20%, а вот жителей Санкт-Петербурга, наоборот, вырос. Ну и, друзья, дефицит кадров в IT-сфере в России по итогам прошлого года достиг 1 миллиона человек. За год нехватка специалистов выросла еще на 300 тысяч. Об этом агентству ТАСС сообщил советник гендиректора российской телерадиосети Дмитрий Фролов. По его словам, особенно не хватает специалистов по информационной безопасности с практическими навыками. Похожая ситуация сложилась и на телеканалах, и радиостанциях. Одна из причин называют недостатки образовательных программ и слабую связь обучения с запросами работодателей. Малому и среднему бизнесу сохраняет налоговые льготы. Совет Федерации одобрил закон о поэтапном переходе с упрощенной системы налогообложения на НДС. Об этом сообщает парламентская газета. Теперь до 2029 года порог годовой выручки остается на уровне 20 миллионов рублей. Затем его будут постепенно снижать до 15 миллионов рублей в 2030 году и до 10 миллионов в 2031 году. Чтобы получить семейную ипотеку в Москве, нужно заработать минимум 350 тысяч рублей в месяц. Такие цифры озвучивают опрошенные коммерсанты-брокеры. Банки ужесточают условия для заемщиков, а денег по льготной программе часто не хватает на саму квартиру. Какие варианты выбирают покупатели в Москве, сколько сейчас стоят московские новостройки, тему продолжат мои коллеги.
6: У москвичей осталось 3 месяца, чтобы успеть купить квартиру по льготной ипотеке под 6% годовых. Минфин отложил новые правила до октября, якобы чтобы поддержать застройщиков, а не заемщиков. Объемы продаж новостроек Москвы достигли 6-летнего антирекорда. И по итогам первого полугодия могут снизиться на 30%, говорит директор по аналитике и исследованиям рынка компании «Ричи» Олеся Дзюба. И добавляет, казалось бы, цены должны пойти вниз, но это не так.
7: На котловане нечего купить, инвестиционный спрос сжимается, и выбор у обычного потребителя тоже сокращается. Не выводя новый проект, девелоперы таким образом немножко балансируют на рынке, чтобы поддержать рост цен. Цены росли на 20% в год. В этом году, наверное, будет на уровне 10%. Связано с тем, что охлаждение происходит.
6: Средняя стоимость квадратного метра в массовом сегменте Москвы приближается уже к 500 000. За 12 миллионов – это лимит по семейной ипотеке в столице. Нечего купить, утверждает директор направления новостроек компании «Инком недвижимость» Валерий Кочетков.
8: Сейчас дешевле там 18 миллионов сложно найти в границах старой Москвы. Дешевого жилья комфорт-класса в Москве все меньше и меньше. Все, что начинается новое строительство, это только бизнес-класс, бизнес-плюс. Вот отсюда и ценник вниз не ползет. Но, тем не менее, есть тренд на увеличение спроса. Ключевая ставка планомерно снижается. Тем самым возвращаются на рынок клиенты, которые ждали рыночную ипотеку, которые не подходили под льготку. Плюс мы видим отток людей с депозитов.
6: Заемщики пытались успеть взять льготный кредит до 1 июля, когда планировали поменять правила. Их в итоге отложили до осени. Но количество сделок на рынке столичного жилья за пару месяцев выросло на 10-15%, отмечает ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
9: С минимальным первоначальным взносом 20%, 3 миллиона рублей. За 15 миллионов рублей по факту заемщики могут купить либо студию, либо однокомнатную квартиру в Новой Москве. Если это будет в границах МКАДа, то срок ожидания такого проекта 3-4 года. И сейчас те, кто заходит в программу, они либо покупают объект недвижимости как инвестиционный для детей, либо для аренды. Поэтому давно напрашиваются какие-то изменения. Скорее всего, семейная ипотека – это будет редкость на рынке и придет к тому, что ставка ключевая станет достаточно низкой, и вторичное жилье будет намного интереснее.
6: Ну а пока, чтобы купить просторную квартиру по семейной ипотеке, москвичам приходится брать еще один кредит, говорит директор агентства «Бест Недвижимость» Шамиль Кочекаев.
10: До 12 миллионов вы можете взять по льготной ипотеке, остальные деньги вы можете добрать уже по обычной ставке, минимально там 16,9. Те, которые хотят взять что-то более-менее достойное, они вынуждены идти вот таким путем. Опять же, может быть, нам немножко всем повезет, и к концу года снизит ключевую ставку. Ты можешь будет добирать деньги, необходимые по меньшей ставке.
6: Но денег придется добирать больше. С октября максимальный лимит по семейной ипотеке в Москве могут увеличить до 15-18 миллионов в зависимости от количества детей. А значит, и зарабатывать нужно будет в районе 500 000, чтобы банк одобрил кредит. А чем меньше детей, тем выше будет ставка.
2: Второе июля на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. В 1876 году Второй континентальный конгресс проголосовал за независимость американских колоний. Иногда одно решение меняет историю целой страны. Главное, чтобы она принималась на голодный желудок. В 1900 году в Германии поднялся в воздух первый дирижабль графа Цеплина. Представляете, пробок нет, светофоров нет, лети себе спокойно. Правда, скорость была такой, что можно было успеть выпить чай по дороге, друзья. В 1937 году совершила рекордный перелет легендарная летчица Амелия Эрхарт. История авиации знает множество смелых людей, и она была одной из них. В 2002 году американский предприниматель Стив Фоссет первым в одиночку совершил кругосветный полет на воздушном шаре без пересадок. Вот это действительно, друзья, был отпуск. А еще отмечается сегодня такой интересный день, как Всемирный день НЛО. Так что если ваш сосед утром поздоровался, необычно вежлив, не спешите удивляться, возможно, он просто не отсюда, друзья. История показывает, самые невероятные события тоже казались самыми невозможными. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для

0: В России не планируют запрещать праворульные автомобили. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России появилась народная карта бензина. Через сервис «Где-бенз» можно в режиме онлайн отследить ситуацию на заправках, которые на карту наносят сами пользователи. Они же делятся друг с другом актуальной информацией. Зеленая стрелка означает, что бензин на заправке есть, красная – что нет, оранжевая – что на заправке большая очередь. В сервисе есть фильтры по марке топлива и возможность посмотреть, когда в последний раз актуализировали информацию. Сервис сделает удобнее заправку в регионах, где есть проблемы с доступностью топлива. В России не планируют запрещать праворульные автомобили. В Минтрансе в очередной раз опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Ранее стало известно, что ведомство собирает аналитические данные по праворулькам. Что это за данные и зачем они нужны, не уточняется. Поэтому возникли слухи, что праворульные машины хотят запретить. В ведомстве готовят предложение, как снизить риски на фоне роста количества праворульных автомобилей на дорогах. Южно-Сахалинск вошел в топ-5 городов России по развитию инфраструктуры для электромобилей. Здесь работает 169 зарядных станций, больше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Отметим, что Южно-Сахалинск очень невелик по российским меркам. Население менее 200 тысяч человек. Развитие электротранспорта – одна из приоритетных целей для властей Сахалина. Регион участвует в федеральных проектах и активно развивает у себя сеть быстрых зарядок в популярных местах. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Ну и Банк России, который выступает регулятором страхового рынка, изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Теперь при расчете средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Кроме того, средняя цена расходных материалов будет определяться без скидок. Новый порядок начнет действовать с 11 июля этого года, а по оценкам Центрального банка повлечет за собой статус средней выплаты по ОСАГО на 10%. Кроме того, другое нововведение Центробанка касается учета затрат на детали одноразового использования. Это уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие элементы страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Ну и, друзья, в Российском Союзе туриндустрии назвали самые популярные направления отдыха в России. Этим летом самыми востребованными остаются Краснодарский край и Крым. В топ-10 направлениях также вошли Санкт-Петербург, наш Дагестан, Москва и Калининградская область, а также Ставропольский край, Карелия и Алтай, также Республика Татарстан. Я напомню, что в прошлом году перечень был аналогичный. По десятку замыкала, правда, Северная Осетия. В этом году она уступила Республике Карелия. Ну и путешествия вошли в число самых популярных способов справиться со стрессом. По данным опроса, их выбирают 46% респондентов. Почти столько же опрошенных выбирает сон и отдых дома. Я напомню, что главным состоянием в повседневной жизни россиянин назвали усталость. Ее отмечают 38% участников. Кстати, после поездок люди чаще всего говорят о смене обстановки, новых впечатлениях, улучшении настроения и приливе сил. Ну и Совет Федерации одобрил поправки в налоговый кодекс, который касается производства и поставок бензина на внутренний рынок. Об этом пишет «Известия». Нефтеперерабатывающим заводам упростят получение налогового вычета при выпуске высокостанкового топлива методом снижения компонентов. Кроме того, предприятие получит больше времени на модернизацию оборудования. Выполнять эти обязательства можно будет до конца следующего года. Отдельное изменение касается импортного бензина для топлива из страны Европейского экономического союза и других государств установит новые правила расчета компенсации. Поправки вступят в силу после официального опубликования закона. Ну и, друзья, российские работодатели все чаще ждут от соискателей рабочих профессий уверенного владения инструментами и оборудованием. Такие навыки назвали наиболее важными 53% работодателей нашей страны. С начала года подобные требования упоминались в вакансиях более 374 тысячи раз. Это на 20% больше, чем годом ранее. При этом работодатели обращают внимание не

0: только на профессиональные умения, важным считаю дисциплину, добросовестность, умение работать в коллективе, а также самостоятельно выполнять задачи и ориентироваться на результат. Ну, друзья, Совет Федерации одобрил закон о профилактике киберпреступлений. Как пишет парламентская газета, документ создает основу для комплексной защиты граждан от интернет-мошенников, вовлечения в экстремизм и подросткового дроперства. На федеральном, региональном и муниципальных уровнях будут разрабатывать программы профилактики. В школах, колледжах и вузах также планируют проводить аналогичные занятия по цифровой безопасности. Ну и, друзья, Банк России допустил, что ключевая ставка в среднесрочной перспективе может остаться выше, чем регулятор ожидал весной. Это необходимо для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Об этом говорится в резюме обсуждения ставки, опубликованном на сайте Банка России. В Центральном банке отметили, что снижение инфляции позволило начать смягчение денежно-кредитной политики. Однако проинфляционные риски остаются, и поэтому возможностей для дальнейшего снижения мало. Сейчас я напомню, что ключевая ставка достигает свыше 14%. Ее понизили 19 июня. Дональд Трамп заработал почти $1.5 миллиарда на криптовалютах. Общий же доход президента США за прошлый год превысил чуть более $2 миллиардов, следует из декларации. Это примерно в 3,5 раза больше, чем годом ранее. В отчете на 927 страниц также указаны сделки на фондовом рынке. Тему продолжим в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
1: Телеканал CNBC изучил декларацию Трампа о доходах и выяснил, что в прошлом году глава Белого дома больше всего заработал на сделках с криптовалютами. Так, например, он получил $515 миллионов от продажи токенов World Liberty Financial, соучредители компании Дональд Трамп и его сыновья. Среди других криптовалютных доходов – выручка от мемкоина Трамп – $635 миллионов и сделки с акциями компании Stablecoin Hold – около $200 миллионов. После возвращения в Белый дом Трамп последовательно продвигал инициативы по регулированию крипторынка. Он ввел федеральные правила для стейблкоинов и в целом ослабил государственный контроль за отраслью. Таким образом, налицо нарушение конфликта интересов, пишет Рейтер. Агентство обратилось в администрацию президента за разъяснениями. Там ответили, что все действия Трампа направлены на борьбу за интересы американского народа. А благодаря его указам США стали, цитата, «криптостолицей мира». Более того, глава Белого дома и вице-президент, в отличие от других госслужащих, имеют право не соблюдать закон о конфликте интересов. Кроме того, Трамп стал больше зарабатывать на своих гольф-клубах во Флориде – Дорал и Мар-а-Лаго, пишет Вашингтон-Пост. В 2025-м активы принесли ему почти $200 миллионов против 165 в 2024-м. Также газеты перечисляют подарки главы Белого дома. Помимо 10 билетов на финал чемпионата мира, в перечень вошли эксклюзивные приглашения на Супербоул, UFC и прочие спортивные события. В списке фигурирует и статуэтка Трампа с поднятым кулаком после покушения в Пенсильвании. Ее цена в декларации – $250 тысяч. Примерно 2/3 отчета занимает описание сделок президента на фондовом рынке, отмечает Bloomberg. Речь, например, об инвестициях в акции Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, а также вложениях в золотые слитки. Каждая транзакция от 500 тысяч до нескольких десятков миллионов долларов. В общей сложности агентство оценивает состояние Трампа в 7,5 миллиардов. Таким образом, его можно считать самым богатым президентом в истории США.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреется до плюс 29. Солнечно, без существенных осадков, так обещает гидрометцентр Дагестана, и легкий ветер с Каспийского моря. Пусть этот день, друзья, принесет вам только приятные встречи, хорошие новости и повод улыбнуться. С вами Диалог FM. Доброе утро начинается здесь.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. В Дагестане 10 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Промышленный кластер стройматериалов, конструкции и технологий, который объединил 12 предприятий отрасли, прошел аккредитацию в Минпромторге России, получил официальный правовой статус. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Дагестана. Получение федеральной аккредитации, я напомню, что дают участникам кластера возможность получить субсидии до 150 миллионов рублей на возмещение затрат на стартовые партии продукции, применять пониженную ставку страховых взносов, а также пользоваться льготными кредитами. Я напомню, что сейчас есть возможность такие субсидии получать на маркетинг, сертификацию и выставки. Кроме того, предусмотрена поддержка промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе. Этой весной из Дагестана в армию направляется более 3000 солдат. Об этом заявил военный комиссар Дагестана Абдурахман Муратханов на заседании Республиканской призывной комиссии. Его провел накануне глава Дагестана Федор Щукин. По словам Муратханова, новобранцы из 1996 по 2008 года рождения. Большинство из них уже направлены к местам несения службы. С опережением графика задания по весеннему призыву выполняют Махачкала, Каспийск, Хасаюрт, Избербаш, Кизилюрт, Буйнакск, Кизляр, Южно-Сахакумск, а также Хасаюртовские, Новолакские и Кайкенские районы. В рамках реализации краткосрочного плана на 2028 годы в Республике Дагестан запланировано заменить 63 единицы лифтового оборудования в 20 многоквартирных домах. Из них уже сданы в эксплуатацию 44, об этом сообщает пресс-служба Дагестанского фонда капремонта. В эти дни 3 современных лифта ввели в эксплуатацию в доме номер 35 по улице Буганова в Махачкале. Ну и новая школа в селе Адилетар Хасаюртовского района, которая пострадала в результате ливней и паводка, будет состоять из быстровозводимых конструкций. Об этом сообщили в правительстве Дагестана. Сегодня, я напомню, что ведется подготовка к возведению образовательного учреждения. На объекте идет расчистка и планировка строительной площадки. Отметим также, что в Дагестане в 2025 году было возведено и открыто 14 школ на почти более 5000 ученических мест. А энтузиаст из Гунипского района Заур Цахолов решил открыть музей в заброшенном селе Гамсутль. Все заработанные средства он планирует вложить в восстановление популярной туристической локации. Дом, который восстанавливает Заур, принадлежал бабушке, дедушке и супруге Заура. Он пустует уже более 40 лет. Сейчас Заур заново по кирпичу отстраивает стены, все работы пока ведет на свои личные средства, но в будущем планирует поучаствовать со своим проектом в грантовых конкурсах. До конца этого года Заур планирует отстроить здание, а открытие музея предполагается примерно через год. Наиболее 1,5 миллиона заявлений на новую семейную выплату поступило по всей России. Через МФЦ Дагестана за этой услугой обратилось порядка более 4000 родителей наших дагестанцев, об этом сообщает пресс-служба центра. Государство пересчитывает уплаченный НДФЛ по ставке 6% и возвращает разницу одной суммой. Главное условие – наличие официальной работы и уплаты налогов. Претендовать на получение выплаты могут оба работающих родителя, усыновители, опекуны или попечители. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Новости спорта.
4: Сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв Демократическую Республику Конго 2-1 благодаря дублю Гарри Кейна во втором тайме. Англичане пропустили уже на 7-й минуте. Голкипер конголезцев Лионель Мпасси отразил несколько опасных ударов, а Эрон Ван Бисака вынес мяч с линии ворот после удара Маркуса Рашфорда, что позволило аутсайдеру удержать преимущество до перерыва. Победу своей команде Кейн принес голами во втором тайме. Благодаря этому дублю он превзошел бомбардирский результат от Пеле на чемпионатах мира. Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева завершила выступление на Уимблдоне уже во втором круге, уступив 38-й ракетке мира Барбаре Крейчиковой в трех сетах. Позапрошлогодняя победительница английского мейджора взяла реванш за поражение от Андреевой в четвертьфинале прошлого Уимблдона. Для 19-летней россиянки это самый ранний вылет с турнира «Большого шлема» с 2024 года. Тем временем, 8-я ракетка мира Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона, обыграв испанца Даниэля Мериду в четырех партиях. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин впервые в своей карьере в НХЛ получил статус неограниченно свободного агента. Истек его 5-летний контракт. Генеральный менеджер Кэпиталс Крис Патрик ранее заявлял, что клуб готов обсуждать новое соглашение, если хоккеист решит продолжить карьеру. Сам Овечкин признавался, что не представляет себя в составе другой команды НХЛ, однако не исключал варианта с переходом в московское «Динамо». Клуб НХЛ Торонто Мейпл Ливс подписал контракт с двукратным обладателем Визина Трофи Сергеем Бобровским, сообщают СМИ. Соглашение с 37-летним вратарем рассчитано на 3 года. За Флориду Бобровский выступал с 2019 года. Прошедший регулярный чемпионат стал для голкипера худшим в карьере. В 52 матчах его процент отраженных бросков чуть больше 87. Пантерс при этом не попали в плей-офф. Хорватский специалист Велимир Пирасович покинул пост главного тренера казанского «Уникса», который занял второе место в прошедшем сезоне Единой лиги. Пирасович провел у руля команды 5 сезонов и привел казанцев к первому в истории чемпионству. Хорватский тренер принял решение взять годичный перерыв, чтобы отдохнуть от баскетбола и провести время с семьей. На смену в «Уникс» пришел другой хорватский специалист Милан Каркаш, который на протяжении 5 лет работал ассистентом в тренерском штабе казанского клуба. Это были спортивные события, достойное вашего внимания.
1: Доброе утро, Дагестан! На календаре сегодня 2 июля, лето в самом разгаре, а значит, еще много солнечных дней, теплых вечеров и обещаний начать заниматься спортом, но уже с понедельника, друзья. Как обычно, это мы себе даем с понедельника, вот займусь спортом. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ, с вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже едет на работу, кто только открывает свое кафе или магазин, кто возвращается с ночной смены и тем, кто сейчас говорит будильнику. Ну, еще 5 минут. Где бы вы ни были, в каждом уголке Дагестана, мы рады быть рядом с вами. В ближайшее время вас ждут интересные новости, хорошая музыка, улыбки и отличное настроение. Итак, начинаем новый день вместе с Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Ну, друзья, самовары снова набирают популярность у наших граждан. Как пишет «Вечерняя Москва», с начала года их продажи выросли примерно на 40%. Все чаще их покупают не только для дачи, но и для чаепития, как элемент интерьера или подарок. Наибольший спрос отмечается в Москве, в Петербурге, а также в некоторых регионах России, например, как Ставропольский край. При этом коллекционеры охотятся за редкими экземплярами, стоимость которых может достигать до сотен тысяч рублей. Ну, друзья, выпускники, которые набрали 200 баллов по двум предметам ЕГЭ, смогут получить мобильный номер с комбинацией из трех пятерок. Об этом сообщили в Минпросвещение. Акция будет действовать в течение всего года и рассчитана на абонентов младше 20 лет. По предварительным данным, в этом году 200 баллов на экзаменах набрали более 900 школьников. Работодатели, которые попали в реестр Роструда за неоформленных сотрудников, предложили лишать региональной поддержки. Об этом пишет «Парламентская газета». В этот список включают компании и предприниматели, которые подменяют трудовые договора другими форматами занятости. Например, оформляют работников как самозанятых. Сейчас присутствие в реестре вовлечет в основном репутационные потери. В Совете Федерации считают, что меры поддержки можно возвращать только после устранения всех нарушений. Ситуация с топливом, которая сложилась в последнее время в России, непростая, но не надо драматизировать. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Верхней Палаты парламента. Кстати, она напомнила, что Владимир Путин проводил совещание с членами правительства по ситуации с топливом. Комментируя утверждение о нехватке топлива для аграриев, Матвиенко подчеркнула, что в России искусственно создают такую ситуацию, однако страна может выйти из нее. Цены на нефть в мире в ближайшем будущем, по всей видимости, останутся повышенными и будут уменьшаться постепенно. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центрального банка. Об этом, кстати, передают РИА Новости. Сокращение запасов в период конфликта может отсрочить переход нефтяного рынка к профициту. Вместе с тем, наращивание добывающих мощностей и увеличение предложения нефти в других регионах не способно ускорить восстановление баланса на рынке и ослабить спрос на нефть. Я напомню, что также Центробанк указал, что есть усиление риска, связанного с временным сокращением предложения в отдельных отраслях. Промышленный кластер стройматериалов, конструкции и технологий, который объединил 12 предприятий отрасли, прошел аккредитацию в Минпромторге России и получил официальный правовой статус. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Дагестана. Получение федеральной аккредитации, я напомню, что дают участникам кластера возможность получить субсидии до 150 миллионов рублей на возмещение затрат на стартовые партии продукции, применять пониженную ставку страховых взносов, а также пользоваться льготными кредитами. Я напомню, что сейчас есть возможность такие субсидии получать на маркетинг, сертификацию и выставки. Кроме того, предусмотрена поддержка промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе. Этой весной из Дагестана в армию направляется более 3000 солдат. Об этом заявил военный комиссар Дагестана Абдурахман Муратханов на заседании Республиканской призывной комиссии. Его провел накануне глава Дагестана Федор Щукин. По словам Муратханова, новобранцы из 1996 по 2008 года рождения. Большинство из них уже направлены к местам несения службы. С опережением графика задания по весеннему призыву выполняют Махачкала, Каспийск, Хасаюрт, Избербаш, Кизилёрт, Буйнакск, Кизляр, Южно-Сахакумск, а также Хасаюртовские, Новолакские и Кайкенские районы. В рамках реализации краткосрочного плана на 2028 годы в Республике Дагестан запланировано заменить 63 единицы лифтового оборудования в 20 многоквартирных домах. Из них уже сданы в эксплуатацию 44, об этом сообщает пресс-служба Дагестанского фонда капремонта. В эти дни три современных лифта ввели в эксплуатацию в доме номер 35 по улице Буганова в Махачкале. Ну и новая школа в селе Аделетар Хасаюртовского района, которая пострадала в результате ливней и паводка, будет состоять из быстровозводимых конструкций. Об этом сообщили правительстве Дагестана. Сегодня я напомню, что ведется подготовка к возведению образовательного учреждения. На объекте идет расчистка и планировка строительной площадки. Отметим также, что в Дагестане в 2025 году было возведено и открыто 14 школ на почти более 5000 ученических мест. А энтузиаст из Гунибского района Заур Цахолов решил открыть музей в заброшенном селе Гамсутль. Все заработанные средства он планирует вложить в восстановление популярной туристической локации. Дом, который восстанавливает Заур, принадлежал бабушке, дедушке и супруге Заура. Он пустует уже более 40 лет. Сейчас Заур заново по кирпичу отстраивает стены, все работы пока ведет на свои личные средства, но в будущем планирует поучаствовать со своим проектом в грантовых конкурсах. До конца этого года Заур планирует отстроить здание, а открыть музея предполагается примерно через год. Наиболее 1,5 миллиона заявлений на новую семейную выплату поступило по всей России. Через МФЦ Дагестана за этой услугой обратилось порядка более 4000 родителей наших дагестанцев. Об этом сообщает пресс-служба центра. Государство пересчитывает уплаченный НДФЛ по ставке 6% и возвращает разницу одной суммой. Главное условие – наличие официальной работы и уплаты налогов. Претендовать на получение выплаты могут оба работающих родителя, усыновители, опекуны или попечители. Короткие видео заставляют зумеров терять концентрацию. Создатели шортсов и рилсов ускоряют ролики на этапе производства. 2/3 молодых людей смотрят их на двойной перемотке. Результат – потерянное внимание, плохой сон и повышенная тревожность. Тему продолжат мои коллеги.
2: Аналитики популярного у зумеров приложения для поиска друзей на карте выяснили, проблем с вниманием и памятью нет только у 14% респондентов. Одна из возможных причин, если не зависимость, то по крайней мере повышенный интерес к коротким форматам видео. За последнее время лучше не стало. В игру включились и авторы коротких роликов, и поставщики Brainrot, и сами рекламщики. Есть спрос, будет и предложение. И не простое, а с наживкой, говорит эксперт в B2B-маркетинге и сооснователь Go-to-Market Academy Светлана Берегулина.
3: Где-то, наверное, году в 2017 мы стали изучать сами ролики Гугла. Действительно стало очевидно, что если ты вот в эти первые, тогда 7 секунд привлекаешь внимание зрителя, он досматривает дальше ролик. Сейчас это время сократилось до 1.5 секунд. То есть если в самом начале, например, Reels, мы не дали смысловой хук, охваты, лайки и все остальные показатели будут очень низкими.
2: Используемые смысловые манки тоже оказывают влияние на трансформацию рынка. Делится опытом эксперт по продвижению в соцсетях и основатель компании Black Grizzly Руслан Гельманов.
4: На какие эмоции потенциального клиента давят, какие триггеры сейчас используют? Слишком дорого, и люди такие, нафиг нам это надо. То есть роскошная жизнь сейчас не восхищает людей. Хотя раньше это было нормой для социальных сетей. Экономия с поиском каких-то возможностей, связанные с товарами, за те же деньги бюджеты.
2: Если содержательная часть не столь обширна, то почему бы и не поставить на перемотку? Объясняет системный интернет-архитектор Екатерина Шукалова.
5: Простой контент с еще более простыми сообщениями и паттернами. Иначе невозможно захватить внимание человека, который за день просматривает, сотни различных видеороликов, пытаясь получить удовольствие в том, что он бесконечно скроллит ленту. Поэтому нас ждет очень интересное время. Придется производить больше, не очень глубокого, но очень веселого дофаминового контента.
2: Помимо увеличения скорости просмотра на стороне зрителя, растет и скорость самого видеопродукта. Нужно донести сообщение и успеть сделать это вовремя, отмечает основатель коммуникационного агентства CorePR Полина Упитис.
6: Уже закладываем туда изначально 1.25. Приходится скорее не громче, а лучше объяснять свою ценность в том мире, где внимание, к сожалению, стало дефицитом.
2: Как минимум, половина пользователей несколько раз в час отвлекается от работы и учебы, просто чтобы поскроллить рилсы. Каждый третий зумер признает, недосып и усталость часто связаны с бесцельным блужданием по ленте. Миллениалы и бумеры тоже не отстают. Ускорение в 1.5-2 раза стало нормой. Маркетологи вынуждены это учитывать, говорит креативный директор и основатель агентства VNV Евгений Смоловский.
7: сильно очень влияет на коммуникационную стратегию брендов, потому что мы уходим от классической воронки продаж, где идет несколько этапов от момента осознания до покупки. Все это замкнутый круг, и если раньше шло какое-то повествование, то сейчас нужно сделать какой-то крючок и потом уже в течение нескольких секунд раскрыть. Если честно, я верю в какую-то теорию обнуления, когда все настолько перенасытятся таким количеством контента, порой бесполезного, что у больших форматов случится ренессанс.
2: Если довериться статистике, 6 из 10 и вовсе забывают, зачем зашли в соцсети. Забыть-то они забыли, но рекламный продакшн работает без провалов в памяти.
1: Второе июля на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. В 1876 году Второй континентальный конгресс проголосовал за независимость американских колоний. Иногда одно решение меняет историю целой страны. Главное, чтобы она принималась на голодный желудок. В 1900 году в Германии поднялся в воздух первый дирижабль графа Цеплина. Представляете, пробок нет, светофоров нет, лети себе спокойно. Правда, скорость была такой, что можно было успеть выпить чай по дороге, друзья. В 1937 году совершила рекордный перелет легендарная летчица Амелия Эрхарт. История авиации знает множество смелых людей, и она была одной из них. В 2002 году американский предприниматель Стив Фоссетт первым в одиночку совершил кругосветный полет на воздушном шаре без пересадок. Вот это действительно, друзья, был отпуск. А еще отмечается сегодня такой интересный день, как Всемирный день НЛО. Так что если ваш сосед утром поздоровался, необычно вежлив, не спешите удивляться, возможно, просто не отсюда, друзья. История показывает, самые невероятные события тоже казались самыми невозможными. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не то я. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
8: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
11: Социальный фонд России начал применять новый механизм назначения ряда социальных выплат. Об этом РИА Новости сообщил ассистент кафедры финансового права университета имени Кутафина Максим Хромченко. По словам эксперта, изменения затронут выплаты по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка. Их будут назначать автоматически на основании информации, уже имеющейся в системе индивидуального учета. Хромченко пояснил, что ранее после наступления страхового случая социальный фонд запрашивал необходимые сведения у работодателя. С введением нового порядка основным источником информации станут данные индивидуального лицевого счета гражданина. На Землю обрушится сильная магнитная буря после мощной вспышки на Солнце. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований. Отмечается, что в ночь с 30 июня на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла. Ученые подчеркивают, что фронт от вспышки дойдет до Земли в четверг в период с 21 часа до полуночи по московскому времени. Ожидается, что буря станет самой сильной с марта 26 года. Несмотря на умеренную силу взрыва, удар все равно будет довольно ощутимым, говорит в сообщении. И в заключение выпуска, после плановых отключений горячей воды обычно она остается ржавой некоторое время, и мыться в ней не стоит, рассказала газете РУ врач-дерматолог Наталья Жавтан. Разовый контакт кожи с ржавой водой не несет критической угрозы, но последствия для внешнего вида могут быть ощутимыми. Сухость и раздражение – самый частый результат. Частицы ржавчины нарушают защитный слой кожи, вызывая шелушение и зуд. Особую осторожность стоит проявлять людям с хроническими кожными заболеваниями, такими как экзема или атопический дерматит. Лучше избегать такого контакта, так как ржавая вода может вызвать обострение. Ну а самый ощутимый удар принимают на себя волосы, особенно осветленные или окрашенные. Частицы железа могут придать волосам неприятный рыжеватый или желтоватый тон. Волосы становятся сухими, ломкими и теряют блеск, отмечает эксперт. На этом пока все. Александр Иванов, служба новостей «Репорт Информ».
0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.

0: Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану инициировало проверки автозаправочных станций Дагестана в связи с отсутствием топлива и введенными ограничениями на его продажу. ФАС запросила у участников рынка данные об объемах поставок и реализации бензина и дизеля. Об этом сообщает РБК «Кавказ» со ссылкой на пресс-службу регулятора. Кстати, одной из причин кризиса стали сбои в работе заводов-изготовителей, которые не отгружают ранее оплаченное топливо. Я напомню, что в конце июня в Дагестане ввели временные ограничения на отпуск топлива не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки. При этом в Минэнерго Республики пояснили, что меры направлены на равномерное распределение имеющихся запасов и предотвращение ажиотажного спроса. Компания «Трансбалтика» впервые выполнила рейс по доставке груза из Махачкалы в Ирак. Маршрут протяженностью более 2000 километров пролегал через территорию Азербайджана, Ирана и Ирака, об этом сообщает Минтранс Дагестана. Водитель выехал из столицы Дагестана и произвел загрузку партии баранины в Элисте. Конечным пунктом назначения стал Багдад. Общая продолжительность рейса включала обратный путь, составила 9 дней. Особенность маршрута стал проезд через Иран в период сложной военной политической обстановки. Несмотря на этот груз, был доставлен без сбоев, водитель благополучно вернулся в родной Дагестан. Не утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Кизляра, который обвиняется в краже электроэнергии в особо крупном размере для майнинга и криптовалюты. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. По версии следствия, обвиняемый переоборудовал нежилое здание в селе Степной Кизлярского района под майнинг-ферму. В течение 2 месяцев, используя 104 майнинг-аппарата, он незаконно потреблял электроэнергию, причинив Россети Северный Кавказ ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Сейчас уголовное дело рассмотрит Кизлярский район. Районный суд. На Возвербаше начались подготовительные работы по замене водопровода на улице Октябрьской. Специалисты проложат новый трубопровод диаметром 160 мм, протяженностью 270 метров, что позволит снизить риск аварии и улучшить качество воды, об этом сообщает единый оператор. На время работы в Возвербаше возможно ограничение движения транспорта и пешеходов, присутствие спецтехники, а также перебои с водоснабжением. О сроках завершения работ сообщат дополнительно. Газоснабжение в 5 населенных пунктах Буйнакского района Дагестана восстановлено, об этом сообщает «Газпром газораспределение Дагестан». Я напомню, что оползень повредил газовую трубу высокого давления. В зону отключения попали села Кадар, Карамахи, Ванашимахи, Чанкурбе и Чабанмахи. Ну и с сегодняшнего дня Банк России ужесточает правила выдачи ипотеки. Ограничения затронут наиболее рискованные кредиты. Прежде всего, те, на погашение которых у человека уходила большая часть дохода или первоначальный взнос составлял менее 20% от стоимости жилья. В Центробанке нам, Диалог ФМ, сообщили, что такие меры должны защитить заемщиков от чрезмерной долговой нагрузки, а банки от возможных потерь. При этом подобные кредиты уже стали выдавать реже, а новые лимиты станут дополнительным ограничением на будущее. Ну и сгенерированные ролики с политиками прошлого бьют рекорды по популярности в социальных сетях. Среди главных хитов сюжеты со Сталиным, который ставит на место взорвавшихся олигархов и чиновников. Абсолютное большинство, кстати, комментариев носит одобрительный характер. Тему продолжит Дмитрий Дризе.
1: Новое интересное явление зафиксировано в российском сегменте интернета. Сгенерированные ролики с участием политических деятелей прошлого набирают миллионы просмотров в социальных сетях. Среди главных хитов, естественно, Сталин, который попадает в современный мир и наводит там порядок. В частности, жестко, с элементами рукоприкладства, прогоняет взорвавшихся, ожиревших, бездушных чиновников, циничных олигархов и других им подобных, восстанавливает справедливость, защищая тем самым униженных и угнетенных. Наказуемые трепещут перед отцом народов и отправляются в никуда. Правда, непонятно, можно ли говорить о полном восстановлении справедливости, потому как проходимца мало изгнать. Нужно еще исправить положение на том направлении, которое он курировал. Однако на этот счет ничего, похоже, еще не снято. Как бы то ни было, комментарии преобладают в основном положительные. Старый лозунг «Сталина на вас нет» наконец-то нашел, нельзя сказать, что материальное воплощение, но, скажем так, даже в виртуальном сгенерированном формате Он позволяет отвести душу, возрадоваться. Впрочем, сохраняется пусть меньшая, но все-таки относительно весомая доля тех, кто все это осуждает, вспоминает про репрессии. Вывод на самом деле неутешительный. Популярность Сталина уже давно не удивляет. Его фактически вернули на знамена. Памятники восстанавливают. Пока что не массово, но, как говорится, лиха беда начала. Проблема в том, что бездушный чиновник никуда не делся, как выясняется. Не стал он ближе к народу, хотя призывы к этому звучат с самых высоких трибун. Более того, народ российский, как выясняется, не задумывается над законностью внесудебных методов борьбы за правду. Назовем это так. Все это в совокупности дает повод для определенного рода тревоги. При всем при этом теория о том, что Сталин – защитник простого человека, который способен восстановить правду и прогнать ожиревшего бездушного чиновника, крайне спорная. Но мы не будем здесь развивать соответствующую дискуссию. Однако есть опасения, что при его реальном возвращении сторонников постигнет серьезное разочарование. А это тоже не очень хорошая общественная тенденция. В целом можно порадоваться, что искусственный интеллект пришел в политический сегмент. Хотя, несмотря на то, что 21 век на дворе, а Сталин остался все-таки в веке 20-м, прошлое не оставляет нас и, можно так сказать, навязывает себя даже в будущем времени. Никаких будущих символов не создается, только прошлое. Наверное, плохо, когда есть только прошлое, а будущее остается как бы в теории.
2: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.
0: На улицах Ушакова и Нахимова в Махачкале сегодня до 17.00 ограничат подачу воды. Отключение связано с ремонтными работами на насосной станции, которая расположена в указанных улицах. Жители просят заранее сделать необходимый запас воды. Товарооборот через многосторонний автомобильный пункт пропуска Ярак-Кзмаляр на границе с Дагестаном и Азербайджаном за первую половину этого года превысил 2 миллионов тонн товаров. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления. Кстати, по данным таможенной службы, Ярак-Кзмаляр является самым загруженным погранпереходом. При проектной пропускной способности 300 грузовых авто в сутки фактически нагрузка превышает ее вдвое, а в пиковый период периоды втрое. Ну и правительство Дагестана повысило зарплату учителям математики, информатики, физики, химии и биологии. Им установили ежемесячную стимулирующую выплату в размере 10% должностного оклада. Он будет начисляться пропорционально учебной нагрузке. Я напомню, что сегодня в Дагестане работает почти 10 тысяч педагогов данного профиля. По поручению главы Дагестана Федора Щукина рабочая группа проинспектировала ход ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Магарамкентском районе в городе Дагестанские огни. Кстати, с ситуацией на местах ознакомился и зампред правительства Дагестана Валентин Клок. По информации администрации Магарамкентского района, в зону чрезвычайной ситуации попали более 200 жилых домов. Все объекты уже обследовали, продолжается оформление документов для оказания мер господдержки. Выплаты там назначены 480 заявителям. А вот в Дагестанских огнях провели комиссионное обследование почти 1000 домов. Материальную помощь получили свыше 6 тысяч жителей. Я напомню, что ликвидация последствий чрезвычайной ситуации и помощь пострадавшим остаются на постоянном контроле главы Дагестана Федора Щукина и председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. В России планируют создать единую цифровую платформу в сфере туризма. Как пишет парламентская газета, в ней хотят собрать сведения об отелях, кафе и ресторанах, гидах, инструкторах и транспортных услугах. Региональные власти также будут публиковать информацию о маршрутах, туристических объектах, фестивалях и других событиях. Кстати, такой законопроект подготовила Минэкономразвития. Предполагается, что новая система поможет сделать туристический рынок более прозрачным и защитить путешественников от недобросовестных услуг. Сейчас за окном Махачкаля плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 29. Солнечно, без существенных осадков, так обещает гидрометцентр Дагестана, и легкий ветер с Каспийского моря. Пусть этот день, друзья, принесет вам только приятные встречи, хорошие новости и повод улыбнуться. С вами Диалог ФМ. Доброе утро начинается здесь.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

Ну и Банк России, который выступает регулятором страхового рынка, изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Теперь при расчете средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Кроме того, средняя цена расходных материалов будет определяться без скидок. Новый порядок начнет действовать с 11 июля этого года, а по оценкам Центрального банка повлечет за собой статус средней выплаты по ОСАГО на 10%. Кроме того, другое нововведение Центробанка касается учета затрат на детали одноразового использования. Это уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие элементы страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Ну и, друзья, в Российском Союзе туриндустрии назвали самые популярные направления отдыха в России. Этим летом самыми востребованными остаются Краснодарский край и Крым. В топ-10 направлениях также вошли Санкт-Петербург, наш Дагестан, Москва и Калининградская область, а также Ставропольский край, Карелия и Алтай, также Республика Татарстан. Я напомню, что в прошлом году перечень был аналогичный. По десятку замыкала, правда, Северная Осетия. В этом году она уступила Республике Карелия. Ну и путешествия вошли в число самых популярных способов справиться со стрессом. По данным опроса, их выбирают 46% респондентов. Почти столько же опрошенных выбирает сон и отдых дома. Я напомню, что главным состоянием в повседневной жизни россиянина назвали усталость. Ее отмечают 38% участников. Кстати, после поездок люди чаще всего говорят о смене обстановки, новых впечатлениях, улучшении настроения и приливе сил. Ну и Совет Федерации одобрил поправки в налоговый кодекс, который касается производства и поставок бензина на внутренний рынок. Об этом пишет «Известия». Нефтеперерабатывающим заводам упростят получение налогового вычета при выпуске высокостанкового топлива методом снижения компонентов. Кроме того, предприятие получит больше времени на модернизацию оборудования. Выполнять эти обязательства можно будет до конца следующего года. Отдельное изменение касается импортного бензина для топлива из страны Европейского экономического союза и других государств установит новые правила расчета компенсации. Поправки вступят в силу после официального опубликования закона. Ну и, друзья, российские работодатели все чаще ждут от соискателей рабочих профессий, уверенного владения инструментами и оборудованием. Такие навыки назвали наиболее важными 53% работодателей нашей страны. С начала года подобные требования упоминались в вакансиях более 374 тысячи раз. Это на 20% больше, чем годом ранее. При этом работодатели обращают внимание не только на профессиональные умения, важным считают дисциплину, добросовестность, умение работать в коллективе, а также самостоятельно выполнять задачи и ориентироваться на результат. Ну, друзья, Совет Федерации одобрил закон о профилактике киберпреступлений. Как пишет парламентская газета, документ создает основу для комплексной защиты граждан от интернет-мошенников, вовлечения в экстремизм и подросткового дроперства. На федеральном, региональном и муниципальных уровнях будут разрабатывать программы профилактики. В школах, колледжах и вузах также планируют проводить аналогичные занятия по цифровой безопасности. Ну и, друзья, Банк России допустил, что ключевая ставка в среднесрочной перспективе может остаться выше, чем регулятор ожидал весной. Это необходимо для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Об этом говорится в резюме обсуждения ставки, опубликованном на сайте Банка России. В Центральном банке отметили, что снижение инфляции позволило начать смягчение денежно-кредитной политики. Однако проинфляционные риски остаются, и поэтому возможностей для дальнейшего снижения мало. Сейчас я напомню, что ключевая ставка достигает свыше 14%. Ее понизили 19 июня. Дональд Трамп заработал почти 1,5 миллиарда долларов на криптовалютах. Общий же доход президента.

0: президента США за прошлый год превысил чуть более 2 миллиардов долларов, следует из декларации. Это примерно в 3,5 раза больше, чем годом ранее. В отчете на 927 страниц также указаны сделки на фондовом рынке. Тему продолжим в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Телеканал CNBC изучил декларацию Трампа о доходах и выяснил, что в прошлом году глава Белого дома больше всего заработал на сделках с криптовалютами. Так, например, он получил 515 миллионов долларов от продажи токенов World Liberty Financial, соучредители компании Дональд Трамп и его сыновья. Среди других криптовалютных доходов – выручка от мемкоина Трамп – 635 миллионов долларов и сделки с акциями компании Stablecoin Hold – около 200 миллионов. После возвращения в Белый дом Трамп последовательно продвигал инициативы по регулированию крипторынка. Он ввел федеральные правила для стейблкоинов и в целом ослабил государственный контроль за отраслью. Таким образом, налицо нарушение конфликта интересов, пишет Рейтер. Агентство обратилось в администрацию президента за разъяснениями. Там ответили, что все действия Трампа направлены на борьбу за интересы американского народа, а благодаря его указам США стали, цитата, «криптостолицей мира». Более того, глава Белого дома и вице-президент, в отличие от других госслужащих, имеют право не соблюдать закон о конфликте интересов. Кроме того, Трамп стал больше зарабатывать на своих гольф-клубах во Флориде – Дорал и Мар-а-Лаго, пишет Вашингтон-Пост. В 2025-м активы принесли ему почти 200 миллионов долларов против 165 в 2024-м. Также газеты перечисляют подарки главы Белого дома. Помимо 10 билетов на финал чемпионата мира, в перечень вошли эксклюзивные приглашения на Супербоул, UFC и прочие спортивные события. В списке фигурирует и статуэтка Трампа с поднятым кулаком после покушения в Пенсильвании. Ее цена в декларации – 250 тысяч долларов. Примерно две трети отчета занимает описание сделок президента на фондовом рынке, отмечает Bloomberg. Речь, например, об инвестициях в акции Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, а также вложениях в золотые слитки. Каждая транзакция от 500 тысяч до нескольких десятков миллионов долларов. В общей сложности агентство оценивает состояние Трампа в 7,5 миллиардов. Таким образом, его можно считать самым богатым президентом в истории США.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреется до плюс 29. Солнечно, без существенных осадков, так обещает гидрометцентр Дагестана, и легкий ветер с Каспийского моря. Пусть этот день, друзья, принесет вам только приятные встречи, хорошие новости и повод улыбнуться. С вами Диалог ФМ. Доброе утро начинается здесь.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На улицах Ушакова и Нахимова в Махачкале сегодня до 17.00 ограничат подачу воды. Отключение связано с ремонтными работами на насосной станции, которая расположена в указанных улицах. Жители просят заранее сделать необходимый запас воды. Товарооборот через многосторонний автомобильный пункт пропуска Ярак-Кзмаляр на границе с Дагестаном и Азербайджаном за первую половину этого года превысил 2 миллионов тонн товаров. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Северокавказского таможенного управления. Кстати, по данным таможенной службы, Ярак-Кзмаляр является самым загруженным погранпереходом. При проектной пропускной способности 300 грузовых авто в сутки фактически нагрузка превышает ее вдвое, а в пиковый период втрое. Ну и правительство Дагестана повысило зарплаты учителям математики, информатики, физики, химии и биологии. Им установили ежемесячную стимулирующую выплату в размере 10% должностного оклада. Он будет начисляться пропорционально учебной нагрузке. Я напомню, что сегодня в Дагестане работает почти 10 тысяч педагогов данного профиля. По поручению главы Дагестана Федора Щукина рабочая группа проинспектировала ход ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Магарамкентском районе в городе Дагестанские огни. Кстати, с ситуацией на местах ознакомился и зампред правительства Дагестана Валентин Клок. По информации администрации Магарамкентского района, в зону чрезвычайной ситуации попали более 200 жилых домов. Все объекты уже обследовали, продолжается оформление документов для оказания мер господдержки. Выплаты там назначены 480 заявителям. А вот в Дагестанских огнях провели комиссию. На обследование почти 1000 домов. Материальную помощь получили свыше 6000 жителей. Я напомню, что ликвидация последствий чрезвычайной ситуации и помощь пострадавшим остаются на постоянном контроле главы Дагестана Федора Щукина и председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Ну и в России планируют создать единую цифровую платформу в сфере туризма. Как пишет парламентская газета, в ней хотят собрать сведения об отелях, кафе и ресторанах, гидах, инструкторах и транспортных услугах. Региональные власти также будут публиковать информацию о маршрутах, туристических объектах, фестивалях и других событиях. Кстати, такой законопроект подготовила Минэкономразвития. Предполагается, что новая система поможет сделать туристический рынок более прозрачным и защитить путешественников от недобросовестных услуг. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Бельгии совершила невероятный камбэк в концовке матча 1/16 финала с Сенегалом, проигрывая 0-2. Бельгийцы отыграли гандикап на исходе встречи. Вышедший на замену Ромелу Лукаку вернул Бельгию в игру на 86-й минуте, замкнув фланговый прострел. Окончательно отыграл преимущество сенегальцев капитан Юри Тилеманс. На 89-й минуте он головой вонзил мяч в сетку, воспользовавшись ошибкой голкипера. Развязка наступила уже на последних минутах дополнительного времени. Все тот же Тилеманс реализовал пенальти и вывел Бельгию в 1/8 финала. Счет 3-2.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв в первом матче плей-офф футболистов Демократической Республики Конго 2-1. Англичане пропустили уже на 7-й минуте, но спаслись от позорного завершения Мундиаля благодаря дублю Гарри Кейна. До перерыва Англия, которая в группе набрала 7 очков, не могла ничего поделать с вратарем конгозежцев Лионелем Пасси. На 75-й минуте Гордон навесил с левого фланга, и Кейн в прыжке головой сравнял счет, а через 11 минут капитан англичан получил пас от Гордона на линии штрафной, развернулся и мощно пробил в дальний угол. Интересно, что для Англии эта победа стала первой на чемпионатах мира, когда они пропустили первыми с самого финала 1966 года. В 1/8 англичане встретятся с хозяевами турнира, сборной Мексики.
0: Попутного ветра.
1: Мексиканцы в 1/16 финала обыграли Эквадор 2-0. Это их первая победа с 1986 года в плей-офф чемпионата мира. Эквадор, который в группе обыграл саму Германию, видимо, так и не пришел в себя после той победы. Мексиканцы с первых минут обрушили на соперника шквал атак, две из которых завершились голами уже к 31-й минуте матча. После перерыва мексиканцы сбавили обороты и четвертый матч подряд завершили без пропущенных голов.
0: Против течения.
1: Вице-чемпион мира сборная Франции уверенно разобралась со Швецией 3-0 в 1/16 финала. Первый тайм французы провели как на тренировке, они нанесли 15 ударов по воротам. Мбаппе дважды попал в штангу, Майкл Алисе выстрелил бисиклетой, но мяч снова угодил в стойку. И все же перед самым перерывом Мбаппе после паса Алисе убрал защитника и отправил мяч в дальний угол. В начале второго тайма Алисе выдал второй голевой пас на Брэдли Баркалу, и тот удвоил преимущество, а на 74-й минуте Майкл оформил хет-трик из голевых передач, выведя Мбаппе 1-1 с вратарем. Килиан забил свой 10-й гол в плей-офф чемпионатов мира, больше, чем кто-либо в истории. В 1/8 финала Франция встретится с Парагваем, который выбил Германию. Это были некоторые итоги 21-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Соборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Качхюр. Село в Курахском районе Дагестана. Административный центр муниципального образования «Сельсовет Качхюрский». Это самое старое село в Курахском районе. Точная дата его возникновения, к сожалению, неизвестна. Расположен аул в крайне трудодоступном месте. Оно представляет собой как бы естественную крепость. Вокруг пастбища, сенокосы, пашни, речки, родники, а на огромных холмах стоит и сам Качхюр. С восточной стороны от любопытных взглядов село закрывает гора Парзу, а с восточно-западной стороны покой и мир качхюрцев охраняет другая гора – Китинкил. В селе до сих пор действует джума-мечеть, построенная в XI веке, и арочный мост на высоте 20 метров. По словам местных жителей, давно еще планировалось переселение жителей из Качхюра, но сельчане передумали и отказались. Но все же после качхюрцы потихоньку начали переселяться на прикутанные земли. А землетрясение 1966 года заставило жителей в массовом порядке переселиться в село Бугдатепе. Качхюр известен своими ашугами, алимами и мастерами. Самый известный из них – классик лезгинской и дагестанской литературы Саид Качхюрский. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло около 160 качхюрцев. Из них 89 человек вернулись к своим семьям, а остальные погибли.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог ФМ. Все время по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: Спорт – это мощный социальный феномен, формирующий мировоззрение и установки миллионов. Он характеризует эмоциональной напряженностью и становится неотъемлемой частью культуры. Сегодня, 2 июля, мы отмечаем Международный день спортивного журналиста, который подчеркивает важность и значимость профессии, стоящей за каждым значительным спортивным событием. За каждой победой и поражением стоят не только команды, тренеры и болельщики, но и профессионалы, обладающие уникальными навыками фиксации и трансляции ключевых аспектов спортивных состязаний. Деятельность спортивных журналистов представляет собой сложное искусство, требующее от них не только физического присутствия на месте событий, но и способности оставаться незаметными для окружающих. Это искусство заключается в мгновенной передаче эмоций и настроений целой нации, что требует глубокого понимания психологии и социологии спорта. Спортивные журналисты демонстрируют глубокую приверженность своему делу и профессиональную преданность, обеспечивая объективное и точное освещение спортивных событий.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В первом полугодии в Санкт-Петербурге посещаемость торговых центров уменьшилась на 5% относительно того же периода предыдущего года. Об этом сообщили аналитики Focus Technologies. В столице России падение составило 2%. Петербург оказался более уязвим к изменениям. По данным ряда консалтинговых фирм, снижение потока посетителей в городе составило от 4 до 5% по сравнению с прошлым годом, в то время как в Москве показатель составил 2%. При этом снижение посещаемости в основном затронуло средние и крупные торговые объекты, которые потеряли от 2 до 4% посетителей. Тенденция к уменьшению числа посетителей стала устойчивой для рынка торговой недвижимости. Эксперты рынка отмечают, что продажи в классических торговых центрах сократились на 20% по сравнению с предыдущим годом. Особенно сильно пострадали магазины одежды и обуви, зависящие от спонтанных покупок, а также предприятия общепита, где потребители стали более экономными. Аналитики прогнозируют, что во второй половине года посещаемость торговых центров продолжит снижаться, так как микроэкономических факторов, способствующих ее росту, не предвидится.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Ситуация с топливом, которая сложилась в последнее время в России, непростая, но драматизировать не надо. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Верхней Палаты Парламента. Об этом передает ТАСС. Кроме того, рабочая группа правительства в ежедневном режиме ищет решение, чтобы исправить эту ситуацию. Ранее в Кремле сообщили, что Россия начала переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов для стабилизации внутреннего рынка. Температура поверхности Мирового океана достигла нового рекордного уровня и превысила показатели, которые были зафиксированы в аналогичный период в 23 и в 24 годах. Об этом сообщил газета «Гардиан» со ссылкой на данные Европейской службы по изменению климата. По данным экспертов, 21 июня температура поверхности океана за пределами полярных регионов обновила исторический максимум для этого времени года. Специалисты предупредили, что это может повлиять на погодные условия, глобальный климат и состояние морских экосистем. Дополнительную обеспокоенность вызывает ожидаемое развитие явления Эль-Ниньо, которое, по прогнозам, может стать одним из самых мощных за последние десятилетия. Издание отметило, что предыдущий рекорд, установленный в июне 23 года, предшествовал периоду экстремальной жары, наводнений и штормов во многих странах мира. Теперь этот показатель оказался превзойден. Ученые обратили внимание, что океаны поглощают более 90% избыточного тепла климатической системы Земли, основной причиной которого остается использование ископаемого топлива. По их данным, процесс нагрева океана продолжает ускоряться. И в заключение выпуска. Совокупное состояние богатейших людей России в начале 2026 года уменьшилось почти на 2 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует рейтинг Bloomberg. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями. Всего в рейтинге представлены имена 500 богатейших людей мира. В этот список сейчас входит 20 граждан России. Их общее состояние на 1 июля составляет более 297 миллиардов долларов. На этом пока все. Александр Иванов, Служба новостей «Репорт Информ».
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Порой сервировка в ресторане требует знания этикета. Например, если приборы убраны в тканевую салфетку, их стоит перенести в тарелку и только потом расположить текстиль на коленях.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Друзья, всех приветствую. Уходит торговая сессия четверга. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря данные по инфляции в Швейцарии. Этот релиз можно интерпретировать как разогрев перед выходом самого важного релиза, может быть, даже не только этой недели. Данных по Non-Farm Payrolls. Этот отчет, даже блок статистики, мы ожидаем в 12.30 по GMT. Напомню, что после того, как американский регулятор дал нам явный сигнал того, что готов бороться с инфляцией через более высокую ключевую процентную ставку, мы, конечно же, стали с еще большим вниманием следить за макроэкономической статистикой из США, потому что нужно получить как можно больше подтверждений и доказательств устойчивости американской экономики. Потому что чем больше будет этих доказательств, тем более вальяжным станет американский регулятор в вопросе изменения ключевой процентной ставки, ну и, честно говоря, ее повышения. Индекс доллара, текущие котировки 101.40, хай был 101.58. Мы в последние дни, даже недели, разбирали ситуацию с долларом с позиции геополитических факторов и монетарных. Геополитику я предлагаю никуда не убирать и, соответственно, говорить о ней все так же, как и раньше, потому что следим за тем, как складываются отношения между США и Исламской Республикой. И здесь по-прежнему больше оснований утверждать, что напряженность остается. В частности, в этот вторник мы ждали встречу между представителями США и Исламской Республики в Катарской Дохе. И в целом эта встреча была анонсирована как следующий раунд очень важных переговоров, по итогам которого можно было бы рассчитывать на какие-то продвижения по спорным моментам, которые, очевидно, есть. Но, как вы знаете, эта встреча не состоялась. Точнее, делегация США прибыла в регион, но встретилась там с чиновниками Катара. Что касается Тегерана, то было еще одно заявление о том, что эта встреча не была согласована, поэтому не было никакой необходимости отправлять туда делегацию из Исламской Республики. Плюс ко всему, Тегеран добавил, что на текущем этапе не намерен и не собирается встречаться лично с представителями США и готов делать это только лишь через посредников. Мне кажется, что это явное доказательство того, что напряженность есть, и стороны очень далеки еще от компромиссного решения, которое позволило бы урегулировать спорные моменты этого конфликта. Это и ядерное соглашение, это и Ормузский пролив. Если уходить дальше в дебри касательно финального снятия финансово-экономических санкций, разблокировки активов, я думаю, что там тоже будут шероховатости, которые просто не так заметны, как сейчас. Поэтому геополитический фон, безусловно, тот самый, на котором я все еще вот отстраиваю свою уверенность того, что доллар может сохранить бычью динамику. Монетарные факторы, они тесно связаны с макроэкономической статистикой. Сейчас у нас на руках из обновленных релизов последний отчет по открытым вакансиям JOLTS. Действительно, отчет был очень хороший. За прошлый месяц количество открытых вакансий составило 7,6 миллиона, прогноз был 7,3. И это доказательство того, что американский рынок труда сохраняет устойчивость. Но появились вопросики вчера, небольшие, честно говоря. Это после публикации отчета по ADP, по рынку труда, частная оценка, которая предшествует релизу Non-Farm Payrolls. Потому что, исходя из отчета, в прошлом месяце американская экономика создала 98 тысяч рабочих мест. Прогноз был 113 тысяч. И ISM промышленного сектора, объективный показатель, наверное, самый лучший индикатив по состоянию промышленности США. 53,3 с 54. Ниже, чем прошлый показатель, но все-таки, давайте быть реалистами, индекс остается существенно выше пограничной зоны, которая подтверждает сохранение восстановительного импульса. Поэтому вопросы есть только к отчету ADP, но это частная оценка. Корреляция между ADP и нонфармами в последнее время очень высокая, но не стопроцентная. Поэтому я все-таки позволю себе остаться оптимистом в плане того, что предстоящий релиз Non-Farm Payrolls, который мы ожидаем, скорее всего, не разочарует. И я все так же уверен, что американская экономика имела основание, даже просто по индикаторам активности в сфере услуг и в промышленном секторе, в прошлом месяце создать 140-150 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы ожидается на прежней отметке 4,3%. Поэтому После выхода сегодняшнего релиза Non-Farm Payrolls, блока данных уровень безработицы, количество новых рабочих мест сельскохозяйственного сектора и еще динамика по росту заработных плат. Я считаю, что у доллара будут шансы, чтобы все-таки порадовать покупателей и забраться на более высокие значения. Что касается вчерашнего выступления Кевина Ворша, главы американского регулятора португальской Синтри. Ворш подтвердил то, что инфляционные риски остаются повышенными. Это проблема всех, собственно, регионов в США. Эта проблема стоит остро, мы знаем, потому что инфляция в Штатах достигла 4,2%, существенно выше целевого ориентира. Но, как и ожидалось, Ворш предпочел не комментировать то, как на все это будет реагировать американский регулятор. Ну, честно говоря, такой комментарий даже и не нужен был, потому что если Ворш в очередной раз констатировал проблему с инфляцией, мы прекрасно понимаем то, что глава американского регулятора и комитет голосующих членов будет бороться с этой инфляцией более высокой ключевой процентной ставкой. Поэтому я все так же настроен на то, чтобы отыгрывать текущий новостной фон, хорошую фундаментальную поддержку, через длинные позиции по индексу доллара. Я все так же верю, что индекс доллара сможет прорваться выше 102 пунктов. Европейская валюта против доллара. Обычно я не обращаю внимания на евро, потому что однозначно можно сделать вывод о том, что произойдет с евро на основании анализа по доллару из-за высокой корреляции. Но сейчас по фундаменту хочу отметить то, что есть объективные факторы, которые говорят о том, что евро может оказаться на более низких ценовых значениях. Помните, некоторое время назад, когда стала расти инфляция, мы говорили о том, что Европейский центральный банк, как и другие регуляторы, заряжен на борьбу с этой инфляцией, повышая ключевую процентную ставку. И, собственно, некоторое время назад Европейский центральный банк поднял ключевую процентную ставку впервые за последние 3 года, реагируя на эти возросшие инфляционные риски. Но что происходит сейчас? У нас была возможность на этой неделе послушать Лагарда. На открытии форума ЕЦБ в ходе своего выступления Лагард дала понять то, что сейчас экономика Европы стала менее чувствительна к энергетическим кризисам из-за более ускоренный переход на зеленую энергетику. Ну, может быть, это лукавство, конечно же, потому что проблемы все-таки были. Но еще один важный тезис от Лагард, что экономические условия за последний месяц явно улучшились на фоне снижения геополитической напряженности, хоть какой-то сделки-мирного соглашения между США и Исламской Республикой и на фоне открытия Ормузского пролива. Поэтому с момента последнего заседания ЕЦБ, конечно же, картина стала гораздо мягче с точки зрения оценки инфляционных рисков. И Лагард допускает то, что инфляция, возможно, дальше пойдет на спад, она снижается сейчас, перейдем к цифрам, вы это увидите. Поэтому дальнейшее повышение ключевой процентной ставки, по ее словам, будет уже нецелесообразным. И прямо в подтверждение этих слов, 2 отчета по инфляции, по Германии и по еврозоне. В Германии инфляция в годовом выражении снизилась с 2,6% до 2,3%, в еврозоне с 3,2% до 2,8%. Поэтому ЕЦБ, скорее всего, реально не будет дальше повышать ключевую процентную ставку. На контрасте с действиями Федрезерва понятно, что доллар будет гораздо более привлекательным активом. Поэтому здесь я снова подчеркиваю, что евро, скорее всего, как и другие рисковые инструменты, останется в числе уязвимых активов. Доллар-иена 162.50. Будут ли интервенции? Этот вопрос волнует абсолютно всех. Есть для этого предпосылки. Экономисты считают, что низкую ликвидность нужно использовать, если есть необходимость проведения валютных интервенций, потому что, условно говоря, если в нормальной ситуации на рынке у вас есть 100 миллиардов долларов, и вы хотите их использовать для интервентного вмешательства, вы это делаете, рассчитываете на конкретный эффект, но этот эффект может и не реализоваться. В условиях низкой ликвидности для того, чтобы вообще такой подход был эффективным, искусственного манипулирования курсом, можно потратить гораздо меньше денег. Скажем так, не 100 миллиардов, а 50-70. Я считаю, что Банк Японии и Минфин должны воспользоваться такой естественной выгодой, которая формируется за счет естественных таких праздничных оснований. И думаю, что если сейчас Банк Японии и Минфин не проведут интервенцию, это будет ошибкой, потому что впоследствии очень трудно будет остановить рост валютной пары. Поэтому, кто хочет рискнуть, эта сделка против очевидного тренда. По всем канонам технического анализа она даже может быть охарактеризована как глупая, потому что, очевидно, рост продолжается. Но иногда возникает интересная, прежде всего, фундаментальная идея, которую хочется использовать, за которую хочется зацепиться. Может быть, кого-то из вас она заинтересовала. Я, друзья, буду действовать. Я, собственно, уже нахожусь в коротких позициях и рассчитываю на то, что пара доллар-японская иена сможет показать интересную нисходящую динамику. Доллар-франк 0,8090. Сегодня ждем отчет по инфляции в Швейцарии. Ожидается снижение показателя с 0,6 до 0,5%. И прогнозируется более низкая квартальная оценка роста на 0,1% после последнего прироста на 0,2%. Важный, на самом деле, отчет, подтверждение дезинфляционного тренда, который усиливается, и это дает Национальному банку Швейцарии возможность не корректировать ключевую процентную ставку. То есть, чем меньше будет разговоров о том, что Национальный банк Швейцарии должен поднять ключевую процентную ставку, тем меньше будет оснований для роста франка. Это идеальная сейчас среда, в которой я предлагаю и дальше топить за лонговые сделки и ждать пару долларов франка значительно выше уровня 0,81. Доллар-канадец 1,4220, приоритет за восходящим движением, факторы, которые будут способствовать этому, или, по крайней мере, должны способствовать этому. Рост американского доллара, обвал рынка нефти, который идет по всем фронтам, рецессия в Канаде и комментарии Маклима о том, что повышение ключевой процентной ставки в Канаде под большим вопросом. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет Эхнатон приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет Эхнатон.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни. Глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие слышали про 1С, но не все до сих пор понимают, а как 1С работает в реально настоящем бизнесе. Кто-то думает, что 1С это про бухгалтерию, кто-то думает, что 1С это для автоматизации предприятий и заводов, а кто-то вообще считает, что 1С это что-то устаревшее, что давно умерло и даже не думает об этом. Сегодня я покажу на 5 примерах различных бизнесов, от кофейни до производства, как в бизнесе используется 1С, какие задачи решает, для чего оно нужно. Вы сможете решить, где применить 1С конкретно в вашем бизнесе. Начнем с самого простого случая. Небольшая кофейня. И казалось бы, какая 1С в кофейном бизнесе. Бариста варит кофе, наливает кофе в стаканчик, клиент оплачивает картой. И действительно, на первый взгляд кажется, что 1С вообще здесь нет и быть не может. Ну, куча разных систем, где можно картой оплатить. Ну, неужели здесь где-то должна быть 1С? Но на самом деле 1С есть под капотом. По сути, на фронте, непосредственно то, что видит рядовой покупатель кофейни, 1С нет. Но в бэк-офисе 1С есть у бухгалтера. Зачастую в таких бизнесах собственник даже никогда вообще в 1С не заходит. Но на самом деле нужно посчитать расходы материалов, отразить выручку, посчитать зарплату баристы, сдать отчетность. Это все делает бухгалтер в отдельной базе по этому юрлицу, ИПшнику или ОШке в 1С бухгалтерии. Это самый минимальный вариант использования 1С. Один пользователь, одна бухгалтерская база. Ключевая функция – это как раз сформировать и сдать отчеты для налоговой. С этим справляется 1С бухгалтерия. И на самом деле это касается не только кофеен. Любой небольшой бизнес, он может не работать в 1С непосредственно сам. В этом бизнесе собственник все равно подает документы или отчеты для своего бухгалтера, а бухгалтер по этому бизнесу ведет 1С бухгалтерию, формирует там отчеты и сдает их из именно 1С бухгалтерии. Второй уровень – торговая компания. Представьте, например, ваш бизнес продает светодиодную ленту. У вас ООО, значит, небольшие обороты, 110-180 миллионов рублей, до 20 сотрудников, среди них менеджер по продажам, один бухгалтер. Вы сами занимаетесь бизнесом, покупаете товар, продаете, у вас нет никакого производства, у вас может не быть даже услуг. Вы такая торговая компания небольшая. Здесь уже одной 1С бухгалтерии не обойтись. В программе, помимо бухгалтера, который выставляет счета на оплату или какие-то закрывающие документы, нужно, чтобы работали менеджеры, кладовщик, ну и бухгалтер в том числе. Для этого идеально подходит продукт 1С управления нашей фирмы или сокращенно 1С УНФ. Это такое решение от фирмы 1С как раз для таких бизнесов, который позволяет полностью вести управленческий учет, формировать первичные документы и потом эти документы выгружать в бухгалтерию, чтобы бухгалтер, как и в первом нашем примере, отчитался перед налоговой. Для того, чтобы рулить, видеть цифры бизнесом, подойдет это решение. Давайте посмотрим, что из себя вообще продукт этот представляет. Во-первых, это деньги. Все, что связано с приходом в вашу компанию денег, оплатой по безналу, по выставленным счетам, оплату поставщикам и так далее. Этот блок нужно контролировать. Соответственно, 1С УНФ позволяет полностью отслеживать все движения финансовых потоков. Если у вас есть розница, вы, например, отгружаете светодиодную ленту физическим лицам, то к ней подключается онлайн-касса, и вы сможете принимать также деньги и от физических лиц. Второй блок, который закрывает этот продукт, это все, что связано с продажами. От момента, когда клиент оставил заявку на вашем сайте, заявки могут быть загружены, есть небольшой блок CRM даже в 1С УНФ, и вы от этой заявки, менеджер связывается с клиентом, общается, оформляет заказ, выставляет счет на оплату. Весь этот функционал по выставлению счета, по заведению информации о клиенте, по подготовке договоров, он также ложится на плечи 1С УНФ, и 1С УНФ помогает видеть, какой из менеджеров, по какому клиенту, какие документы выставил, что вообще сейчас продается, что еще в работе находится, что уже из заказов было отгружено и доставлено клиенту. Это все аккумулируется в одном месте. И третий блок. Раз у вас есть продажи, значит, у вас есть и закупки. Все, что связано с закупками,

на складе, она закупает их еще для того, чтобы поставить по новым заказам. В общем, начинается полный сырбор. Чтобы этого сырбора не было, пользуйтесь блоком «Склад» в программе 1СНФ. В нем есть возможность провести инвентаризацию частичную либо полную, подключить туда терминал сбора данных. Соответственно, кладовщик при сборке заказа сможет использовать сканер штрих-кодов, чтобы как минимум собрать заказ, как максимум еще контрольно его потом проверить, если заказ, соответственно, собран, все ли там позиции. Программа сможет подсказать, что чего-то, может быть, не хватает или что-то лишнее положено. Благодаря этому количество ситуаций, когда возникает пересортица у вас на складе, оно уменьшается, и склад становится прозрачным в работе. Третий пример бизнеса – это торговая компания, селлер на маркетплейсе, например, который торгует на Wildberries или на Озон. Например, у вас 4000 позиций ассортимента товаров, в сезон до 10 тысяч доходит. Вы такая торговая компания, которая системно работает на маркетплейсах. Для такого бизнеса используется продукт 1С управления торговлей, или сокращенно 1СУТ. Это такой мощный инструмент для торговых компаний, который позволяет организовать процессы торгового учета, закупки товаров, также автоматизации склада и продажи товаров с интеграцией с маркетплейсами для того, чтобы выгружать из 1С информацию о карточках товаров, фотографиях, описании товаров и всего прочего. Из 1С, благодаря этому продукту, можно централизованно управлять полностью всем вашим ассортиментом, которым вы торгуете на маркетплейсе. Автоматически получать с маркетплейса информацию о том, какие товары проданы, а в обратную сторону с маркетплейса в 1С загружается информация о продажах. То есть вы видите, что было продано, за какой период было продано, в каком количестве. И еще один важный блок, который позволяет решить как раз 1С управление торговлей, это интеграция с системой «Честный знак». В 2026 году все большее количество категорий товаров, на которые расширяется применение маркировки, и внутри 1С управления торговлей уже встроены инструменты для работы с «Честным знаком». Если вы не большая компания, то, скорее всего, тех инструментов, которые там уже зашиты под капотом, вам будет достаточно для работы с ним. Без 1С селлер не знает свою настоящую себестоимость, из-за этого не может юнитку посчитать, занимается ручным обновлением цен, не контролирует свои остатки на ВБ и руками делает сверку поставок. В 1С же это все автоматизировано, и вы можете, используя 1С, выиграть как раз время для того, чтобы заниматься бизнесом, а не вот этой всей рутиной. Четвертый вид бизнеса, в котором неожиданно, но тоже есть 1С, это услуги. Например, клининговая компания. Она не продает никакой товар, она занимается тем, что под заказы клиентов агрегирует какое-то количество клинеров, да, покупает какие-то моющие средства, которые будут использованы на заказах, имеет небольшой склад по расходникам. Но при этом ей важно контролировать вообще, какие заказы выполнил. Например, мог выполнить один 18 заказов, другой 25. Соответственно, разная будет зарплата у одного другого клинера. Может быть, разная сложность у заказов. Какие-то ежедневные заказы на уборку в офисе, какие-то заказы после стройки. Разумеется, сложность одного и другого заказа будет разная. Поэтому и зарплата клинера будет больше или меньше в зависимости от того, какой заказ он сделал. По сути, для таких бизнесов, связанных с услугами, первый контур, такой оперативный, где ведется основной учет, поможет как раз его организовать 1С УНФ, потому что там есть возможность вести заказы клиентов, получать оплаты по счетам, вести начисление зарплаты по клинерам. Те данные, которые рассчитает 1С УНФ по зарплате клинера, должны быть выгружены в 1С зарплату управления персоналом. Это отдельный еще продукт фирмы 1С, который поможет правильно начислить по каждому доходу каждого клинера налоги, отчитаться по этому в пенсионный фонд, в налоговую. Таким образом, в таких компаниях обычно работает связка из трех программ. 1С УНФ для того, чтобы вести реально управленческий учет для руководителя компании. 1С зарплату управления персоналом для того, чтобы правильно рассчитать налоги на зарплату большого количества сотрудников, отчитаться в налоговую. 1С бухгалтерия, потому что так или иначе общие отчеты и бухгалтерский баланс по этому бизнесу тоже нужно формировать. И бухгалтер, как в первом нашем примере, будет пользоваться для этого 1С бухгалтерии. Пятый пример бизнеса, где используется 1С, он более сложный, потому что в этом бизнесе есть производство. При этом производство может делиться либо такое небольшое или среднее, или такое среднее-крупное. Для каждого из этих видов двух производства есть свой продукт. Первое решение – это 1С комплексная автоматизация. Это такой продукт фирмы 1С, где, по сути, есть уже внутри 1С управление торговли, где внутри есть 1С бухгалтерия, и даже 1С зуб, он тоже внутри есть как отдельная подсистема. Это такая одна база, где все в одной базе, это все существует. Я бы порекомендовал этот продукт для тех бизнесов, когда у вас один, может быть, два цеха, когда у вас производится там 150-200 SKU, и у вас простые достаточно спецификации на продукты. Что такое спецификация? Это на входе, это описание такой нормативов, на входе вы используете такие-то материалы или полуфабрикаты, на выходе такую-то продукцию получаете. Ну, например, в случае с бумажными браслетами, на входе это, соответственно, бумага определенных размеров, форматов, краска цветная различных цветов, на выходе у нас, соответственно, готовое изделие браслет. Так вот, задача внутри производства — это посчитать как раз себестоимость этого браслета. А для этого нужно посмотреть, а сколько, собственно, было

0: единиц продукции выпущено, по нормативу, сколько килограмм краски было использовано, соответственно, сколько ушло на это бумаги, и зная стоимость, по которой закупалась бумага, и стоимость, по которой закупалась краска, мы можем посчитать, а сколько у нас себестоимость одной единицы браслета. Вот для того, чтобы вести учет производства такого, нужно иметь как раз продукт 1С комплексная автоматизация. Несколько иная ситуация, когда у вас производство большое, у вас несколько цехов, у вас большие сложные производственные переделы. Что такое производственный передел? Это когда продукция трансформируется на входе материал, какие-то полуфабрикаты, она трансформируется в либо готовую продукцию, либо в другой полуфабрикат. А этот полуфабрикат идет на следующую операцию, на следующий производственный передел и, соответственно, используется там как полуфабрикат, из которого уже будет сделано или следующий полуфабрикат по цепочке, или уже готовая продукция. Таких производственных переделов может быть большое достаточно количество. Например, в бизнесе, который производит колбасу, таких производственных переделов от момента, когда взяли говядину и свинину, до момента, когда готовая колбаса выехала с линии, во-первых, по срокам это происходит порядка 2-3 недель по некоторым видам продукции, так еще и производственных переделов порядка 16 вот в производственной цепочке. Для автоматизации сложных, соответственно, расчетов многопередельной продукции при производстве используется как раз 1С ERP. Кроме того, на каждый производственный участок можно еще соотнести, например, какой-то норматив электроэнергии, который станок использует для конкретного производственного передела. Или, соответственно, можно с помощью выстраивание такой цепочки, которая идет к изготовлению готовой продукции, можно посчитать, например, загрузку рабочих центров, на которых будет производиться та или иная операция, и благодаря этому обеспечить планирование производства на том или ином участке. Соответственно, на таких предприятиях использовать 1С ERP оправданно, и это им нужно для того, чтобы понять, а какая конечная себестоимость того продукта, который компания изготовила. Какой бы бизнес ни был, так или иначе он использует 1С. Потому что ему важно понимать, сколько он зарабатывает, сколько тратит, даже сколько платит налогов.
1: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Промышленный кластер стройматериалов, конструкции и технологий, который объединил 12 предприятий отрасли, прошел аккредитацию. Минпромторге России получил официальный правовой статус. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Дагестана. Получение федеральной аккредитации, я напомню, что дают участникам кластера возможность получить субсидии до 150 миллионов рублей на возмещение затрат на стартовые партии продукции, применять пониженную ставку страховых взносов, а также пользоваться льготными кредитами. Я напомню, что сейчас есть возможность такие субсидии получать на маркетинг, сертификацию и выставки. Кроме того, предусмотрена поддержка промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе. Этой весной из Дагестана в армию направляется более 3000 солдат. Об этом заявил военный комиссар Дагестана Абдурахман Муратханов на заседании Республиканской призывной комиссии. Его провел накануне глава Дагестана Федор Щукин. По словам Муратханова, новобранцы из 1996 по 2008 года рождения. Большинство из них уже направлены к местам несения службы. С опережением графика задания по весеннему призыву выполняют Махачкала, Каспийск, Хасаюрт, Избербаш, Кизилёрт, Буйнакск, Кизляр, Южно-Сахакумск, также Хасаюртовские, Новолакские и Кайкенские районы. В рамках реализации краткосрочного плана на 2028 годы в Республике Дагестан запланировано заменить 63 единицы лифтового оборудования в 20 многоквартирных домах. Из них уже сданы в эксплуатацию 44, об этом сообщает пресс-служба Дагестанского фонда капремонта. В эти дни три современных лифта ввели в эксплуатацию в доме номер 35 по улице Буганова в Махачкале. Ну и новая школа в селе Аделятар Хасаюртовского района, которая пострадала в результате ливней и паводка, будет состоять из быстровозводимых конструкций. Об этом сообщили в правительстве Дагестана. Сегодня я напомню, что ведется подготовка к возведению образовательного учреждения. На объекте идет расчистка и планировка строительной площадки. Отметим также, что в Дагестане в 2025 году было возведено и открыто 14 школ на почти более 5000 ученических мест. А энтузиаст из Гунибского района Заур Цахолов решил открыть музей в заброшенном селе Гамсутль. Все заработанные средства он планирует вложить в восстановление популярной туристической локации. Дом, который восстанавливает Заур, принадлежал бабушке, дедушке и супруге Заура. Он пустует уже более 40 лет. Сейчас Заур заново по кирпичу отстраивает стены, все работы пока ведет на свои личные средства, но в будущем планирует поучаствовать со своим проектом в грантовых конкурсах. До конца этого года Заур планирует отстроить здание, а открытие музея предполагается примерно через год. Наиболее 1,5 миллиона заявлений на новую семейную выплату поступило по всей России. Через МФЦ Дагестана за этой услугой обратилось порядка более 4000 родителей наших дагестанцев, об этом сообщает пресс-служба центра. Государство пересчитывает уплаченный НДФЛ по ставке 6% и возвращает разницу одной суммой. Главное условие – наличие официальной работы и уплаты налогов. Претендовать на получение выплаты могут оба работающих родителя, усыновители, опекуны или попечители. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Ситуация на топливном рынке может оказать продолжительное влияние на инфляцию в России. Об этом не только в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Ситуация на топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию в России, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. Рост цен на моторное топливо ускорился с середины мая. Бензин и дизель входят в потребительскую корзину, поэтому их удорожание напрямую влияет на инфляцию. Рост цен на топливо может влиять на цены других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки. Удорожание топлива может влиять на инфляцию напрямую, поскольку цены на бензин являются важным товаром-маркером для населения и компаний, подчеркнул регулятор.
0: Деньги дороги, как память.
1: С 1 июля Банк России ужесточает правила выдачи ипотеки. По словам заместителя директора Департамента финансовой стабильности Банка России Евгения Румянцева, существует два главных признака, по которым банк будет считать кредит рискованным. Первый – высокая долговая нагрузка, когда на платежи по кредитам уходят почти все доходы заемщика. И второй – маленький первоначальный взнос. Если человек вносит всего пятую часть стоимости жилья или меньше, для банка это сигнал повышенного риска.
0: Идея на миллион.
1: Банки в Беларуси, Казахстане и Киргизии ввели комиссии до 5% за внесение наличных российских рублей, пишет РБК. Часть банков Армении вообще отказалась принимать купюры. Наиболее масштабные ограничения введены в Беларуси. Комиссии установили больше трети действующих банков. Интеграция экономик, близость границы и доступная логистика стимулируют перетоки средств. В Казахстане, по данным Нацбанка, в апреле-мае обменные пункты совершили нетто покупки рублей на 4,7 миллиарда. В белорусских банках скапливается избыточная рублевая масса, а логистика инкассации и конвертации стала затратной. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Леваши. Административный центр одноименного района. Основное население – даргинцы. Небольшой процент жителей составляют аварцы. Аул расположен в обширной Левашинской долине. В годы гражданской войны в Левашах находился штаб Совета обороны и областной комитет РКП. Сохранился дом, в котором жил Григорий Константинович Орджоникидзе, проводивший в 1920 году съезд горской бедноты. В 1928 году аул посетил всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Обилие пахотных земель предопределило основное занятие местного населения – это земледелие. Визитной карточкой селения является основная сельскохозяйственная культура левашинцев – капуста, которой его жители умудряются снабжать чуть ли не половину населения России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 2 июля 1798 года войска Наполеона высадились в Александрии. И это была не просто военная операция, а уникальный сплав завоевания и познания. В составе экспедиции шли не только солдаты. Вместе с 38 тысячами военных к берегам Египта отправились 167 ученых. Математики, химики, ботаники, археологи, художники. Для них война стала полем для открытия. Именно эта экспедиция подарила миру ключ к разгадке древнегреческой письменности – знаменитый Розетский камень. А труд «Описание Египта» в 33 томах, созданный участниками похода, надолго стал главным источником знаний о стране пирамид. Даже знаменитая фраза Наполеона перед битвой у пирамид «Солдаты 40 веков истории смотрят на вас» звучит как признание. Они стояли на пороге не только новых сражений, но и нового понимания прошлого. Египетский поход Наполеона – это редкий случай, когда жажда славы шла рука об руку с жаждой знаний, а пушки соседствовали с чертежными досками и кистями. И именно в этом сплетении военного расчета и научного любопытства и родилась особая страница мировой истории.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: С начала текущего месяца вступили в силу новые изменения, которые затронут как обычных граждан, так и определенные категории населения. Так, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в июне, получат автоматическую надбавку к своим пенсиям. Ее размер составит 19 169 рублей. Также увеличение выплат предусмотрено для тех, кто в прошлом месяце получил первую группу инвалидности. В сфере недвижимости введена возможность оформления сделок с использованием биометрических данных. Это позволит покупателям и продавцам регистрировать смену права собственности дистанционно, будь то купля-продажа или дарение. Для этого потребуется подтвердить личность через единую биометрическую систему и подписать документы усиленной электронной подписью. Система быстрых платежей начала использовать ИНН при идентификации переводов, что поможет бороться с мошенничеством. Пользователям не нужно будет вводить ИНН вручную, так как банки смогут обмениваться данными через платежную систему. Банкам и микрофинансовым организациям стало сложнее выдавать кредиты гражданам с высокой долговой нагрузкой. Центробанк ужесточил требования, что может привести к росту отказа в займах, снижению сумм кредитов или менее выгодным условиям для заемщиков, чьи доходы уже значительно уходят на погашение долгов.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Реклама на Диалог.ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
7: Натуральный витамин.
6: Папа вкусный сок томатный.
8: Да чего же он приятный.
6: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
9: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
10: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
11: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Социальный фонд России начал применять новый механизм назначения ряда социальных выплат. Об этом РИА Новости сообщил ассистент кафедры финансового права университета имени Кутафина Максим Хромченко. По словам эксперта, изменения затронут выплаты по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка. Их будут назначать автоматически на основании информации, уже имеющейся в системе индивидуального учета. Хромченко пояснил, что ранее после наступления страхового случая социальный фонд запрашивал необходимые сведения у работодателя. С введением нового порядка основным источником информации станут данные индивидуального лицевого счета гражданина. На Землю обрушится сильная магнитная буря после мощной вспышки на Солнце. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований. Отмечается, что в ночь с 30 июня на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла. Ученые подчеркивают, что фронт от вспышки дойдет до Земли в четверг в период с 21 часа до полуночи по московскому времени. Ожидается, что буря станет самой сильной с марта 26 года. Несмотря на умеренную силу взрыва, удар все равно будет довольно ощутимым, говорит в сообщении. И в заключение выпуска. После плановых отключений горячей воды обычно она остается ржавой некоторое время, и мыться в ней не стоит, рассказала газете.ру врач-дерматолог Наталья Жафтан. Разовый контакт кожи с ржавой водой не несет критической угрозы, но последствия для внешнего вида могут быть ощутимыми. Сухость и раздражение – самый частый результат. Частицы ржавчины нарушают защитный слой кожи, вызывая шелушение и зуд. Особую осторожность стоит проявлять людям с хроническими кожными заболеваниями, такими как экзема или атопический дерматит. Лучше избегать такого контакта, так как ржавая вода может вызвать обострение. Ну а самый ощутимый удар принимают на себя волосы, особенно осветленные или окрашенные. Частицы железа могут придать волосам неприятный рыжеватый или желтоватый тон. Волосы становятся сухими, ломкими и теряют блеск, отмечает эксперт. На этом пока все. Александр Иванов, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!
1: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
2: Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий.
3: Да, и сегодня мы погружаемся в сухие факты и отчеты, чтобы понять реальную картину происходящего.
2: Именно. И, как всегда, хочу напомнить, что мы здесь не для того, чтобы принимать чью-то сторону. Мы остаемся абсолютно беспристрастными. Просто, ну, транслируем то, что говорят оригинальные источники.
3: Угу. Только факты.
2: Да. И начнем мы с того, что сейчас формирует правовой ландшафт Соединенных Штатов с громких решений Верховного суда США. Итак, давайте разберем это. Суд оставил в силе право на гражданство по праву рождения.
3: Да, это знаменитая 14-я поправка.
2: Верно. Президент США пытался отменить это своим указом, но суд его отклонил. Означает ли это какую-то полную перестройку правовой системы?
3: Ну, если связать это с более широкой картиной, то мы видим, что главный судья Робертс, скажем так, очень твердо держит контроль над судом.
2: Угу.
3: Решение по гражданству невероятно важно, потому что оно сохраняет 150-летнюю практику. То есть правила того, кто вообще считается американцем, остаются неизменными.
2: Но при этом в других делах суд поддержал запреты в Айдахо и Западной Вирджинии на участие трансгендерных женщин в женских спортивных соревнованиях.
3: Точно. А еще они сузили действие закона об избирательных правах, что тоже, знаете ли, довольно серьезный сдвиг.
2: Ого, да. И они же, кажется, расширили права на владение оружием. Это вторая поправка.
3: Ага, и поддержали дерегулирование финансирования избирательных кампаний. Это, пожалуй, самое фундаментальное изменение для политических денег.
2: Слушайте, от политических решений и, ну, денег в политике давайте логично перейдем к личным финансам. Данные о доходах президента США только что опубликовали, и мы, опять же, просто смотрим на сухие цифры.
3: И цифры там весьма впечатляющие.
2: Не то слово. Доходы президента США в 2025 году превысили 2,2 миллиарда долларов.
3: И тут важна структура этих доходов.
2: Да, потому что более 1,4 миллиарда из этой суммы получены от операций с криптовалютой. Это похоже на какую-то современную цифровую золотую лихорадку прямо из овального кабинета. Как это вообще соотносится с доходами предыдущих лидеров?
3: Это просто беспрецедентно. Ничего подобного в американской истории еще не было. Криптовалютные активы на высшем уровне развиваются, ну, просто с невероятной скоростью.
2: Я читала, что 635 миллионов долларов – это одни только роялти от мемкоина Трамп.
3: Да, и более 500 миллионов принесла продажа токенов компании World Liberty Financial.
2: Это та компания, которую он основал вместе с сыновьями.
3: Именно она. И что самое интересное, в сделках активно участвовала фирма из Объединенных Арабских Эмиратов.
2: Ничего себе.
3: Плюс ко всему, в декларации раскрыты 86,5 миллионов долларов, которые были получены от мировых соглашений с медиакомпаниями.
2: Да, я видела в отчетах упоминание Мета и Дисней.
3: Угу. Это деньги от урегулирования исков.
2: В общем, влияние государства распространяется не только на традиционные финансы, но и на технологии. И вот тут начинается самое интересное. Давайте перейдем к свежим новостям из мира инноваций в Калифорнии.
3: Там сейчас происходит много всего.
2: Правительство США сняло экспортные ограничения с мощных моделей искусственного интеллекта. Речь о моделях Fable 5 и Mythos 5 от компании Anthropic.
3: Причем, заметьте, эти модели были заблокированы всего 18 дней назад.
2: Да, из-за угрозы кибербезопасности исследователи Amazon же смогли обойти их защиту. И вот я хочу спросить, не слишком ли быстро мы снимаем ограничения с ИИ, которые, ну, способен находить уязвимости в коде?
3: Что здесь действительно увлекательно, так это то, что мы наблюдаем формирование системы регулирования ИИ буквально на ходу.
2: Прямо в реальном времени.
3: Да. Правительство США пытается балансировать, с одной стороны, безопасность, с другой — огромное желание сохранить технологическое лидерство Америки на мировой арене.
2: Ну, то есть гонка технологий диктует свои правила. А помимо ИИ в Калифорнии есть еще один интересный проект. Японский автогигант Toyota и американский стартап Joby Aviation.
3: О, да. Они запускают совместное предприятие.
2: Верно. Цель — массовое производство электрических аэротакси. Их еще называют eVTOL.
3: Это еще один отличный пример того, как регуляторы прямо сейчас готовятся к сертификации транспорта будущего.
2: То есть летающие машины уже совсем близко к реальности.
3: Абсолютно.
2: Слушайте, ну от технологических союзов давайте перейдем к разрушающимся военным альянсам. Последствия недавней американско-иранской войны радикально меняют карту Ближнего Востока.
3: Карта меняется до неузнаваемости.
2: Оман и Иран намерены ввести плату для судов, которые проходят через Ормузский пролив. А ведь до войны этот ключевой мировой маршрут всегда был бесплатным.
3: И именно поэтому президент США назвал идею сборов неприемлемой.
2: Он даже угрожал бомбить Оман из-за этого. Но ведь тут вскрылся куда более серьезный конфликт, верно?
3: Да, и это поднимает важный вопрос о будущем региона. Саудовская Аравия заблокировала свое воздушное пространство.
2: И свои базы тоже. Для операции США, которая называлась «Проект Свобода».
3: Угу. В ней должно было участвовать более 100 самолетов, но США просто пришлось отменить миссию.
2: То есть мы видим, как рушится партнерство, которое, ну, десятилетиями обеспечивало безопасность в Персидском заливе.
3: Дело в том, что Саудовская Аравия сейчас больше боится иранских ударов по своей нефтяной инфраструктуре, чем гнева Вашингтона. Это прагматичный расчет.
2: Логично. И теперь Вашингтон рассматривает возможность сокращения военного присутствия в королевстве.
3: А госсекретарь Рубио во время своего турне даже демонстративно не посетил Эр-Рияд.
2: Это сильный жест. Но, знаете, политические кризисы как-то блекнут перед лицом природных катастроф. Венесуэла сейчас переживает просто разрушительные последствия двойного землетрясения.
3: Да, магнитуды 7.2 и 7.5. Это чудовищно.
2: Цифры пугают. Более 1700 погибших и еще 45 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Но помимо самой трагедии, мы наблюдаем невероятный геополитический сдвиг. Военные США развернуты в Венесуэле для спасательных операций.
3: Там сейчас более 900 человек, включая морпехов.
2: И они используют дроны MQ-9 Reaper для поиска людей. Это просто немемыслимо. Военные, которые, всего 6 месяцев назад, 3 января, пытались свергнуть Николаса Мадуро в ходе рейда, теперь работают бок о бок с местными властями на руинах.
3: Трагедия иногда открывает двери для новой военной дипломатии.
2: Оппозиционного лидера Марию Карину Мачадо даже отстранили от участия в операциях.
3: Чтобы не обострять обстановку. Да, на этом настояли чиновники и из США, и из Венесуэлы. Политика должна отойти на второй план.
2: И на фоне этого мрака есть настоящие чудеса. Спасение. 3-летнего мальчика спасли спустя 6 дней под завалами.
3: А спасательная собака по кличке Цунами нашла 13 выживших.
2: Потрясающе.
3: И стоит отметить то, как действовали простые венесуэльцы. Оставшись без поддержки государства в первые часы, они, знаете ли, самостоятельно организовали спасательные отряды и наладили логистику прямо по морю.
2: Вот она, сила солидарности. Ну что ж, в завершение нашего новостного обзора давайте поговорим о глобальном перемещении людей, уже, к счастью, в мирных целях.
3: Япония.
2: Да, Япония радикально меняет правила въезда и выезда, пытаясь бороться с овертуризмом.
3: В прошлом году у них был рекорд – 42,6 миллиона человек.
2: Это огромная нагрузка. Шум, мусор. В итоге страна в 5 раз повышает визовые сборы для иностранных туристов, поднимая их до 15 тысяч йен.
3: И одновременно с этим они и снижают стоимость паспортов для своих же граждан.
2: Чтобы стимулировать их путешествовать за границу.
3: Именно. Сейчас лишь 18% японцев имеют действующие загранпаспорта.
2: И это похоже на клуб, который, повышает плату за вход для гостей, но при этом умоляет своих собственных резидентов выйти наружу и посмотреть мир. Я даже видела новости, что авиакомпании ANA, JAL разыгрывают бесплатные билеты.
3: Да, они пытаются вернуть молодым японцам мотивацию летать за рубеж, особенно на фоне очень слабого курса йены. И я с вами согласен насчет аналогии с клубом. Этот дисбаланс угрожает международным рейсам.
2: Потому что самолеты не могут летать пустыми в одну сторону.
3: Абсолютно верно. Они не могут быть рентабельными, если летят полными только в одном направлении в Японию. Поэтому японцам тоже нужно начать путешествовать.
2: Это очень интересная экономическая дилемма. И знаете, сегодня мы увидели мир парадоксов. Спасатели военные на территории бывшего врага. Плата за бесплатный пролив. И им отдели, которые одновременно опасны и необходимы. Когда технологии, геополитика и природа меняют правила игры с такой скоростью, возможно, главный навык для нас с вами в 21 веке – это способность адаптироваться к реальности, в которой немыслимое вчера становится нормой сегодня. Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
1: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
8: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании AMO-CRM.
2: Как вы понимаете, когда продукт готов? И его можно продавать? Где эта грань косяков и готовности? Ответ очень простой. Его можно продавать сейчас. Его могут не купить. Но продавать можно и нужно сейчас. И как только какой-то дурак его купит, вот тут-то мы и нашли наше MVP. Продавать надо как можно раньше. А поскольку мы не знаем когда, тупо всегда. Это, кстати, нормальный путь, когда мы говорим про софт, а у нас, я понимаю, во многом... Знаешь, ну то есть вряд ли нас спрашивают про парикмахерскую. Потому что вряд ли кто-то будет продавать парикмахерскую, когда не сделан ремонт. Знаешь, такое типа помещение, там все в бетоне, висит весь салон красоты. Туда звонишь, они говорят,
3: да, мы можем вас записать через 3 месяца на 12.00, вам подойдет?
2: Ужас в том, что так и надо. Самый прикол, что так и надо. Почему? Потому что как только ты повесишь рекламу «Салон красоты» и не получишь ни одного звонка, ты закроешься с минимальными потерями, не сделав этот идиотский ремонт. Понимаешь? Потому что намного страшнее сделать ремонт и узнать, что твой салон красоты никому не нужен. А так, повесь, даже вывески не надо, на Яндекс.Картах написал типа «салон», а там такие «аренда» такая, витрина, не всегда «аренда». И все. А, звонят. А, записываются. А, ну ладно, давай то ремонт делать. А на что записываются-то? На ногти? Ну ладно, давай ногти сделай сначала. Дичь? А на самом деле не такая дичь, как кажется. Поэтому ответ на этот вопрос очень простой. Продавать надо вчера. Сегодня. Сейчас. Все, что есть. И, кстати, самый прикол, если вернуться к салону красоты. А что, если мы будем продавать дорогие услуги, но с большой скидкой, но из будущего? Например, окрашивание. Сделаем красивый сайт. Нальем в уши, что у нас лучшее окрашивание в районе. И скажем, ну вот, оно дешевле в 2 раза. Но через 4 месяца. А мы, может, денег соберем на ремонт? Не надо будет кредитов брать, не надо будет инвестиции искать. Мы просто продадим услуги из будущего.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот несколько идей того, как структурировать свой день так, чтобы добиться максимальных результатов и продуктивности. Недавно на Фейсбуке Бенни спросил меня, как вы планируете свой день? Итак, несколько советов по тайм-менеджменту, которые сделают ваш день более продуктивным и успешным. Во-первых, каждая минута, потраченная на планирование, экономит 10 минут на исполнение работы до конца. Таким образом, самое важное, что вы можете сделать, это спланировать свой предстоящий день, предпочтительно накануне вечером. Запишите на лист бумаги все, что вам предстоит сделать завтра. Планирование должно быть последним из того, что вы делаете в конце дня. Однако, если по какой-то причине вы этого не сделали, то первое, что вы должны сделать утром, прежде чем проверить свою электронную почту, телефонные звонки, новости, самое первое, что вы должны сделать, это составить список всего, что вам нужно сделать в этот день. И если у вас есть список, считайте, что у вас есть дорожная карта для передвижения. Составление этого списка побуждает вас работать на более высоком уровне. Если вы работаете по такому списку, вы повышаете свою результативность на 25% с первого же дня. Все успешные люди работают, исходя из своего списка задач. И все они пользуются чек-листами. Чек-лист — это список, где все задачи расположены последовательно, и вы действуете в соответствии с этим списком. И второй способ организации своего дня — это установка приоритета в своем списке. Не стоит сразу бросаться в дела. Просмотрите список и примените к нему правило 80 на 20. Если у вас в списке 10 дел, два из них будут более значимыми, чем остальные 8 вместе взятые. Иногда действует правило 90 на 10. Если в вашем списке 10 дел,

0: Ел, одно из них будет более важным, чем все остальные. Пройдитесь по своему списку и задайте себе вопрос. Если бы я мог выполнить только один пункт из этого списка до моего отпуска на месяц, какую задачу я бы хотел обязательно выполнить? Я сам постоянно бываю в разъездах. На неделю, две, три, а иногда и на месяц. Случалось и так, что я был в разъездах, не заезжая домой, в течение 36 дней подряд. Однако перед отъездом я всегда просматриваю список дел и стремлюсь выполнить свои самые важные задачи. Когда вы определите самую важную задачу на сегодня, она приведет к организации следующего вашего дня. Немедленно начните выполнять свою самую значимую задачу и не бросайте ее до тех пор, пока она не будет завершена. Весь наш успех в жизни зависит от того, как мы доводим начатые проекты до конца. Есть многозадачные проекты. То есть внутри более крупной задачи есть несколько подзадач. И вам нужно в вашем чек-листе сначала организовать правильную последовательность задач и затем начать выполнение самой важной задачи и не бросать ее, пока она не будет завершена. Этот процесс называется однозадачность. Это самая мощная стратегия успеха для управления своим временем. Вы действительно можете повысить свою производительность на 50%, просто начиная выполнение своих самых важных задач первым делом, каждый день, и доводя их до конца. Таким образом, если вы будете делать три вещи — составлять список дел, определять приоритеты и начинать с наиболее важных задач, то вы сможете удвоить или утроить свою производительность. Иногда даже за одну ночь. Спасибо за то, что выслушали. Это Брайан Трейси, и мы говорим об успехе. Вам понравилось это видео? Обязательно подписывайтесь и поделитесь им с друзьями.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Огнеборцы тушат пожар в четырехэтажном коммерческом здании в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану. Информация о возгорании на улице Абдулхакима Исмаилова, 95, поступила в МЧС сегодня утром. На место были направлены силы по повышенному рангу пожара. В здании загорелось, и напомню, что кровля здания, пламя охватило около 100 квадратных метров. Пожарные не дают сейчас пламени распространиться на нижние этажи и соседние строения. Предварительно пострадавших нет. В Махачкале сегодня временно ограничено электроснабжение потребителей в нескольких микрорайонах города. Временные неудобства связаны с проведением плановых технических работ на фидерах номер 6 и 7 подстанции Юго-Восточная. Об этом сообщает компания «Дагэнерго». Полный список улиц, которые попадают по ограничениям, можно узнать в телеграм-канале «Дагэнерго». Кроме того, перебои с подачей электричества могут наблюдаться на прилегающих улицах и переулках. Роспотребнадзор в Кизляре изъял из оборота немаркированный товар в магазине «Орто-Сити». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Нарушение выявили во время контрольной закупки. Торговля велась с нарушением передачи данных в систему «Честный знак». Было изъято 36 вещей – это бандажи, медицинские чулки, ортопедические подушки, корсеты и детская обувь – почти на 236 тысяч рублей. Ну а в России расширили перечень обследований, которые можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации. Теперь жители нашей страны смогут сдать анализы для раннего выявления риска сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Кроме того, новые исследования введены в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья для женщин. В программу включены анализ на вирус папилломы. Как отметил Баланин, это позволит повысить эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. Но в Госдуме предложили поднять штрафы за несоответствие стоимости товара ценникам в магазинах до 500 тысяч рублей. По мнению парламентариев, россияне сталкиваются с подобной проблемой каждый день. В Нижней палате парламента подчеркнули, что действующие правила торговли и штрафы побороть это явление не могут. По закону о торговле, я напомню, что магазин обязан продать товар по низшей цене, указанной в ценнике, а санкции для продавцов и юрлиц совсем небольшие. Подопечные Вадима Евсеева встретились с петербургским «Зенитом» в первом контрольном матче на учебно-тренировочных сборах в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счетом 2-0. Обе команды провели матч с двумя разными составами в каждом из таймов. В каждом из таймов петербургский клуб забил по голу. В самом начале матча отличился полузащитник Вендау. А в концовке встречи пенальти успешно реализовал Густаво Монтуан. Следующий матч «Динамо» проведет против Ленинграда 4 июля. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв Демократическую Республику Конго 2-1 благодаря дублю Гарри Кейна во втором тайме. Англичане пропустили уже на 7-й минуте. Голкипер конголезцев Лионель Мпасси отразил несколько опасных ударов, а Эрон Ван Бисака вынес мяч с линии ворот после удара Маркуса Рашфорда, что позволило аутсайдеру удержать преимущество до перерыва. Победу своей команде Кейн принес голами во втором тайме. Благодаря этому дублю он превзошел бомбардирский результат от Пеле на чемпионатах мира. Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева завершила выступление на Уимблдоне уже во втором круге, уступив 38-й ракетке мира Барбаре Крейчиковой в трех сетах. Позапрошлогодняя победительница английского мейджора взяла реванш за поражение от Андреевой в четвертьфинале прошлого Уимблдона. Для 19-летней россиянки это самый ранний вылет с турнира Большого шлема с 2024 года. Тем временем 8-я ракетка мира Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона, обыграв испанца Даниэля Мериду в четырех партиях. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин впервые в своей карьере в НХЛ получил статус неограниченно свободного агента. Истек его 5-летний контракт. Генеральный менеджер Кэпиталс Крис Патрик ранее заявлял, что клуб готов обсуждать новое соглашение, если хоккеист решит продолжить карьеру. Сам Овечкин признавался, что не представляет себя в составе другой команды НХЛ, однако не исключал варианта с переходом в московское «Динамо». Клуб НХЛ Торонто Мейпл Ливс подписал контракт с двукратным обладателем Визина Трофи Сергеем Бобровским, сообщают СМИ. Соглашение с 37-летним вратарем рассчитано на 3 года. За Флориду Бобровский выступал с 2019 года. Прошедший регулярный чемпионат стал для голкипера худшим в карьере. В 52 матчах его процент отраженных бросков чуть больше 87. Пантерс при этом не попали в плей-офф. Хорватский специалист Велимир Пирасович покинул пост главного тренера казанского «Уникса», который занял второе место в прошедшем сезоне Единой лиги. Пирасович провел у руля команды 5 сезонов и привел казанцев к первому в истории чемпионству. Хорватский тренер принял решение взять годичный перерыв, чтобы отдохнуть от баскетбола и провести время с семьей. На смену в «Уникс» пришел другой хорватский специалист Милан Каркаш, который на протяжении 5 лет работал ассистентом в тренерском штабе казанского клуба. Это были спортивные события, достойное вашего внимания.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 2 июня 1499 года паруса кораблей экспедиции Алонсо Охеды белеют у северного побережья Южной Америки. Среди моряков Америго Веспуччи, и именно в этот день он открывает дельту Амазонки. Для современников это была очередная точка на неизведанной карте, но для истории важный штрих к портрету нового света. Именно такие открытия помогали понять перед европейцами не окраины Азии, а огромный самобытный континент. Позже он получит имя, созвучное с именем Веспуччи – Америка. Так, один взгляд за горизонт стал шагом к переписанию всей картины мира. А дельта Амазонки, увиденная Веспуччи, оказалась лишь преддверием величайшей речной системы планеты. Сегодня Амазонка – это не просто река, а легкие земли. Ее леса вырабатывают огромную долю мирового кислорода и хранят невероятное разнообразие жизни. И все началось с того самого мгновения, когда моряк впервые разглядел ее устье среди бескрайних вод. Один день, одно открытие, и нить истории потянулась сквозь века, связывая эпоху великих географических путешествий с нашими днями. Интересно, что сам Веспуччи не стремился к славе первооткрывателя. Он был скорее внимательным наблюдателем, который скрупулезно описывал новые земли, их природу и людей. Именно эти письма и заметки позже убедили ученых и картографов открыть не путь в Индии, а целый новый мир. И порой именно такая наблюдательность, умение не просто смотреть, а видеть, меняет ход истории.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Кардиолог из больницы Веллингтона в Лондоне Оливер Гудман считает, что первые симптомы, сигнализирующие о проблеме с сердцем, редко связаны с сильной и резкой болью в груди. Часто она отдает в шею, челюсть или спину. В некоторых случаях боли нет вовсе, отметил врач. По словам Гудмана, обычно вместо этого люди говорят об ощущении, будто грудь стягивают ремнем. Тяжесть, стеснение и давление – три ключевых слова, которые произносят пациента, рассказал Гудман изданию Independent. Еще одно проявление, которое встречается все чаще – это дискомфорт, похожий на тот, который человек ощущает при изжоге или несварении желудка. Также обратите внимание на одышку, которая усиливается с каждым днем или ограничивает выполнение простых действий, отметил кардиолог. По его словам, есть такое понятие, как сердечная усталость. Она обычно обнаруживается у женщин. При этом боли в груди они могут и не испытывать. Так называемая сердечная усталость не проходит даже после продолжительного отдыха, заявил Гудман. Во многих случаях на проблемы с сердцем указывает то, что человек ощущает ночью и после пробуждения, та же одышка. Сильная потливость, чихание и кашель – эти симптомы должны насторожить.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Цифра дня. О чем говорят цифры?
3: Состояние самых богатых бизнесменов России с начала года возросло на 4,8 миллиарда долларов, как показывает опубликованный агентством Bloomberg индекс миллиардеров, который учитывает, в частности, стоимость акций компаний. Согласно данным рейтинга, наибольший рост капитала с начала года продемонстрировал основатель «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние увеличилось на 2,3 миллиарда долларов. За ним следует глава «Новатека» Леонид Михельсон, основатель «Еврохима» и «СУЭК» Андрей Мельниченко, а также Геннадий Тимченко и учредитель УГМК Искандер Махмудов. Кроме того, увеличилось состояние Михаила Фридмана, Сулеймана Керимова и Татьяны Ким. Самое значительное снижение капитала среди российских участников рейтинга произошло у Михаила Прохорова – 5,5 миллиардов долларов. Основатель «Телеграма» Павел Дуров потерял более 2 миллиардов, а президент «Норникеля» Владимир Потанин – 1 миллиард. Bloomberg публикует свой индекс миллиардеров с марта 2012 года, включая информацию о 500 самых богатых людях мира.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Цены на нефть в мире в ближайшем будущем, по всей видимости, останутся повышенными и будут уменьшаться постепенно. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центрального банка России. В материале сообщается, что сокращение запасов нефти в период конфликта на Ближнем Востоке может отложить переход нефтяного рынка к профициту, однако некоторые участники обсуждений допустили более быстрое снижение стоимости топлива. Согласно документу, повышенные цены предшествующего периода привели к наращиванию добывающих мощностей и увеличению запасов нефти в других регионах, что позволит быстрее, чем ожидалось, возместить использованное топливо. Одновременно с этим последствия сырьевого шока для мировой экономики могут привести к ослаблению спроса на нефть, пришли к выводу участники обсуждения. По их словам, в результате восстановления баланса на рынке может происходить быстрее. Часто утечки персональных данных происходят из-за использования сотрудниками личных устройств для работы, передачи данных через незащищенные каналы связи и сохранения доступа к данным после увольнения работников. Об этом газете «РУ» рассказала бизнес-юрист Нина Сафиуллина. По ее словам, когда речь заходит об утечках персональных данных, многие представляют себе сложную хакерскую атаку, однако на практике причиной слива данных нередко становятся внутренние проблемы компании. Чем больше людей имеют доступ к персональным данным без четких ограничений и контроля, тем выше риск утечки, отметила Сафиуллина. И в заключение выпуска. Нецензурные выражения негативно влияют на сосуды и артериальное давление человека, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России академик РАН Лео Бакерия. По его словам, даже если человек соблюдает гигиену сна и правильно питается, его образ жизни нельзя считать полностью здоровым без отказа от употребления бранной лексики. Оно крайне негативно сказывается на состоянии кровеносных сосудов и артериальном давлении, подчеркнул академик. На этом пока все. Александр Иванов, служба новостей Report Inform.
0: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салиха Васия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всем привет! После мощнейшего за последние несколько лет обвала на Мосбирже как будто бы потеплело. Начиная с пятницы, 26 июня, индекс уверенно растет и уже вплотную приблизился к отметке 2400, хотя вот буквально еще на прошлой неделе был на 200 пунктов ниже. Что толкает рынок наверх? Причем здесь отзыв лицензии у Allure Plus и почему вообще эти два события связывают? Можно ли говорить о полноценном развороте или это какая-то кратковременная история? И что, кстати, с дивидендами от крупнейших компаний? Вот как раз это все давайте в ближайшие 10 минут и обсудим. Друзья, давайте разберемся, что вообще происходит на нашем рынке. После 16 недель падения индекс Мосбиржи вдруг ожил. В пятницу, 26 июня, он мощно отскочил и за вечернюю сессию прибавил почти 3%, но в понедельник вырос еще настолько же, до 2350 пунктов. Картина вроде бы сугубо позитивная, но давайте сразу проговорим. Это пока только отскок, а не разворот. Совершенно разные аналитики в этом мнении как-то оказались едины. Спорят лишь о том, что именно запустило этот отскок. Но если коротко, то сейчас по просторам каналов финблогеров гуляет почти конспирологическая теория. И касается она брокера Allure. ЦБ аннулировал у компании Allure Plus лицензию на депозитарную деятельность, а это один из старейших игроков на рынке. Работает аж с 1997 года. Ну а клиентских активов у него на конец прошлого года было около 1,5 триллиона рублей. Причина отзыва банальна. Регулятор заявил, что брокер неоднократно проводил операции с нарушением антисанкционного регулирования и, что особенно показательно, вносил записи задним числом. То есть, грубо говоря, депозитарий должен просто честно помнить, кто, чем и когда начал владеть. Ну а тут, похоже, эту информацию начали подкручивать. Тут включается история, которую сейчас многие рассматривают как одну из причин такого затяжного, ну а потом и резкого обвала на нашем рынке. Это история про так называемый слив заблочки. Речь о предположении, что российские акции, которые ранее принадлежали иностранным инвесторам и должны были лежать в режиме обособленного учета, каким-то образом попадали в обычный торговый контур и продавались на бирже. Ну и сразу подчеркну, прямые доказательств того, что именно этот механизм системно продавил рынок, сейчас нет. Мы не знаем, да, на 100% ни объемов таких бумаг, ни конкретных продавцов, ни даже того, выходили ли они вообще в биржевой стакан. Так что считать эту версию установленным фактом нельзя. Но, согласитесь, хронология событий действительно заставляет нас задавать вопросы. Ну вот сами смотрите. Сначала стало известно, что JP Morgan завершил программу депозитарных расписок Сбера и продал оставшийся пакет акций неизвестному покупателю. Покупатель находится под санкциями. При этом сам пакет примерно по 95 рублей за бумагу с дисконтом около 70% к рыночной цене. Ни объем пакета, ни имя покупателя – это все не раскрыто. Затем 19 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая именно на вопрос об этой сделке, заявила, что риска навеса над рынком быть не должно. Мол, бумаги из иностранного контура, связанные с инвесторами из недружественных стран, должны учитываться отдельно. Ну а для сделок с ними нужно специальное разрешение. Кстати, отдельно она подчеркнула, что если депозитарий нарушает эти требования и зачисляет такие бумаги на обычные торговые счета, его могут привлечь к ответственности. Раньше за подобное не только штрафовали, но и лишали лицензий. Но уже 25 июня ЦБ аннулировал депозитарную лицензию Allure Plus, сославшись на неоднократные нарушения законодательства о ценных бумагах, неисполнение предписаний и нарушение указов президента, который регулирует обращение бумаг иностранных владельцев. Совпадение по времени, согласитесь, примечательное. Но здесь важно не перейти грань между аналитической гипотезой и обвинением, да? У нас нет доказательств, что через Allure проходил именно тот пакет Сбера, который продал JP Morgan. В решении ЦБ не названы ни Сбер, ни JP Morgan, ни конкретные бумаги, ни клиенты, ни объемы операций. Более того, регулятор говорит о неоднократных нарушениях в течение года, ну а значит, история с Allure началась задолго до июньской сделки и не могла возникнуть только из-за нее. Но рынок воспринял отзыв лицензии как возможный сигнал. Регулятор начал жестче пресекать нарушения с ранее заблокированными бумагами. И на этом фоне могли начать закрываться короткие позиции, что и усилило отскок. Это как раз стыкуется с тем, что мы видим. Когда новость вышла, рынок не упал на негативе, а наоборот выстрелил наверх. «Лукойл» взлетал на 6,5%, «Татнефть» на 6,3%. там, АФК на 6,1, Норникель на 5. Парадокс? Ну, только на первый взгляд. Объяснение довольно техническое. Рынок был жутко перепродан, тестировал поддержку в районе 2200 пунктов, но спекулянты сидели в шортах. И когда вышла неожиданная новость, шортистам пришлось срочно откупать акции, чтобы не словить убытки. Вот вам классический шорт-сквиз, наложенный на перепроданность. Не зря рост сфокусировался именно в ликвидных фишках сырьевого сектора, а менее ликвидные бумаги особым спросом не пользовались. Но утверждать, что рост начался именно из-за закрытия позиций клиентов АЛО, или из-за перекрытия канала продажи заблокированных бумаг, мы тоже не можем, да? Это одна из интерпретаций, а не доказанный факт. Думаю, немалую роль сыграла и банальная история с тем, что многие инвесторы решили, что дно нащупано и пора закупаться. Второй большой драйвер – это семейная ипотека. Минфин сообщил, что условия программы остаются без изменений как минимум до 1 октября, хотя раньше ждали ужесточения уже с 1 июля. И застройщики на этом просто полетели. Мы видим, что многострадальный самолет прибавил более 12%, пик 6 с лишним, эталон почти 5. Ну и понятно, в чем логика. Перенос временно поддержит ипотечный спрос. Но давайте не обольщаться. На семейную ипотеку приходилось около 70% всех кредитных сделок с недвижимостью, а при ужесточении выдачи могут упасть на 20-35%. Так что для девелоперов это только отсрочка, и среднесрочный сектор смотрится слабенько. Теперь о рисках и сценариях. Главная проблема в том, что фундамент никуда не делся. Слабость экономики, жесткое ДКП, разочарование решением ЦБ, санкционные геополитические риски. Ну а версия о навесе со стороны заблокированных иностранных пакетов стала просто еще одним фактором неопределенности и недоверия. Добавьте сюда валюту, ЦБ во втором полугодии будет продавать валюты в 8 раз меньше. Поддержка рубля ослабнет, и, например, в БКС ждут доллар в районе 80, а юань ближе к 12 рублям. Нефть тоже шаткая. Брент вернулся к 72-74 долларам, но рынок лихорадит. Какие тут развилки? Если денежная масса и кредитование останутся примерно на текущих уровнях, а ЦБ продолжит снижать ставку по чуть-чуть, ничего страшного не произойдет. Будет боковик. А вот если регулятор и вовсе перестанет двигать ставку, это однозначно негатив и продолжение падения. Технически же, если индекс закрепится выше 2300, целью станет отметка 2400, ну а поддержка около 2250. Итог какой? Простой. Устойчивый рост возможен только при стабилизации долгового рынка, восстановлении нефти и смягчении позиции ЦБ. А пока как-то выживаем при повышенной волатильности. Благо, есть намеки на постепенное формирование базы для более устойчивого движения во втором полугодии. Но главное не пытаться снова ждать и ловить дно или, наоборот, рассчитывать на абсолютно устойчивый рост. Это пока что больше похоже на неплохой отскок, но не более. Кто-то сказал, что это отскок дохлой кошки, потом кто-то пошутил, что это отскок дохлого тигра. Если вы понимаете, о чем я, да, это вот красивая метафора про тигра, который приготовился к прыжку. Да, такой, как бы такая картина нашего российского рынка. Ну, а выигрывают, как всегда, те, кто спокойно собирает портфель по низким ценам и желательно делит свой капитал на несколько итераций для входа. Ну и как обещала, пробежимся по дивидендному сезону, потому что компании буквально одна за другой выкатывают свои решения, и картина получается очень пестрая. Кто-то радует акционеров рекордами, ну а кто-то снова оставляет с пустыми руками. Давайте разбираться, кто есть кто. И начнем тут с главного героя – Сбера. Тут новости шикарные. Наблюдательный совет предложил направить на дивиденды за прошлый год 850 миллиардов рублей. Это, на секундочку, рекордный объем выплат за всю историю банка. На акцию выходит по 37 рублей 64 копейки, причем как на обыкновенную, так и на привилегированную. Список получателей определят 20 июля, так что время еще есть. Ну и в принципе результаты Сбера реально позволяют быть таким щедрым эмитентом. За прошлый год он заработал 1,7 триллиона рублей при рентабельности капитала 22,7%. Ну а в первом квартале этого года чистая прибыль выросла еще на 16,5%. Вот так и выглядит здоровая дивидендная история. А вот полной противоположностью стал «Газпром». Здесь, к сожалению, все по уже знакомому сценарию. Акционеры одобрили решение совета директоров дивиденды за 2025 год не платить вообще. Но я напомню, что в последний раз компания радовала выплатами аж за первое полугодие 2022 по 51 рублю 3 копейки на акцию. С тех пор тишина. Ну а вот дочка «Газпромнефть» повела себя иначе. Акционеры одобрили годовые дивиденды из расчета 45 рублей 41 копейка на акцию. С учетом уже выплаченных за первое полугодие денег, финальная часть составит 28 рублей 11 копеек. Согласитесь, контраст между материнской компанией и дочкой получился показательным. Идем дальше по тем, кто все-таки платит. Аэрофлот одобрил дивиденды за 2025 год. 5 рублей 30 копеек на акцию. Инарктика порадовала 10 рублями на акцию. Medical Group 47 рублей на обыкновенную акцию. Это, пожалуй, одна из самых щедрых выплат в нашем списке. Есть и истории поскромнее. Ламбумис утвердил 2 рубля 50 копеек на обыкновенную и всего 10 копеек на префы. Ну а теперь те, кто решил оставить деньги внутри компании. Ива Technologies дивиденды за 2025 год платить не будет. Акционеры поддержали такое предложение совета директоров. Не платит и ТГК-1, или Nissan страхование. Оба отказались от финальных дивидендов. А вот отдельная история Лента. Ну, тут все объективно. Компания получила убыток 160 миллионов и решила его погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Какие тут дивиденды, когда по году минус? При этом, к слову, сами акции Ленты за последние 12 месяцев выросли на 25,7%. То есть инвесторы в компанию верят, возможно, не зря. Но у меня на сегодня все. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Пока-пока.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жизнь Джона Рокфеллера полна неожиданных поворотов и событий. Кроме того, что в 1870-х годах он основал компанию, которая стала доминирующей в нефтяной промышленности, Рокфеллер также был известен своим стремлением к эффективности и оптимизации процессов, как и рабочих, так и жизненных, а также созданием уникальных методов управления и контроля. Интересно, что предпринимательская жилка Рокфеллера проявилась в очень раннем возрасте. Когда Джону исполнилось 7 лет, он начал выкармливать на продажу индюшек. Все заработанные деньги он вкладывал в копилку и уже в 13 лет накопил $50. Более того, тогда же он деньги не стал тратить, а одолжил под проценты соседнему фермеру. А еще уже в школе у него

Эллера, к примеру, было множество хобби – садоводство, гольф, путешествия и другое. Ему очень нравилось проводить время на свежем воздухе и уделять достаточно много часов занятиям вне работы. И то, что Рокфеллер не спешил, никак не повлияло на его феноменальный успех, деловые начинания и трудовую этику. Практикуйте кардинальную смену деятельности. Если вы сидели, обязательно встаньте и походите. Если вы смотрели в экран монитора, переведите взгляд на природу и предметы, находящиеся вокруг вас. Если вы находились в том месте, где было множество гула, разговора и смеха, побудьте в тишине. Поменяйте среду, в которой был ваш организм. Уделите время семье, как это делал Рокфеллер, чтению книг или другому вашему хобби. Дайте возможность себе отдохнуть, чтобы снова вернуться к той деятельности, которая приведет вас к богатству. Экономия – прямой путь к миллиарду. Рокфеллер говорил: «Экономьте, когда можете, а не когда приходится». Экономия денег – это не просто накопление богатства. Речь идет о готовности к непредвиденным расходам, вложении средств для увеличения состояния, достижении финансовых целей и душевном спокойствии. Рокфеллер считал, что экономия денег должна быть активной, а не реактивной. Экономия только в случае необходимости, то есть реактивная. Например, при возникновении непредвиденных расходов или финансовых трудностей может быть стрессовой и сложной задачей. Однако экономия по мере возможности, то есть проактивная, даже если речь идет о небольшой сумме, может со временем приумножиться и помочь вам избежать финансовых трудностей в будущем. Этот совет Рокфеллера часто любит использовать другой не менее известный миллиардер уже нашего времени Уоррен Баффет. А если сразу два богатейших человека планеты об этом неустанно говорят, это что-то значит. Одних амбиций недостаточно. Рокфеллер известен как нефтяной магнат, но прежде чем сколотить свое состояние, он начинал как бухгалтер. Затем, во время гражданской войны, он открыл свое первое предприятие по продаже продовольствия и других различных товаров, таких как сено, зерно и мясо. И только через 10 лет Рокфеллер пришел в нефтяной бизнес и решил посвятить ему свою карьеру, основав Standard Oil Company. Возьмите этот урок Рокфеллера при достижении богатства. Амбиции могут помочь вам пройти часть пути, но смелость и готовность выполнять любую работу, которая от вас требуется, могут оказать огромную помощь, когда дело доходит до создания вашего бизнеса. Вы никогда не знаете, в чем ваши сильные стороны и что вам в итоге понравится, пока не попробуете себя в нескольких разного типа делах. Будьте гибкими и готовыми к любым поворотам в вашей жизни. Преграды на пути – это не всегда плохо. Джон Рокфеллер считается достаточно спорной исторической фигурой. Так, его компания Standard Oil не раз подвергалась резкой критике за то, что ей принадлежит почти 90% нефтяного рынка. Пресса писала извительные статьи о бизнесе Рокфеллера, в которых утверждалось, что он участвует в теневых сделках, шпионит за конкурентами и даже им угрожает. Тем не менее, Рокфеллера это не остановило. Хотя американский конгресс в конце концов вмешался и вынудил бизнесмена ликвидировать Standard Oil Trust, наследие Рокфеллера продолжает свою жизнь. Он сумел изменить курс развития американского общества в нескольких аспектах, но особенно это касается предпринимательской деятельности. Да, например, ярко показывает тот факт, что несмотря на преграды на пути к успеху, знайте, что вы делаете, будьте в этом уверены и никогда не сдавайтесь. Только так любой человек способен обойти любые препятствия и справиться с любыми вызовами. Работа в команде имеет решающее значение. По мнению историков, Рокфеллер был отличным командным игроком и всегда стремился сплотить людей вокруг. Бизнесмен не только пытался разрешить любые внутренние разногласия, но и всегда консультировался с членами своей команды, прежде чем принимать важные деловые решения. Рокфеллер предпочитал искать единогласное мнение по любому вопросу, а не действовать эгоистично и решать все самому. Слушайте мнение других, прислушивайтесь к тем, кто действительно хочет вам помочь. Окружайте себя людьми, которые будут готовы бросить вам вызов, и вместе стройте свой успех. Отдавайте щедро и часто. На протяжении всей своей жизни Рокфеллер пожертвовал в общей сложности 500 миллионов долларов своей церкви и другим благотворительным организациям, которые поддерживали образовательные и научные начинания.

0: 1913 году он основал фонд, который с тех пор разработал спасительные вакцины и другие впечатляющие медицинские достижения, такие как искоренение желтой лихорадки или анкилостомидозы. Усилия Джона Рокфеллера продолжают затрагивать жизни большого количества людей по всей планете и сегодня. Пытайтесь внести изменения не только в свою жизнь, но и жизнь общества и близких людей. Вселенная обязательно заметит ваши старания и потом воздаст вам в 100 крат больше. Каждый раз, считая деньги, Рокфеллер говорил: «Не бойтесь отказываться от хорошего ради великого». И в этот момент он складывал деньги от самой большой купюры до самой маленькой, а не наоборот, как мы все привыкли это делать. Такое простое упражнение начнет выводить вас из зоны комфорта. И в этот момент главное не останавливаться. Представьте, что вас ждет дальше, и начинайте действовать. Только выход из приятной среды способен заставить мозг и тело действовать в других направлениях и придумывать абсолютно новые пути решения любых, даже самых сложных проблем.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. По поручению главы Дагестана Федора Щукина рабочая группа посетила Дахадаевский район. В результате паводков и оползней повреждены были там 143 жилых дома, из них 100 утрачены полностью. Администрация Дахадаевского района совместно с профильными органами сейчас предварительно определила участок для переселения жителей в безопасное место. Я напомню, что прием документов на выплаты там начнется 6 июля. Институту геологии поручено сейчас подготовить заключение по участку ответственным органам, разработать дорожную карту по подключению к сетям. В 2025 году в Махачкале введено 441 тысяча квадратных метров жилья. Это на 18% меньше, чем в 2024 году. В расчете на одного жителя города этот показатель составил почти меньше 1 квадратного метра, что позволило столице Дагестана занять лишь 52 место среди 100 российских городов в рейтинге РИА Новости по строительству жилья. Обеспеченность населения жилплощадью, я напомню, что в городе достигла 21 квадратного метра на человека, а доля Махачкалы в общем объеме ввода жилья по республике составляет чуть выше 26%. Федор Щукин встретился с министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Ключевой вопрос встречи – повышение надежности электроснабжения Дагестана. Я напомню, что за последние годы реконструировано 14 подстанций напряжением 35-110 кВт и 3 линии электропередачи 110 кВт. Особое внимание сейчас уделено электроснабжению строящегося реабилитационного центра для участников специальной военной операции. Руководство Дагестана при поддержке Минэнерго продолжит комплексную работу в этом направлении. В летних лагерях Дагестана стартовала вторая смена. Всего 347 площадок республики продолжают работу. Этим летом в них отдыхают более 46 тысяч школьников. В расписании спортивные эстафеты, подвижные игры, творческие мастер-классы, квесты и викторины. Отдельное внимание уделяют патриотическому и экологическому воспитанию. В первые дни смены с детьми проводят инструктажи по правилам поведения в лагере. Ну а Дагестан восстановил позиции на туристическом рынке после временного спада в мае и в начале июня и вновь вошел в самых популярных направлений летнего сезона. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. За последние две недели объем бронирования средств размещения вырос в нашей республике на 70% по сравнению с концом мая. Снижение спроса по отношению к аналогичному периоду прошлого года составляет всего лишь 2%. Но купание не в проверенных водоемах и морях может привести к инфекции. Об этом в разговоре с Russian Today предупредила врач-эпидемиолог Анна Мартынова. Особенно внимательно стоит выбирать места для отдыха у стоячей воды, водоемов и с большим количеством птиц или там, где живут и пасут сельскохозяйственных животных. Риск также повышает жара, большое скопление людей, промышленные стоки и неочищенные канализационные воды. Врач советует купаться только на оборудованных пляжах, а после плавания принимать душ или переодеваться в сухую одежду. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: В России не планируют запрещать праворульные автомобили. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России появилась народная карта бензина. Через сервис «Где-бенз» можно в режиме онлайн отследить ситуацию на заправках, которые на карту наносят сами пользователи. Они же делятся друг с другом актуальной информацией. Зеленая стрелка означает, что бензин на заправке есть, красная – что нет, оранжевая – что на заправке большая очередь. В сервисе есть фильтры по марке топлива и возможность посмотреть, когда в последний раз актуализировали информацию. Сервис сделает удобнее заправку в регионах, где есть проблемы с доступностью топлива. В России не планируют запрещать праворульные автомобили. В Минтрансе в очередной раз опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Ранее стало известно, что ведомство собирает аналитические данные по праворулькам. Что это за данные и зачем они нужны, не уточняется. Поэтому возникли слухи, что праворульные машины хотят запретить. В ведомстве готовят предложение, как снизить риски на фоне роста количества праворульных автомобилей на дорогах. Южно-Сахалинск вошел в топ-5 городов России по развитию инфраструктуры для электромобилей. Здесь работает 169 зарядных станций, больше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Отметим, что Южно-Сахалинск очень невелик по российским меркам. Население менее 200 тысяч человек. Развитие электротранспорта – одна из приоритетных целей для властей Сахалина. Регион участвует в федеральных проектах и активно развивает у себя сеть быстрых зарядок в популярных местах. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кулар – лезгинское село в Дербентском районе Дагестана. Исторически оно образовано путем переселения в данную местность 30 семей прежних рабов из Дербента. Отсюда и название «Кулар», что в переводе с тюркского означает «рабы». В середине 50-х годов в селе были переселены жители сел Шемихюр и Тетель. Село Кулар расположено в 5 километрах южнее железнодорожной станции Билиджи вдоль дороги Ростов-Баку на границе Дербентского и Магарамкентского районов. Известно, что город Дербент в период раннего феодализма сыграл важную роль в бесконечных войнах между северными и южными завоевателями, а это способствовало впоследствии развитию торговых отношений с Востоком и росту производительных сил в юго-восточной части Дагестана. Иранские завоеватели, отступая от Дербента, стали наносить как можно больше вреда местному населению. Видимо, не обошло это бедствие и село Кулар, которое находилось на пути отступления завоевателей. Переселение куларцев на новое, вероятно, произошло после разрушения старого села персидскими завоевателями. Известно, что население занималось садоводством, огородничеством, скотоводством и торговлей. Плодородные земли вокруг села всегда давали хорошие урожаи. Жители обеспечивали себя хлебом и заготавливали корм для скота. В 1911 году в селе Кулар была построена мечеть на средства Бубы Гаджиева. А до этого, в 1905 году, в селе открылись фельдшерские пункты. Защита Отечества стояла главной задачей для всех народов огромной страны. Из села Кулар, по имеющимся сведениям, на фронт Великой Отечественной войны ушли 19 человек, из которых с полей сражения не вернулись 10.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 2 июля 1860 года на берегу бухты Золотой Рог команда транспорта «Маджур» основала военный пост. Так началась история Владивостока. Всего несколько палаток, горстка солдат и ощущение края земли. Далекий, суровый берег казался почти недоступным для большой истории. Но именно в этой точке сошлись важнейшие интересы страны – безопасность дальневосточных рубежей, выход к Тихому океану и возможность вести диалог с Азией. Благодаря дальновидности генерал-губернатора Николая Муравьева-Амурского Россия закрепилась на этих берегах, и Владивосток быстро превратился из скромного поста в главный Тихоокеанский порт империи. Сегодня Владивосток – это крупнейший российский порт на Тихом океане и стратегическая точка Дальнего Востока. Его мосты стали узнаваемыми символами, а сам город – воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион. От нескольких палаток до международного хаба – вот путь, который прошел Владивосток. И в этой истории особенно чувствуется дух освоения, когда за каждым новым горизонтом не просто земля, а будущее целой страны. Интересно, что само название «Владивосток» – это не просто красивое слово, а программа действий «Владеть Востоком». В нем и амбиции эпохи, и ответственность, и надежда на то, что Россия прочно встанет на Тихоокеанских берегах. И время показало, этот замысел оказался дальновидным. Сегодня через Владивосток идут торговые потоки. Здесь рождаются новые проекты, встречаются культуры и строятся планы, которые определяют развитие огромного региона. Так, одно решение, принятое больше полутора веков назад, продолжает отзываться в ритме современного города, в шуме грузовых терминалов, в свете ночных огней над бухтой и в ощущении, что ты стоишь там, где Восток встречается с Россией.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
3: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикунье. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Максимально возможная прибавка к пенсии работающих пенсионеров составляет 470 рублей в месяц в 2026 году, рассказал сенатор Игорь Мурок. Размер пенсии у тех, кто продолжает трудиться после наступления пенсионного возраста, увеличивается за счет сразу нескольких официальных механизмов. Прежде всего, с 2025 года возобновилась ежегодная индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров. В 2026 году повышение составило 7,6%, то есть рост идет наравне с пенсиями неработающих граждан. Помимо этого, действует ежегодный автоматический перерасчет, который Социальный фонд России проводит 1 августа. Он учитывает пенсионные баллы, сформированные за счет страховых взносов работодателя за предыдущий год. При этом законодательно установлен лимит не более 3 баллов в год. Поэтому максимально возможная прибавка достигает примерно 470 рублей в месяц, но фактическая сумма зависит от уровня официальной зарплаты и полноты уплаты взносов, отметил сенатор. В период с января по май 2026 года на российском рынке труда зафиксирован заметный рост активности кандидатов. Число размещенных резюме возросло на 52%, а уровень ожидаемой оплаты труда составил около 70 тысяч рублей. Социолог Валерия Косомара связывает эту динамику с общей экономической нестабильностью и желанием граждан укрепить свое финансовое положение. По ее словам, несмотря на формально низкий уровень безработицы, текущая экономическая среда остается неустойчивой. Ускорение инфляции подталкивает людей к поиску позиций с более высокой зарплатой или к дополнительным заработкам, чтобы компенсировать снижение покупательной способности. И в заключение выпуска. В России введена обязательная цифровая маркировка для кондитерских изделий, охватывающая широкий ассортимент, включая шоколад, карамель, жевательную резинку. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Мобильное приложение «Честный знак» позволит каждому покупателю получить полную информацию о легальности и безопасности приобретаемых сладостей. Данная мера является дополнительной гарантией от попадания на прилавки некачественной или поддельной продукции. На этом пока все. Александр Иванов, служба новостей, Репорт-Информ.
0: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В первом полугодии в Санкт-Петербурге посещаемость торговых центров уменьшилась на 5% относительно того же периода предыдущего года. Об этом сообщили аналитики Focus Technologies. В столице России падение составило 2%. Петербург оказался более уязвим к изменениям. По данным ряда консалтинговых фирм, снижение потока посетителей в городе составило от 4 до 5% по сравнению с прошлым годом, в то время как в Москве показатель составил 2%. При этом снижение посещаемости в основном затронуло средние и крупные торговые объекты, которые потеряли от 2 до 4% посетителей. Тенденция к уменьшению числа посетителей стала устойчивой для рынка торговой недвижимости. Эксперты рынка отмечают, что продажи в классических торговых центрах сократились на 20% по сравнению с предыдущим годом. Особенно сильно пострадали магазины одежды и обуви, зависящие от спонтанных покупок, а также предприятия общепита, где потребители стали более экономными. Аналитики прогнозируют, что во второй половине года посещаемость торговых центров продолжит снижаться, так как микроэкономических факторов, способствующих ее росту, не предвидится.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Друзья, всех приветствую. Уходит торговая сессия четверга. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря данные по инфляции в Швейцарии. Этот релиз можно интерпретировать как разогрев перед выходом самого важного релиза, может быть, даже не только этой недели. Данных по Non-Farm Payrolls. Этот отчет, даже блок статистики, мы ожидаем в 12.30 по GMT. Напомню, что после того, как американский регулятор дал нам явный сигнал того, что готов бороться с инфляцией через более высокую ключевую процентную ставку, мы, конечно же, стали с еще большим вниманием следить за макроэкономической статистикой США, потому что нужно получить как можно больше подтверждений и доказательств устойчивости американской экономики. Потому что чем больше будет этих доказательств, тем более вальяжным станет американский регулятор в вопросе изменения ключевой процентной ставки, ну и, честно говоря, ее повышения. Индекс доллара, текущие котировки 101.40, хай был 101.58. Мы в последние дни, даже недели, разбирали ситуацию с долларом с позиции геополитических факторов и монетарных. Геополитику я предлагаю никуда не убирать и, соответственно, говорить о ней все так же, как и раньше, потому что следим за тем, как складываются отношения между США и Исламской Республикой. И здесь по-прежнему больше оснований утверждать, что напряженность остается. В частности, в этот вторник мы ждали встречу между представителями США и Исламской Республики в Катарской Дохе. И в целом эта встреча была анонсирована как следующий раунд очень важных переговоров, по итогам которого можно было бы рассчитывать на какие-то продвижения по спорным моментам, которые, очевидно, есть. Но, как вы знаете, эта встреча не состоялась. Точнее, делегация США прибыла в регион, но встретилась там с чиновниками Катара. Что касается Тегерана, то было еще одно заявление о том, что эта встреча не была согласована, поэтому не было никакой необходимости отправлять туда делегацию из Исламской Республики. Плюс ко всему, Тегеран добавил, что на текущем этапе не намерен и не собирается встречаться лично с представителями США и готов делать это только лишь через посредников. Мне кажется, что это явное доказательство того, что напряженность есть, и стороны очень далеки еще от компромиссного решения, которое позволило бы урегулировать спорные моменты этого конфликта. Это и ядерное соглашение, это и Ормузский пролив. Если уходить дальше в дебри касательно финального снятия финансово-экономических санкций, разблокировки активов, я думаю, что там тоже будут шероховатости, которые просто не так заметны, как сейчас. Поэтому геополитический фон, безусловно, тот самый, на котором я все еще вот отстраиваю свою уверенность того, что доллар может сохранить бычью динамику. Монетарные факторы, они тесно связаны с макроэкономической статистикой. Сейчас у нас на руках из обновленных релизов последний отчет по открытым вакансиям JOLTS. Действительно, отчет был очень хороший. За прошлый месяц количество открытых вакансий составило 7,6 миллиона, прогноз был 7,3. И это доказательство того, что американский рынок труда сохраняет устойчивость. Но появились вопросики вчера, небольшие, честно говоря. Это после публикации отчета по ADP, по рынку труда, частная оценка, которая предшествует релизу Non-Farm Payrolls. Потому что, исходя из отчета, в прошлом месяце американская экономика создала 98 тысяч рабочих мест. Прогноз был 113 тысяч. И ISM промышленного сектора, объективный показатель, наверное, самый лучший индикатив по состоянию промышленности США. 53,3 с 54. Ниже, чем прошлый показатель, но все-таки, давайте быть реалистами, индекс остается существенно выше пограничной зоны, которая подтверждает сохранение восстановительного импульса. Поэтому вопросы есть только к отчету ADP, но это частная оценка. Корреляция между ADP и нонфармами в последнее время очень высокая, но не стопроцентная. Поэтому я все-таки позволю себе остаться оптимистом в плане того, что предстоящий релиз Non-Farm Payrolls, который мы ожидаем, скорее всего, не разочарует. И я все так же уверен, что американская экономика имела основание, даже просто по индикаторам активности в сфере услуг и в промышленном секторе, в прошлом месяце создать 140-150 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы ожидается на прежней отметке 4,3%. Поэтому После выхода сегодняшнего релиза Non-Farm Payrolls, блока данных уровень безработицы, количество новых рабочих мест сельскохозяйственного сектора и еще динамика по росту заработных плат. Я считаю, что у доллара будут шансы, чтобы все-таки порадовать покупателей и забраться на более высокие значения. Что касается вчерашнего выступления Кевина Ворша, главы американского регулятора португальской Синтри. Ворш подтвердил то, что инфляционные риски остаются повышенными. Это проблема всех, собственно, регионов в США. Эта проблема стоит остро, мы знаем, потому что инфляция в Штатах достигла 4,2%, существенно выше целевого ориентира. Но, как и ожидалось, Ворш предпочел не комментировать то, как на все это будет реагировать американский регулятор. Ну, честно говоря, такой комментарий даже и не нужен был, потому что если Ворш в очередной раз констатировал проблему с инфляцией, мы прекрасно понимаем то, что глава американского регулятора и комитет голосующих членов будет бороться с этой инфляцией более высокой ключевой процентной ставкой. Поэтому я все так же настроен на то, чтобы отыгрывать текущий новостной фон, хорошую фундаментальную поддержку через длинные позиции по индексу доллара. Я все так же верю, что индекс доллара сможет прорваться выше 102 пунктов. Европейская валюта против доллара. Обычно я не обращаю внимания на евро, потому что однозначно можно сделать вывод о том, что произойдет с евро на основании анализа по доллару из-за высокой корреляции. Но сейчас по фундаменту хочу отметить то, что есть объективные факторы, которые говорят о том, что евро может оказаться на более низких ценовых значениях. Помните, некоторое время назад, когда стала расти инфляция, мы говорили о том, что Европейский центральный банк, как и другие регуляторы, заряжен на борьбу с этой инфляцией, повышая ключевую процентную ставку. И, собственно, некоторое время назад Европейский центральный банк поднял ключевую процентную ставку впервые за последние 3 года, реагируя на эти возросшие инфляционные риски. Но что происходит сейчас? У нас была возможность на этой неделе послушать Лагарда. На открытии форума ЕЦБ в ходе своего выступления Лагард дала понять то, что сейчас экономика Европы стала менее чувствительна к энергетическим кризисам из-за более ускоренный переход на зеленую энергетику. Ну, может быть, это лукавство, конечно же, потому что проблемы все-таки были. Но еще один важный тезис от Лагард, что экономические условия за последний месяц явно улучшились на фоне снижения геополитической напряженности, хоть какой-то сделки-мирного соглашения между США и Исламской Республикой и на фоне открытия Ормузского пролива. Поэтому с момента последнего заседания ЕЦБ, конечно же, картина стала гораздо мягче с точки зрения оценки инфляционных рисков. И Лагард допускает то, что инфляция, возможно, дальше пойдет на спад, она снижается сейчас, перейдем к цифрам, вы это увидите. Поэтому дальнейшее повышение ключевой процентной ставки, по ее словам, будет уже нецелесообразным. И прямо в подтверждение этих слов, 2 отчета по инфляции, по Германии и по еврозоне. В Германии инфляция в годовом выражении снизилась с 2,6% до 2,3%, в еврозоне с 3,2% до 2,8%. Поэтому ЕЦБ, скорее всего, реально не будет дальше повышать ключевую процентную ставку. На контрасте с действиями Федрезерва понятно, что доллар будет гораздо более привлекательным активом. Поэтому здесь я снова подчеркиваю, что евро, скорее всего, как и другие рисковые инструменты, останется в числе уязвимых активов. Доллар-иена 162.50. Будут ли интервенции? Этот вопрос волнует абсолютно всех. Есть для этого предпосылки. Экономисты считают, что низкую ликвидность нужно использовать, если есть необходимость проведения валютных интервенций, потому что, условно говоря, если в нормальной ситуации на рынке у вас есть 100 миллиардов долларов, и вы хотите их использовать для интервентного вмешательства, вы это делаете, рассчитываете на конкретный эффект, но этот эффект может и не реализоваться. В условиях низкой ликвидности для того, чтобы вообще такой подход был эффективным, искусственного манипулирования курсом, можно потратить гораздо меньше денег. Скажем так, не 100 миллиардов, а 50-70. Я считаю, что Банк Японии и Минфин должны воспользоваться такой естественной выгодой, которая формируется за счет естественных таких праздничных оснований. И думаю, что если сейчас Банк Японии и Минфин не проведут интервенцию, это будет ошибкой, потому что впоследствии очень трудно будет остановить рост валютной пары. Поэтому, кто хочет рискнуть, эта сделка против очевидного тренда, по всем канонам технического анализа, она даже может быть охарактеризована как глупая, потому что, очевидно, рост продолжается. Но иногда возникает интересная, прежде всего, фундаментальная идея, которую хочется использовать, за которую хочется зацепиться. Может быть, кого-то из вас она заинтересовала. Я, друзья, буду действовать. Я, собственно, уже нахожусь в коротких позициях и рассчитываю на то, что пара доллар-японская иена сможет показать интересную нисходящую динамику. Доллар-франк 0,8090. Сегодня ждем отчет по инфляции в Швейцарии. Ожидается снижение показателя с 0,6 до 0,5%. И более, прогнозируется более низкая квартальная оценка роста на 0,1% после последнего прироста на 0,2%. Важный, на самом деле, отчет, подтверждение дезинфляционного тренда, который усиливается, и это дает Национальному банку Швейцарии возможность не корректировать ключевую процентную ставку. То есть, чем меньше будет разговоров о том, что Национальный банк Швейцарии должен поднять ключевую процентную ставку, тем меньше будет оснований для роста франка. Это идеальная сейчас среда, в которой я предлагаю и дальше топить за лонговые сделки и ждать пару долларов франка значительно выше уровня 0,81. Доллар-канадец 1,4220, приоритет за восходящим движением, факторы, которые будут способствовать этому, или, по крайней мере, должны способствовать этому. Рост американского доллара, обвал рынка нефти, который идет по всем фронтам, рецессия в Канаде и комментарии Маклема о том, что повышение ключевой процентной ставки в Канаде под большим вопросом. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Простым языком об экономике в программе
9: «Кошелек». Ситуация на топливном рынке может оказать продолжительное влияние на инфляцию в России. Об этом не только в нашей рубрике.
10: Копейка рубль бережет.
9: Ситуация на топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию в России, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБРФ. Рост цен на моторное топливо ускорился с середины мая. Бензин и дизель входят в потребительскую корзину, поэтому их удорожание напрямую влияет на инфляцию. Рост цен на топливо может влиять на цены других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки. Удорожание топлива может влиять на инфляцию напрямую, поскольку цены на бензин являются важным товаром-маркером для населения и компаний, подчеркнул регулятор.
11: Деньги дороги, как память.
9: С 1 июля Банк России ужесточает правила выдачи ипотеки. По словам заместителя директора Департамента финансовой стабильности Банка России Евгения Румянцева, существует два главных признака, по которым банк будет считать кредит рискованным. Первый – высокая долговая нагрузка, когда на платежи по кредитам уходят почти все доходы заемщика. И второй – маленький первоначальный взнос. Если человек вносит всего пятую часть стоимости жилья или меньше, для банка это сигнал повышенного риска.
10: Идея на миллион.
9: Банки в Беларуси, Казахстане и Киргизии ввели комиссии до 5% за внесение наличных российских рублей, пишет РБК. Часть банков Армении вообще отказалась принимать купюры. Наиболее масштабные ограничения введены в Беларуси. Комиссии установили больше трети действующих банков. Интеграция экономик, близость границ и доступная логистика стимулируют перетоки средств. В Казахстане, по данным Нацбанка, в апреле-мае обменные пункты совершили нетто покупки рублей на 4,7 миллиарда. В белорусских банках скапливается избыточная рублевая масса, а логистика инкассации и конвертации стала затратной. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В начале своего интервью Уоррен рассказал о том, с чего начинал свою бизнес-карьеру. В то время у меня было несколько бизнесов. Лучшим нашим бизнесом были пейнтбол-автоматы. Эти автоматы назывались так же, как и наша школа в Омахе, в которую мы ходили с моим партнером по бизнесу вместе. Когда Уоррен закончил школу, дальнейшая учеба его уже не интересовала. В его школьном альбоме было сказано, что он хочет стать биржевым брокером и что у него отличные знания в математике. В итоге Баффет все же поступил в Уортонскую школу бизнеса, но через год решил бросить ее и заняться бизнесом. Отец предложил попробовать Уоррену поучиться еще один год. Он это сделал, но в итоге через год предприниматель все-таки бросил обучение. Кстати, Баффет хотел поступить в Гарвард и даже подал заявку туда. Просидев 10 часов, ожидая своего приема, Уоррен получил отказ всего лишь за 10 минут своего собеседования. Далее в интервью Баффет рассказал о причинах, которые, по его мнению, сделали его успешным. Первые два варианта. Мы покупали бизнесы, которые казались нам хорошими за выгодные цены и назначали ответственных, хороших людей для руководства ими. Но также мы покупали ликвидные ценные бумаги. Со временем акцент с ликвидных ценных бумаг сместился на покупку именно бизнесов. Современный мир активно использует компьютеры для определенных расчетов. Вот что ответил Уоррен Баффет на вопрос о том, использует ли он компьютер для подобных операций. «Нет, если мне нужно подсчитать что-то, что касается четырех знаков после запятой, просто забудьте об этом. Используете ли вы компьютеры вообще сегодня? Я использую его для игры в бридж. Я использую компьютер, чтобы что-то искать. То есть в офисе у вас нет компьютера? Да, в офисе у меня нет компьютера, он есть у меня дома. А смартфон? Если с вами кто-то хочет связаться, могут ли вам позвонить на мобильный или смартфон? Смартфон для меня это слишком умно. А компьютер вы используете редко. Нам с Биллом Гейтсом часто задают вопрос, кто чаще из нас бывает за компьютером. Если не считать почты. Ответ будет, вполне возможно, что победителем буду я. Я играю в бридж 12 часов в неделю и много времени провожу в поиске». Миллиардер также рассказал, считает ли он Соединенные Штаты Америки идеальным местом для инвестиций. «Это определенно лучшее место, о котором я знаю. Инвестиции в нашей стране всегда были великолепными. Никто не продавал акции из-за паники в 70-м, 76-м, и все наслаждались тем, что произошло после. Но за последние годы рост ВВП упал на 2%. Вы считаете, что при такой экономике он сможет вернуться до прежней отметки и расти быстрее? На это потребуются некоторые годы. Но рост в 2%, если при этом рост населения меньше 1%, значит, что за одно поколение, за 25 лет, мы можем добавить 18-19 тысяч долларов к ВВП на душу населения. За свою жизнь я видел разный рост ВВП. Иногда хотелось, чтобы он был больше, но если есть хотя бы 1% роста ВВП, если экономика является преуспевающей, а у нас самая преуспевающая экономика в мире, если вы не будете останавливаться, то со временем, через 20 лет, люди будут жить намного лучше, чем сейчас. На первом собрании акционеров Berkshire Hathaway количество людей, пришедших туда, составляло 12. Это были дядя и тетя Уоррена и другие родственники. Из чужих людей, по словам самого Баффета, было 2 человека. Сегодня ежегодное собрание акционеров собирает по 40 тысяч человек. Миллиардер рассказал, что не представлял и не планировал, что его ждет такой успех. По его словам, он просто шел шаг за шагом, не заглядывая в будущее. Затем Уоррен Баффет поделился, каким он видит свое наследие. «Я хотел бы стать самым старым из живущих в мире людей. На самом деле мне нравится преподавание. Если я был хорошим учителем, значит, многие студенты получили хорошие знания. За эти годы я часто выступал в университетах». Также Дэвид не забыл спросить Уоррена о том, есть ли у него что-то такое, чтобы он хотел сделать, но еще не сделал. На что Баффет ответил, что у него ничего такого нету. Предприниматель считает, что нет никакой пользы в деньгах. Есть польза только во времени. Деньги в виде путешествий, домов и яхт для него не важны. Деньги важны для бедных, считает Уоррен, поэтому...

0: он и отдает свое состояние на благотворительность. В конце своего интервью Баффет дал совет молодому инвестору, который хотел бы продолжить его дело. Миллиардер рассказал, как добиться хотя бы близко того, чего добился лично он. Думаю, что нужно искать работу, которой бы вы хотели заниматься, даже если вам не нужна работа. Скорее всего, мы живем всего один раз. Хотя часто говорят и другое, но скорее всего раз. Не стоит проживать жизнь в кровати. Если вам удастся заработать на 10 или 20% больше, это не так важно, как жениться на правильном человеке и работать на работе, которая бы вам нравилась, даже если бы вы не нуждались в деньгах. Я нашел такую работу, и я работаю половину своей жизни, и мне повезло, что в ранние годы я понял, что именно я люблю делать. Не меняйте это на деньги. Не гонитесь за тем, что на этой неделе или в следующем месяце сможете заработать больше денег.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Огнеборцы тушат пожар в четырехэтажном коммерческом здании в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану. Информация о возгорании на улице Абдулхакима Исмаилова, 95, поступила в МЧС сегодня утром. На место были направлены силы по повышенному рангу пожара. В здании загорелось, и напомню, что кровля здания, пламя охватило около 100 квадратных метров. Пожарные не дают сейчас пламени распространиться на нижние этажи и соседние строения. Предварительно пострадавших нет. В Махачкале сегодня временно ограничено электроснабжение потребителей в нескольких микрорайонах города. Временные неудобства связаны с проведением плановых технических работ на фидерах номер 6 и 7 под станцией Юго-Восточная. Об этом сообщает компания «Дагэнерго». Полный список улиц, которые попадают по ограничениям, можно узнать в телеграм-канале «Дагэнерго». Кроме того, перебои с подачей электричества могут наблюдаться на прилегающих улицах и переулках. Роспотребнадзор в Кизляре изъял из оборота немаркированный товар в магазине «Орто-Сити», об этом сообщает пресс-служба ведомства. Нарушение выявили во время контрольной закупки. Торговля велась с нарушением передачи данных в систему «Честный знак». Было изъято 36 вещей – это бандажи, медицинские чулки, ортопедические подушки, корсеты и детская обувь – почти на 236 тысяч рублей. Ну а в России расширили перечень обследований, которые можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации. Теперь жители нашей страны смогут сдать анализы для раннего выявления риска сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Кроме того, новые исследования введены в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья для женщин. В программу включены анализ на вирус папилломы. Как отметил Баланин, это позволит повысить эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. Но в Госдуме предложили поднять штрафы за несоответствие стоимости товара ценникам в магазинах до 500 тысяч рублей. По мнению парламентариев, россияне сталкиваются с подобной проблемой каждый день. В Нижней палате парламента подчеркнули, что действующие правила торговли и штрафы побороть это явление не могут. По закону о торговле, напомню, что магазин обязан продать товар по низшей цене, указанной в ценнике, а санкции для продавцов и юрлиц совсем небольшие. Подопечные Вадима Евсеева встретились с петербургским «Зенитом» в первом контрольном матче на учебно-тренировочных сборах в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счетом 2-0. Обе команды провели матч с двумя разными составами в каждом из таймов. В каждом из таймов петербургский клуб забил по голу. В самом начале матча отличился полузащитник Вендел. А в концовке встречи пенальти успешно реализовал Густаво Монтуан. Следующий матч «Динамо» проведет против Ленинграда 4 июля. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Диалог ФМ. Пробки на дорогах.
1: Ну и давайте заглянем на дорожную карту в Махачкале. Сейчас ситуация на дорогах в Махачкале оценивается как 4 балла. Все это по данным портала 2GIS. Пробка сейчас на проспекте Имама Шамиля от троллейбусного кольца в сторону улицы Агасиева. На другой части дороги сейчас авария. Проспект Имама Шамиля от дома номер 39 до угла улицы Яракского. Также из-за аварии стоит там небольшое движение. Проспект Петра Первого от дома номер 32 до поворота на улицу Азизова. Также небольшое затруднение. Сейчас там. На углу улиц Ирчи-Казака и Яракского, также на углу улиц Ирчи-Казака и Гамидова, также небольшое затруднение. Все данные предоставлены аналитическим центром 2GIS. Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка, подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Бельгии совершила невероятный камбэк в концовке матча 1/16 финала с Сенегалом, проигрывая 0-2. Бельгийцы отыграли гандикап на исходе встречи. Вышедший на замену Ромелу Лукаку вернул Бельгию в игру на 86-й минуте, замкнув фланговый прострел. Окончательно отыграл преимущество сенегальцев капитан Юри Тилеманс. На 89-й минуте он головой вонзил мяч в сетку, воспользовавшись ошибкой голкипера. Развязка наступила уже на последних минутах дополнительного времени. Все тот же Тилеманс реализовал пенальти и вывел Бельгию в 1/8 финала. Счет 3-2.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв в первом матче плей-офф футболистов Демократической Республики Конго 2-1. Англичане пропустили уже на 7-й минуте, но спаслись от позорного завершения мундиаля благодаря дублю Гарри Кейна. До перерыва Англия, которая в группе набрала 7 очков, не могла ничего поделать с вратарем конгозежцев Лионелем Пасси. На 75-й минуте Гордон навесил с левого фланга, и Кейн в прыжке головой сравнял счет, а через 11 минут капитан англичан получил пас от Гордона на линии штрафной, развернулся и мощно пробил в дальний угол. Интересно, что для Англии эта победа стала первой на чемпионатах мира, когда они пропустили первыми с самого финала 1966 года. В 1/8 англичане встретятся с хозяевами турнира, сборной Мексики.
0: Попутного ветра.
1: Мексиканцы в 1/16 финала обыграли Эквадор 2-0. Это их первая победа с 1986 года в плей-офф чемпионата мира. Эквадор, который в группе обыграл саму Германию, видимо, так и не пришел в себя после той победы. Мексиканцы с первых минут обрушили на соперника шквал атак, две из которых завершились голами уже к 31-й минуте матча. После перерыва мексиканцы сбавили обороты и четвертый матч подряд завершили без пропущенных голов.
0: Против течения.
1: Вице-чемпион мира сборная Франции уверенно разобралась со Швецией 3-0 в 1/16 финала. Первый тайм французы провели как на тренировке, они нанесли 15 ударов по воротам. Мбаппе дважды попал в штангу, Майкл Алисе выстрелил бисиклетой, но мяч снова угодил в стойку. И все же перед самым перерывом Мбаппе после паса Алисе убрал защитника и отправил мяч в дальний угол. В начале второго тайма Алисе выдал второй голевой пас на Брэдли Баркалу, и тот удвоил преимущество, а на 74-й минуте Майкл оформил хэт-трик из голевых передач, выведя Мбаппе 1-1 с вратарем. Килиан забил свой 10-й гол в плей-офф чемпионатов мира, больше, чем кто-либо в истории. В 1/8 финала Франция встретится с Парагваем, который выбил Германию. Это были некоторые итоги 21-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: С начала текущего месяца вступили в силу новые изменения, которые затронут как обычных граждан, так и определенные категории населения. Так, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в июне, получат автоматическую надбавку к своим пенсиям. Ее размер составит 19 169 рублей. Также увеличение выплат предусмотрено для тех, кто в прошлом месяце получил первую группу инвалидности. В сфере недвижимости введена возможность оформления сделок с использованием биометрических данных. Это позволит покупателям и продавцам регистрировать смену права собственности дистанционно, будь то купля-продажа или дарение. Для этого потребуется подтвердить личность через единую биометрическую систему и подписать документы усиленной электронной подписью. Система быстрых платежей начала использовать ИНН при идентификации переводов, что поможет бороться с мошенничеством. Пользователям не нужно будет вводить ИНН вручную, так как банки смогут обмениваться данными через платежную систему. Банкам и микрофинансовым организациям стало сложнее выдавать кредиты гражданам с высокой долговой нагрузкой. Центробанк ужесточил требования, что может привести к росту отказа в займах, снижению сумм кредитов или менее выгодным условиям для заемщиков, чьи доходы уже значительно уходят на погашение долгов.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: Спорт – это мощный социальный феномен, формирующий мировоззрение и установки миллионов. Он характеризует эмоциональной напряженностью и становится неотъемлемой частью культуры. Сегодня, 2 июля, мы отмечаем Международный день спортивного журналиста, который подчеркивает важность и значимость профессии, стоящей за каждым значительным спортивным событием. За каждой победой и поражением стоят не только команды, тренеры и болельщики, но и профессионалы, обладающие уникальными навыками фиксации и трансляции ключевых аспектов спортивных состязаний. Деятельность спортивных журналистов представляет собой сложное искусство, требующее от них не только физического присутствия на месте событий, но и способности оставаться незаметными для окружающих. Это искусство заключается в мгновенной передаче эмоций и настроений целой нации, что требует глубокого понимания психологии и социологии спорта. Спортивные журналисты демонстрируют глубокую приверженность своему делу и профессиональную преданность, обеспечивая объективное и точное освещение спортивных событий.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог FM.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Цены на нефть в мире в ближайшем будущем, по всей видимости, останутся повышенными и будут уменьшаться постепенно. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центрального банка России. В материале сообщается, что сокращение запасов нефти в период конфликта на Ближнем Востоке может отложить переход нефтяного рынка к профициту, однако некоторые участники обсуждений допустили более быстрое снижение стоимости топлива. Согласно документу, повышенные цены предшествующего периода привели к наращиванию добывающих мощностей и увеличению запасов нефти в других регионах, что позволит быстрее, чем ожидалось, возместить использованное топливо. Одновременно с этим последствия сырьевого шока для мировой экономики могут привести к ослаблению спроса на нефть, пришли к выводу участники обсуждения. По их словам, в результате восстановления баланса на рынке может происходить быстрее. Социальный фонд России начал применять новый механизм назначения ряда социальных выплат. Об этом РИА Новости сообщил ассистент кафедры финансового права университета имени Кутафина Максим Хромченко. По словам эксперта, изменения затронут выплаты по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка. Их будут назначать автоматически на основании информации, уже имеющейся в системе индивидуального учета. Хромченко пояснил, что ранее, после наступления страхового случая, социальный фонд запрашивал необходимые сведения у работодателя. С введением нового порядка основным источником информации станут данные индивидуального лицевого счета гражданина. И в заключение выпуска. Совокупное состояние богатейших людей России в начале 2026 года уменьшилось почти на 2 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует рейтинг Bloomberg. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями. Всего в рейтинге представлены имена 500 богатейших людей мира. В этот список сейчас входят 20 граждан России. Их общее состояние на 1 июля составляет более 297 миллиардов долларов. На этом пока все. Александр Иванов, служба новостей «Репорт Информ».
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ.
1: Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий.
2: Да, и сегодня мы погружаемся в сухие факты и отчеты, чтобы понять реальную картину происходящего.
1: Именно. И, как всегда, хочу напомнить, что мы здесь не для того, чтобы принимать чью-то сторону. Мы остаемся абсолютно беспристрастными. Просто, ну, транслируем то, что говорят оригинальные источники.
2: Угу. Только факты.
1: Да. И начнем мы с того, что сейчас формирует правовой ландшафт Соединенных Штатов с громких решений Верховного суда США. Итак, давайте разберем это. Суд оставил в силе право на гражданство по праву рождения.
2: Да, это знаменитая 14-я поправка.
1: Верно. Президент США пытался отменить это своим указом, но суд его отклонил. Означает ли это какую-то полную перестройку правовой системы?
2: Ну, если связать это с более широкой картиной, то мы видим, что главный судья Робертс, скажем так, очень твердо держит контроль над судом.
1: Угу.
2: Решение по гражданству невероятно важно, потому что оно сохраняет 150-летнюю практику. То есть правила того, кто вообще считается американцем, остаются неизменными.
1: Но при этом в других делах суд поддержал запреты в Айдахо и Западной Вирджинии на участие трансгендерных женщин в женских спортивных соревнованиях.
2: Точно. А еще они сузили действие закона об избирательных правах, что тоже, знаете ли, довольно серьезный сдвиг.
1: Ого, да. И они же, кажется, расширили права на владение оружием. Это вторая поправка.
2: Ага, и поддержали дерегулирование финансирования избирательных кампаний. Это, пожалуй, самое фундаментальное изменение для политических денег.
1: Слушайте, от политических решений и, ну, денег в политике, давайте логично перейдем к личным финансам. Данные о доходах президента США только что публиковали, и мы, опять же, просто смотрим на сухие цифры.
2: И цифры там весьма впечатляющие.
1: Не то слово. Доходы президента США в 2025 году превысили 2,2 миллиарда долларов.
2: И тут важна структура этих доходов.
1: Да, потому что более 1,4 миллиарда из этой суммы получены от операций с криптовалютой. Это похоже на какую-то современную цифровую золотую лихорадку прямо из овального кабинета. Как это вообще соотносится с доходами предыдущих лидеров?
2: Это просто беспрецедентно. Ничего подобного в американской истории еще не было. Криптовалютные активы на высшем уровне развиваются, ну, просто с невероятной скоростью.
1: Я читала, что 635 миллионов долларов – это одни только роялти от мемкоина Трамп.
2: Да, и более 500 миллионов принесла продажа токенов компании World Liberty Financial.
1: Это та компания, которую он основал вместе с сыновьями.
2: Именно она. И что самое интересное, в сделках активно участвовала фирма из Объединенных Арабских Эмиратов.
1: Ничего себе.
2: Плюс ко всему, в декларации раскрыты 86,5 миллионов долларов, которые были получены от мировых соглашений с медиакомпаниями.
1: Да, я видела в отчетах упоминание Мета и Дисней.
2: Угу. Это деньги от урегулирования исков.
1: В общем, влияние государства распространяется не только на традиционные финансы, но и на технологии. И вот тут начинается самое интересное. Давайте перейдем к свежим новостям из мира инноваций в Калифорнии.
2: Там сейчас происходит много всего.
1: Правительство США сняло экспортные ограничения с мощных моделей искусственного интеллекта. Речь о моделях Fable 5 и Mythos 5 от компании Anthropic.
2: Причем, заметьте, эти модели были заблокированы всего 18 дней назад.
1: Да, из-за угрозы кибербезопасности исследователи Amazon же смогли обойти их защиту. И вот я хочу спросить, не слишком ли быстро мы снимаем ограничения с ИИ, которые, ну, способен находить уязвимости в коде?
2: Что здесь действительно увлекательно, так это то, что мы наблюдаем формирование системы регулирования ИИ буквально на ходу.
1: Прямо в реальном времени.
2: Да. Правительство США пытается балансировать. С одной стороны, безопасность, с другой – огромное желание сохранить технологическое лидерство Америки на мировой арене.
1: Ну, то есть гонка технологий диктует свои правила. А помимо ИИ, в Калифорнии есть еще один интересный проект. Японский автогигант Toyota и американский стартап Joby Aviation.
2: О, да. Они запускают совместное предприятие.
1: Верно. Цель – массовое производство электрических аэротакси. Их еще называют eVTOL.
2: Это еще один отличный пример того, как регуляторы прямо сейчас готовятся к сертификации транспорта будущего.
1: То есть летающие машины уже совсем близко к реальности.
2: Абсолютно.
1: Слушайте, ну от технологических союзов давайте перейдем к разрушающимся военным альянсам. Последствия недавней американско-иранской войны радикально меняют карту Ближнего Востока.
2: Карта меняется до неузнаваемости.
1: Оман и Иран намерены ввести плату для судов, которые проходят через Ормузский пролив. А ведь до войны этот ключевой мировой маршрут всегда был бесплатным.
2: И именно поэтому президент США назвал идею сборов неприемлемой.
1: Он даже угрожал бомбить Оман из-за этого. Но ведь тут вскрылся куда более серьезный конфликт, верно?
2: Да, и это поднимает важный вопрос о будущем региона. Саудовская Аравия заблокировала свое воздушное пространство.
1: И свои базы тоже. Для операции США, которая называлась «Проект Свобода».
2: Угу. В ней должно было участвовать более 100 самолетов, но США просто пришлось отменить миссию.
1: То есть мы видим, как рушится партнерство, которое, ну, десятилетиями обеспечивало безопасность в Персидском заливе.
2: Дело в том, что Саудовская Аравия сейчас больше боится иранских ударов по своей нефтяной инфраструктуре, чем гнева Вашингтона. Это прагматичный расчет.
1: Логично. И теперь Вашингтон рассматривает возможность сокращения военного присутствия в королевстве.
2: А госсекретарь Рубио во время своего турне даже демонстративно не посетил Эр-Рияд.
1: Это сильный жест. Но, знаете, политические кризисы как-то блекнут перед лицом природных катастроф. Венесуэла сейчас переживает просто разрушительные последствия двойного землетрясения.
2: Да, магнитуды 7.2 и 7.5. Это чудовищно.
1: Цифры пугают. Более 1700 погибших и еще 45 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Но помимо самой трагедии, мы наблюдаем невероятный геополитический сдвиг. Военные США развернуты в Венесуэле для спасательных операций.
2: Там сейчас более 900 человек, включая морпехов.
1: И они используют дроны MQ-9 Reaper для поиска людей. Это просто немыслимо. Военные, которые, ну, всего 6 месяцев назад, 3 января, пытались свергнуть Николаса Мадуро в ходе рейда, теперь работают бок о бок с местными властями на руинах.
2: Ну, трагедия иногда открывает двери для новой военной дипломатии.
1: Оппозиционного лидера Марию Карину Мачадо даже отстранили от участия в операциях.
2: Чтобы не обострять обстановку. Да, на этом настояли чиновники и из США, и из Венесуэлы. Политика должна отойти на второй план.
1: И на фоне этого мрака есть настоящие чудеса. Спасение. 3-летнего мальчика спасли спустя 6 дней под завалами.
2: А спасательная собака по кличке Цунами нашла 13 выживших.
1: Потрясающе.
2: И стоит отметить то, как действовали простые венесуэльцы. Оставшись без поддержки государства в первые часы, они, знаете ли, самостоятельно организовали спасательные отряды и наладили логистику прямо по морю.
1: Вот она, сила солидарности. Ну что ж, в завершение нашего новостного обзора давайте поговорим о глобальном перемещении людей, ну, уже, к счастью, в мирных целях.
2: Япония.
1: Да, Япония радикально меняет правила въезда и выезда, пытаясь бороться с овертуризмом.
2: В прошлом году у них был рекорд – 42,6 миллиона человек.
1: Это огромная нагрузка, шум, мусор. В итоге страна в 5 раз повышает визовые сборы для иностранных туристов, поднимая их до 15 тысяч йен.
2: И одновременно с этим они и снижают стоимость паспортов для своих же граждан.
1: Чтобы стимулировать их путешествовать за границу.
2: Именно. Сейчас лишь 18% японцев имеют действующие загранпаспорта.
1: И это похоже на клуб, который, ну, повышает плату за вход для гостей, но при этом умоляет своих собственных резидентов выйти наружу и посмотреть мир. Я даже видела новости, что авиакомпании ANA, JAL разыгрывают бесплатные билеты.
2: Да, они пытаются вернуть молодым японцам мотивацию летать за рубеж, особенно на фоне очень слабого курса йены. И я с вами согласен насчет аналогии с клубом. Этот дисбаланс угрожает международным рейсам.
1: Потому что самолеты не могут летать пустыми в одну сторону.
2: Ну, абсолютно верно. Они не могут быть рентабельными, если летят полными только в одном направлении в Японию. Поэтому японцам тоже нужно начать путешествовать.
1: Это очень интересная экономическая дилемма. И знаете, сегодня мы увидели мир парадоксов. Спасатели военные на территории бывшего врага. Плата за бесплатный пролив. И им отдели, которые одновременно опасны и необходимы. Когда технологии, геополитика и природа меняют правила игры с такой скоростью, возможно, главный навык для нас с вами в 21 веке – это способность адаптироваться к реальности, в которой немыслимое вчера становится нормой сегодня. Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что Ротшильды считаются одним из самых богатых и влиятельных семейств в истории человечества, а их финансовые правила, заложенные основателем Майером Амшелем Ротшильдом, до сих пор используются практически всеми современными миллиардерами? Представьте, что вам тоже посчастливилось бы следовать этим золотым принципам и встать на путь богатства и успеха в кратчайшие сроки. И именно в этом видео мы поговорим о тех самых эталонных советах Ротшильдов. Некоторые из них могут удивить и даже шокировать, но если правильно воспринять их слова, финансовый успех гарантирован. История семьи Ротшильдов началась с еврейского мальчика Майера Амшеля из Франкфурта, который сначала открыл антикварную лавку, где продавал монеты, найденные на свалке, а потом сумел построить крупный банковский бизнес и создать собственную империю. Его дело продолжили 5 сыновей. К концу своей жизни Майер Амшель создал ряд правил, которыми Ротшильды руководствуются и по сей день, и это позволяет им оставаться одним из самых влиятельных людей на планете. Уже более 200 лет семейство Ротшильдов соблюдает заветы основателя рода. На протяжении веков члены семьи занимались сделками поистине исторического масштаба. Образ всемогущих кукловодов, которые действуют за кулисами, формировался под впечатлением от их деятельности. Так, конспирологи были уверены, что знаменитая семья, деятельность которой не ограничивалась какой-то отдельной территорией, контролирует мировые финансы с помощью Федеральной резервной системы и создает целые пандемии. А это значит одно. Если вокруг семейства Ротшильдов настолько много интриг и тайн, значит они действительно знают, как добиться успеха. Об их правилах поговорим прямо сейчас. Правило первое. Финансы только для семьи. Майер Ротшильд говорил, что все важные посты в бизнесе должны занимать только члены семьи, а не наемные работники. Все финансовые вопросы должны полагаться на членов семьи мужского рода. Мужчины семейства должны жениться на своих двоюродных и троюродных сестрах, чтобы накопленное имущество оставалось внутри рода и служило общему делу. Дочери должны выходить замуж за аристократов, сохраняя свою веру. В каких бы ситуациях ни оказалась семья, несмотря ни на что, ее имущество не должно подвергаться описи, размер состояния не должен оглашаться, даже в завещании. Споры и возникшие конфликты между членами семьи должны быть разрешены внутри семьи, сохраняя единство и непоколебимость дома. Информация о всех фирмах, предприятиях и банках, принадлежащих семье, должна быть строго конфиденциальной. Более того, Майер Ротшильд указывал на важность того, что принимать участие в делах могут только потомки мужского пола, а наследовать только прямые наследники. Наследники мужского пола. Майер предписал, что главой семьи должен становиться старший сын, если братья единодушно не признали иное. Если упустить гендерный вопрос, который в современном мире может оказаться излишне диковинным, на семейный аспект стоит обратить внимание. Ныне живущие богатейшие люди нашей планеты также продолжают следовать данному правилу. Так, сыновья Уоррена Баффета в свое время были директорами и членами правления компании своего отца, а дети богатейшего человека Европы Бернара Арно до сих пор занимают те или иные должности в семейном деле. Возможно, это правило Ротшильдов связано с какими-либо предрассудками их родоначальника, но все-таки подобный совет не стоит упускать из виду. Правило номер два. Прибыль превыше всего. В уставе семейства Ротшильдов есть важные слова. Все должно

0: его, начинайте действовать. Не зря Генри Форд говорил: лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби. Правило номер 3. Помните о мире. Семья Ротшильдов знала, что не стоит гнаться за непомерной прибылью и ограждала себя от любых случайностей. Каждый потомок должен был знать во всем меру и никогда не терять цель из виду. Следуя этому правилу, сыновья Майера Ротшильда так и делали, стараясь вкладываться только в продуманные и солидные долгосрочные проекты. Да, иногда некоторые члены семьи могли соблазниться на быстрый заработок, однако в своей основе они всегда держали фокус на конкретной, проверенной и надежной цели. Часто нам могут вскружить голову быстрые успехи и взлеты. Однако обычно за таким резким поднятием в гору всегда идет и такой же резкий спуск вниз. Погоня за быстрыми деньгами может привести к катастрофическим последствиям. Человек либо теряет все эти деньги и идет на дно, либо, приобретая большой капитал, теряет репутацию. Определив свою цель, следуйте за ней до конца, не дав внешним факторам изменить вашу траекторию. Четвертое правило. Скромность равно богатство. Майер Ротшильд был убежден, что скромность ведет к баснословному богатству. До сих пор совокупное состояние Ротшильдов по самым скромным оценкам варьируется от 2 до 4 триллионов долларов. Семейство очень тщательно скрывает свои доходы и имеющийся контролируемый капитал. А теперь взгляните на действительно богатых людей современности. Скромно одетые, не выпячивающие свои особняки, яхты и другое дорогостоящее имущество, жертвующие колоссальные деньги на благотворительность. Вот так себя ведут действительно богатые люди, без лишнего пафоса и ненужного внимания к их жизни. Не мудрено, что и Ротшильды делали особый акцент на скромности. Правило номер 5. Информация – ключ к успеху. Знаете ли вы, что знаменитая фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром» принадлежит именно Ротшильдам, а конкретнее основателю английской ветви династии Натану? В 19 веке именно своевременное знание информации помогло всему семейству сделать самое крупное состояние на тот момент. Вся суть заключалась в том, что именно Ротшильды первыми узнали о поражении Наполеона в битве с англичанами при Ватерлоо. В тот момент, когда все были в неведении о том, кто победил в решающей битве, Натан Ротшильд немедленно приступил к массовой продаже своих акций. Все остальные биржевики сразу же последовали его примеру, так как решили, что сражение проиграли англичане. Поднялась паника. Английские, австрийские и прусские ценные бумаги дешевели с каждой минутой. Лондонская биржа буквально ломилась от обесцененных акций. В этот же момент их тайно и спешно скупали подставные агенты Ротшильда. О том, что Наполеон проиграл битву, на бирже узнали лишь через сутки. Тогда Ротшильд за один день заработал 40 миллионов фунтов стерлингов и овладел большой долей британской экономики. Такую же операцию на парижской бирже осуществил брат Натана, Якоб Ротшильд. Семейство прекрасно ориентировалось в информационных потоках. Они подготовили все, чтобы информация попадала в первую очередь к ним. Подобный пример является ярким определением того, как информация, актуальная, свежая и проверенная, может значительно повлиять на успех. Обеспечьте себя знаниями и данными, которые вы сможете использовать себе во благо. Интересуйтесь новыми технологиями, способами заработков и всем тем, что сегодня может казаться нереальным, но уже завтра вполне вероятно, сможет вывести ваши финансы на новый уровень. Один из главных принципов, которых придерживались все Ротшильды, как минимум до начала 20 века, не бояться рисковать, вкладывая деньги в новые проекты и идеи. Вслед за ним идет второй, не менее важный постулат – деньги должны работать. Это факт давно известный, а открыли его далеко не Ротшильды. Однако именно они возвели простую истину чуть ли не в ранг идеологии. Интересно, что представители Ротшильдов никогда не попадали в топ-списки Forbes. Между тем, аналитики считают, что семейство контролирует до половины денежных оборотов в мире.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. По поручению главы Дагестана Федора Щукина рабочая группа посетила Дахадаевский район. В результате паводков и оползней повреждены были там 143 жилых дома, из них 100 утрачены полностью. Администрация Дахадаевского района совместно с профильными органами сейчас предварительно определила участок для переселения жителей в безопасное место. Я напомню, что прием документов на выплаты там начнется 6 июля. Институту геологии поручено сейчас подготовить заключение по участку ответственным органам, разработать дорожную карту по подключению к сетям. В 2025 году в Махачкале введено 441 тысяча квадратных метров жилья. Это на 18% меньше, чем в 2024 году. В расчете на одного жителя города этот показатель составил почти меньше 1 квадратного метра, что позволило столице Дагестана занять лишь 52 место среди 100 российских городов в рейтинге РИА Новости по строительству жилья. Обеспеченность населения жилплощадью, я напомню, что в городе достигла 21 квадратного метра на человека, а доля Махачкалы в общем объеме ввода жилья по республике составляет чуть выше 26%. Федор Щукин встретился с министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Ключевой вопрос встречи – повышение надежности электроснабжения Дагестана. Я напомню, что за последние годы реконструировано 14 подстанций напряжением 35-110 кВт и 3 линии электропередачи 110 кВт. Особое внимание сейчас уделено электроснабжению строящегося реабилитационного центра для участников специальной военной операции. Руководство Дагестана при поддержке Минэнерго продолжит комплексную работу в этом направлении. В летних лагерях Дагестана стартовала вторая смена. Всего 347 площадок республики продолжают работу. Этим летом в них отдыхают более 46 тысяч школьников. В расписании спортивные эстафеты, подвижные игры, творческие мастер-классы, квесты и викторины. Отдельное внимание уделяют патриотическому и экологическому воспитанию. В первые дни смены с детьми проводят инструктажи по правилам поведения в лагере. Но Дагестан восстановил позиции на туристическом рынке после временного спада в мае и в начале июня и вновь вошел в самых популярных направлений летнего сезона. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. За последние две недели объем бронирования средств размещения вырос в нашей республике на 70% по сравнению с концом мая. Снижение спроса по отношению к аналогичному периоду прошлого года составляет всего лишь 2%. Но купание не в проверенных водоемах и морях может привести к инфекции. Об этом в разговоре с Russian Today предупредила врач-эпидемиолог Анна Мартынова. Особенно внимательно стоит выбирать места для отдыха у стоячей воды, водоемов и с большим количеством птиц или там, где живут и пасут сельскохозяйственных животных. Риск также повышает жара, большое скопление людей, промышленные стоки и неочищенные канализационные воды. Врач советует купаться только на оборудованных пляжах, а после плавания принимать душ или переодеваться в сухую одежду. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Еще одну тест-систему для быстрой диагностики опасной инфекции разработали ученые Центра научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. На этот раз речь идет о кишечной инфекции – сальмонеллезе. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Сальмонеллез – это острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода сальмонелла. Она поражает желудочно-кишечный тракт и приводит к интоксикации, а также обезвоживанию организма. Это одно из самых распространенных пищевых отравлений в мире. Бактерии сальмонеллы очень живучие. В воде и почве могут сохраняться до нескольких месяцев. Хорошо размножаются в пищевых продуктах, таких как молоко, мясо, яйца, не меняя их вкус и внешний вид. Сальмонеллез – это классическая зоонозная инфекция, то есть ее источником чаще всего становятся животные, как сельскохозяйственные, как коровы, свиньи, птицы, так и домашние питомцы – рептилии и черепахи. Также носителями опасных бактерий могут быть грызуны. Заболевание может проявляться острым гастроэнтеритом – диарея, рвота, высокая температура, обезвоживание и интоксикация. Некоторые штаммы приводят к тяжелому течению болезни. Лечение нужно начинать как можно раньше, поэтому важна быстрая диагностика. Новый тест позволяет обнаруживать ДНК сальмонелла всего за 60 минут. Это значительно быстрее традиционных методов диагностики и классической ПЦР, что особенно важно для быстрой реакции на вспышки заболеваний. Кроме того, тест обладает высокой точностью и может выявлять возбудителя в различных биологических материалах и объектах внешней среды, что важно для эпидемиологического надзора, пояснили в Роспотребнадзоре. Разработка теста велась в рамках реализации федерального проекта «Санитарный щит страны. Безопасность для здоровья. Предупреждение, выявление, реагирование».
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 2 июля 1798 года войска Наполеона высадились в Александрии. И это была не просто военная операция, а уникальный сплав завоевания и познания. В составе экспедиции шли не только солдаты. Вместе с 38 тысячами военных к берегам Египта отправились 167 ученых. Математики, химики, ботаники, археологи, художники. Для них война стала полем для открытия. Именно эта экспедиция подарила миру ключ к разгадке древнегреческой письменности – знаменитый Розетский камень. А труд «Описание Египта» в 33 томах, созданный участниками похода, надолго стал главным источником знаний о стране пирамид. Даже знаменитая фраза Наполеона перед битвой у пирамид «Солдаты 40 веков истории смотрят на вас» звучит как признание. Они стояли на пороге не только новых сражений, но и нового понимания прошлого. Египетский поход Наполеона – это редкий случай, когда жажда славы шла рука об руку с жаждой знаний, а пушки соседствовали с чертежными досками и кистями. И именно в этом сплетении военного расчета и научного любопытства и родилась особая страница мировой истории.
0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Состояние самых богатых бизнесменов России с начала года возросло на 4,8 миллиарда долларов, как показывает опубликованный агентством Bloomberg индекс миллиардеров, который учитывает, в частности, стоимость акций компаний. Согласно данным рейтинга, наибольший рост капитала с начала года продемонстрировал основатель «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние увеличилось на 2,3 миллиарда долларов. За ним следует глава «Новатека» Леонид Михельсон, основатель «Еврохима» и «СУЭК» Андрей Мельниченко, а также Геннадий Тимченко и учредитель УГМК Искандер Махмудов. Кроме того, увеличилось состояние Михаила Фридмана, Сулеймана Керимова и Татьяны Ким. Самое значительное снижение капитала среди российских участников рейтинга произошло у Михаила Прохорова – 5,5 миллиардов долларов. Основатель «Телеграма» Павел Дуров потерял более 2 миллиардов, а президент «Норникеля» Владимир Потанин – 1 миллиард. Bloomberg публикует свой индекс миллиардеров с марта 2012 года, включая информацию о 500 самых богатых людях мира.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
6: Ситуация с топливом, которая сложилась в последнее время в России, непростая, но драматизировать не надо. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Верхней Палаты Парламента. Об этом передает ТАСС. Кроме того, рабочая группа правительства в ежедневном режиме ищет решение, чтобы исправить эту ситуацию. Ранее в Кремле сообщили, что Россия начала переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов для стабилизации внутреннего рынка. Температура поверхности Мирового океана достигла нового рекордного уровня и превысила показатели, которые были зафиксированы в аналогичный период в 23-м и в 24-м годах. Об этом сообщил газета «Гардиан» со ссылкой на данные Европейской службы по изменению климата. По данным экспертов, 21 июня температура поверхности океана за пределами полярных регионов обновила исторический максимум для этого времени года. Специалисты предупредили, что это может повлиять на погодные условия, глобальный климат и состояние морских экосистем. Дополнительную обеспокоенность вызывает ожидаемое развитие явления Эль-Ниньо, которое, по прогнозам, может стать одним из самых мощных за последние десятилетия. Издание отметило, что предыдущий рекорд, установленный в июне 23 года, предшествовал периоду экстремальной жары, наводнений и штормов во многих странах мира. Теперь этот показатель оказался превзойден. Ученые обратили внимание, что океаны поглощают более 90% избыточного тепла климатической системы Земли, основной причиной которого остается использование ископаемого топлива. По их данным, процесс нагрева океана продолжает ускоряться. И в заключении выпуска. Совокупное состояние богатейших людей России в начале 2026 года уменьшилось почти на 2 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует рейтинг Bloomberg. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями. Всего в рейтинге представлены имена 500 богатейших людей мира. В этот список сейчас входит 20 граждан России. Их общее состояние на 1 июля составляет более 297 миллиардов долларов. На этом пока все. Александр Иванов, служба новостей «Репорт-Информ».

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина – это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что для восстановления немецкой экономики стране необходимо возобновить импорт российских нефти и газа. В интервью Рейтер она отметила, что доступ к недорогим российским энергоресурсам был одним из ключевых факторов успеха немецкой промышленности. «Дешевая энергия из России была секретом успеха марки «Сделано в Германии». Нам необходимо ее вернуть», — сказала Вайдель. По ее словам, отказ от российских поставок дорого обошелся экономике страны. «Потеря этой энергии отбросила нас на годы назад. Сотни тысяч рабочих мест были потеряны. Это сделало нас зависимыми от США, которые продают нам энергию по значительно более высоким ценам», — заявила она. До введения санкций в 2022 году Россия обеспечивала более трети импорта сырой нефти в Германию и свыше половины поставок природного газа. После прекращения поставок и диверсии на газопроводах «Северный поток» немецкая промышленность столкнулась с резким ростом цен на энергоносители, последствия которого ощущаются до сих пор. Как отмечает Рейтер, заявление Вайдель прозвучали накануне сентябрьских выборов в федеральных землях Саксония-Анхальт и Мекленбург-Передняя Померания, где «Альтернатива для Германии» лидирует в вопросах общественного мнения. В случае победы партия намерена добиваться изменения политики Берлина, в том числе в сфере миграции, которую считает чрезмерно мягкой. Агентство также указывает, что успех АДГ может изменить сложившуюся систему коалиционного управления в Германии и укрепить позиции партии на федеральном уровне. Для Христианского демократического союза во главе с канцлером Фридрихом Мерцем такой сценарий станет серьезным испытанием для так называемого «Брандмауэра» — политической стратегии, исключающей сотрудничество с АДГ. «Саксония-Анхальт и Мекленбург-Переднее Померание — это решающие вехи», — заявила Вайдель. «Если мы победим в Саксонии-Анхальт, то Мекленбург-Переднее Померание, вероятно, последует за этим. Я вижу АДГ в ведомстве федерального канцлера либо на следующих выборах, либо после них». По оценке Рейтер, высокие цены на энергию и перспектива возобновления поставок более дешевых российских энергоресурсов могут стать важным фактором для части немецких избирателей. Особенно это касается восточных регионов страны, где исторически сохраняются более благожелательные настроения по отношению к России и более критическое отношение к США. Заявления Вайдель последовали вскоре после поездки депутата Бундестага от АДГ Маркуса Фронмайера в Россию. В Санкт-Петербурге он встретился с главой «Газпрома» и выступил за возобновление работы газопровода «Северный поток».
2: На восточном фланге НАТО усиливается военное планирование и перераспределяется система командования. На фоне сохраняющейся напряженности в Европе Альянс делает ставку на более оперативное управление силами в странах Балтии и демонстрирует готовность укреплять защиту наиболее уязвимых направлений. Дополнительное значение этому процессу придает давление со стороны Соединенных Штатов Америки, которые требуют от европейских союзников большего вклада в общую оборону. Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник 30 июня заявил, что выделение дополнительного штаба НАТО для обороны Балтии служит доказательством решимости Альянса защищать каждую пять союзной территории. «Это зримая и убедительная демонстрация единства и готовности НАТО, а также нашей коллективной решимости защищать каждую пять союзной территории», сказал он в Эстонии на церемонии НАТО, в ходе которой командование сухопутными силами союзников в Латвии и Эстонии было передано германо-нидерландскому корпусу. До настоящего времени войска НАТО во всех трех балтийских странах, а также на севере Польши, находились под командованием единого многонационального штаба, дислоцированного в Щецине, Польша. Выступая на церемонии в эстонском городе Валга, американский генерал Крис Донахью также подчеркнул важность создания дополнительного штаба в регионе. Донахью, который покинет свой пост в четверг 2 июля, одновременно является командующим сухопутными силами Соединенных Штатов Америки в Европе и Африке. Создание второй зоны командования позволяет Альянсу направить больше войск в страны Балтии. По заявлению НАТО, Россия при сохранении нынешних темпов перевооружения может начать масштабное наступление на территорию Альянса уже в 2029 году. Кремль отрицает наличие подобных планов. Давление на Европу с целью наращивания обороноспособности усилилось после критики со стороны президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который обвиняет блок в недостаточном военном вкладе.
3: Испания завершает одну из крупнейших программ легализации мигрантов за последние годы. И на финальном этапе власти столкнулись с беспрецедентным количеством заявителей. Как сообщает «Политика», срок подачи документов подходит к концу, поэтому тысячи нелегальных мигрантов пытаются успеть оформить официальный статус и получить возможность легально жить и работать в стране. Изначально испанские власти прогнозировали около 500 тысяч обращений. Однако реальность оказалась значительно выше. Уже к середине июня количество заявок превысило 900 тысяч. При этом около 360 тысяч человек уже получили временные разрешения на проживание и трудовую деятельность. Программа стала частью миграционной политики правительства премьер-министра Испании Педро Санчеса. Власти объясняют решение тем, что мигранты играют важную роль в экономике страны, закрывая потребности рынка труда и участвуя в развитии различных отраслей. По словам сторонников инициативы, легализация позволяет вывести людей из тени, усилить контроль государства и увеличить налоговые поступления. Кроме того, официальное оформление дает мигрантам доступ к трудовым правам и социальной системе. Однако решение вызвало серьезные споры внутри Испании. Оппозиционная народная партия и ультраправая партия Vox выступили против программы, заявляя, что подобные меры могут привести к усилению миграционного давления и создать дополнительные сложности для государственных служб. Критики также считают, что массовая легализация может стать сигналом для новых потоков нелегальной миграции в Европу. В ответ правительство настаивает, что речь идет не о бесконтрольном открытии границ, а о регулировании уже существующей ситуации. Попытки остановить программу через суд также не увенчались успехом. Верховный суд Испании ранее отклонил ходатайство о временной приостановке действия соответствующего указа. Теперь власти готовятся подвести итоги масштабной инициативы. Эксперты отмечают, что результат этой программы может стать важным примером для других европейских стран, которые также сталкиваются с проблемой нелегальной миграции. Главный вопрос заключается в том, станет ли испанская модель эффективным способом интеграции мигрантов или создаст новые политические и социальные вызовы для страны.
4: Китай опережает США в сфере искусственного интеллекта благодаря активному развитию энергетической инфраструктуры, необходимой для работы дата-центров. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью журналисту Майклу Ноулзу. «Я считаю, что китайцы опережают нас в сфере искусственного интеллекта только в одном. Они не боятся строить новые энергетические мощности, а мы боимся». Именно здесь экологическое движение в США столкнется с реальностью. Если компании, занимающиеся ИИ, не поймут этого, первыми жертвами этого противостояния между строительством новых энергомощностей и экологическим движением станут американские дата-центры искусственного интеллекта, сказал Венс. В мае американский лидер Дональд Трамп заявлял, что США значительно опережают Китай в сфере искусственного интеллекта. По словам Трампа, его самым большим достижением в сфере искусственного интеллекта является помощь таким технологическим компаниям, как Meta, в разработке решений по строительству электростанций, способных обеспечить их потребности в вычислительной мощности. «Мы значительно опережаем Китай в сфере искусственного интеллекта, потому что я разрешил строительство этих электростанций. Эти компании теперь строят свои собственные энергоблоки, они вообще не используют сеть. В противном случае мы не смогли бы конкурировать. Важно, чтобы мы победили», — сказал американский лидер в интервью журналу Fortune. Возможности искусственного интеллекта могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия, поэтому с ним нужно обращаться осторожно, — добавил он. В мае текущего года сообщалось, что американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, рассматривает возможность создания органа глобального управления искусственным интеллектом с участием США и Китая. Об этом сообщил журналистам вице-президент компании по глобальным вопросам Крис Лехейн. По его словам, OpenAI поддержала бы создание такого института под руководством Вашингтона и при участии Пекина.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: В России не планируют запрещать праворульные автомобили. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России появилась народная карта бензина. Через сервис «Где-бенз» можно в режиме онлайн отследить ситуацию на заправках, которые на карту наносят сами пользователи. Они же делятся друг с другом актуальной информацией. Зеленая стрелка означает, что бензин на заправке есть, красная – что нет, оранжевая – что на заправке большая очередь. В сервисе есть фильтры по марке топлива и возможность посмотреть, когда в последний раз актуализировали информацию. Сервис сделает удобнее заправку в регионах, где есть проблемы с доступностью топлива. В России не планируют запрещать праворульные автомобили. В Минтрансе в очередной раз опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Ранее стало известно, что ведомство собирает аналитические данные по праворулькам. Что это за данные и зачем они нужны, не уточняется. Поэтому возникли слухи, что праворульные машины хотят запретить. В ведомстве готовят предложение, как снизить риски на фоне роста количества праворульных автомобилей на дорогах. Южно-Сахалинск вошел в топ-5 городов России по развитию инфраструктуры для электромобилей. Здесь работает 169 зарядных станций, больше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Отметим, что Южно-Сахалинск очень невелик по российским меркам. Население менее 200 тысяч человек. Развитие электротранспорта – одна из приоритетных целей для властей Сахалина. Регион участвует в федеральных проектах и активно развивает у себя сеть быстрых зарядок в популярных местах. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый раз, когда мы говорим о судьбе, мы упираемся в понятие цели. Вот как же все-таки сохранить свою цель? Как все-таки не потеряться в этом обществе, которое давит на меня, постоянно заставляет меня подстроиться? Давайте поговорим о цели. Цель – это материальный или ментальный мыслительный результат, на достижение которого направлены действия человека. Цель нужна для движения вперед, как ориентир. Цель дает энергию. Появилась цель – появится энергия. Нет цели – нет энергии. Когда человек теряет цель, резко падает его энергетический потенциал. Появляется уныние, депрессия, скука. Определение жизненных целей является одним из главных условий достижения успеха. Как же возникает цель в голове? Все связано с обстоятельствами и моральной зрелостью человека. По принципу пирамиды Абрахама Маслоу, на нижних уровнях, которые расположены физиологические потребности, включая голод, сексуальное влечение, потребность безопасности, на более высоких ступенях развития появляются цели, связанные с личным ростом или карьерой, духовным саморазвитием. Цель зарождается в ответ на внешний стимул либо внутренний порыв. Какие же виды целей? Первое – это по завершенности процесса. Промежуточные подразумевают выполнение одного из этапов общего процесса. Конечные же цели замыкают логическую последовательность событий. Второе – по приоритетности. Необходимые, первоочередные, которые следует достигать вначале. Желательные – рекомендованы к исполнению, но не обязательно. Возможные не имеют конкретного значения в данный момент. Третье – по сложности. Простые предусматривают одно необходимое действие. Сложные предполагают прохождение нескольких этапов. Четвертое – по форме выражения. Качественные не поддаются измерению. Количественные могут быть подсчитаны. Пятое – по срокам исполнения. Долгосрочные – срок от 3 до 5 лет. Среднесрочные – от года до 3. Краткосрочные – их сроки измеряются неделями либо месяцами. Шестое – по масштабу. Цели бывают стратегические и определяют перспективные глобальные задачи. Тактические – отвечают за механизм достижения стратегических целей, этапы стратегических целей. Оперативные – текущие подзадачи, от выполнения которых зависит успех всего движения. Сам процесс постановки цели называется целеполаганием. Известны разные методики, помогающие правильно выбирать цель. Достижение любой цели начинается с первых шагов в направлении.

0: приоритет. Планируйте свой отдых, планируйте так же, как планируете дела, выделите свое личное время в течение дня, полчаса или час, и вы планируете, чем вы займетесь для себя. Тщательно защищайте это свое личное пространство, это ваша зона релаксации, восстановления, зона отдыха. Заведите свой дневник энергии и поймите, откуда вы черпаете свою энергию. Что вас радует, что дает силы, а что, наоборот, угнетает и забирает энергию. Несколько раз в день подключайтесь к своим источникам энергии. Для кого-то это звонок другу, для кого-то мотивирующий ролик в сети, а может книга или прогулка на свежем воздухе, а может какая-нибудь музыка. Практикуйте технику стоп. Несколько раз в день останавливайтесь и направляйте фокус внимания на себя. Спросите себя, как я себя чувствую, что я ощущаю, какое у меня настроение. Медитируйте хотя бы по 5 минут. Начните с одноминутной медитации. Она прекрасно помогает отключить мозг. Такие маленькие перезагрузки в течение дня позволят вам выдержать большую нагрузку. Как же достичь своих целей? Ну, во-первых, определите, чего вы действительно хотите. Подробно представьте, что вы уже достигли желаемого. Оцените не только плюсы, но и минусы. Они всегда есть. Что вы при этом чувствуете? Есть такой закон кармалоджик: если у тебя все хорошо, значит, ты чего-то не знаешь. Второе. Исключите желания, противоречащие друг другу. Я хочу быть в хорошей форме, а еще я ненавижу заниматься спортом. Чтобы такое съесть, чтобы похудеть. Подумайте, что нужно сделать для достижения цели. Проверьте, нет ли у вас желания не делать это. Третье. Узнайте, как другие люди достигли того, к чему вы стремитесь. Используйте чужой опыт для достижения своих целей. Четвертое. Составьте лучший план. Представьте, как бы вы достигли желаемого, если бы ничего не боялись и обладали невероятной силой воли. Не поддавайтесь желанию избежать неизвестности и дискомфорта. Чтобы следовать целям, не сворачивать, не сдаваться. Нельзя застревать в зоне комфорта, регрессировать, костенеть, привыкать, быть ригидным. Ни к чему привыкать не стоит, надо меняться. Меняться сложно, надо то и сложное, и невозможное, разные слова. Главное стараться, пусть получаться будет не скоро, не все, не важно. Количество всегда переходит в качество.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Потребительские цены на бензин в период с 23 по 29 июня выросли на предыдущей неделе на 1%, это следует из данных Росстата. По состоянию на 29 июня с начала года в России бензин подорожал почти на 12%, об этом сообщает Интерфакс. Это почти втрое превысило темпы общей инфляции за аналогичный период 2025 года на 4%. В Дагестане же за прошедшую неделю больше всего подорожал бензин марки АИ-98. По данным Росстата, купить 98-го на АЗС Дагестана можно в среднем за 105 рублей. Рост в предыдущей неделе составил 7 рублей. Власти Махачкалы после жалоб на маршрутке 69А закупят новые автобусы. Об этом сообщили активисты Народного фронта Дагестана. Поводом для решения стали многочисленные жалобы горожан и обращения регионального отделения Народного фронта. В мэрии признали, что маршрутное такси действительно работает с перебоями. Главные причины – пробки в часы пик, а также острая нехватка водителей и самого транспорта. Исправить проблему решили масштабно. До конца года город закупит автобусы большого класса. С начала 2027 года их запустят по новому маршруту номер 68, который продублирует проблемную 69-ку. В Махачкале состояние ливневок проверяют с помощью видеокамер в трубы, спуская телеинспекционное оборудование. Это поможет увидеть, где скопился мусор, есть ли заторы и незаконные врезки. Об этом сообщает в пресс-службе администрации Махачкалы. За лето в Махачкале планируют проверить всю систему ливневок, а наиболее аварийные участки получат повышенное внимание. Как только камера обнаружит затор, информация сразу уйдет в городскую службу благоустройства и туда направит бригаду для точечной очистки, чтобы быстро восстановить пропускную способность коллектора. Избербашский городской суд вынес приговор местному жителю, менеджеру пункта выдачи заказов Валберес, который признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Дагестана. В суде установлено, что подсудимый, имея свободный доступ к товарам, оформлял на себя заказы через приложение, а затем вносил в рабочую программу фиктивные сведения о возврате, фактически похищая товары для личного использования. Маскировал это он под отказ клиентов от заказов. Ущерб маркетплейсу составлен в районе 900 тысяч рублей. Восстановление водопроводной сети и помощь утратившим дома жителям Лакского района взяты на контроль. В результате паводков и оползней в Лакском районе, напомню, что повреждены жилые дома. Из них 14 утрачены полностью. Прием документов от пострадавших граждан на получение выплат начнется с 9 июля. Кроме того, дано поручение завершить обследование всех поврежденных домовладений в кратчайшие сроки и предоставить полную и достоверную информацию о масштабах разрушения. Я напомню, что, как и в других муниципалитетах Дагестана, рабочая группа встретилась с жителями района. По всем прозвучающим от населения вопросам даны разъяснения. В Дагестане ушла из жизни член Союза писателей России, педагог, поэт, прозаик и фольклорист Хадижат Габибова. Об этом сообщает Союз писателей Дагестана. Через несколько дней, 8 июля, ей бы исполнилось 77 лет. Я напомню, что Хадижат Магомедовна родилась в селе Джавгат Кайтакского района, окончила русско-дагестанское отделение филфака ДГУ, работала учителем русского языка и литературы в Джавгатской школе, методистом по даргинскому языку и литературе в Дагестанском институте усовершенствования учителей. Ее стихи, я напомню, что публиковались в районных и республиканских газетах, а также в журнале «Дружба». Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко». Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
1: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Актуальный вопрос». Студия Гуризады Камалова, я ведущая. И сегодня мы поговорим о газификации. Ну, скажем так, не просто газификации, а о льготах, которые, благодаря которым можно, если не бесплатно, то хотя бы за меньшую сумму провести газ до своего участка или своего дома. И у нас сегодня на наши вопросы отвечает советник генерального директора по связям с общественностью «Газпром Межрегионгаз Махачкала» Хадижат Магомед Расулова. Хадижат, вот действительно, социальная газификация, да, мы уже говорили о ней бесконечно, и СМИ, ну, она как бы везде гремела, но все-таки, тем не менее, очень много сейчас людей, особенно в горной местности, даже пригороды Махачкалы, не везде, не у всех есть газ. Нет денег, там много нюансов. Ну вот какая семья имеет право на льготы, какие льготы и как ими воспользоваться?
5: Да, программа она уникальная на самом деле, и сегодня и жители Республики Дагестан есть уникальная возможность подвести газ. Многим она обойдется бесплатно, особенно льготным категориям населения. Uh-huh. И если мы говорим о социальной газификации, строительстве газопровода до границ участка бесплатно, то внутри земельного участка можно сэкономить еще до 100 тысяч рублей. То есть как сэкономить 100 тысяч рублей при подключении дома в Дагестане?
4: Вот. Минуточку, в смысле сэкономить? То есть получается, если это
5: если
4: затратить...
5: Если по программе газификации, ага, с вашего участка подведен газ, ага, бесплатно, то домовладелец оплачивает, получается, по факту, ну, все работы внутри дома. Угу. И чтоб сэкономил, он, есть два постановления, это номер 69 и номер 95. И по первому постановлению, допустим, да, 69 может обратиться, допустим, что вернули деньги им. Они даже могут обратиться в соцзащиту, uh-huh, на купленное оборудование, то есть вот на газификацию, там
4: подведение трубы. То есть это
5: трубы,
4: вот эти трубы,
5: то есть все расходы, да, расходы, которые он потратил, это строительство внутри границы земельного участка, трубы подведенные, газовое оборудование, ну, все, что необходимо, да, он должен сохранить все чеки, все квитанции. С этим документом он обращается в соцзащиту. И что ему нужно предоставить в соцзащиту для того, чтобы ему вернули эту денежку? Копия паспорта, копия справки о составе семьи, документ, подтверждающий льготные категории, да, ну, участники СВО, там, многодетные семьи, там
4: инвалиды.
5: Инвалиды, да.
4: Инвалид третьей группы тоже касается?
5: Да, там вот, если сейчас будем говорить о перечне, да, там четко, ясно прописан, то есть полностью консультацию по льготным категориям, уже соцзащиты тоже дают, да, информацию. Это вот то, что сейчас вы озвучили, это СВОшники, это участники Великой Отечественной войны, это многодетные семьи, это также инвалиды, uh-huh, вот. Что еще необходимо предоставить? Договор с организацией на проведение данных видов работ. То есть вот подведение газа внутри земли.
4: То есть это должно быть официальное?
5: Обязательно, конечно.
4: То есть не то, чтобы я там друга попросил, он мне даже какую-то бумажку дал, что он ИПшник или самозанятый.
5: Но если это не конечно, не прокатит, должен быть официальный договор на проведение данного вида работ официальной подписью, печатью.
4: То есть это лицензированная организация?
5: Совершенно верно. Более того, скажу, при приобретении даже оборудования газоиспользующего для последующей установки внутри дома, то он должен также сохранить все чеки и квитанции именно на то оборудование, которое он приобрел, с указанием суммы. Да? Не вот так вот где-то на рынке купил и где-то другую квитанцию взял. Ну, так я сейчас образно, да, говорю. То есть газовая плита ПГ-4, он должен быть газовая плита приобретена ПГ-4, то есть они должны соответствовать техническим характеристикам и сумме, которую он оплатил. Угу. Вот. Ну, я то, что уже озвучила, чек на оборудование и квитанции. А по второму постановлению, 95-го постановления, это способ, это два способа есть возврата денег. Угу. Первый способ, то, что ты сейчас озвучила.
4: То есть это первый способ, давайте еще раз, да, так, чтобы конкретно, а то, что чтобы люди успели записать. Первый способ. Вам довели бесплатно газ до границ участка. Далее. Вы заключаете договор с официально лицензируемой организацией.
5: Это до границ участка, она и так подводится бесплатно.
4: До границ участка бесплатно. Внутри земельного участка, да, чтобы уже в вот в доме у вас был тепло и газ и так далее, вы заключаете договор с лицензированной организацией. А где-то есть их перечень? Вот где можно узнать, какие организации имеют лицензию?
5: В каждом населенном пункте в республике есть газораспределительная организация. Они mm-hmm. могут туда обратиться с заявлением на газификацию.
4: А, то есть именно
5: конечно,
4: вот Межрегионгаз или Газпром?
5: Нет, Газпром газораспределение Дагестан,
4: Газпром газораспределение
5: Махачкала и Даггаз.
4: То есть вот. В эти три организации любые можно будет обратиться с заявлением, прошу оказать содействие там.
5: Оказать услуги по газификации земельного участка. То есть допустим, в Махачкале, наша компания оказывает услуги, в том числе газификацию внутриземельного участка тоже.
4: Вот, я заключаю договор. Угу. В договоре прописывается сумма, на которую вот будет затрачена именно работа.
5: Конечно.
4: Материалы я покупаю уже самостоятельно, и материалы уже мне, что именно я должен купить, мне расписывает вот эта подрядная организация.
5: Согласна, да.
4: Вот согласно списку я покупаю именно то, что мне нужно в магазинах. Либо там, где даются официальные документы о продаже.
5: Да. Газового оборудования.
4: Именно газового оборудования.
5: То есть
4: газовое, это газовое оборудование тоже должно пройти лицензию.
5: Во всех магазинах сертифицированных, уже проверенные. То есть сертификация газового оборудования, знак сертификата, это уже значит, он за газконтролем, она требования все соблюдены, а потребитель может, заказчик может уже купить ее спокойно. Не на рынке без документов, и в магазинах они в любом случае бывают сертификатами. То есть там уже можно не рисковать. Взял, купил, получил квитанцию. И при обращении в соцзащиту одним из документов это квитанция об оплате данного оборудования на покупку и чеки на оборудование. То есть, соответственно, при проведении работ на газификацию внутри земельного участка организации, которые оказывают эти услуги, они в любом случае выдают чек, так как оплата производится в кассу компании.
4: Все понятно. Вот. То есть, получается, теперь я собираю все эти документы, включая кассовые чеки и договоры. Ну, договор,
5: да,
4: к которому
5: это
4: тоже
5: это приложен. Это по 69-му постановлению.
4: По первому способу.
5: Да, да.
4: Далее, копия паспорта, справка о составе семьи, документ, подтверждающий льготы, это может быть вот это вот...
5: Да, статус участника СВО.
4: Либо корочка участника СВО, либо вот эта зеленая книжечка инвалида. Инвалида. Перечень льготных категорий, в принципе, он тоже можно найти его на сайте.
5: Конечно.
4: Да, Межрегионгаза, да, или...
5: На сайте единого оператора газификации.
4: Так и набирайте. Единый оператор газификации.
5: Газификации. Да.
4: Да. То есть это первый способ. То есть вы сначала тратите деньги, потом вы подаете документы, указываете еще, наверное, выписку с расчетного счета.
5: Конечно.
4: Обязательно приложить надо, на который уже в течение какого срока?
5: По срокам уже там на месте, когда предоставились комплекс документов, пакет документов социальной защиты, им пояснят, какое предвремени они им предоставят.
4: Я не помню, не более 3 месяца,
5: да,
4: по-моему.
5: Поэтому здесь все зависит от пакета документов, который предоставляет заказчик.
4: Угу.
5: То есть, если он какие-то пакеты документов не додал, то есть, чтобы наши заявители понимали, что вот они сегодня подали пакет документов, но какой-то из них забыли, то есть не додали. То есть, соответственно, соцзащита дает возможность, он устранил и додал, то есть докомплектовал.
4: Донести.
5: Докомплектовал и принес весь пакет документов уже, и оттуда уже исчисляются сроки.
4: Но срок идет уже с момента принятия.
5: Да,
4: и когда вы сдаете документы, обязательно нужно взять бумажку о том, что ваши документы были приняты к рассмотрению.
5: Да.
4: Это очень, кстати, важный момент, который многие упускают. Обязательно вам должны в соцзащите выдать документ, подтверждающий принятие на рассмотрение всего пакета документов.
5: Всё правильно.
4: С указанием срока сдачи и перечня.
5: Угу. И второй способ, это 95-е постановление, это здесь говорится следующее. Газифицировать жилье и приобрести оборудование можно без финансового участия самого домовладельца. То есть потребитель может сделать, за него могут делать специализированные организации, то есть наша компания, грубо говоря. Да. Для этого что нужно? Заключить договор с газовой компанией на подводку газопровода уже внутри дома, предоставить договор, документы, подтверждать, что льготный статус участника СВО, в органы соцзащиты, и соцзащита напрямую оплачивает его вот эти услуги уже в нашу компанию.
4: То есть это уже в этом случае...
5: То есть мы принимаем пакет документов от заявителя, то, что сейчас мы озвучили, сейчас мы продублируем еще раз. Мы уже сами обращаем в соцзащиту, они нам финансируют эту сумму для того, чтобы закрыть эту сумму для потребителя. То есть вот такая вот...
4: Это удобно для тех, у кого вот, ну, они не располагают, да, к примеру, такой, да, суммой, чтобы сейчас... Это же сумма до 100 тысяч, если не ошибаюсь.
5: Это, а? Сумма до 100 тысяч. То есть вот два способа до 100 тысяч. Но у нас зачастую бывает, что абоненты используют первую часть, потому что они считают, что так быстрее им вернуть деньги.
4: И плюс чем... еще, как правило, кто-то хочет подороже что-то.
5: Да, они в любом случае, это приобретение газового оборудования, это все равно абонент сам выбирает. Мы не выбираем ему оборудование.
4: А во втором случае тоже он выбирает? Если...
5: Конечно, оборудование, газовое оборудование выбирает сам потребитель. Просто он предоставляет расходы, какие расходы у него понеслись на газификацию дома.
4: Нет, во втором же случае, получается, он заключает договор с подрядной организацией на газификацию.
5: Да. Дома, да.
4: Но он ничего не оплачивает, уже соцзащита оплачивает.
5: Да,
4: и получается, и сама вот эта подрядная организация сама закупает необходимое оборудование.
5: Да.
4: И тут уже, тут как бы право выбора, тут не идет право красивее, а тут идет функционал.
5: Да. Что бы мы ни говорили, допустим, да.
4: И нужно будет уже вложиться в ту сумму, которая одобрит соцзащита.
5: Здесь очень важно отметить, что и первый способ, и второй способ – это возврата денег, да, то, что мы, есть льготы, то, что нашим возвращают, да, достаточно в рамках социальной газификации. Здесь надо понимать нашим заявителям, чтобы они к этому вот по сбору документов относились чуть более серьезнее. Почему? Потому что бывают такие моменты, допустим, кто-то купил газовую плиту, грубо говоря, так вот самое, да, но при этом они где-то чек не взяли или потеряли. Но если намереваетесь
4: вернуть... Или взяли чек, но к чеку еще должна же быть накладная.
5: Да, накладная, да. Поэтому чуть повнимательнее. И именно пакет документов, если вот... Все-таки срок возврата денег, оказание каких-то услуг, это все-таки зависит от комплекта, пакет документов, который предоставляете в те или иные органы.
4: Полный он или неполный.
5: Да. И здесь я вот даже вот при подаче документов на газификацию, вот стать участником данной программы, бывает, допустим, вот пришел абонент, заявитель, он подал заявление, допустим, указал номер телефона. Бывает так, что цифру или он невнятно написал, либо неправильно написал. Соответственно, нету обратной связи. Здесь тоже хочу обратить внимание, чтобы хотя бы указывали по два номера телефона. Всего того, что мы когда подгружаем материалы
4: в
5: общую базу, там они у нас еще висят как не приняты в силу того, что там чего-то не хватает, документов там не хватает. И чтобы связаться с потребителем, заявителем, и вот эти моменты, именно то, что я озвучила, номер, то есть некорректно указано, либо один указан, второго нет, такие моменты тоже, чтобы исключать. То есть от начала подачи заявления до завершения выполнения работ необходимо, чтобы, ну, здесь я понимаю, что газораспределительная организация тоже должна за это, как бы, да, контролировать, но тут заявитель тоже должен понимать, что как подаст пакет документов, насколько грамотно подаст пакет документов, чтобы не было этих моментов качель, да, там что-то нету, какой-то документ, они просто приостанавливаются, понимаете, мы даже их не можем занести в базу, потому что нету какого-то документа. Зеленка в народе говорят, да, правосвежий документ. На дом есть, на участок не предоставили, обещали принести. Нету. А номер, такая история, что там цифру... Я сейчас говорю из практики, то, что у нас было такое, да, мы не могли дозвониться до потребителя. Нам пришлось поехать, выехать, найти соседа и таким вот образом докомплектовать пакет документов. Что вот таких вот историй не было, это время.
4: Да, действительно, вообще очень много зависит. Вообще очень советую нашим радиослушателям и вообще, в принципе, потребителям при подаче документации выписывайте, просто напечатайте на отдельный листочек имя, фамилию, отчество. Сейчас это несложно.
5: Конечно.
4: Зайти в любой компьютерный, вот где есть у нас очень много сейчас вот этих вот пунктов, особенно сейчас это подойти, попросить, напечатайте мне на отдельном вордовском листе мои имя, фамилию, номер телефона, обязательно адрес, постоянное место регистрации, ну, почтовый адрес, куда, который могут, если вдруг пришли сообщения, и электронный. Потому что почерк – вещь очень сложная. Буквы могут смазаться, цифры могут быть неразборчивые. И это может усложнить в дальнейшем продвижение вашего заявления. Поэтому приложить вот этот листочек к своему заявлению, либо просто держать его в нескольких вариантах, особенно вот люди старшего поколения, для них это не так сложно. Это занимает буквально минут 15-20, и зато у вас... Вы всегда можете быть уверенными, что ваши номера телефонов, электронка и имя, фамилия не перепутаны.
5: Все правильно. Сейчас тем более заявку на участие, стать участником газификации можно через прямую подать документы и единый оператор газификации напрямую, там есть возможность такая, да.
4: Вот этот сайт
5: есть МФЦ, можно через госуслуги, то есть... Сейчас у всех есть техника, у всех есть компьютеры, ну, все продвинутые, да, будем так говорить.
4: Мы все дома... все знаем, но при этом, когда начинается сталкиваться с определенной ситуацией, мы иногда не знаем простые вещи. Но о том, что именно мы еще должны знать, мы поговорим с вами буквально через минуту.
0: Реклама на Диалог ФМ.
6: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
7: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
7: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
4: Итак, мы вновь в эфире. У нас сегодня в гостях и на вопросы радиослушателей, и на мои отвечает Хадижат Магомед Расулова, советник директора по связям с общественностью и СМИ «Газпром», газораспределение Махачкала. Да. Мы с вами до буквально паузы говорили о том, какие льготы и кто как ими воспользоваться. Вот до 100 тысяч,
5: возврат.
4: Да? Вот если говорить о том, как попасть в вот эту программу социальной газификации, вот в пределах Махачкалы она еще действует, да? То есть вот дачные районы, Кривая Балка, эти районы у нас попадают
5: по газификации? Мы же понимаем, что до газификации домовладение СНТ тоже работает. Это в рамках проводимой работы, да, если СНТ газифицировано, то, соответственно, там уже тоже проводится газификация в рамках этой программы. Вот у нас уже вот в рамках этой программы газифицирован уже процесс газификации домов, пошло уже 12 СНТ. Могу перечислить. Вот это у нас «Дагенерго», «Ракета», «Радуга-1», «Коммунальник», «Надежда», «Роса».
4: Так, это надо...
5: То
4: это,
5: есть, да, есть у нас 12 СНТ, которые уже идет процесс газификации, и из этих СНТ уже 291 домовладение принято в работу, то есть принято заявление на те домовладения, у которых есть весь пакет документов. А весь пакет документов — это правоустановочный документ на земельный участок и на сам строение.
4: И тут мы переходим к нашему самому важному вопросу.
5: Да,
4: отсутствие регистрации недвижимости. Как представитель Росреестра. Я могу сказать, что эта проблема, она особенно явно вот, ну, скажем так, вышло на даже не региональный, а федеральный округ, этот
5: уровень
4: именно в связи вот с ситуацией в апреле, да, с паводком. Да. У нас люди откладывают все на потом. Отсутствие регистрации недвижимости, даже не земельного участка, хотя бы дома. Потому что иногда вопрос стоит о том, что отсутствие, ну, вы либо тянут, либо имеют документы, которые были еще советских времен. Как один регистратор сказал, говорит, ко мне вместо пакета документов принесли альбом, показывая, что вот у меня еще прадедушка жил на этом месте. Но, к сожалению, это не является основанием для регистрации недвижимости. Ну, фактов очень много. Да. И поэтому очень важно своевременно подача документов на регистрацию. Тем более сейчас есть дачная амнистия, в рамках которой идет упрощенная регистрация. Но только после этого вы сможете газифицировать свой участок. И вот действительно отсутствие, насколько часто именно проблема отсутствия документов регистрационных становится основанием для отказа в газификации? Ну вот на данный момент в Дагестане. Махачкале, конкретизировать.
5: Давайте по республике, допустим, я сейчас скажу, что у нас сколько документов из 12 СНТ мы получили, да? 291 домовладение, да, грубо говоря. Мы получили заявки на участие именно по СНТ. Из них заключены договора, 236 договора на оказание услуг. Исполнено до границ земельного участка 59 договоров, до границ построены трубы. И принято уже, да, пуск газа произведен только 18. То есть из 291 получается 59 исполнено до границ земельного участка, и 18 пройден пуск газа.
4: Здесь из
5: 291 по республике
4: 291,
5: да.
4: Но газ довели только,
5: нет,
4: подключили.
5: 59 мы подвели трубы уже до границ участков.
4: И только 18 подключили.
5: Почему? Потому что по проблеме того, что люди не обращаются, не оформляют документы, и мы не можем вот эти договора довершить. Ну, она увеличивает, эта цифра, она увеличивает.
4: То есть от вас требуют, чтобы газификация была?
5: То есть мы строим газопроводы, да, мы строим газопроводы до границ земельного участка.
4: То есть вы сначала строите до поселения, к примеру, потом уже до границ земельного участка, если у данного земельного участка есть правоустанавливающий, владельцы этого участка.
5: В данном случае вот эти СНТ, которые сейчас озвучила, вот до границ СНТ газовая труба уже подведена, то есть обеспечена. Мы же понимаем, что программа газификации — это подведение газа до границ населенного пункта, а программа газификации — это подведение до границ уже домовладений. И внутри уже это вот по той проблеме, то, что мы сейчас озвучиваем, это подача документов на газификацию внутреннего домовладения. То есть то, что от нас зависит, газификация до населенного пункта мы проводим, по заявлению газификацию до границ земельного участка тоже мы проводим, мы теперь ожидаем от потребителей, у кого уже имеется возможность подключиться к газу, чтобы подавали документы, пожалуйста, пусть подают документы, оформляют.
4: Ну да, но у людей, получается, документов нет.
5: Вот, допустим, мы сейчас проводили рядовые мероприятия в поселке Ленинкет, где мы выявили 25 самовольных подключений с поселок Шамхал и поселок Ленинкен.
4: То есть это людям довели газ до границ поселения?
5: То есть вот улица идет по улицам по обе стороны, у нас, получается, конечно, подвели газ, то есть у людей уже вот дом, у него называется нулевка, то есть у него даже нет протяженности, его задача максимально подать заявку и узаконить потребление газа и подвести внутрь дома, да, как бы, да. Я уверена, там есть очень много льготников, я уверена, что там есть участники СВО. Вот им надо собрать документы, подать программу газификации, получить возможность возврата денег при наличии.
4: Даже если они не хотят возиться там с покупкой и так далее, заключением договоров, они могут напрямую заключить с вами договор, и вы уже сами все это делаете.
5: Да, поэтому просто им необходимо вот их домовладение узаконить, получить право собственности на земельные участки, на самостроение, капитальное строение, подать документы. У них уже нулевка, то есть у них есть возможность подключиться к газу, уже труба вот по поворотам проходит.
4: Но для них проще, получается, просто сделать нелегальную врезку.
5: Ну, сейчас, конечно, нелегальная врезка тоже, вы сами понимаете, это, во-первых, небезопасно.
4: Но есть эти врезки.
5: Да, врезки есть, мы их выявляем и отключаем. Мы сейчас, вот как только закончится отопительный период, мы во время отопительного периода, в силу того, чтобы не допускать вот этих инцидентов, связанных со взрывами и хлопками, мы эту работу проводили, но сейчас, после отопительного периода, мы эту работу усилили еще 3 раза больше, потому что нам не нужны вот эти вот инциденты, связанные с газом.
4: Там есть еще такой момент, это в одном из тоже дачных районов Махачкалы, который сейчас уже стал практически Махачкалой, И мне вот жаловалась коллега, которая проживает там, что у них газ официально, но некоторые соседи подключили вот в резкой, да, и в итоге давление в трубе неравномерное. То есть, потому что там же есть вот этот газораспределительный
5: регулятор.
4: Короб, регулятор, который исходит там, исходя из того, сколько потребить.
5: Допустим, при газификации, ну, давайте я приведу пример, грубо говоря, 10 домов. На газификацию вот этих 10 домов абоненты подают заявление и газифицируют. При заключении договора поставки газа учитывается газоиспользующее оборудование, то есть потребление газа. 2 куба, 3 куба, 15 куба, ну, в зависимости от газоиспользующего оборудования. И, соответственно, расчет делается на то оборудование, которое будет устанавливаться. То есть 10 домов, на 10 домов, допустим, 50 кубов, ну, газа поставляют. Если из этих 10 домов там где-то кто-то подключился к газу, то есть и тот объем газа, который был рассчитан на 10 домов, будет воровать 11-й, который самому ли подключился, конечно, у них не будет не хватить газ. Вы правильно отметили, что объем подачи газа делается только на 10 домов. И нехватка газа, соответственно, будет, потому что на этот дом этот газ не рассчитан. Плюс еще что делают. Я, честно, была в шоке, когда абоненты подключили дом газу, проведя 400 метров шланговых соединений.
4: Резиновые шланги.
5: Резиновые водяные шланги, вот эти самые.
4: Но они были толстые, наверное. Это же они же разъедают. Все равно нужно понимать, что газ, он, ну, да, вот, получается, да, он инертный, но при...
5: 400 метров.
4: 400 метров.
5: Мы когда приехали в Ленинкент, это 7-й микрорайон.
4: 400 метров, полкилометра
5: почти, мы поставили транспорт, технику. Мы нашли это самое.
4: А, он под землей был, да?
5: Да. Угу. Соответственно, когда утечка газа происходит, вы же знаете, что у газа нет ни запаха, ни цвета.
4: Не, ну там же добавляется сероводород.
5: Сейчас расскажу. Она добавляет адорант, есть такой специальный штук, который добавляете, чтобы был запах тухлого яйца, мы так называем ее в народе. То есть, вот. А когда газ уходит в земле, да, как бы,
4: под
5: да,
4: землю,
5: там,
4: да.
5: перемешивается с землей, там, локализацией, она теряет этот запах, соответственно, люди уже перестают ощущать запах газа, она может попасть, то есть газ ищет выход всегда, везде.
4: То есть он там, земля очищается, он там фильтруется от сторонних запахов.
5: И она может пойти там, где вот свободно проходит. Это вот она вот ищет дорогу, она может вот даже вот, вот ты пользуешься законно газом, да, у тебя все же замечательно, все со всеми требованиями ты пользуешься газом, у тебя есть еще подвальное помещение, а я пользуюсь, допустим, вот шлангом, да. Со мной может ничего не произойти, но пострадать может
4: но
5: ты.
4: Но у меня в подвале случится взрыв, потому что ты, да, газ нашел выход туда,
5: выход, да.
4: В погреб, к примеру, да, вот, или в туалет
5: поэтому,
4: уличный.
5: Поэтому мы пришли, вот мы сейчас все на контроле, люди уже будут заканивать это все. Это опять-таки
4: 400 метров резинового шланга.
5: Да.
4: Давайте мы еще раз поговорим о том, почему нельзя пользоваться, скажем так, услугами людей, которые... Да я у себя газ проводил, и было все нормально, тебе тоже сделаю как себе.
5: Да, как себе.
4: Как
5: да,
4: себе.
5: Как себе.
4: Почему это опасно? И почему у нас случаи, вот даже недавний случай, когда двое детей едва не погибли, да, вот угарный газ. Вообще, в каких случаях стоит опасаться угарного газа?
5: В первую очередь, я очень люблю эту фразу говорить. Я не только вот здесь на передачах об этом говорю, я говорю в семье, там, где у нас большое количество семьи собираемся, всегда говорю, соблюдайте элементарные правила использования газового быта. Что туда входит? Держите газовое оборудование в чистом состоянии, исправном состоянии. Что для этого нужно сделать? Пригласите специалиста. Ну, я когда начинаю, ну да, да, конечно, ты же переживаешь там, чтобы ты деньги заработал. Я говорю, нет. Есть специалисты, которые проводят техобслуживание этого газового оборудования. Он придет, откроет плиту, отревизирует краник, проверит прокладки, потому что они тоже сушатся. Вот сейчас отопительный сезон закончился, у нас опять-таки усиленно не только мы наружные газопроводы начали проводить техобслуживание, мы сейчас начали прямо вот массово и внутридомовые, и внутриквартирные газовые оборудования проводить проверки. Почему? Потому что за период эксплуатации газового оборудования те же шланговые соединения, которые допустимы газу, да, они тоже изнашиваются. Там бывают такие прокладки, когда соединение...
4: Да-да-да, вот. Они высыхаются.
5: Они высыхают. Когда высыхает, соответственно, газ пропускает. То есть их надо держать в исправном
4: состоянии.
5: Это касается
4: только вот частных домов или квартир тоже?
5: Это внутриквартирное газовое оборудование и внутридомовое газовое оборудование. Это касается всего, всей газовой... И коммерческих объектов, и населения, и вот...
4: Вот как часто нужно проводить такую инвентаризацию?
5: Ежегодно. Один раз в год.
4: Ну, хотя бы, да, в нашем случае, хотя бы раз в три года приглашайте мастера, да.
5: Допустим, я приведу свой пример моей квартиры. У меня, я ежегодно слежу за газовым оборудованием, я реально вот слежу, и договор заключен, и слежу. У меня так получилось, что я почувствовала запах газа в квартире у себя. Я пригласила специалиста, я говорю, что случилось? Оказывается, когда мне вот установили вот эту вот новую плиту, тоже специалист поставил, но это не специально. И когда он установил плиту, там получается вот этот шланг, допустимый шланг, она чуть согнулась. Просто чуть-чуть согнулась сзади, вот где вот должно быть соединение.
4: Да, произошел сгиб. Ага.
5: И это был не желтый тот шланг, который я поменяла, это был черный, тоже как бы кислород, тоже газовый. Почему то убрали? Всего того, что я теперь поняла, почему. Потому что согнулась, там оказалась микротрещина. Вот. И оттуда вот эта мелкая уточка газа происходила.
4: Вот смотрите, да, вот вы сейчас обратили внимание на соединение, шланги.
5: Да.
4: Вот эти шланги, которые соединяются, подсоединяются к газовому оборудованию, они действительно они имеют совершенно иную степень прочности.
5: Да.
4: Это, скажем так, особый пластик, да, даже
5: это
4: скорее.
5: Это особый пластик.
4: Это не резина, это пластик.
5: Это специальный...
4: Не типа полиуретан.
5: Да, там внутри как бы есть свои моменты. Сейчас вот термин я здесь не скажу.
4: То есть
5: мне легче сказать...
4: не разъедаются, не
5: они не разъедаются, да. Единственное, вот эти прокладки, которые необходимы в соединении, их надо менять, ревизировать.
4: Но при этом и нужно исключить, как в вашем случае, как показал пример, его сгибание и
5: Да. Но вот именно те желтые, которые сейчас допустимы, они не поддаются изгибанию, то есть они вот видно, что идут там, и еще расстояние, это важно, расстояние должно быть не более 1,5 метра от краника основной трубы до газовой плиты. Не более, не 400 метров.
4: Не 10 метров, да.
5: А именно 1,5 метра, не более. То есть это вот. А вот то, что случай, который вы обозначили, мы когда приехали проверять, обследовать дом, мы первый раз не попали.
4: Это где 400 метров?
5: Не-не-не, это вот тот случай, когда дети отравились.
4: А, когда дети отравились.
5: То, что 400 метров, это было самовольное подключение. Это с нарушением всех норм и правил в газовом хозяйстве. Вот данный абонент, который подключился к этому газовому оборудованию, он подвергал опасности не только себя, но и всех
4: да
5: вот этих...
4: Да, он сухудится. А ему какое наказание за это?
5: Наказание за самовольное подключение идет по 7.19, это от 10 до 15 тысяч рублей. При повторном подключении статья 215, прим. 9, 3 Уголовного кодекса. Это
4: уже прям серьезно.
5: Это очень серьезно. Там лишение свободы до 5 лет. То есть, да.
4: Какое-то еще... резкое, да? До 10 тысяч штраф или 5 лет?
5: Нет, да.
4: Свободы, да.
5: Там первый раз получается штраф по КОАП, и второе выявление, соответственно, получается уже уголовно наказуемое. А тот... Мы когда проехали, проверили газовое оборудование...
4: Вот когда вот этот случай с двумя детьми, да?
5: У них был неисправен газовая колонка. Он не столько был неисправен. Ее даже выкинут уже, как бы, да. То есть он... Ее надо было демонтировать.
4: Она подлежала только утилизации.
5: Ее надо было утилизировать. И еще у меня такая формулировка не вот этого абонента, а других. Да мы же квартиранты. Я здесь что хочу сказать. Когда происходит несчастный случай,
4: то
5: он
4: есть
5: не спрашивает...
4: Они снимали эту квартиру,
5: да.
4: И в квартире уже были оборудования.
5: Да.
4: Они считали, что... Ну да, и хозяин как бы не менял это оборудование.
5: И я хочу, допустим, да. Я сторонник того, что если ты какую-то денежку получаешь за то, что ты сдаешь квартиру, то ты должен обеспечить безопасность
4: граждан, которые там
5: вот,
4: живут.
5: Так как вы с этих людей берете деньги. Но если абонент заселился и видит, что там безобразно, то он тоже должен побеспокоиться и сказать, у меня такая история, я не собираюсь здесь жить, потому что вот Всевышний сохранил вот этих детей, то, что отравились, да, и так получилось, что они, слава богу, живы, здоровы, они дома уже, да?
4: Кстати, вот этот момент с колонками, я бы очень советовала, из-за того, что у нас вот ситуация была с водой, вода была действительно очень плохого качества. И это привело к тому, что колонки забиваются. Да. Они же тоже, да, как водяные, вот эти фильтры.
5: Фильтры, да.
4: Все это забивается, это приводит к нарушению работы колонок. А у нас сейчас очень много квартир в городе строится со стационарным отоплением. Как правильно это сказать? То есть не центральное отопление,
5: да,
4: а каждое индивидуальное.
5: Индивидуальное отопление.
4: Значит, у вас у каждого стоит колонка. И поэтому, да, и это очень важно проверить, вот сейчас прям потратить деньги, да, но вам это...
5: Я, вот у нас, мы очень даже часто сталкиваемся, да, с тем моментом, вот мы проводили рейды, у нас буквально вчера вышел сюжет, я обещала этому абоненту, не говорит какая-то улица, но мы все нарушения его устранили, то есть у него шланговое соединение было подключено к газовой плите, вот тонкое иностранного происхождения, не буду говорить, как кто производитель этого шланга, то есть он не только был треснутый, он еще был покрыт жиром, то есть там, видимо, готовили, соответственно, она покрылась жиром, еще были трещины, грубо говоря. И он говорит, ну она же на улице. Я ему объясняю, что этот шланг проходил через стену, она потом только выходила на улицу. И именно утечка газа была именно там, где вот выход из стены. И самое страшное, за холодильником. Вы понимаете, когда реле холодильника срабатывает, и там есть утечка газа, почему правило
4: использования
5: газа быта говорится? Почему,
4: да,
5: говорят, если вы почувствовали запах газа, необходимо открыть окно, закрыт контрольный кранник, открыть форточку, не включать, не выключать свет, выйти на безопасное место и позвонить 104. Вот. Почему эти требования? Не включили его, чтобы искра не заработала.
4: Говорим мы сейчас уже о безопасности газа. Вот мы говорим о колонке, да, вот вы уже сказали, что действительно очень важно проверять в первую очередь соединение газового оборудования, этому уделять внимание, шлангам, причем проверять, я думаю, что даже сам владелец, не приглашая специалиста, может хотя бы визуально сначала проверить, насколько целостность шланга, даже...
5: Здесь...
4: Хорошие, да, шланги тоже могут протекать, да?
5: Это вот конечно, это могут протекать. Я даже, может, рекомендую, потому что я так часто делаю. Опять пример, я беру губку, делаю вот эту...
4: Обычную посудную
5: губку. Да. Губку, делаю густую пенку и преподношу на это...
4: Пройтись по всей трубе, да? Вот так вот пену,
5: да,
4: нанести.
5: Вот там, где соединение есть, и вот эта пенка, она выдает пузырьки.
4: Если пузырьки идут, значит газ выходит.
5: Да, газ выходит. Да, вот пузырек она выдает прямо мелкие утечки тоже. То есть если за анализатор проверяет, да, там прикладывает, она тоже показывает. Ну, а вот пенка она прямо вот идеально все показывает. Я уже на это посадила всех своих родных, потому что я говорю, ну там договор заключили, техобслуж провели, ну проверять надо. Разные бывают ситуации. А что касается фильтров, обязательно нужно установить сигнализатор загазованности. Обязательно.
4: Кстати, фильтры, да, это вот на колонках, которые забиваются,
5: да. Что автоматически, установить надо автоматику, что автоматом при запах газа отключался газ, закрывая
4: кстати,
5: краники, клапаны.
4: Кстати, одного из ваших бесед с вами, я помню, что я тоже установила, купила эту коробочку, она стоила тогда рублей 200-250, подключалась она просто там вилка, то есть один шнурок колонки вот к этой трубе газовой.
5: Да.
4: А анализатор визжит как сумасшедший, но если меня нет дома и газ начинает выходить. Кстати, он реагирует даже на уличные запахи, если окно открыто.
5: Согласно правилам.
4: Он вырубает полностью газовое.
5: Она вырубает, да. Она вырубает. И более того скажу, когда мы уходим, уезжаем на длительные каникулы, там выходные, обязательно, это обязательное условие, чтобы все краники перед газовым оборудованием были закрыты.
4: Да. Я сейчас, вот у нас была рекламная пауза, я рассказывала ситуацию, которая была у меня дома. То есть я от того, что это вот маленькая коробочка, визжала, из-за того, что на улице были запахи, я ее выключила и забыла включить. И оставила включенную конфорку. Я не знаю, по какой причине. Кофе сварила, сняла с плиты и забыла выключить конфорку. Меня не было дома сутки. Я прихожу. Запах, скажем так, кислорода в моей квартире было очень-очень мало. Вот к чему может привести горящая... Вот нам кажется, что вот газ, да, сам по себе опасен. Угу. Но опасен в том числе и продукты горения.
5: Горение, да. Для чего, допустим, мы часто обращаем внимание на вытяжки, на
4: Угу. Чтобы была вентиляция в зоне, где у вас готовится
5: всё
4: еда.
5: Правильно.
4: Не
5: ну,
4: для того, чтобы запахи ушли, а для того, чтобы ушли запахи
5: угари. И более того, вот представляете, люди, которые отапливают дома, включая духовки, вот вы забыли конфорку, а люди, когда в зимний период не совсем, которые несут адекватно несут, к себе относятся, они включают духовки, обогревают дома в зимний период. Вот вы пришли домой, у вас уже дышать нечем было. Представьте, мы когда приходим, мы когда это выявляем, там не только дышать, то зайти невозможно бывает. Глаза шиплят, кислорода нет.
4: А люди привыкли и живут-то.
5: Да, они еще идут так, держат голову, потому что у них голова начинает болеть. И мы когда объясняем, почему у них голова болит, они говорят, как это, чем это связано-то? Да,
4: потому всю жизнь-то грелись.
5: Да, всю жизнь-то грелись. Но всего того, что мозг сушится, во-первых, она вот кислород съедает. Как минимум вода, ведро воды где-то должно быть рядом стоять. Даже вот эти бывают сельские печки.
4: Угу.
5: Там, даже там при наличии даже автоматики всегда ставят ведра воды, чтобы вода была, да, грубо говоря, чтобы был пар какой-то. Да, что-нибудь,
4: чтобы
5: не сушился,
4: чтобы,
5: да. А тут вот видите, как получается, нельзя, надо выключать газовое оборудование, проверять краники, контрольные краники выключить и выходить из дома.
4: У нас передача подходит к концу, и мы еще раз напомним о том, что в Дагестане все еще действует и будет еще действовать, я думаю, что в ближайшее время программа социальной газификации, согласно которой до границ земельного участка, а, кстати, сейчас, по-моему, уже до границ всех участков газ уже подведен,
5: да.
4: Именно вот муниципалитетов, да, либо районов, там поселков, дачных участков. И далее газ доводится до границ вашего участка, но если у вас документы есть на этот участок. То есть это регистрация в Росреестре, если это касается, кстати, и сельских, и дачных.
5: Да, да,
4: это,
5: да, да.
4: Там действует упрощенный формат, это дачная амнистия, под которую попадают в том числе и сельские дома.
5: Ну.
4: То есть в селе это тоже вы попадаете под дачную амнистию, где требуется буквально там пару документов, это в любом МФЦ вам подскажут, либо зайдите на госуслуги, там тоже есть регистрация недвижимости, где можно прикрепить. И еще один важный момент. Даже если вы относитесь к категории льготников, это многодетные семьи, семьи, где есть дети-инвалиды, где члены семьи, члены участников СВО, ВМИ и так далее, там есть достаточно длинный такой перечень льготных категорий, вы имеете право на компенсацию до 100 тысяч затрат по газификации. То есть либо вы сами сначала заключаете договор от границы участка в свой дом на установку газового оборудования, включая там колонку.
5: Внутри земельного участка.
4: То есть это провести вот этот... вот это все оборудование, все при условии, там есть чеки, все прочее, то есть это вы через соцзащиту вы получите спустя какое-то время, вы получите вот эти до 100 тысяч. Если вы свыше потратили, это уже ваше желание. Если меньше, то это вот вы очень экономный хозяин. Либо, если у вас нет возможности вот самому это все сделать, особенно если это речь идет об инвалидах, если вот о многодетных матерях одиночках, то вы просто заключаете договор с компанией
5: Газпром.
4: И вы уже, они уже сами закупают оборудование и все полностью. Правильно я говорю, да, все?
5: Все материалы, связанные по газификации внутридеменного участка, строите. Ну, оборудование, конечно, сам потребитель покупает на его усмотрение. Только в договоре эта сумма указывается, чтобы ему вернули эту сумму. То есть в рамках договора, заключенного с Газпром газораспределением, грубо говоря, да, эта
4: Газпром,
5: сумма...
4: Газпром газораспределение.
5: Да, эта сумма возвращается. Но в любом случае выбор за плитой, там, колонкой остается за потребителем в марке всего этого, да?
4: А, да, то есть во втором случае, когда вот компания сама покупает все это, тем не менее, там выбор тоже, он может пойти выбрать, я хочу вот именно такой или...
5: Это называется комплексный договор.
4: Да.
5: И здесь еще хочу добавить, стать участником на сегодняшний день тоже очень несложно. Это можно обратиться в газораспределительную организацию, подать документы, это копии паспорта, правоохранительные документы на земельный участок, на строение.
4: Это обязательно, да,
5: можно через МФЦ, можно через госуслуги и можно через единый оператор газификации. Очень важный момент. Если кто-то хочет узнать, попадает ли, подпадает ли он под эту программу, Вот на сайте единого оператора газификации есть регион Республика Дагестан. Они туда вбивают название своего населенного пункта, и там прям прописано, и, да. Там,
4: то есть поисковики Яндекс, Гугл, ну, неважно, да, Mozilla, вы пишете просто
5: «Единый оператор газификации».
4: Вам там, вылазит сразу там первый же ссылка на сайт.
5: Там есть калькулятор, там есть условия, что нужно подавать, как подавать документы. Там очень просто, вот честно просто. И потом, если просто кто-то хочет узнать, там есть «Узнать газификация». Подведение до населенного пункта.
4: В том числе и о льготах,
5: да,
4: и обо всём.
5: Там все есть, в принципе, полная
4: единый
5: информация.
4: Единый оператор газификации.
5: И может узнать, находясь даже не в республике, узнать, кто-то пусть в России там где-то выехал, узнать, его дом подпадает под газификацию или нет. Если подпадает, то он может дистанционно подать заявление, и она примется в работу. Главное, чтобы все документы были поданы вовремя, чтобы все было четко, ясно, читабельно и все такое.
4: Да, и самое главное, чтобы была регистрация на недвижимость.
5: Да,
4: да, то есть выписка из ЕГРН, которую, в принципе, можно получить либо через госуслуги, либо обратившись в МФЦ.
5: Ну, я думаю, и Росреестр, и Газовый, Газпром очень идут навстречу нашим заявителям по регистрации, по принятию документов, поэтому там проблем не должно быть.
4: Итак, я напомню, мы говорили сегодня о социальной газификации, и мы еще не раз об этом, я боюсь, что нам еще не раз придется об этом поговорить. И напомню, что у нас в гостях была Хадижат Магомедрасулова, директор по советник генерального директора по связям с общественностью «Газпром» газораспределение Махачкала. До новых встреч в эфире.
5: До свидания.
7: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
0: Реклама на Диалог ФМ.
6: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мужество. Без него нельзя жить полноценной жизнью. Все стоящее в жизни можно получить только после хотя бы одного момента смелости. И если вы не готовы рисковать, вы потеряете шанс. Если у вас нет мужества противостоять своим вызовам, вы никогда не преодолеете свои проблемы и останетесь лишь тенью человека, которым могли бы быть. Требуется мужество, чтобы быть самим собой в мире, который ожидает, что вы будете такими, как все. Требуется мужество, чтобы идти за своими мечтами, когда большинство людей ищут безопасности и комфорта. Требуется мужество, чтобы встать, когда жизнь сбивает вас с ног. Требуется мужество, чтобы продолжать идти, когда ваша жизнь разваливается. Требуется мужество, чтобы двигаться дальше после того, как ваша душа была раздавлена. Требуется мужество, чтобы верить, что все получится, даже когда нет никаких признаков, что это случится. Вы должны иметь веру. Требуется мужество, чтобы уметь сказать самому себе: «Я буду продолжать». Вы должны копать глубоко и найти это мужество. Вы должны продолжать идти. И все обязательно наладится. Если у вас нет мужества встать в тот момент, когда это имеет значение, этот момент пройдет мимо вас. Если вы съеживаетесь или бежите от проблем своей жизни, вы никогда не проживете свою жизнь до ее максимального потенциала. Все стоящее в жизни можно получить только после минуты мужества. Требуется мужество, чтобы быть честным в мире, полном лжи и обмана. Требуется мужество, чтобы отстаивать то, что правильно, особенно когда это означает, что вы потеряете некоторых друзей или придете к финансовым трудностям. Требуется мужество, чтобы думать самостоятельно в этот век пропаганды, когда все хотят сказать вам, что, по их мнению, лучше для вас. У вас есть собственный разум. Будьте достаточно смелы, чтобы использовать его. Нельсон Мандела однажды сказал: «Я узнал, что мужество – это не отсутствие страха, а триумф над ним. Храбрый человек – это не тот, кто не чувствует страха, а тот, кто побеждает этот страх». И это действительно так. Чтобы жить большой жизнью, нужно мужество. Пусть мужество никогда не покидает вас, друзья. Живите честно и смело.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Дагестане 18 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дагестану спишут 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, об этом сообщил глава правительства России Михаил Мишустин. Помимо нашей республики, список коснется и Калмыкии, Мордовии, Амурской, Астраханской, Вологодской и Кировской областей. Общая сумма кредитов, которые регионы могут не возвращать, составляет 17 миллиардов рублей. Средства, которые выдаются федеральным правительством, пошли на нацпроекты улучшения инфраструктуры ЖКХ, развитие населенных пунктов, а также на финансовую поддержку инвестпроектов. Федор Щукин провел встречу с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным, на которой обсудили социально-экономическое развитие Дагестана. Хуснуллин отметил положительную динамику. На 1 июня введено свыше 750 тысяч квадратных метров жилья, что на 20% больше, чем в прошлом году. В Дагестане утверждено 45 опорных населенных пунктов, где проживает почти 1,5 миллиона человек. В сфере дорожного хозяйства протяженность опорной сети более 1000 километров, 76% соответствует нормативам. В прошлом году также уложен 1 миллион квадратных метров асфальта, строится дорога к морскому порту и обходы Хасаюрта и Дербента. Щукин поблагодарил Марата Хуснуллина за поддержку проектов, которые меняют качество жизни дагестанцев. Ну а накануне Ставрополь-Энергосбыт приступила к исполнению функции единого гарантирующего поставщика электроэнергии на территории 5 республик Северо-Кавказского федерального округа, включая наш Дагестан. Решение правительства России направлено на разделение сетевой и сбытовой деятельности в электроэнергетическом комплексе региона. Новая модель призвана повысить эффективность отрасли, укрепить платежную дисциплину и создать условия для развития энергетической инфраструктуры. Ну и особый противопожарный режим введен в более чем 50 регионах России. В период его действия доступ в лес категорически запрещен. Результаты работы показывают эффективность. Весной площадь пожаров снизилась в 3 раза по сравнению с прошлым годом. 77% возгораний ликвидируют менее чем за сутки. Финансирование этого года стало рекордным. Средства направляются на усиление авиаотделения, создание противопожарных полос и патрулирование 19 регионов. Я также напомню, что 9 из 10 пожаров возникают по вине человека, поэтому не жгите траву, не разводите костры, в пожароопасный сезон и не бросайте окурки и стекло. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение компании Apple о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования предустановки отечественного программного обеспечения на устройство iOS. Срок исполнения до 15 июля этого года. Основанием стали 2 нарушения. Во-первых, на iPhone и iPad по умолчанию установлена иностранная поисковая система. А для использования российской пользователю необходимо вручную менять настройки, что создает неравные условия для отечественных разработчиков. В Госдуме выдвинули несколько инициатив, которые могут сократить очереди на автозаправках. Об этом по итогам встречи с автоэкспертами сообщил глава Думского комитета по труду Ярослав Нилов. Среди предложений разделять на АЗС потоки машин, которые заправляются бензином и дизельным топливом. Кроме того, предлагается активнее использовать мобильные дизельные заправки, в том числе с оборудованием для легковых авто. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
6: Салам алейкум и добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу» и я ее ведущий Рустам Абдурахманов. Напоминаю, что наша передача выходит еженедельно. Вот, кстати, прошлый четверг не было по моей вине. Ну, постараюсь компенсировать отсутствие прошлого эфира в этом эфире. Ну, как я уже сказал, наша передача выходит в прямом эфире. Телефоны прямого эфира 66-1048. Это для звонков и для сообщений в мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. Тематика нашей передачи сегодня будет особенно злая. Как уже неоднократно высказались наши водители, причины для злости, наверное, на сегодняшний день две. Это топливо и пробки. Пробки, мы говорим о пробках, то есть, когда мы говорим о пробках, мы имеем в виду пробки на вот так называемой Сулавской трассе, что в ту сторону, что в обратную сторону. С учетом того, что наступил купальный сезон, все бегут к морю, соответственно, в свое время начинают оттуда убегать тоже, и все это образует большие громадные пробки, как на пути туда, так и на пути обратно. И все возмущения и недовольство наших автовладельцев, участников дорожного движения уже пошли в социальные сети. Так, ну вот основные две темы, которые я обозначил для наших радиослушателей. И эти темы сегодня мы постараемся обсудить с вами, наши радиослушатели, для того, чтобы высказать свое, извиняюсь, свое мнение. Вы можете позвонить нам по телефону 66-1048. Помимо высказывания мнения, хотелось бы еще услышать от вас решение. Решение этой проблемы. Если у вас есть какие-нибудь предложения в этой части, позвоните к нам, мы с удовольствием вас услышаем. Кстати, одно из решений уже, я сейчас про пробки на Сулавской трассе, предложила редакция нового отдела у себя в телеграм-канале. Соответствующее. Зачитаю сейчас вам их пост коротко на эту тему. Вот, в общем, редакция нового отдела предлагает построить, точнее заасфальтировать объездную дорогу через село Чапаево по улице Хана Муртазали с выездом на улицу Казбекова. Вот, для того, чтобы ее сделать, соответственно, нужно, наверное, заасфальтировать дорогу, там соответствующую дорожную инфраструктуру, там ливневки и так далее, канализацию. Я извиняюсь, что я заболел немножко и вот остаточные явления, поэтому периодически приходится вот подкашливать. В общем, к теме. Предлагают объездную дорогу построить через село Чапаево. Соответственно, заасфальтировать эту дорогу, чтобы пыль от проезжающих автомобилей не делала непригодным для жизни дома и дворовые территории на этом протяжении этой дороги. Вот. Ну, пост был опубликован, и на этот пост дал свой комментарий. Так, депутат Народного собрания Сагид Сагидов. Он еще у нас является и главой комитета по транспорту, по-моему, если память не изменяет. В общем, прочитаем его комментарий. Идея хорошая, но есть одно но. Я в недавнем прошлом являлся главой указанного в статье населенного пункта села Чапаево. И никакой радости бесконечные вереницы автомобилей, мчащихся по селу, жителям этого села не приносят. Это проблема для села. Если говорить про асфальтирование данной дороги внутри села, то сделать это прямо сейчас не получится. Дороги там строятся через управление переселения, ну это вот программа для переселения. Проекта пока нет, а будет в комплексе всей дорожной сети с учетом всей соответствующей инфраструктуры. Освещение, ливневка, вода и так далее, канализация. А так, канализация уже построена, но пока не функционирует. Но есть вариант попроще, предлагает депутат. И лучше. От моста через реку Шура-Озень вдоль канала К4 можно положить асфальтированную дорогу прямо до Красноармейского моста. Как мы знаем, К этому мосту уже строится дорога на Махачкалинский порт. Данная дорога решит множество задач. В данный момент жителям населенных пунктов Новолахская, Чапаева и Караман-2, Новокули приходится добираться до общественного транспорта, который ходит только по федеральной трассе по несколько километров. Ну, от 2 до 4 километров здесь. И вот завершает свой пост он словами: «Хоть я являюсь депутатом Народного собрания, комитета профильного в этом направлении, приходится писать тут, так как он считает, что вопрос может решиться быстрее, если опубликовать пост в телеграм-канале нового отдела. Ну, это о чем говорит? О том, что даже депутат Народного собрания не верит в те механизмы и бюрократические проволочки, которые, через которые решаются все эти вопросы. Он также писал, что этот вопрос дал решить еще мэр города Махачкалы Салавов, однако и его решение заволокитили и удачно про него забыли. Поэтому я обращаюсь как к жителям этих сел, в том числе, а именно Чапаева, через который предлагается сделать этот объезд. Ну и другим жителям этих населенных пунктов, которым ежедневно приходится передвигаться вот по этой дороге домой и на работу в город Махачкала. Если у них есть какой-либо свой вариант решения этой проблемы, вы можете позвонить к нам по телефону 66-1048. Кстати, не обязательно это могут быть жители села, и если у кого-то из наших радиослушателей есть подобные решения, которые можно привести в исполнение быстро и не с такими большими затратами. Насколько я понимаю, проложить дорогу, как вот предложил депутат Сагидов, от река Шура-Озень до Красноармейска, порядка там, по-моему, километров 10-15. Я думаю, вопрос за это лето решен не будет, даже если его завтра начнут. А нужно хотя бы временное быстрое решение для этой проблемы. Поэтому, если у кого-то из наших радиослушателей есть уже такое решение, просим вас позвонить, дозвониться. Теперь, что касается вопроса с топливом. Как вы все знаете, проблема несет не региональный характер, а, скажем так, это общая российская проблема. В некоторых регионах она стоит острее, чем у нас, в некоторых менее острее. Но даже там, где она стоит острее и дефицит ощущается больше, цены на заправках, таких цен практически нигде нет. Вот. И почти все в соцсетях так тоже, наверное, возмущаются недобросовестным поведением наших сетевиков. Ну, сетевиков, это грубо, наверное, громко сказано. Ну, в основном заправщиков, да, наших мелкооптовых заправщиков. Ну, частично объяснение я могу как бы дать вот этим ценам. Дело в том, что, как вы все знаете, у каждого большого сетевика, вот Газпром, нефть, там, Роснефть и так далее, есть свои НПЗ, которые отпускают в своей сети по тем ценам, которые, ну, рекомендованы, то есть там с небольшими наценками. У наших же сетевиков, ну, заправщиков, своих МПЗ нет, и им приходится покупать эту нефть, то есть этот бензин у вот этих вот Роснефти, Газпромнефти там и так далее, больших сетевиков. Само собой, что на свои заправки они будут отпускать по одной цене, намного меньше, а на другие заправки они будут отпускать с большой наценкой. Но опять-таки это не повод, чтобы УФАС или ФАС там сидела сложа руки. Необходимо проверить цепочку цен, по которой наши сетевики, заправщики покупают этот бензин, там, солярку и так далее, у тех НПЗ, на которых они берут, и почем они здесь продают. Должна быть обоснована справедливая наценка. То есть, ну, чтобы не совсем без ничего накидывали, да, и продавали. А накидка, соответственно, должна быть для того, чтобы оправдать расходы и оправдать рабочий персонал, зарплату и так далее. Но, в общем, необходимо проверить обоснованность этих цен. Поэтому все наши радиослушатели, читатели, автовладельцы в сетях постоянно вопрошают УФАС или ФАС, чтобы они проверили обоснованность. И пока ни одного комментария от ФАС мы, к сожалению, не получили. Поэтому есть основания полагать, что ни одна проверка еще не начата по этому поводу. Хотелось бы, чтобы такие проверки провели побыстрее и дали уже комментарии людям, насколько обоснованно или необоснованно наши заправщики повысили вот так вот цены. Так, напоминаю, что наш эфир выходит, то есть наша передача выходит в прямом эфире с 18 до 19 часов. Телефон прямого эфира 66-1048. В рамках нашего эфира мы сейчас обсуждаем две злободневные проблемы. Это пробки, в том числе и на Сулакской трассе, которые у нас сейчас образовались, ну и цены на топливо. Я знаю, что даже у нас в регионе есть некоторые заправки, которые продают эти цены по, скажем так, среднероссийским, то есть продают топливо по среднероссийским ценам. Вот. А есть некоторые заправщики, которые продают с существенной накидкой. Так вот, насколько обоснована эта накидка на цену на бензин? Люди просят проверить ФАС. Ну, в том числе, кстати, этими полномочиями, насколько я знаю, обладает еще и Роспотребнадзор. Поэтому хотелось бы обратиться к этим двум организациям, чтобы они своевременно и объективно провели проверку этих цен, которые у нас установлены на заправках. Еще вот о чем хотел сказать, что ладно, МПЗ разбомбили, то есть есть поврежденные МПЗ, соответственно, существует определенный дефицит бензина, солярки и так далее. С какой радости поднимается газ на заправках, непонятно. Может быть, есть какое-то логическое объяснение? Если у кого-то из наших радиослушателей есть логическое объяснение, то существенному поднятию цен на газ, тоже просим вас позвонить по телефону 66-1048, ну, рассказать мне и нашим радиослушателям, насколько обоснованно подняли цены на газ. Потому что, насколько я знаю, ни на нефтеперерабатывающих заводах газ у нас не перерабатывается. И почему на него подняли так цены, остается большой загадкой и для меня, и для всех наших автовладельцев. Так, ну, телефон прямого эфира 66-1048, телефон для сообщений в WhatsApp 8-988-291-1048. Пока нас раскачиваются наши радиослушатели, я зачитаю небольшие новости, которые у нас образовались к нашему эфиру. Так, в России готовят масштабную реформу для водителей. Россиян предупредили о новых изменениях в ПДД. Минтранс разрабатывает новые правила и устанавливает правила установления дорожно-скоростных ограничений. Принятие этих рекомендаций запланировано на 2027 год. Изменения скоростных режимов примут с учетом фактической интенсивности движения, качества дорог и обоснованности прилегающих территорий. Особенности прилегающих территорий. При этом документ будет носить рекомендательный характер. В профильном комитете Госдумы давно задумались о нововведении. Качество дорог в России улучшается. Жаль, что мы к России не относимся, потому что у нас качество дорог только ухудшается. Так, качество в России дорог улучшается, а значит, скоростной режим можно повысить. Вызывает удивление, когда на хороших участках с разметкой отбойником ни с того ни с сего возникают ограничения 50 км в час или 70 км в час. А, вот сейчас прочитал эту новость и понял, что мы относимся к России, потому что у нас эти ограничения повсеместно вводятся вот как раз на таких дорогах. Так, в итоге создается рваный режим езды. Рассказал зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. При этом некоторые отмечают, что регулирование скоростных режимов имеет смысл только при очень маленьком нештрафуемом пороге скорости. В России он составляет 20 км в час, такого нет ни в одной стране. Особенно порог утверждается в пределах точности измерений плюс 1, 2, 2,5 км в час максимум. Он напомнил, что запас в 20 км ввели из-за высокой погрешности оборудования тех лет. Современные камеры с поразительной точностью определяют скорость вплоть до сотых секунды. По мнению Блинкина, нештрафуемый порог можно снизить с 5-10 км в час. Эксперты выступили против повсеместного ограничения скорости на таких магистралях на уровне 90 км в час. По их мнению, в России уже есть дороги по своим характеристикам, сопоставимы с автобанами. На таких участках целесообразно поднять лимит до 110 км в час. В качестве примера специалисты приводят трассу М4 в Ростовской области и дорогу Таврида в Крыму. Ну, у нас и в соседней республике есть такие дороги, на которых установлена скоростной лимит 110 км в час. И вполне безопасно по этой дороге можно передвигаться на скорости даже 130 км в час. Что и делают наши автовладельцы, по моим наблюдениям. Так, сейчас мы уходим на небольшую рекламу, после которой вернемся и продолжим наш эфир.
0: Реклама на Диалог FM.
7: А вы знаете, наш народ без чая не может.
8: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
9: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
7: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
9: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
10: Расскажу вам не то я. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
11: Натуральный витамин.
10: Папа вкусный сок томатный.
12: Да чего же он приятный?
10: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
13: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
14: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
15: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
5: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения. О правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05.
6: Салам алейкум и добрый вечер для тех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что в эфире передача «Право на дорогу». И я ее ведущий Рустам Абдурахманов. Наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире. Телефон прямого эфира для звонков 66-1048. Для сообщений мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. Напоминаю, что в сегодняшнем нашем эфире мы обсуждаем две злободневные проблемы, которые у нас возникли на сегодняшний день. Это бесконечные пробки на трассе Махачкала-Сулак. Ну и необоснованные, как считают наши автовладельцы, необоснованное повышение цен на топливо. Не совсем, точнее, обоснованное повышение цен на топливо. Поэтому, если сейчас кто-то у нас стоит в пробке на автодороге Махачкала-Сулак, мы хотели бы знать, насколько она большая, откуда начинается и где заканчивается. Вы можете к нам позвонить по телефону 66-1048. Кстати, есть мнение, что она возникла в результате неграмотного нанесения дорожной разметки на вот этом участке дороги, начиная там от Золотой Вилки, по-моему, и до места, где вот до кольцевой развязки, где раньше находился пост ГИБДД. Если кто-то согласен с этой мыслью и с этим выводом, что вот пробка у нас возникла в результате необоснованной, то есть неправильно нанесенной разметки, можете позвонить к нам по телефону 66-1048 и сообщить нам свое мнение. Мне почему-то кажется, что пробки у нас возникают из-за большого количества светофоров на этой дороге. Вот особенно перед кардиоцентром, перед въездом в село Новокули. Вот, мне кажется, там надо либо сделать меньше секцию, вот красную секцию, чтобы она горела меньшим, по времени горела чуть меньше, или сделать это регулируемой, то есть поставить на кнопку ее. Мне кажется, вот эти два светофора и создают большие пробки, потому что после этих светофоров и до вот кольцевой развязки уже практически никаких заторов не бывает. Кто со мной согласен, позвоните и поделитесь с нами вашим мнением. С удовольствием вас выслушаем. Так, ну и, как я уже говорил, если у кого-то есть предложение или мнение, или возмущение по поводу необоснованно завышенных цен на топливо, вы можете тоже позвонить к нам по телефону 66-1048 и сообщить нам о них. Так, сейчас я вот, пока к нам будут пытаться дозвониться, я, наверное, зачитаю вопросы, которые у нас остались. Так, от прошлого эфира. Точнее, даже не вопросы. У нас был один дозвонившийся к нам радиослушатель, который дозвонился уже после эфира и рассказал опять-таки свою историю, которая с ним случилась в Республике Северная Осетия Алания. Его остановили сотрудники полиции, вменили ему управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Ну, точнее, они его подозревали в этом, что он управляет автомобилем в наркотическом опьянении. Отстранили, машину задержали, поставили на стоянку и составили протокол изъятия автомобиля. в соответствии со статьей 27.10, как они считают, они были должны составить протокол изъятия. Однако у нас есть статья 27.13, которая говорит о том, что в случае составления протокола по статье там, 12.8 или 12.26 машина задерживается, не изымается, а задерживается. Задерживается она до устранения причины этого самого задержания. То есть машину задержали, поставили на стоянку, утром или там, на следующий день вы приходите. Если вас заподозрили в состоянии управления машиной, в состоянии наркотического опьянения, то они вам эту машину как бы для того, чтобы вы сели и управляли, отдать не могут, пока не будет результата заключения химико-токсикологического исследования, которое у вас провели, то есть взяли у вас биологическую среду на анализ, и пока не будет результата этого химико-токсикологического исследования, сотрудник полиции не вправе вам вернуть машину для того, чтобы сели и уехали со стоянки. Но вы вправе приехать на эвакуаторе и забрать машину на эвакуаторе со стоянки. Вот. Если сотрудники полиции будут говорить, что у вас машина изъята и она будет задержана до решения суда, это опять-таки абсолютно незаконно. Машина не имеет права задерживаться до решения суда. Мало того, решение суда вот по вашему конкретному, по вашему делу, не будет ни одного слова про задержанную машину. В отношении вас суд вынесет решение вас привлечь к административной ответственности за управление состоянием опьянения или за отказ от свидетельствования, или, или производство по делу прекратить. Но про машину слова не будет, потому что машина должна быть отпущена до суда, и суд никакого отношения к задержанию машины не имеет. Я знаю, что ну, количество таких автовладельцев, у которых вот так машины задержали в Осетии, уже приличное. Там ко мне только обратилось, наверное, человек 5-6 минимум вот с такой проблемой. По каждому из них я обратился с заявлением в прокуратуру Северо-Осетинскую, республиканскую, в комитет Государственной Думы по транспорту и конституционному строительству. Насколько я помню, было еще обращение прокурору Российской Федерации. Вот. Сейчас все эти заявления проходят проверку, ну, точнее, все факты, изложенные в этом заявлении, проходят проверку. И что я хочу сказать, чем больше таких заявлений от вас будет, наши автовладельцы или радиослушатели, которые вот подверглись такому унижению со стороны сотрудников полиции Республики Северной Осетии Алания, тем быстрее этот вопрос решится. Я не знаю, почему там это все так проходит. У них я получил ответ с республиканской прокуратуры, что ну, по одному заявлению от частного лица, к которому мы обращались, где прокуратура признала вот это изъятие незаконным, внесла представление прокурора на имя начальника управления ГИБДД, на имя Шалагина, бывшего нашего начальника ГИБДД, об устранении нарушений действующего законодательства. Однако Шалагин, я так думаю, что этим представлением прокурора сыграл волейбол и закинул его в этот в мусорный ящик, в лучшем случае. Вот. Или она оказалась буквально в смысле в туалете. Вот. Ну, это не делает чести прокурору Республики Северная Осетия Алания. Тот факт, что его представлением прокурора пренебрегают и не исполняют. Это говорит о том, что никакого прокурорского надзора за исполнением этого прокурорского представления нет со стороны прокурора. Ну и прокуратура тем самым свой авторитет никоим образом не повышает вот таким своим безнадзорным, то есть отсутствием надзора за своими представлениями, к сожалению. Ну, факты есть факты. Вот, прокуратура представление внесла, а за исполнение этого представления почему-то не считает нужным надзирать. Вот так, теперь еще хочу раз обратиться к нашим радиослушателям. Если кто-то из вас или из ваших знакомых попал в вот такую ситуацию, вашу машину задержали и она находится на стоянке в Республике Северная Осетия Алания, позвоните к нам по телефону 66-1048 в прямой эфир и расскажите нам свою историю. Я постараюсь вам дать правильный совет, как действовать и себя вести вот в этой ситуации. Так, пока к нам пытаются дозвониться по телефону, который я уже назвал, 66-1048, я зачитаю вопрос, который к нам пришел в мессенджер WhatsApp. Так, салам алейкум, могу ли я продать машину, если я поменял старый адрес регистрации на новый, а в новый адрес регистрацию, техпаспорт не внес. Да, никто вам это запретить не, сделать не может. Отсутствие нового адреса регистрации не является препятствием, чтобы вы эту машину продали. Просто свой адрес указывайте новый в договоре купли-продажи транспортного средства. Ну, так как новый техпаспорт СТС-ку будут выдавать уже новому автовладельцу, главное, чтобы он указал действующий свой адрес. Ну, его адрес, скорее всего, будет указываться по паспорту. Так, салам алейкум. Нужно поменять госномера на автомобиле. Если машина зарегистрирована в Москве, а новый владелец Московской области, поменяют ли, будут ли замена номера? Да, машина, потому что, насколько я знаю, в Московской области там другой регион указывается, а в самом городе Москве там другой регион указывается, поэтому номера будут заменены автоматом. Так, переходим к следующим вопросам. Салам алейкум, подскажите, пожалуйста, какие документы должны быть на электровелосипед мощностью больше 240 ватт? Валейкум салам. Ну, никаких документов на электровелосипед не нужно, потому что от того, что он электровелосипед или просто велосипед, он от этого велосипедом быть не перестает. Поэтому на велосипед, какой бы он ни был, документов не нужно, никаких документов. По крайней мере, для сотрудника полиции. Так. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, моего ребенка сбила машина. У него открытый двойной перелом. Водитель хочет договориться, какую сумму ему надо называть. На него завели уголовное дело. Так, ну, от того, что он вам даст какую-либо ту сумму, которую вы назовете, на него уголовное дело не прекратят, ну, точнее, возбуждение дела не прекратят, потому что факт нанесения тяжкого вреда, он есть. Просто этот факт, то, что он вам возместит материальный вред, то есть расходы на лечение, будет судом учтено как смягчающее обстоятельство для него при вынесении приговора. Но само по себе то, что он вам возместит расходы на лечение, основанием для прекращения уголовного преследования не будет. В любом случае следователь завершит уголовное дело и направит его в суд. А для суда то, что он вам погасил какую-то сумму, уже будет как смягчающее обстоятельство. Так, салам алейкум. Я участник СВО. По новой поправке о возврате прав после лишения, могу ли я вернуть права, если срок лишения вышел без медкомиссии и теоретического экзамена? Имею госнаграды. Да, кстати, если эти госнаграды были выданы после того, как вас уже лишили, вы можете получить свои права, соответственно, обратившись с заявлением, с ходатайством в тот мировой суд, который вас лишил, о том, чтобы он прекратил исполнение постановления в части лишения прав, так и приложить к этому ходатайству документы на госнаграду. Ну или удостоверения какие там выдают по факту получения госнаград. В этом случае вы можете получить свое водительское удостоверение обратно, причем без сдачи экзаменов, ну, как теоретических экзаменов, так и практических экзаменов. Так, напоминаю, что наша передача выходит в прямом эфире. Телефон прямого эфира 66-1048. Если у кого-то из наших радиослушателей есть вопросы относительно тематики нашей передачи, вы можете позвонить по телефону 66-1048, ну и сообщить нам, то есть обозвучить нам свои вопросы. Я постараюсь ответить на них, насколько это возможно. Так, по поводу СВО, да, второй вопрос от СВОшника с такой же фабулой, ну, я уже ответил. Ну, еще раз, если он нас не слышал, я еще раз отвечу, что лишенный права управления СВОшник может забрать свои права обратно без сдачи госэкзаменов на теоретического или практического, обратившись с соответствующим ходатайством в суд, который его лишил, мировой суд. С ходатайством суд должен вернуть ему права. Если у участника СВО есть госнаграды, то он суд прекращает полностью исполнение постановления суда в части лишения права управления, Если у него просто СВОшник без наград, то он приостанавливает это действие. Так, у нас есть звонок, давайте примем звонок. Алло, салам алейкум.
16: Алейкум салам.
6: Как вас зовут, представьтесь?
16: Меня зовут Магомед, я с Махачкалы.
6: Очень приятно, Магомед, слушаем вас, чем к нам дозвонились.
16: По этому поводу, в пробках от поста в сторону глав Сулака, она с поста начинается четырехполосная разметка, с каждой полосы по две полосы каждой стороны. Почему-то такая же ширина дороги, и они переходят на трехполосную. Вот это и задерживает движение в том и в другом направлении. Так я считаю.
6: А вот есть ли водители, которые сейчас вот по обочинам едут, по территориям заправок едут?
16: Вот. И обочины. Вот за счет этого, эту дорогу еще можно расширить?
6: Ну, за счет обочины я сомневаюсь, что ее можно расширить. И за счет заправок
16: за
6: тоже...
16: За счет обочины нет, конечно. Ну, там есть достаточная ширина вот этой каждой полосы. Почему они перешли на трехполосную?
6: В каком это месте конкретно можете назвать? Или это...
16: Конкретно от где пост Гаибула, куда идут четыре полосы, по две полосы с каждой направлении.
6: Все понял.
16: Там дальше, где вот это Новолавс или Новокули, там уже она сузивается, трехполосную переходят.
6: А откуда начинается пробка сейчас, Магомед, не можете сказать? Вот если со стороны Сулака в сторону города
16: пробка ехать? Начинается вот, который она переходит трехполосную.
6: Это от Новокули и дальше в сторону города? Или,
16: да, и дальше.
6: Да, или, да, или за Новокулями еще пробка есть?
16: Ну, да, Кривой Балки пробка бывает, где в одном направлении, где полоса, в одном направлении однополосная, в другом направлении двухполосная. В одном направлении одной полосы и всегда бывают пробки. Если сделать как поста ГАИ, каждое направление двухполосную до конца, до Кривой Балки.
6: Магомед, а как там сделать двухполосную, если вот на протяжении всей этой дороги должны быть съезды, допустим, налево, там же куча населенных пунктов, должен быть съезд налево.
16: Населенных пунктов, где в городе тоже есть, каждое направление, две полосы, три полосы, как что, поворачивается же, сделать светофор или там...
6: А светофор, любой светофор,
16: вот так, чтобы стрелка поворота на светофоре.
6: Ну вот любой светофор, это будет причиной еще создания еще больших пробок. Светофоры в городе как-то еще можно поставить, когда они регулируют попутное, перпендикулярное направление. А вот когда только в прямом направлении дороги, если и для съезда налево или там направо, любой светофор, это будет еще одна причина для того, чтобы эта пробка в разы увеличивалась. Но в любом случае, Магомед, вам спасибо за звонок, за свое мнение. Я считаю, что мнение любого нашего радиослушателя, высказанное в прямом эфире, должно быть записано, учтено дорожниками и проверено на факт, то есть на предмет обоснованности и целесообразности внедрения вот его мнения. Для того, чтобы эти заторы чуть меньше. Так, у нас еще один звонок есть, давайте примем. Алло, салам алейкум.
17: Алейкум салам.
6: Можно вас попросить сделать радио потише?
17: Сейчас я его слышу.
6: Так, как вас зовут?
17: По поводу того звонка, только что, который был, можно
6: для начала представиться? Мне надо знать, как вам обращаться.
17: А, меня Арсен зовут, Махачкала.
6: Очень приятно, Арсен, слушаю теперь вас.
17: А вот это, по поводу этой дороги, от поста Сулака и в сторону Черных Камней и дальше. Там полноценная одна полоса в прямом движении. Другая полоса, которая вторая, она как бы для поворота, она сужается, расширяется, она такая... не для прямого движения.
6: Да, да.
17: А в некоторых местах обочина даже шире, чем основная полоса движения. Вот этим тоже пользуются некоторые водители, такие недобросовестные, нехорошие люди. гоняют по этой обочине. Особенно этим грешат общественный транспорт. Те же сулакские маршрутки и Кизляр, Бабыр, все это тоже прилегающие. Но по этой дороге передвигаются в основном. Вот они создают хорошую помеху. Плюс пыль поднимают, камни летят. И на обочине пешеходы тоже страдают эти.
6: Согласен,
17: от этого. Согласен. Вот с этим надо что-нибудь делать. Либо камеры ставить, либо экипажи ставить и наказывать, очень жестко наказывать. Потому что люди не понимают ни предупреждения, ни то, что с ними ругаются тоже водители, которые стоят в потоке. Это не... нашим народу не помогает.
6: К сожалению, вынужден с вами согласиться, Арсен. Очень немаленький процент среди наших водителей и водятлов, которые вот как вот ездят по обочинам, вот поднимают пыль и так далее. И, к сожалению, они понимают только метод кнута. Ну, опять-таки, метод кнута – это метод наказания рублем. Вот чтобы привести в себя вот таких водителей, опять-таки, вынужден с вами согласиться, ничем иным, кроме как рублем, наказание рублем они не понимают, поэтому…
17: Более-менее чистый порядок будет, а так…
6: Да,
17: особенно
6: да.
17: Вот это в сезон вот сейчас, который проходит. Морской там, когда отдыхающие там туда-сюда, такие передвижения частые бывают на короткие расстояния. Там машин много скапливается, плюс вот эти, там этот район тоже жилой, он разрастается, там строится, плюс эти магазины крупные, там торговые заведения, это все способствует этому.
6: Да, да, к сожалению. А инфраструктура, к сожалению, не разрастается.
17: Нет, не ширина дороги осталась та же, да. И не всегда помогает вот этот.
6: Все, понял.
17: Это расширение,
6: спасибо вам за звонок, за свое мнение. В любом случае, рано или поздно наш с вами голос будет услышан, зафиксирован. И какие-то меры будут предприниматься нашими дорожниками. Сейчас мы уйдем на небольшую рекламу, и после которой вернемся.
18: Реклама на Диалог ФМ.
19: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
20: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
21: Натуральный витамин.
22: Папа вкусный сок томатный.
23: Да чего же он приятный.
24: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый.
25: Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
26: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
27: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
28: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше.
29: Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай.
30: И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
31: Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
18: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
5: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения. О правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05.
6: Салам алейкум и добрый вечер для тех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, в эфире передача «Право на дорогу» и я ее ведущий Рустам Абдурахманов. Наша передача выходит еженедельно по четвергам в прямом эфире с 18 до 19 часов. Телефон прямого эфира для звонков 66-10-48. Телефон для того, чтобы вы могли написать свое предложение, вопрос или возмущение. Мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. Так, ну, до ухода на рекламу мы с Арсеном, с Магомедом обсуждали пути решения проблемы. Проблемы возникновения заторов на дороге Махачкала-Сулак. Магомед грешил на разметку, которая сужается. Арсен сказал, что, ну, в том числе со ссылкой на разметку, еще указал на еще один аспект этой проблемы, причем вполне такой обоснованный и имеющий место быть, это на свинское поведение, будем говорить как есть, на свинское поведение некоторых наших коллег по рулю, которые позволяют себе ехать по обочине, там, поднимая пыль, камни и так далее. Вот для таких водителей хочется сказать, что надеюсь, что для вас в аду будет отдельный котел, где вот все вы будете вариться очень долго. Потому что столько возмущений и проклятий в свой адрес собираете, когда вот едете по обочине, поднимаете пыль, и пассажиры, которые вынуждены глотать эту пыль, и водители тоже, которые у которых нет кондиционера, чтобы закрыть окно и дышать чистым прохладным воздухом, они вынуждены дышать вот этой пылью и грязью, которую вы поднимаете. Поэтому имейте это в виду, и в следующий раз, когда вы будете выезжать на обочину, поднимая пыль, непременно об этом помните, что вам вслед посылают тысячи проклятий все, кто вынужден дышать этой пылью. Так, пока к нам пытаются дозвониться наши радиослушатели по телефону 66-1048, я зачитаю... А, уже дозвонились, да? Давайте примем. Алло!
1: Алло,
6: салам алейкум. Представьтесь, как вас зовут?
1: Я Магомед.
6: Очень приятно, Магомед. С чем вы к нам дозвонились? Вас очень плохо слышно, Магомед. Можно чуть помедленней?
1: Там вопрос был насчет лишенных прав, которые участвуют в СВО и боевых действий.
6: Так.
1: Вот хотел узнать, вот участники боевых действий входят в эту категорию, да?
6: Нет, к сожалению. А вот боевых действий где? Вот в рамках вот этого СВО или нет?
1: Нет, вот которые Дагестана,
6: которые... Нет, Магомед, к сожалению, это касается только действующих участников СВО. Да, только действующих участников СВО, имеющих награды, либо просто действующих участников СВО. Вам спасибо за звонок, за то, что дозвонились. Напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048. Если у кого-то есть вопросы, предложения, возмущения, звоните. Я постараюсь принять звонок и вывести вас в эфир. Так, салам алейкум. Я гражданин России, родился и вырос в России. Я намереваюсь совершить поездку в Киргизии и там получить водительские права. Могу ли с этими правами ездить в России? Есть ли какие-то ограничения? Сколько по времени я могу ездить с этими правами? Ну, поскольку вы, как вы написали, являетесь гражданином России, то для вас действуют строгие правила, которые отличаются от правил для иностранных граждан, ну, вот, которые временно пребывают в Российскую Федерацию. Если коротко, нет, вы ездить постоянно с этими киргизскими водительскими удостоверениями не можете, полученным в Киргизстане, если вы гражданин России. Ездить вы можете не более 60 дней, потом, ну вот знаете, потом вам необходимо получить национальное российское водительское удостоверение, либо получить международное водительское удостоверение. Так, а вот с этими киргизскими правами вы можете ездить, ну, то есть без ограничений по времени в Республике Киргизия. Ну, или вы можете обменять свои киргизские водительские удостоверения на российские, при этом без сдачи экзаменов, теории и практики. Для этого вам нужно будет обратиться в ГИБДД, пройти медицинскую комиссию, оплатить госпошлину, предоставить необходимые документы, там паспорт, заявление, вот киргизские права, их надо, по-моему, сделать нотариальный перевод этих киргизских прав, если они не дублируются на латинице. Если, кстати, имейте в виду, что если вас остановит сотрудник ГИБДД и проверит документы и увидит, что вы гражданин Российской Федерации и ездите на иностранных правах за вот этих, пределами этих 60 дней, то он составит на вас протокол как за управление транспортным средством, не имеющим права управления транспортным средством. Это то есть по части 2 статьи 12.7, а там серьезный штраф предусмотрен за это. Поэтому имейте это в виду и не рискуйте. Так, напоминаю еще раз, телефон прямого эфира 66-1048. Если у кого-то есть вопросы, звоните, задавайте их, я постараюсь. Так, есть звонок, да, у нас? Давайте примем звонок. Алло.
2: Алло.
6: Да-да, салам алейкум, как вас зовут?
2: О, алейкум салам, Абубакар зовут меня.
6: Очень приятно, Абубакар, чем вы к нам дозвонились?
2: Я вот по поводу, как вы говорите, что заторы бывают на Сулакской трассе.
6: Так.
2: Это заторы, я думаю, можно будет эти заторы снять, разгрузить Сулакскую трассу, если мы сделаем, ну не мы, да, государство, если сделают выезд с Сулакской трассы на Кизюртовскую трассу, для того, чтобы большие грузы не ездили вот по этим Семендерским дорогам. Это, ну, одна, смотрите, из Абубакар, проблем и Семендерских заторов, и Сулакских заторов.
6: До Семендера, ну, заторы основные у нас возникают вот до Сулакской, то есть до поста этого Сулакского. В основном там...
2: Не, ну понятно, что эти длинномеры, они же создают такие заторы.
6: Да, это...
2: Потому что они не такие маневренные, как маленькие машины. А еще второй вот по поводу заправок. Если это необоснованное повышение цен, это может говорить только об одном, что наши же братья, хозяева заправок, обдирают наш же народ.
6: Согласен.
2: То если они с нами так поступают, то те, которые сюда приезжают и нами управляют, как они будут с нами поступать, если свои же братья нас же кидают?
6: Ну, бей своих, чтоб чужие боялись, никто не отменял. А как вы считаете, Абубакар, вот заход больших сетевиков в нашу республику, вот Газпромнефть, там Роснефть, Лукойл и так далее, обернется ли благом для нас или нет?
2: Я считаю, что обернется. Это будет здравая конкуренция, при которых наши сетевики тоже будут вынуждены снижать цены для того, чтобы конкурировать с ними. Ну... И качество топлива тоже улучшится в разы.
6: Согласен, согласен, этот момент есть. Кстати, что касается качества топлива, я не знаю, почему это так, ну, почему это может быть какая-то случайность. Но всегда, когда я заправлялся за пределами республики, вот на таких заправках, газом имею в виду, там, будь то Лукойл, Газпром, нефть там и так далее, мне почему-то именно газа хватало на меньшее количество километров, чем тогда, когда я заправлялся у нас этим газом. Вы замечали когда-нибудь такое вот совпадение? Или только у меня бывает?
2: Я замечал, когда я бензин заправлял за пределами, что мне бензин хватал больше, чем, например, бензин, я заправляю, да, у нас здесь.
6: Бензин, да. А вот с газом обратная ситуация почему-то возникала.
2: Газ я этот не рассчитывал, там километраж как бы за бензин.
6: Понял. Хорошо, Абубакар, вам спасибо за звонок. Напоминаю, что... Наш эфир подходит неуклонно к своему завершению. Буквально осталось пару минут до конца эфира. И если у кого-то есть свое мнение, предложение, возмущение вот на тему нашего эфира, вы можете позвонить по телефону 66-1048. То, что касается пробок на автодороге Махачкала-Сулак или Сулак-Махачкала и необоснованно повышение цен на автозаправочных станциях у нас в республике. Вот что касается довода Абубакара, где он сказал, что он поддерживает заход больших сетевиков в нашу республику, я вот тоже с ним соглашусь. Почему-то Пятерочка, там Магнит, им дали зайти в республику, они работают. Насколько эффективно или неэффективно, это уже во второй вопрос, а вот сам факт, что они зашли и работают, это уже как бы говорит о том, что если кому-то надо, то они могут спокойно зайти. Кстати, еще одно мнение по поводу того, что эти большие сетевики нефтяные не заходят в нашу республику. Было такое мнение, что в связи с тем, что у нас практически 90% автомобилей передвигаются на газе, строительство вот этих вот автозаправочных станций для исключительно бензиновых, да, оно не рентабельно для больших сетевиков, поэтому якобы они не заходят к нам в республику. Ну, не знаю, мнение такое есть, насколько оно обосновано или нет, сказать не могу. Если кто-то со мной, то есть с этим мнением согласен, позвоните, сообщите нам свое мнение по этому поводу.

0: зачем оформить машину? Ну, человек, половина людей, населения по-любому пользуются газом. И нельзя же сделать людям облегчение, как бы удешевить. Ну, не серьезно это 20 тысяч отдавать просто за то, что отметку поставили.
1: Ну, Шамиль, учитывая, что сейчас само газобаллонное оборудование подорожало, насколько я помню, знаю, там, по-моему, в районе 50 тысяч сейчас его продают уже, то эти 20 тысяч, они не кажутся уже такими большими, это, ну, как бы, с одной стороны. Но, с другой стороны, спрос рождает, то есть, точнее, предложение, а нет, спрос рождает предложение, поэтому в связи с тем, что вот таких вот испытательных лабораторий и тех лиц, которые этим занимаются, становится меньше и меньше, поэтому те, кто работает, и те, кто остался, они вот завышают эти цены.
0: Ну, нельзя там у нас в Дагестане сделать, вроде большая республика, одно здание в Махачкале хотят сделать, чтобы человек хоть на 10 тысяч меньше делать. Ну, до подорожания топлива, газа и бензина, что же это, такая же сумма и была, практически 17 тысяч обходилось.
1: Да, да, ну, я надеюсь, что кто-то из наших денег имущих и власть имущих тоже снизойдет до этой мысли. Да, снизойдет до этой мысли и откроет, как бы, все вот эти функции, чтобы были в одном окошке, как вот МФЦ.
0: Ну, МРЭ уже большое, почему нельзя сделать людям, чтобы облегчить, да, чуть-чуть?
1: Ну, МРЭ, оно не занимается узаконением газобаллонного оборудования, оно занимается регистрацией уже узаконенного газобаллонного оборудования. Я думаю, узаконением может быть заняться любое частное лицо физическое, у которого есть на это деньги, ну, то есть для этого деньги, возможности и так далее. Поэтому у кого такая возможность есть, вполне реальная бизнес-идея, можете взяться и сделать вот это вот все в одном, чтобы было все в одном окошке. Так, на этом наш эфир завершается. Вынужден с вами, наши уважаемые радиослушатели, попрощаться. Всем ровных дорог, без пробок и зеленого света на светофорах.
2: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Иван Радионов назначен общественным помощником председателя правительства Республики Дагестан по вопросам предпринимательства, инвестиций и технологического развития. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Иван Радионов, я напомню, что получил экономическое образование в одном из вузов Махачкалы, позднее окончил высшую школу экономики. Россельхоз сообщил о продлении до 1 июля этого года переходного периода для поставок российской продукции в Азербайджан без перевода этикеток на азербайджанский язык. Решение принято агентством пищевой безопасности Азербайджана. Товары должны сопровождаться стикерами с переводом информации на государственный язык. Для продукции малого объема допускается нанесение спикера на верхнюю упаковку. Россельхознадзор рекомендовал экспертам рассмотреть возможность использования модели «краткий стикер», наименование и срок годности, а также QR-код, который обеспечит доступ ко всей обязательной информации на азербайджанском языке. Но большинство экономически активных жителей Махачкалы придерживаются сберегательной модели поведения, предпочитая откладывать деньги, а не тратить их. Согласно исследованию сервиса Superjob, почти половина горожан, их 47%, регулярно формируют накопления, в то время как сторонников жизни здесь и сейчас оказалось лишь 19%. Мы отметим, что по данным Дагестанстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Дагестане по итогам первого квартала этого года составила 52 тысячи рублей. 1 июля в Симферополе, сообщает АИФ Крым, была зафиксирована самая высокая температура воздуха за весь период наблюдения. Столбики термометров в этот день показали плюс 35 градусов. Мы напомним, в свою очередь, что в середине июля 2010 года синоптики зафиксировали в Махачкале рекордно высокую температуру – плюс 38,5 градусов. До этого рекорд составлял плюс 34 градуса и был поставлен в 1954 году. Я напомню, что сегодня в Махачкале была зафиксирована температура плюс 29 градусов. Градусов тепла. Ну а более 1000 безнадзорных животных будут стерилизованы в Махачкале до конца этого года. Средства выделены на отлов и последующие процедуры в отношении более 1000 собак. И напомню, что в прошлом году соответствующие процедуры были проведены в отношении почти 500 уличных собак. Я напомню, что сегодня в Махачкале, по данным администрации, обитает около 2000 собак. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Можно ли спасти утонувший смартфон с помощью риса? Класть намокший смартфон в рис – один из самых распространенных советов при случайном контакте техники с водой. Но этот метод на самом деле не работает. Рассказываю почему. Крупа поглощает влагу из окружающего воздуха, однако извлечь ее из закрытых внутренних полостей устройство не в состоянии. В дополнение к своей бесполезности рис оставляет в разъемах пыль и мелкие частицы, которые сами по себе способны навредить телефону. Роскачество напоминает, что первые секунды после попадания воды самые важные. Смартфон нужно немедленно выключить и больше не пытаться нажимать кнопки. Затем следует вытащить сим-карту, карту памяти и аккумулятор, если конструкция позволяет. Корпус нужно аккуратно встряхнуть, чтобы вылить лишнюю воду из отверстий, после чего оставить устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте как минимум на двое суток. Использовать фен, микроволновую печь или любые другие источники тепла категорически нельзя. Перегрев повреждает компоненты и ускоряет окисление контактов. Попытка поставить мокрый аппарат на зарядку обернется коротким замыканием. В этом случае шансы восстановить телефон практически нулевые. В качестве альтернативы рису специалисты предлагают силикагель. Он действительно поглощает влагу из воздуха вокруг устройства, хотя тоже не вытянет воду из-под корпуса. Если телефон побывал под водой дольше нескольких секунд или не подает признаков жизни после сушки, лучшее решение – сервисный центр. Профессиональная продувка дает куда больше шансов на спасение данных и самого аппарата. Многие современные смартфоны имеют сертификат влагозащиты по стандарту IP, например, IP67 или 68, но это не означает полной защиты навсегда. Со временем прокладки деградируют, а производители, как правило, не распространяют гарантию на залитие даже для защищенных моделей. На этом пока все. Услышимся!

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 2 июля 1860 года на берегу бухты Золотой Рог команда транспорта «Маджур» основала военный пост. Так началась история Владивостока. Всего несколько палаток, горстка солдат и ощущение края земли. Далекий, суровый берег казался почти недоступным для большой истории. Но именно в этой точке сошлись важнейшие интересы страны – безопасность дальневосточных рубежей, выход к Тихому океану и возможность вести диалог с Азией. Благодаря дальновидности генерал-губернатора Николая Муравьева-Амурского Россия закрепилась на этих берегах, и Владивосток быстро превратился из скромного поста в главный Тихоокеанский порт империи. Сегодня Владивосток – это крупнейший российский порт на Тихом океане и стратегическая точка Дальнего Востока. Его мосты стали узнаваемыми символами, а сам город – воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион. От нескольких палаток до международного хаба – вот путь, который прошел Владивосток. И в этой истории особенно чувствуется дух освоения, когда за каждым новым горизонтом не просто земля, а будущее целой страны. Интересно, что само название «Владивосток» – это не просто красивое слово, а программа действий «Владеть Востоком». В нем и амбиции эпохи, и ответственность, и надежда на то, что Россия прочно встанет на Тихоокеанских берегах. И время показало, этот замысел оказался дальновидным. Сегодня через Владивосток идут торговые потоки. Здесь рождаются новые проекты, встречаются культуры и строятся планы, которые определяют развитие огромного региона. Так, одно решение, принятое больше полутора веков назад, продолжает отзываться в ритме современного города, в шуме грузовых терминалов, в свете ночных огней над бухтой и в ощущении, что ты стоишь там, где Восток встречается с Россией.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Состояние самых богатых бизнесменов России с начала года возросло на 4,8 миллиарда долларов, как показывает опубликованный агентством Bloomberg индекс миллиардеров, который учитывает, в частности, стоимость акций компаний. Согласно данным рейтинга, наибольший рост капитала с начала года продемонстрировал основатель «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние увеличилось на 2,3 миллиарда долларов. За ним следует глава «Новатека» Леонид Михельсон, основатель «Еврохима» и «СУЭК» Андрей Мельниченко, а также Геннадий Тимченко и учредитель УГМК Искандер Махмудов. Кроме того, увеличилось состояние Михаила Фридмана, Сулеймана Керимова и Татьяны Ким. Самое значительное снижение капитала среди российских участников рейтинга произошло у Михаила Прохорова – 5,5 миллиардов долларов. Основатель «Телеграма» Павел Дуров потерял более 2 миллиардов, а президент «Норникеля» Владимир Потанин – 1 миллиард. Bloomberg публикует свой индекс миллиардеров с марта 2012 года, включая информацию о 500 самых богатых людях мира.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Максимально возможная прибавка к пенсии работающих пенсионеров составляет 470 рублей в месяц в 2026 году, рассказал сенатор Игорь Мурок. Размер пенсии у тех, кто продолжает трудиться после наступления пенсионного возраста, увеличивается за счет сразу нескольких официальных механизмов. Прежде всего, с 2025 года возобновилась ежегодная индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров. В 2026 году повышение составило 7,6%, то есть рост идет наравне с пенсиями неработающих граждан. Помимо этого, действует ежегодный автоматический перерасчет, который Социальный фонд России проводит 1 августа. Он учитывает пенсионные баллы, сформированные за счет страховых взносов работодателя за предыдущий год. При этом законодательно установлен лимит не более 3 баллов в год. Поэтому максимально возможная прибавка достигает примерно 470 рублей в месяц, но фактическая сумма зависит от уровня официальной зарплаты и полноты уплаты взносов, отметил сенатор. В период с января по май 2026 года на российском рынке труда зафиксирован заметный рост активности кандидатов. Число размещенных резюме возросло на 52%, а уровень ожидаемой оплаты труда составил около 70 тысяч рублей. Социолог Валерия Косомара связывает эту динамику с общей экономической нестабильностью и желанием граждан укрепить свое финансовое положение. По ее словам, несмотря на формально низкий уровень безработицы, текущая экономическая среда остается неустойчивой. Ускорение инфляции подталкивает людей к поиску позиций с более высокой зарплатой или к дополнительным заработкам, чтобы компенсировать снижение покупательной способности. И в заключение выпуска. В России введена обязательная цифровая маркировка для кондитерских изделий, охватывающая широкий ассортимент, включая шоколад, карамель, жевательную резинку. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Мобильное приложение «Честный знак» позволит каждому покупателю получить полную информацию о легальности и безопасности приобретаемых сладостей. Данная мера является дополнительной гарантией от попадания на прилавки некачественной или поддельной продукции. На этом пока все. Александр Иванов, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всем привет! После мощнейшего за последние несколько лет обвала на Мосбирже как будто бы потеплело. Начиная с пятницы, 26 июня, индекс уверенно растет и уже вплотную приблизился к отметке 2400, хотя вот буквально еще на прошлой неделе был на 200 пунктов ниже. Что толкает рынок наверх? Причем здесь отзыв лицензии у Allure Plus и почему вообще эти два события связывают? Можно ли говорить о полноценном развороте, или это какая-то кратковременная история? И что, кстати, с дивидендами от крупнейших компаний? Вот как раз это все давайте в ближайшие 10 минут и обсудим. Друзья, давайте разберемся, что вообще происходит на нашем рынке. После 16 недель падения индекс Мосбиржи вдруг ожил. В пятницу, 26 июня, он мощно отскочил и за вечернюю сессию прибавил почти 3%, но в понедельник вырос еще на столько же, до 2350 пунктов. Картина вроде бы сугубо позитивная, но давайте сразу проговорим. Это пока только отскок, а не разворот. Совершенно разные аналитики в этом мнении как-то оказались едины. Спорят лишь о том, что именно запустило этот отскок. Но если коротко, то сейчас по просторам каналов финблогеров гуляет почти конспирологическая теория. И касается она брокера Allure. ЦБ аннулировал у компании Allure Plus лицензию на депозитарную деятельность, а это один из старейших игроков на рынке. Работает аж с 1997 года, ну а клиентских активов у него на конец прошлого года было около 1,5 триллиона рублей. Причина отзыва банальна. Регулятор заявил, что брокер неоднократно проводил операции с нарушением антисанкционного регулирования и, что особенно показательно, вносил записи задним числом. То есть, грубо говоря, депозитарий должен просто честно помнить, кто, чем и когда начал владеть. Ну, а тут, похоже, эту информацию начали подкручивать. Тут включается история, которую сейчас многие рассматривают как одну из причин такого затяжного, ну, а потом и резкого обвала на нашем рынке. Это история про так называемый слив заблочки. Речь о предположении, что российские акции, которые ранее принадлежали иностранным инвесторам и должны были лежать в режиме обособленного учета, каким-то образом попадали в обычный торговый контур и продавались на бирже. Ну и сразу подчеркну, прямых доказательств того, что именно этот механизм системно продавил рынок, сейчас нет. Мы не знаем, да, на 100% ни объемов таких бумаг, ни конкретных продавцов, ни даже того, выходили ли они вообще в биржевой стакан. Так что считать эту версию установленным фактом нельзя. Но, согласитесь, хронология событий действительно заставляет нас задавать вопросы. Ну вот сами смотрите. Сначала стало известно, что JP Morgan завершил программу депозитарных расписок Сбера и продал оставшийся пакет акций неизвестному покупателю. Покупатель находится под санкциями. При этом сам пакет примерно по 95 рублей за бумагу с дисконтом около 70% к рыночной цене. Ни объем пакета, ни имя покупателя – это все не раскрыто. Затем 19 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая именно на вопрос об этой сделке, заявила, что риска навеса над рынком быть не должно. Мол, бумаги из иностранного контура, связанные с инвесторами из недружественных стран, должны учитываться отдельно. Ну а для сделок с ними нужно специальное разрешение. Кстати, отдельно она подчеркнула, что если депозитарий нарушает эти требования и зачисляет такие бумаги на обычные торговые счета, его могут привлечь к ответственности. Раньше за подобное не только штрафовали, но и лишали лицензий. Но уже 25 июня ЦБ аннулировал депозитарную лицензию Allure Plus, сославшись на неоднократные нарушения законодательства о ценных бумагах, неисполнение предписаний и нарушение указов президента, который регулирует обращение бумаг иностранных владельцев. Совпадение по времени, согласитесь, примечательное. Но здесь важно не перейти грань между аналитической гипотезой и обвинением. Да? У нас нет доказательств, что через Allure проходил именно тот пакет Сбера, который продал JP Morgan. В решении ЦБ не названы ни Сбер, ни JP Morgan, ни конкретные бумаги, ни клиенты, ни объемы операций. Более того, регулятор говорит о неоднократных нарушениях в течение года, ну а значит, история с Allure началась задолго до июньской сделки и не могла возникнуть только из-за нее. Но рынок воспринял отзыв лицензии как возможный сигнал. Регулятор начал жестче пресекать нарушения с ранее заблокированными бумагами. И на этом фоне могли начать закрываться короткие позиции, что и усилило отскок. Это как раз стыкуется с тем, что мы видим. Когда новость вышла, рынок не упал на негативе, а наоборот выстрелил наверх. Лукойл взлетал на 6,5%, Татнефть на 6,3%, там, АФК на 6,1%, Норникель на 5%. Парадокс? Ну, только на первый взгляд. Объяснение довольно техническое. Рынок был жутко перепродан, тестировал поддержку в районе 2200 пунктов, но спекулянты сидели в шортах. И когда вышла неожиданная новость, шортистам пришлось срочно откупать акции, чтобы не словить убытки. Вот вам классический шорт с сквиз, наложенный на перепроданность. Не зря рост сфокусировался именно в ликвидных фишках сырьевого сектора, а менее ликвидные бумаги особым спросом не пользовались. Но утверждать, что рост начался именно из-за закрытия позиций клиентов Allura или из-за перекрытия канала продажи заблокированных бумаг, мы тоже не можем, да? Это одна из интерпретаций, а не доказанный факт. Думаю, немалую роль сыграла и банальная история с тем, что многие инвесторы решили, что дно нащупано и пора закупаться. Второй большой драйвер – это семейная ипотека. Минфин сообщил, что условия программы остаются без изменений как минимум до 1 октября, хотя раньше ждали ужесточения уже с 1 июля. И застройщики на этом просто полетели. Мы видим, что многострадальный самолет прибавил более 12%, пик 6 с лишним, эталон почти 5. Ну и понятно, в чем логика. Перенос временно поддержит ипотечный спрос. Но давайте не обольщаться, на семейную ипотеку приходилось около 70% всех кредитных сделок с недвижимостью, а при ужесточении выдачи могут упасть на 20-35%. Так что для девелоперов это только отсрочка, и среднесрочный сектор смотрится слабенько. Теперь о рисках и сценариях. Главная проблема в том, что фундамент никуда не делся. Слабость экономики, жесткое ДКП, разочарование решением ЦБ, санкционные геополитические риски. Ну а версия о навесе со стороны заблокированных иностранных пакетов стала просто еще одним фактором неопределенности и недоверия. Добавьте сюда валюту, ЦБ во втором полугодии будет продавать валюты в 8 раз меньше. Поддержка рубля ослабнет, и, например, в БКС ждут доллар в районе 80, а юань ближе к 12 рублям. Нефть тоже шаткая. Брент вернулся к 72-74 долларам, но рынок лихорадит. Какие тут развилки? Если денежная масса и кредитование останутся примерно на текущих уровнях, а ЦБ продолжит снижать ставку по чуть-чуть, ничего страшного не произойдет. Будет боковик. А вот если регулятор и вовсе перестанет двигать ставку, это однозначно негатив и продолжение падения. Технически же, если индекс закрепится выше 2300, целью станет отметка 2400, ну а поддержка около 2250. Итог какой? Простой. Устойчивый рост возможен только при стабилизации долгового рынка, восстановлении нефти и смягчении позиции ЦБ. А пока как-то выживаем при повышенной волатильности. Благо, есть намеки на постепенное формирование базы для более устойчивого движения во втором полугодии. Но главное не пытаться снова ждать и ловить дно или, наоборот, рассчитывать на абсолютно устойчивый рост. Это пока что больше похоже на неплохой отскок, но не более. Кто-то сказал, что это отскок дохлой кошки, потом кто-то пошутил, что это отскок дохлого тигра. Если вы понимаете, о чем я, да, это вот красивая метафора про тигра, который приготовился к прыжку. Да, такой, как бы такая картина нашего российского рынка. Ну, а выигрывают, как всегда, те, кто спокойно собирает портфель по низким ценам и желательно делит свой капитал на несколько итераций для входа. Ну и как обещала, пробежимся по дивидендному сезону, потому что компании буквально одна за другой выкатывают свои решения, и картина получается очень пестрая. Кто-то радует акционеров рекордами, ну а кто-то снова оставляет с пустыми руками. Давайте разбираться, кто есть кто. И начнем тут с главного героя – Сбера. Тут новости шикарные. Наблюдательный совет предложил направить на дивиденды за прошлый год 850 миллиардов рублей. Это, на секундочку, рекордный объем выплат за всю историю банка. На акцию выходит по 37 рублей 64 копейки, причем как на обыкновенную, так и на привилегированную. Список получателей определят 20 июля, так что время еще есть. Ну и, в принципе, результаты Сбера реально позволяют быть таким щедрым эмитентом. За прошлый год он заработал 1,7 триллиона рублей – при рентабельности капитала 22,7%. Ну а в первом квартале этого года чистая прибыль выросла еще на 16,5%. Вот так и выглядит здоровая дивидендная история. А вот полной противоположностью стал «Газпром». Здесь, к сожалению, все по уже знакомому сценарию. Акционеры одобрили решение совета директоров дивиденды за 2025 год не платить вообще. Но я напомню, что в последний раз компания радовала выплатами аж за первое полугодие 2022 по 51 рублю 3 копейки на акцию. С тех пор тишина. Ну а вот дочка «Газпромнефть» повела себя иначе. Акционеры одобрили годовые дивиденды из расчета 45 рублей 41 копейка на акцию. С учетом уже выплаченных за первое полугодие денег, финальная часть составит 28 рублей 11 копеек. Согласитесь, контраст между материнской компанией и дочкой получился показательным. Идем дальше по тем, кто все-таки платит. Аэрофлот одобрил дивиденды за 2025 год. 5 рублей 30 копеек на акцию. Инарктика порадовала 10 рублями на акцию. Medical Group 47 рублей на обыкновенную акцию. Это, пожалуй, одна из самых щедрых выплат в нашем списке. Есть и истории поскромнее. Ламбумис утвердил 2 рубля 50 копеек на обыкновенную и всего 10 копеек на префы. Ну а теперь те, кто решил оставить деньги внутри компании. IVA, IVA Technologies, дивиденды за 2025 год платить не будет. Акционеры поддержали такое предложение совета директоров. Не платит и ТГК-1, или Nissan Страхование. Оба отказались от финальных дивидендов. А вот отдельная история — Лента. Ну, тут все объективно. Компания получила убыток 160 миллионов и решила его погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Какие тут дивиденды, когда по году минус? При этом, к слову, сами акции Ленты за последние 12 месяцев выросли на 25,7%. То есть инвесторы в компанию верят, возможно, не зря. Но у меня на сегодня все. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Пока-пока.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Ситуация на топливном рынке может оказать продолжительное влияние на инфляцию в России. Об этом не только в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Ситуация на топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию в России, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. Рост цен на моторное топливо ускорился с середины мая. Бензин и дизель входят в потребительскую корзину, поэтому их удорожание напрямую влияет на инфляцию. Рост цен на топливо может влиять на цены других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки. Удорожание топлива может влиять на инфляцию напрямую, поскольку цены на бензин являются важным товаром-маркером для населения и компании, подчеркнул регулятор.
0: Деньги дороги, как память.
1: С 1 июля Банк России ужесточает правила выдачи ипотеки. По словам заместителя директора Департамента финансовой стабильности Банка России Евгения Румянцева, существует два главных признака, по которым банк будет считать кредит рискованным. Первый – высокая долговая нагрузка, когда на платежи по кредитам уходят почти все доходы заемщика. И второй – маленький первоначальный взнос. Если человек вносит всего пятую часть стоимости жилья или меньше, для банка это сигнал повышенного риска.
0: Идея на миллион.
1: Банки в Беларуси, Казахстане и Киргизии ввели комиссии до 5% за внесение наличных российских рублей, пишет РБК. Часть банков Армении вообще отказалась принимать купюры. Наиболее масштабные ограничения введены в Белоруссии. Комиссии установили больше трети действующих банков. Интеграция экономик, близость границы и доступная логистика стимулируют перетоки средств. В Казахстане, по данным Нацбанка, в апреле-мае обменные пункты совершили нетто-покупки рублей на 4,7 миллиарда. В белорусских банках скапливается избыточная рублевая масса, а логистика инкассации и конвертации стала затратной. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Ну, надо сказать, что с возрастом у человека меняется психология, и у него возникают новые трудности, и поэтому к нему надо подходить другим способом. Значит, с возрастом у нас меняются базовые ценности. И тогда то, что наша психика не считает важным, мы перестаем запоминать. Это очень существенно, когда человек попадает в ситуацию стресса. Ну, есть важные предприятия, где стараются подготовить, и стоят разные тренажеры, и всех на скорость реакции проверили. А теперь пришла действительно авария. И что вы думаете? Спасают те, кто медленнее всего там действовал. Почему? Потому что в реальной аварии важно не куда человек бегает и как быстро, а какими ценностями он пользуется. Так вот, в аварийной ситуации у человека просыпаются базовые ценности. Как спасти? Как упредить? И поэтому, вот если человек знает, что он тренируется в обычной ситуации, то это никак не скажется на его поведении в экстриме, а скажется его порядочность, его нравственность, совсем другие ценности. Люди молодые и люди зрелые по-разному переносят разные нагрузки. У молодых есть проблема включиться в свое молодежное окружение, попасть в этот коллектив. А это значит быть как все, одеваться как все, вести себя как все. Но, к сожалению, здесь они не знают меры. А мера зачем нужна, спрашивается. А дело в том, что они же живут, где есть и другие люди, другого возраста. А теперь я обращаюсь к людям старшего возраста. Поскольку все заболевания связаны с нервными перегрузками, то вам надо научиться смотреть на то, что вам не нравится, как-то иначе. И для этого есть три стратегии. Первая называется исследовательская. Вот вы на Марсе, там все по-другому. Очень интересно, как же это они так достигают. Вторая стратегия – историческая. Куда ни посмотри, вглубь веков всегда старикам не нравилось что-то в молодежи. А раз это всегда было, ну что ж я буду теперь это переживать? И 1000 лет назад все так же было. И третье. Мне нельзя с ними ссориться по такому неважному вопросу, потому что может прийти время, когда будет жизненно важный вопрос, а они к тому времени меня уже слушать не будут.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дагестану спишут 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, об этом сообщил глава правительства России Михаил Мишустин. Помимо нашей республики, список коснется и Калмыкии, Мордовии, Амурской, Астраханской, Вологодской и Кировской областей. Общая сумма кредитов, которые регионы могут не возвращать, составляет 17 миллиардов рублей. Средства, которые выдаются федеральным правительством, пошли на нацпроекты улучшения инфраструктуры ЖКХ, развитие населенных пунктов, а также на финансовую поддержку инвестпроектов. Федор Щукин провел встречу с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным, на которой обсудили социально-экономическое развитие Дагестана. Хуснуллин отметил положительную динамику. На 1 июня введено свыше 750 тысяч квадратных метров жилья, что на 20% больше, чем в прошлом году. В Дагестане утверждено 45 опорных населенных пунктов, где проживает почти 1,5 миллиона человек. В сфере дорожного хозяйства протяженность опорной сети более 1000 километров. 76% соответствует нормативам. В прошлом году также уложен 1 миллион квадратных метров асфальта, строится дорога к морскому порту и обходы Хасаюрта и Дербента. Щукин поблагодарил Марата Хуснуллина за поддержку проектов, которые меняют качество жизни дагестанцев. Ну а накануне Ставрополь-Энергосбыт приступила к исполнению функции единого гарантирующего поставщика электроэнергии на территории 5 республик Северо-Кавказского федерального округа, включая наш Дагестан. Решение правительства России направлено на разделение сетевой и сбытовой деятельности в электроэнергетическом комплексе региона. Новая модель призвана повысить эффективность отрасли, укрепить платежную дисциплину и создать условия для развития энергетической инфраструктуры. Ну и особый противопожарный режим введен в более чем 50 регионах России. В период его действия доступ в лес категорически запрещен. Результаты работы показывают эффективность. Весной площадь пожаров снизилась 3 раза по сравнению с прошлым годом. 77% возгораний ликвидируют менее чем за сутки. Финансирование этого года стало рекордным. Средства направляются на усиление авиаотделения, создание противопожарных полос и патрулирование 19 регионов. Я также напомню, что 9 из 10 пожаров возникают по вине человека, поэтому не жгите траву, не разводите костры, в пожароопасный сезон и не бросайте окурки и стекло. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение компании Apple о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования предустановки отечественного программного обеспечения на устройство iOS. Срок исполнения до 15 июля этого года. Основанием стали 2 нарушения. Во-первых, на iPhone и iPad по умолчанию установлена иностранная поисковая система. А для использования российской пользователю необходимо вручную менять настройки, что создает неравные условия для отечественных разработчиков. В Госдуме выдвинули несколько инициатив, которые могут сократить очереди на автозаправках. Об этом по итогам встречи с автоэкспертами сообщил глава Думского комитета по труду Ярослав Нилов. Среди предложений разделять на АЗС потоки машин, которые заправляются бензином и дизельным топливом. Кроме того, предлагается активнее использовать мобильные дизельные заправки, в том числе с оборудованием для легковых авто. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В России расписание имеет большое значение в деловых коммуникациях. При составлении расписания необходимо учитывать все деловые встречи и мероприятия, чтобы не нарушить планируемый график. При построении деловых коммуникаций необходимо уметь правильно формулировать вопросы. Не стоит задавать вопросы слишком прямо или критиковать партнеров. Важно проявлять уважение к партнерам и их мнению. Приглашение на встречу должно быть оформлено в письменной форме. В письме необходимо указать время и место встречи, а также повод и цель встречи. В России существует принцип «время-деньги». При построении деловых коммуникаций необходимо учитывать сроки и соблюдать договоренности. Если возникают задержки или проблемы, необходимо предупреждать партнеров заранее. При построении деловых коммуникаций с иностранными партнерами может возникнуть необходимость в переводе. В этом случае можно использовать устных и синхронных профессиональных переводчиков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Балахани – старинное село Дагестана. Оно расположено на территории Кайсабулинского вольного общества, основанного горцами еще до нашей эры. Название села – не что иное, как точное его топографическое месторасположение. В переводе с аварского языка слово «балахани» означает «село в защищенном месте за гребнем горы». История Балахани тесно связана с землями Грузии и Азербайджана на границе с Дагестаном. Во взаимоотношениях с этими странами балаханинцы на протяжении веков занимали одно из ведущих мест. Есть предание о том, как балаханинцы помогли унцукульцам противостоять хунзахским ханам. В одно время каждое хозяйство унцукульцев должно было платить хану по 4 меры зерна и винограда. Помимо этого, хан стал требовать ореховую золу, применяемую для стирки. Притязания его все росли. В конце концов, он стал требовать от унцукульцев полного подчинения. Унцукульцы договорились с балаханинцами пригласить хана напоить и уничтожить его вместе с нукерами. Хан послал своих нукеров, а сам не явился. Убедившись, что гости пьяны, унцукульцы и балаханинцы всех их перебили. Потеряв многих преданных нукеров, хан оставил унцукуль в покое. Так или иначе, правителям аварии тогда удалось наладить приемлемые взаимоотношения с известными кайсубулинскими предводителями и владельцами сопредельных территорий.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Если вы давно на моем канале, то наверняка уже не раз слышали, что деньги не сделают тебя счастливым, что это плохая мотивация и что люди, базирующие свою жизнь на материальных ценностях, вскоре обнаруживают себя в тупике разочарования. Но правда ли это так? Есть ли у этого мощного заявления какое-то научное обоснование? Или может это всего лишь громкие слова, которые просто красиво звучат? А на самом деле деньги – это двигатель прогресса и замечательный инструмент мотивации. Что ж, давайте разбираться. Недавно Национальная академия наук проанализировала эмоциональное состояние и доходы полумиллиона случайно выбранных американцев. Они хотели выяснить, как сумма дохода влияет на субъективное ощущение счастья. И уже в 2010 году вышел публичный отчет. Ученые обнаружили, что деньги действительно являются важным фактором удовлетворенности жизнью. Чем больше денег, тем больше счастья. Однако удивлением стало то, что при определенном уровне доходов уровень счастья начинал падать. Выяснилось, что как только доход покрывает все базовые нужды человека, дополнительные деньги больше не добавляют радости. Иными словами, несчастными нас делают не только недостаток, но и избыток денег. Звучит крайне контринтуитивно, но я все же попробую убедить вас, что это так. Для того, чтобы понять, как работает этот механизм, давайте перенесемся в 1973 год, в день, когда вот эти два психолога отбили у детей желание рисовать. Ученые сговорились с руководителями творческих кружков и отобрали элиту из элит, детей, имеющих природное притяжение к искусству, тех, кто любил рисовать, постоянно возился с акварелью и никогда не расставался с карандашами. Затем их разделили на три группы. Первой группе пообещали, что если те будут рисовать в свободное время, им дадут крутую медальку с блесточками в качестве поощрения за их труд. Второй группе ничего не обещали, но если кто-то из малышей снова принимался за рисование, ему могли случайным образом вручить такую же медальку. Третьей же группе ничего не обещали и не вознаграждали за рисование. Прошло некоторое время, ученые раздали все медальки, эксперимент закончился. Как думаете, что изменилось? Что ж, в поведении второй и третьей группы ничего не поменялось, они по-прежнему шли к ящику с карандашами и красками в попытках изобразить шедевр. Но вот в первой группе все было не так. Этих детей было буквально не узнать. Они неожиданно полностью потеряли всякий интерес к рисованию, переключив свое внимание на другие занятия. Впоследствии этот феномен назвали эффектом избыточного оправдания. Когда вы делаете что-то от души, но получаете за это материальные блага, ваш мозг начинает думать, что вам это нравится не само по себе, а потому что вам за это платят. Поэтому он теряет мотивацию заниматься любимым делом, ему кажется, что избыточную плату можно получать только за дело, которое не любишь. Ну, например, представьте, что вы познакомились с интересным человеком, открыли ему душу, провели вместе вечер, всю ночь дружно пили чай с пирожками, рассуждая о философии. А утром при расставании он дал вам, скажем, 5000 рублей со словами «Спасибо, мы отлично провели время». Такое рыночное отношение к своему душевному миру раздавит вас по полу. И несмотря на то, что 5000 – это приятные деньги, вы больше никогда не сможете говорить с этим человеком по душам. С любимым делом то же самое. Если за него вы получаете больше, чем вам требуется, чтобы просто в комфорте им заниматься, у вас пропадает мотивация. Вопреки устоявшемуся мнению, удовлетворение работы почти не зависит от зарплаты. Деньги не мотивируют. Более того, во многих случаях они могут демотивировать. По-настоящему нас вдохновляет только одно – решение значимых задач. Нам нравится развиваться в том, что сделает мир лучше, и нам не нравится, когда за это переплачивают. Если хотите стать профессионалом в своем деле и при этом не потерять себя, увлекайтесь делом, а не деньгами. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Цены на нефть в мире в ближайшем будущем, по всей видимости, останутся повышенными и будут уменьшаться постепенно. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центрального банка России. В материале сообщается, что сокращение запасов нефти в период конфликта на Ближнем Востоке может отложить переход нефтяного рынка к профициту, однако некоторые участники обсуждений допустили более быстрое снижение стоимости топлива. Согласно документу, повышенные цены предшествующего периода привели к наращиванию добывающих мощностей и увеличению запасов нефти в других регионах, что позволит быстрее, чем ожидалось, возместить использованное топливо. Одновременно с этим последствия сырьевого шока для мировой экономики могут привести к ослаблению спроса на нефть, пришли к выводу участники обсуждения. По их словам, в результате восстановления баланса на рынке может происходить быстрее. Социальный фонд России начал применять новый механизм назначения ряда социальных выплат. Об этом РИА Новости сообщил ассистент кафедры финансового права университета имени Кутафина Максим Хромченко. По словам эксперта, изменения затронут выплаты по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка. Их будут назначать автоматически на основании информации, уже имеющейся в системе индивидуального учета. Хромченко пояснил, что ранее после наступления страхового случая социальный фонд запрашивал необходимые сведения у работодателя. С введением нового порядка основным источником информации станут данные индивидуального лицевого счета гражданина. И в заключении выпуска. Совокупное состояние богатейших людей России в начале 2026 года уменьшилось почти на 2 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует рейтинг Bloomberg. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями. Всего в рейтинге представлены имена 500 богатейших людей мира. В этот список сейчас входят 20 граждан России. Их общее состояние на 1 июля составляет более 297 миллиардов долларов. На этом пока все. Александр Иванов, служба новостей «Report on Forbes».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А вот у меня, да, такой вот, я свой вопрос задам, да, вот у меня на данный момент такое, что я постоянно настраиваю свое намерение, но, допустим, иногда думаешь, так, ну реально же деньги нужны в моменте, и ты делаешь то, что приносит пользу, но при этом ты такой, а вдруг у меня какое-то не такое намерение, и вот постоянно сидишь и думаешь, настраиваешь свое намерение,
2: блин. Видишь, с чем оно связано? С доверием. Оно связано с доверием.
1: Как связано?
2: Намерение связано с доверием, потому что...
1: Это просто такой тезис, да, условно?
2: В моей архитектуре мира, да.
1: Окей.
2: Потому что, ну как ты без доверия можешь... Ты же не можешь быть наполовину беременным. Ну то есть ты полностью в этом... Ты или доверяешь, или нет. И потому что люди, то есть с деньгами, вот именно такие отношения, мне кажется, они самые экологичные. Я знаю, что завтра они будут. Мир изобилен. Ну, то есть представляешь, в мире сейчас триллионы денег. Федрезерв продолжает их печатать. Какого черта у тебя их завтра не будет? Ты умрешь, деньги еще останутся, и они всегда будут. Почему ты думаешь, что у тебя их не будет? Что-то не то с тобой. Что-то не то со мной, когда я думаю, что деньги завтра закончатся.
1: Так, вот мне тут очень интересно стало, я думаю, нашей аудитории тоже. Вот можем сейчас, вот мы же шли вот по вот этим принципам, и сейчас я вот так зум-ин сделаю в эту тему.
2: Давай.
1: Мне очень интересно,
2: вот
1: да.
2: Так, вот так.
1: Да. Да. Вот как... создать вот это изобилие в жизни, денежное именно. Вот я думаю, это прям то, что зайдет сейчас.
2: Не моими словами скажу.
1: Да.
2: Это вот не мои просто... слова. Это слова Джо Диспензы, доктор Джо.
1: А кто такой Джо Диспенза, чтобы было понятно сразу для всех?
2: Джо Диспенза — это знаменитый нейробиолог, он изучает мозг, и сейчас у него контракт с Университетом Калифорнии, и он как раз-таки связывает медитации и определенные состояния, в которых ты можешь действительно создавать что-то. Потому что, смотри, мы находимся в настоящем только 3% времени.
1: Можешь это в среднем человек.
2: В среднем 3% времени ты находишься в настоящем, потому что остальные 97%, то есть в настоящем осознанно, понимаешь?
1: Да. Вот я можно тут комментарий дам? А настоящий момент — это когда вот вы, помните, на природе стоите и слушаете речку, и вам хорошо. Или когда вы шли и в моменте птичку услышали, вдруг резко отсутствие мысли, хорошее состояние. Вот я шел сюда на подкаст и засмотрелся на... лучи солнца, которые падали на здание, и вдруг птичка, короче, запела, и я просто вот растворился в этом. Это и есть настоящий момент.
2: Это и есть настоящий момент.
1: Согласен, что мы там мало. Мы либо думаем, что нам сейчас надо сделать, или в будущем, либо, блин, сожалеем о прошлом.
2: Да.
1: Так, супер.
2: И представляешь, а 97% как раз-таки, о чем ты говоришь, это реагирование и перепроживание своих старых сценариев, да. Потому что ты все время реагируешь. Ты мне сейчас что-то сказал, и я думаю, как это... То есть у меня мозг опять всплывает, все ситуации, когда мне так говорили, что я должен в этой ситуации делать. То есть это реагирование.
1: Тут можно тоже коммент дам. Очень много я наблюдаю за тем, как вот люди, кто изучает психологию там и так далее, придерживаются одной теории, что мы имеем какие-то, допустим, заряды в прошлом, и когда что-то нам... Ну, то есть заряды имеется в виду, когда вас что-то эмоционально потрясло. К примеру, там, вы поругались с накачанным парнем, допустим. И вот в настоящий моменте вы встретили такого же похожего накачанного парня. И он у вас может вызвать некую реакцию. То есть неожиданно вы можете почувствовать страх какой-то. Вот примерно об этом же говорите?
2: Абсолютно.
1: Всё.
2: Это и есть реагирование и перепроживание старого сценария. Где здесь настоящее? Здесь нет настоящего. И, соответственно, а прикиньте, из 3%, находясь в настоящем, это и есть, когда вы можете менять свою реальность. Ты можешь менять реальность, находясь в настоящем. А ты всего 3% в настоящем. На сколько процентов ты можешь влиять на свою реальность? На 3% ты и влияешь.
1: Окей. Можно здесь такой практику? Начните наблюдать за своим вниманием, куда оно направлено. То есть как будто, представьте, вот у вас такая камера появляется со стороны.
2: На себя.
1: Вот, да, и смотрите на себя со стороны в течение всего дня. Типа, о чем я думаю? Куда я отлетаю? Чувствую ли я в моменте, делаю ли я то, что я сейчас делаю? Или вот часто бывает такое, особенно вот, не знаю, как родитель могу сказать, там с ребенком играешься, глаза стеклянные, думаешь, как нужно сейчас закрыть там кассу, что не хватает, надо еще дожать продажи. И с ребенком ты такой, вроде бы с ним, тело с ним, а мысли где-то там. Вот. Начните отслеживать. Это уже, я считаю, там полпобеды.
2: Конечно. Вещи, чувства, эмоции, люди. И мы сами, мы хотим просто быть услышанными. Больше ничего не надо. Услышать равно исцелить. Понимаешь? И так интересно, что когда ты просто что-то в себе видишь, это уже исцеляется.
1: Так, вот тут подробнее. Я чувствую отлет. Видишь и слышишь в себе. Это вы имеете в виду мысли, которые как жвачка
2: или
1: прокручиваются.
2: Чувства.
1: На них вы смотрите, грубо говоря, да?
2: На них надо смотреть.
1: Да. Ну, то есть, вот, допустим, я представляю себе так. У кого-то есть какая-то мысль, которая навязчиво возвращается, и человек переживает из нее.
2: Угу.
1: Как вы это делаете? Вы на нее смотрите и анализируете ее, или что вы делаете?
2: Хочешь, я поделюсь классной терапией?
1: Да.
2: Она новая.
1: Супер.
2: Может быть, ты слышал про нее. Я сейчас работаю со своим учителем именно так. Это называется фокусинг-терапия. Это ответвление в психологии, но если ты наложишь это на свое мышление и еще и на духовную часть, это будет вообще крутой,
1: супер,
2: крутой симбиоз.
1: Прогрето.
2: Так вот, да, что делает фокусинг? Нужно свою личность воспринимать как океан.
1: Угу.
2: Эти субличные, так можем сказать, нечто в себе или субличности по Карлу Юнгу, да, их много в тебе.
1: То есть
2: они маленькие
1: мысли.
2: Медузы. Это можно назвать и мыслями, да.
1: Окей.
2: И представляешь, и, например, ты просто слышишь это. Вот я, например, иногда раздражаюсь на что-то, и теперь у меня есть мантра такая, делюсь ей, от моего учителя, которая говорит: угу, нечто во мне сейчас раздражается. Но это не вся я. Это вот эта медуза раздражается, а я весь океан, и я просто обнимаю это.
1: Mm-hmm.
2: Я вижу, я не могу это удалить. Нельзя. Вот говорят, избавьтесь от страхов, избавьтесь от этой части своей личности. Это невозможно, забудьте об этом. Много энергии уходит на
1: внутренний конфликт.
2: Да, на вот эти внутренние
1: борьбу
2: конфликты.
1: Борьбу внутри себя, типа, не думай,
2: да,
1: и ты
2: нельзя.
1: Сливаешь энергию.
2: Mm-hmm.
1: Я, можно, тут попробую немножко... как бы воспроизвести,
2: да,
1: угу. Что я услышал, да, то есть что, грубо говоря, вы воспринимаете вот эти свои мысли, которые, ну, вот эту реакцию свою, не как что-то, вот, типа, ой, извне зашел тут ко мне вор внутри меня, да, условно, а как часть себя, которая, ну, типа, имеет место быть.
2: Маленькую часть себя.
1: И вы не считаете, что эта мысль и есть вы.
2: Конечно.
1: То есть вы как будто просто ее так наблюдаете, и она проходит, допустим.
2: Да?
1: Правильно же,
2: да,
1: понимаю?
2: Я ей говорю, нечто во мне сейчас раздражено, подожди, я отодвигаю это и думаю, что там, про что это, что вы мне хотите сказать? То есть у меня всегда есть связка, нечто во мне раздражено, устало, злится, что это, что вы мне хотите этим сказать? Это схлопывается, и я всегда знаю ответ на эти вещи.
1: А, то есть, по сути, вот эти вот мысли, которые раздражают нас... Они что-то нам хотят сообщить,
2: да.
1: Что-то важное.
2: Да.
1: А вот как рассмотреть эту мысль? То есть, допустим, я чего-то боюсь, условно, вот какая ваша внутренняя методология такая, допустим, я чего-то боюсь. Если я на это посмотрю, мне нужно как бы посмотреть это через линзу позитива, да? То есть,
2: не обязательно, да? Смотри, Арман.
1: Да.
2: Вот этот вот фокус на позитиве, это тоже слив энергии. Ты просто должен увидеть вещи такими, какие они есть во всем своем уродстве или красоте. Глубина боли определит вашу работу с ней. Ну вот у меня всегда есть вот эта глубина боли, потому что у меня с Арманом, с моим мужем, неоднозначные отношения, да? И я всегда иду туда. И если у вас есть такая боль, это классно. Это значит, вы всегда будете копать очень глубоко. И просто не останавливайтесь. Не говорите, что вот, у меня жизнь такая хреновая, вот так это должно было быть. Нет, что там? Что? Вот фокусинг мне нравится именно тем, вот оставим тогда пустое кресло, да? Фокусинг мне нравится тем, что ты всегда можешь зум делать. То есть ты говоришь, я раздражен. Угу. Что там? Ты убираешь это, там мысль есть, да, потому что вот она такая коза. Ты говоришь, угу, я хочу почувствовать что-то из глубины. То есть ты встречаешься из глубины, должна выйти чувство, а не мысль. Потому что мысли, они все время тебя хотят сбить. Но ты говоришь, подожди, я хочу прочувствовать. И оттуда из глубины что-то поднимется, и бам, у тебя пойдет.
1: Я понял. Ну, то есть услышать свои чувства надо, почувствовать.
2: Убрать их, мысли.
1: Да. И понять, что за чувства там внутри. И дать себе это прожить или как-то компенсировать.
2: Просто увидеть.
1: А, просто увидеть.
2: Просто сказать, а, я вижу нечто во мне. Ты знаешь, когда я нахожусь в беседе... Вот, например, мы поругались с моим мужем. Он меня нереально бесит, потому что он там сейчас с сыном со своим подростком дерется, да, ему 15 лет, тот тестостероновый, а этот не признает его права и сжимает его. И я бешусь всегда на это, да. Я говорю, Арман, отдай ему свободу. Он говорит, какая свобода, он должен быть мужиком. Вот у него вот такое, да. Это просто разность ценностей, так скажем. И вот я захожу в эту фокусинг-терапию, и своему терапевту говорю, я сейчас хочу, вот я такая злая на него, я хочу его. Она говорит, да, что-то в тебе очень злится. Что дальше? Я говорю, да блин, он козел такой, психологу должен пойти. Она говорит, это все действия, это мысли. Что там? Смотри в это. Что ты видишь? Там где-то в глубине есть какое-то чувство. Я говорю, там бессилие. Она говорит, как оно выглядит? Я говорю, такая коробка, и там маленький щенок бьется об эту коробку. Это бессилие, он скулит. Она говорит, посмотри на него и просто проживи. И я смотрю на этого щенка, он бьется об коробку, проживает свое бессилие. Я вместе с ним проживаю свое бессилие.
1: Угу. И отпускает ситуацию.
2: Оно само отпустится, там даже действий не надо. Ты просто смотри в это безоценочно, вот он, вот оно мое бессилие. Она говорит, что под этим еще? А там, оказывается, вообще ты можешь до такой глубины доходить, до родовых процессов. Там будет страх его отца за него подниматься как чувство.
1: О, я понял, окей.
2: Глубина просто ваша будет. Насколько вот вы готовы погружаться туда, настолько вы будете туда проваливаться.
1: Я сейчас, наверное, попробую вот как-то через свой опыт тоже вот передать мысль, да, что то, что говорит Асель, я это понимаю так. То есть вот, допустим, у меня тоже есть фоново какие-то свои, скажем так, штуки, переживания, которые меня в течение жизни вот так вот сопровождают. Ну так вот, поделюсь, так скажем, сниму трусы. У меня, получается, меня долго ждали, то есть у меня передо мной там было трое или четверо детей, которые как бы умерли, да, ну то есть на этапе беременности. Поэтому меня зовут Арман, мечта, потому что меня долго ждали. И меня на этапе беременности мама, ну я ее понимаю, она переживала, что я не рожусь. И она фоново все время была в тревоге. И когда я, ну, родился, она меня, соответственно, очень сильно оберегала и тревожилась обо мне.
2: Гиперопека, да?
1: Да, гиперопека и тревога. Гипертревога, я бы сказал. И, допустим, вот такой пример. Я перехожу дорогу с мамой, она говорит, закрой глаза, она меня ведет и говорит, потому что может машина проехать, оттуда выскочит камень и попадет тебе в глаз. Ну, то есть, по сути, если вот убрать мои эмоции, там, ну, реальность, да, какая, ну, человек просто долго ждал ребенка и объективно просто переживал, чтобы он выжил, все. А что это для меня? У меня фоново высокий уровень тревоги. И я эту штуку исследую. То есть я глубоко туда ухожу, изучаю книги, прохожу разные там процессы, там пустое кресло, не пустое кресло, я во все залетаю, во весь этот движ, чтобы эту штуку исследовать. И с каждым разом я прохожу глубже и глубже, и у меня раскрываются во мне какие-то новые способности. Ну, то есть вот про это я, как понял, и идет речь.
2: Боль как повод.
1: То есть если в вашей жизни что-то сейчас болит, классно бы встретиться с этой болью и узнать, какой там подарок. Я, короче, решил так воспринять все свои вот эти базовые, фундаментальные боли во мне, что это подарок, который мне нужно распаковать, и там что-то будет прекрасное внутри. Примерно так?
2: Всегда.
1: Супер. Всегда. Так, первая дисциплина у нас, я возвращаюсь.
2: Ты еще держишь, да?
1: Да-да-да.
2: Я уже все растеряла.
1: Ну вот, в дисциплине у нас там еще там были вот эти моменты.
2: Готовность, да.
1: Ну, я даже думал, ладно, разграничим. Дисциплина, готовность всегда накапливать потенциал свой, да. Третий момент, это было...
2: Боль как повод.
1: Боль как повод исследовать себя. И оттуда, как я понимаю, личность начинает развиваться, и, соответственно, это и влияет и на бизнес напрямую.
2: Конечно, смотри, как ты хочешь, это принцип небоскреба. Ага. Ты хочешь построить 50-этажное здание, у тебя фундамент сколько должен быть? То есть чем глубже ты погружаешься внутрь, тем больше распаковывается твой внешний мир.
1: А вот можно такой пример? То есть у нас, я, ну, как бы так считываю, что не все... погружены так или иначе там в психологию, психотерапию. Для многих это типа, ну я что, больной,
2: псих.
1: Я не псих, да. А вот какая прямая корреляция, да, то есть, допустим, вот как, вот именно как предпринимательница, да, то есть вот, по сути, как это влияет на бизнес, допустим? Потому что многие тогда через логику зайдут.
2: Ты же понимаешь мотивации людей, мотивы.
1: Да.
2: Абсолютно. То есть ты уже реально владеешь ситуацией с клиентами, с сотрудниками, с, любые контексты сложные становятся для тебя простыми. Вот, например, есть пример, да? Вести всегда, вот ты сказал, где-то там внутри есть приз, а внутри этот приз, он простой, это любовь. Как бы это пафосно ни звучало, а любовь — это абсолют. Он не нуждается вообще в переподтверждении, в доказательстве и так далее. И вот представляешь, вот с клиентами в переговорах я дошла до такой точки, что, например, ко мне звонит клиентка, а она с нами, мы выявили папе ее рак на ранней стадии, они слетали в Германию, все купировали, она с нами забеременела
1: купировали
2: в клинике.
1: Это что, извиняюсь?
2: Ну, пролечили рак, рано заметили, вылечили. Она с нами забеременела, прикинь, офигенные результаты, но тут медсестра не попала ей в вену. И она звонит: опять ваши девочки накосячили, они мне вену, да-да-да, не попали, па-па-па-па-па-па-па. И она выгружается, выгружается, и я вспоминаю вот этот принцип. И говорю ей: Динара, ну вы же нас любите? Она говорит: конечно, люблю, Оселечка, и вот тебя люблю, и Дина Аскаровну люблю, но вот она, ваша девочка опять накосячила. Я говорю: ну вы же нас любите? Значит, мы исправим все. В конце концов, там всегда любовь. Потому что с клиентами у вас должна быть любовь, потому что они должны возвращаться. Иначе глупо было бы ей сказать: нет, я вас не люблю, а зачем тогда ты с нами? Понимаешь? Напомни человеку, что изначально его мотивацией была любовь. Но просто мы часто забываем об этом. Мы хотим сиюминутные какие-то контракты, выгоды, еще что-то. Но там в конце, в глубине всегда любовь. Ваш бизнес — это про любовь. Это всегда про любовь.
1: Ну, то есть корреляция прямая. Когда ты понимаешь себя, ты понимаешь клиентов. От этого, соответственно, ты улучшаешь свой сервис, от этого ты, ну, получаешь финансовую выгоду. Я просто сейчас для того, чтобы я перевожу.
2: Правильно, вот, да. Арман, потому что в итоге люди, когда тебя любят, они тебе больше денег приносят.
1: Да, да, вот все, в итоге вот так все. Окей, классно. Исследование себя. Что еще?
2: Исследование себя и, конечно же, ответственность. У свободы же есть обратная сторона, о которой никто не говорит сейчас. Ответственность.
1: Так, определение ответственности ваше, ну такое, как понимаете?
2: Ответственность — это

0: есть вот протокол креативности, он и говорит: ждите результат. Результата нет. Представьте, как изменится ваша жизнь, если вы не будете, если мы не будем ждать результата.
1: Офигеть. Вау. Я уже сейчас даже вот что-то такое, типа, как?
0: Прикинь.
1: А в чем игра?
0: То есть я исследую сейчас, для меня есть два вопроса больших. Какой он мир без травмы, без патологии, да? Прикинь, если бы 100% дня своего я проживала без страха, в настоящем, прикинь?
1: Да, это мне первое. Тоже очень интересно.
0: Интересно, да?
1: Да, конечно.
0: А второе — это каково это не ждать результата? И я сейчас между этими двумя вещами играю. Это очень интересно.
1: А вот он в этой книге объясняет, как это без результатов? Ну, то есть вообще, то есть именно он, наверное, говорит, что нужен там путь, вот это вот все.
0: Он говорит про ответственность. Он говорит, не берите результат за основу, берите ответственность за основу. Я делаю, вот я являюсь причиной всего, что я сегодня делаю, я осознанно остаюсь в моменте и делаю это, а результат он от Бога.
1: О, все, это точно. 100%. Блин, мне кажется, сейчас там... Я думаю, вам заходит сейчас 100%.
0: Особенно друзьям исламистам.
1: Да, да, да. Я вот сразу такой подумал. Вообще это сходится очень с религией. Прям вообще один в один. Супер. Ну, все говорят об одном и том же разными языками. Супер. Асель, я вот честно очень сильно кайфанул.
0: Я тоже.
1: Да, я вот... У меня вообще подкаст — это такая штука, где... Я могу легально договориться с людьми, с кем вот так вот сложно пересечься в жизни, просто вот так сесть и просто кайфануть от разговора.
0: Точно.
1: Да.
0: Мы же так и за 3 года мы ни разу быстро-быстро
1: да. И я благодарю. Я тоже. Для себя очень много всего осознал, понял, кайфанул. Было очень приятно, тепло. Даже тот факт, что мы сидим, это тоже очень необычно. Чувствуется, что у тебя просто какой-то классный симбиоз, такого и твердого, и мягкого, и вот это все какой-то прекрасный такой микс получился.
0: Спасибо большое, Арман.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Потребительские цены на бензин в период с 23 по 29 июня выросли на предыдущей неделе на 1%, это следует из данных Росстата. По состоянию на 29 июня с начала года в России бензин подорожал почти на 12%, об этом сообщает Интерфакс. Это почти втрое превысило темпы общей инфляции за аналогичный период 2025 года на 4%. В Дагестане же за прошедшую неделю больше всего подорожал бензин марки АИ-98. По данным Росстата, купить 98-го на АЗС Дагестана можно в среднем за 105 рублей. Рост в предыдущей неделе составил 7 рублей. Власти Махачкалы после жалоб на маршрутке 69А закупят новые автобусы. Об этом сообщили активисты Народного фронта Дагестана. Поводом для решения стали многочисленные жалобы горожан и обращения регионального отделения Народного фронта. В мэрии признали, что маршрутное такси действительно работает с перебоями. Главные причины – пробки в часы пик, а также острая нехватка водителей и самого транспорта. Исправить проблему решили масштабно. До конца года город закупит автобусы большого класса. С начала 2027 года их запустят по новому маршруту номер 68, который продублирует проблемную 69-ку. В Махачкале состояние ливневок проверяют с помощью видеокамер в трубы, спуская телеинспекционное оборудование. Это поможет увидеть, где скопился мусор, есть ли заторы и незаконные врезки. Об этом сообщает пресс-службе администрации Махачкалы. За лето в Махачкале планируют проверить всю систему ливневок, а наиболее аварийные участки получат повышенное внимание. Как только камера обнаружит затор, информация сразу уйдет в городскую службу благоустройства и туда направит бригаду для точечной очистки, чтобы быстро восстановить пропускную способность коллектора. Избербашский городской суд вынес приговор местному жителю, менеджеру пункта выдачи заказов Валберес, который признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Дагестана. В суде установлено, что подсудимый, имея свободный доступ к товарам, оформлял на себя заказы через приложение, а затем вносил в рабочую программу фиктивные сведения о возврате, фактически похищая товары для личного использования. Маскировал это он под отказ клиентов от заказов. Ущерб маркетплейсу составлен в районе 900 тысяч рублей. Восстановление водопроводной сети и помощь утратившим дома жителям Лакского района взяты на контроль. В результате паводков и оползней в Лакском районе, напомню, что повреждены жилые дома. Из них 14 утрачены полностью. Прием документов от пострадавших граждан на получение выплат начнется с 9 июля. Кроме того, дано поручение завершить обследование всех поврежденных домовладений в кратчайшие сроки и предоставить полную и достоверную информацию о масштабах разрушения. Я напомню, что, как и в других муниципалитетах Дагестана, рабочая группа встретилась с жителями района. По всем прозвучающим от населения вопросам даны разъяснения. В Дагестане ушла из жизни член Союза писателей России, педагог, поэт, прозаик и фольклорист Хадижат Габибова. Об этом сообщает Союз писателей Дагестана. Через несколько дней, 8 июля, ей бы исполнилось 77 лет. Я напомню, что Хадижат Магомедовна родилась в селе Джавгат Кайтакского района, окончила русско-дагестанское отделение филфака ДГУ, работала учителем русского языка и литературы в Джавгатской школе, методистом по даргинскому языку и литературе в Дагестанском институте усовершенствования учителей. Ее стихи, я напомню, что публиковались в районных и республиканских газетах, а также в журнале «Дружба». Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Бельгии совершила невероятный камбэк в концовке матча 1/16 финала с Сенегалом, проигрывая 0-2. Бельгийцы отыграли гандикап на исходе встречи. Вышедший на замену Ромелу Лукаку вернул Бельгию в игру на 86-й минуте, замкнув фланговый прострел. Окончательно отыграл преимущество сенегальцев капитан Юри Тилеманс. На 89-й минуте он головой вонзил мяч в сетку, воспользовавшись ошибкой голкипера. Развязка наступила уже на последних минутах дополнительного времени. Все тот же Тилеманс реализовал пенальти и вывел Бельгию в 1/8 финала. Счет 3-2.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв в первом матче плей-офф футболистов Демократической Республики Конго 2-1. Англичане пропустили уже на 7-й минуте, но спаслись от позорного завершения Мундиаля благодаря дублю Гарри Кейна. До перерыва Англия, которая в группе набрала 7 очков, не могла ничего поделать с вратарем конгозежцев Лионелем Пасси. На 75-й минуте Гордон навесил с левого фланга, и Кейн в прыжке головой сравнял счет, а через 11 минут капитан англичан получил пас от Гордона на линии штрафной, развернулся и мощно пробил в дальний угол. Интересно, что для Англии эта победа стала первой на чемпионатах мира, когда они пропустили первыми с самого финала 1966 года. В 1/8 англичане встретятся с хозяевами турнира, сборной Мексики.
0: Попутного ветра.
1: Мексиканцы в 1/16 финала обыграли Эквадор 2-0. Это их первая победа с 1986 года в плей-офф чемпионата мира. Эквадор, который в группе обыграл саму Германию, видимо, так и не пришел в себя после той победы. Мексиканцы с первых минут обрушили на соперника шквал атак, две из которых завершились голами уже к 31-й минуте матча. После перерыва мексиканцы сбавили обороты и четвертый матч подряд завершили без пропущенных голов.
0: Против течения.
1: Вице-чемпион мира сборная Франции уверенно разобралась со Швецией 3-0 в 1/16 финала. Первый тайм французы провели как на тренировке, они нанесли 15 ударов по воротам. Мбаппе дважды попал в штангу, Майкл Алисе выстрелил бисиклетой, но мяч снова угодил в стойку. И все же перед самым перерывом Мбаппе после паса Алисе убрал защитника и отправил мяч в дальний угол. В начале второго тайма Алисе выдал второй голевой пас на Брэдли Баркалу, и тот удвоил преимущество, а на 74-й минуте Майкл оформил хет-трик из голевых передач, выведя Мбаппе 1-1 с вратарем. Килиан забил свой 10-й гол в плей-офф чемпионатов мира, больше, чем кто-либо в истории. В 1/8 финала Франция встретится с Парагваем, который выбил Германию. Это были некоторые итоги 21-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Прежде чем прийти на встречу с китайцами, вам необходимо выучить три главные фразы на китайском языке. «Здравствуй», «Спасибо» и «Пей до дна». По мнению китайцев, эти фразы должен знать каждый. Если вы будете использовать их во время бизнес-встречи, дополнительные баллы вам обеспечены. Обязательно встаньте при встрече и поздоровайтесь с каждым за руку, даже с женщинами. Здесь не забываем сказать на китайском «Здравствуй» и сделать легкий поклон каждому китайцу. Начало переговоров начинается с обычного описания компании, сферы ее деятельности, сроков работы и так далее. Всегда начинает тот, по чьей инициативе состоялась встреча. Ни в коем случае не перебивайте. Если появился какой-то вопрос, записывайте и задавайте после того, как оратор закончит. Обязательно вручаем и получаем в ответ визитку обеими руками. В идеале сделайте двухстороннюю визитку на китайском и русском языках. Ни в коем случае не мните и не сворачивайте визитку. Это признак дурного тона.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как лениться и при этом все успевать? Я точно знаю, от чего зависит твоя продуктивность. Она сводится к банальной формуле. Интенсивность фокуса и времени дают в результате высококачественную работу. Однако, если вы лишите себя времени на лень, то лишитесь возможности сконцентрироваться на всем остальном. Очень мало кто из людей использует эти правила. Делать миллион вещей и быть постоянно занятым – норма современного мира. Можно ли делать много работы и оставаться при этом ленивым? Вопрос звучит парадоксально. Однако это вовсе не парадокс. Оказывается, человек может быть ленивым, следуя своей стратегии. Вы поступаете так на протяжении всего рабочего дня, используя перерывы. Вы делаете правильно. Чтобы мозг оставался как можно более здоровым и способным усваивать тонны информации, ему нужен отдых. Разрешая себе проявлять интервальную лень на протяжении дня, вы работаете намного эффективнее во время фактического рабочего времени. Людям нравится сравнивать мозг с компьютером. Однако в этой области они абсолютно разные. Изначально компьютер рассчитан на работу на постоянных мощностях. Эта работа может быть бесперерывной в течение многого времени. Компьютер совершенно не устает. Исключением является лишь сбои или случайное обновление. Он способен работать без перерывов, как батарейка в плеере. Люди не могут так. Мы являемся следствием многолетней эволюции, полностью зависимы от цикла работы и отдыха. Стрессовое напряжение и расслабление относятся как к мозгу, так и к мышцам и всем остальным частям нашего тела. Наши дни наполнены серьезной мыслительной деятельностью. Организовать когнитивные ресурсы непросто, но возможно. Чтобы вы могли грамотно распоряжаться этими когнитивными ресурсами, следует создать два вида перерывов в своем рабочем графике – длительные и короткие. Короткие перерывы – это непродолжительные, часто 5-10-минутные передышки, которые позволяют морально взбодриться и немного отойти от работы. Длительные перерывы – это 30-минутные и более перерывы, которые дают возможность полностью отключиться от работы и заняться чем угодно. Если вы хотите сделать свою работу предельно эффективной, найдите в рабочем графике место для обоих перерывов. 5 советов научат вас, как получить от таких перерывов максимальную выгоду. Первый совет относится к длительным перерывам. Его основная мысль – заранее определить, в какое время дня вы планируете их сделать. Раннее планирование избавляет вас от чувства вины и неопределенности. Вы четко знаете, когда нужно работать, а когда отдыхать. Все мы прекрасно знаем, что зависание в социальных сетях не по работе вызывает в нас чувство вины. В глубине души мы понимаем, что занимаемся совершенно не тем, чем нужно. Однако, если вы предусмотрительно запланировали перерыв, это неприятное чувство стирается. Вы ведь знаете, когда должны работать, а когда отдыхать. Помимо этого, вы будете более мотивированным к интенсивной работе, потому что наличие запланированного перерыва в ближайшем будущем создаст ощущение ограниченности времени. Вы знаете, что текущая работа подойдет к концу в соответствии с вашим планом, так что придется немного потрудиться, чтобы успеть закончить все, что вы делаете. Второй совет связан с короткими перерывами. Они должны быть обязательно. Важно вставать на 5-10 минут и отходить от своего рабочего места. Сходите за кофе, выпейте воды, поговорите с коллегой, двигайтесь. Так вы отвлечетесь от работы и проветрите голову. Третий совет относится к запрещенным действиям. Точнее, к тому, чего вы не должны делать во время этих пауз в работе. Не заходите в соцсети, на имейл, другие сайты. не занимайтесь менее важной работой в этот период. Во-первых, вы сможете избежать информационного осадка. При переключении на другую задачу у вас появляются новые идеи и проблемы, которые занимают рабочую память. Когда вы пытаетесь вернуться к основной задаче, действительно важной, эти новые идеи и проблемы не исчезают. Они забивают вашу рабочую память, оставляя информационный осадок. Это реально может снизить производительность и помешать настрою. Во-вторых, отвлекающие сайты могут занять не 5-10 минут, а 30 и более. Они специально так разработаны, чтобы привлечь как можно больше вашего внимания. Совет четвертый. Гуляйте на свежем воздухе. Прогулка поднимет настроение и позволит вам влиться в работу с новыми силами. Наш мозг не настроен на сидение на одном месте 8 часов. Прогулка – отличный способ дать своему мозгу побыть в рассеянном режиме, в котором можно задействовать подсознательные ресурсы для решения проблем. Чего нельзя сделать при сфокусированном мышлении? Хотя бы один из ваших перерывов должен включать в себя прогулку минимум на 10 минут на свежем воздухе. Пятый совет – найдите свою идеальную формулу. Проводите эксперименты с временным интервалом между короткими и длинными перерывами. Например, используйте систему Помодоро. 25 минут работы, затем 5 минут отдыха. Способность концентрироваться на работе – это своего рода мышца, которую вы должны тренировать. Это навык, которому можно научиться. Используйте перерывы в своей работе, и вы никогда не устанете от нее. И получите необходимый результат в развитии своей продуктивности.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В давние времена жил знающий молодой китайский император. Ему хотелось знать еще больше, но увидев, сколько еще осталось непрочитанных книг во дворцовой библиотеке, он понял, что не сможет их все прочитать. Он позвал придворного мудреца и приказал ему написать всю историю человечества. После долгого труда он положил перед императором 500 книг. Ему показалось, что это очень много, и велел сократить, оставив самое важное. В следующий раз он принес императору 50 книг. Император уже совсем состарился. Он понимал, что не успеет прочесть эти книги, и велел сократить еще. И снова мудрец принялся за работу, и ему удалось уместить всю историю человечества в одну книгу. Но когда он принес ее, император был при смерти. И тогда император велел выразить все короче, чтобы он успел ее послушать. И тогда мудрец открыл книгу и на последней странице написал одну фразу. «Человек рождается, страдает и умирает».
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: С начала текущего месяца вступили в силу новые изменения, которые затронут как обычных граждан, так и определенные категории населения. Так, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в июне, получат автоматическую надбавку к своим пенсиям. Ее размер составит 19 169 рублей. Также увеличение выплат предусмотрено для тех, кто в прошлом месяце получил первую группу инвалидности. В сфере недвижимости введена возможность оформления сделок с использованием биометрических данных. Это позволит покупателям и продавцам регистрировать смену права собственности дистанционно, будь то купля-продажи или дарение. Для этого потребуется подтвердить личность через единую биометрическую систему и подписать документы усиленной электронной подписью. Система быстрых платежей начала использовать ИНН при идентификации переводов, что поможет бороться с мошенничеством. Пользователям не нужно будет вводить ИНН вручную, так как банки смогут обмениваться данными через платежную систему. Банкам и микрофинансовым организациям стало сложнее выдавать кредиты гражданам с высокой долговой нагрузкой. Центробанк ужесточил требования, что может привести к росту отказа в займах, снижению сумм кредитов или менее выгодным условиям для заемщиков, чьи доходы уже значительно уходят на погашение долгов.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Пословицы и поговорки народов Кавказа. Аварская пословица. Ратлутыры ханеги месет хулареб, хавасли анеги бахарчи хулареб. Золото и в земле не ржавеет, герой и в могиле не умирает. Ратлутыры ханеги месет хулареб, хавасли анеги бахарчи хулареб. Инч ого когибе цуге, вихич ого чигиве цуге. Не хвали день, пока не придет, не хвали человека, пока не узнаешь. Инч ого когибе цуге, вихич ого чигиве цуге. Шимбакунин бакуаларо, сколько воду не бей, суши не станет. Шимбакунин бакуаларо. Сади сикау сик угу, сади квешау квеш угу. У кого жена хорошая, хорошо живет. У кого жена плохая, плохо живет. Сади сикау сик угу, сади квешау квеш угу. Ратлдат адалдасан, хьянат чеси ратл чухоним жанибу сик. Изменнику в чреве земли лучше быть, нежели на земле жить. Ратлдат адалдасан, хьянат чеси ратл чухоним жанибу сик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что когда персидские мастера узнали о превосходстве кубачинских оружейников, они отправили им тонкую стальную проволоку и написали: «Если вы настоящие зерихгирани, мастера-кольчужники, то вытяните такую же проволоку и пришлите нам». Кубачинцы не остались в долгу перед персами. Они насквозь в длину просверлили присланную проволоку и вернули ее обратно со словами: «Мы из такой проволоки трубы делаем». Автор кубачинских очерков Алиханов пишет: «У самих кубачинцев сложилась легенда о том, что они происходят от нескольких человек, которые в древности были за какие-то провинности изгнаны из Франции, попали в Дербент, там работали долгое время, а потом перебрались в горы и основали аул».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Вы когда-нибудь замечали, что с возрастом истина о человеческих отношениях становится яснее? Многие верят, что семья всегда будет рядом, что дети отплатят родителям за их заботу и что старость станет временем признания и уважения. Но Шопенгауэр предупреждал нас: не все так, как мы себе представляем. Реальность такова, что после 60 лет многие чувствуют себя более одинокими. У детей своей жизни дружба распадается, а общество становится безразличным. Что же остается тогда? Вера в то, что семья является самым надежным основанием для старости, одна из величайших иллюзий жизни. Артур Шопенгауэр, мыслитель, который не обманывался природой человека, напоминает нам, что семейные узы не всегда строятся на искренней любви, а скорее на социальных нормах и наложенных ожиданиях. С детства нас учат, что семья всегда будет рядом, но эта идея редко выдерживает испытания реальностью взрослой жизни.

0: заключается в том, что семейная привязанность может быть хрупкой и изменчивой. Некоторые отношения выдерживают испытания временем, но многие другие слабеют с расстоянием и отсутствием общих интересов. Старость становится для многих моментом горького размышления. Те, кто всю жизнь верил, что семья обеспечит им компанию и поддержку, оказываются беззащитными, разочарованными и даже обиженными. Но Шопенгауэр учит нас важному уроку. Единственный способ избежать страданий – это принять реальность и мудро подготовиться к ней. Если есть что-то, чему учит старость, так это то, что никто не может полагаться исключительно на других для своего счастья. Люди ожидают, что их дети будут заботиться о их благополучии, но это ожидание не всегда оправдывается. Даже когда есть любовь, не всегда есть доступность. Дети, живущие далеко, внуки, которые едва знают своих бабушек и дедушек, семейные решения, которые исключают пожилых, это обычные сцены, которые повторяются по всему миру. Вместо того, чтобы цепляться за идею, что дети и внуки будут нашим основным источником, мы должны укреплять другие области жизни, которые гарантируют независимость и личное удовлетворение. Не возлагайте свое счастье на возвращение любви от детей. Многие родители проводят жизнь, инвестируя в детей, ожидая благодарности и возмещения. Но Шопенгауэр предупреждает нас, ожидать чего-то от других – это корень разочарования. Любовь, которую дали своим детям, была подарком, а не контрактом с обязательством вернуть. Живите для себя, делайте то, что приносит вам радость, и не связывайте свое счастье с тем, что другие могут или не могут предложить. Ошибка многих пожилых людей заключается в том, что они ограничивают свою социальную жизнь семейным кругом. Инвестируйте в прочные дружбы и участвуйте в группах и мероприятиях, которые обеспечивают вам связь с другими людьми. Шопенгауэр учит нас, что эмоциональная зрелость приходит через принятие мира таким, какой он есть. Старость не обязательно должна быть периодом горечи и разочарования. Напротив, это может быть момент освобождения, при условии, что мы готовы столкнуться с правдой и построить полноценную и независимую жизнь. Многие родители, достигнув старости, замечают, что они больше не являются центром жизни своих детей. У них есть свои семьи, карьеры и заботы. Это не отсутствие любви, а естественное изменение фокуса. Проблема в том, что многие пожилые люди привязываются к этому ожиданию, что дети всегда будут рядом, что они будут навещать и всегда будут иметь время для долгих разговоров. Когда этого не происходит, возникает обида и в некоторых случаях даже окончательное отдаление. В старости те, кто признает и принимает, что человеческие связи меняются со временем, живут гораздо легче. Ключ к спокойной старости не в том, чтобы требовать любви и внимания от других, а в том, чтобы построить жизнь, которая будет поддерживать себя сама. В конце концов, кто научится быть счастливым с самим собой, никогда не станет заложником отсутствия других.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дагестану спишут 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, об этом сообщил глава правительства России Михаил Мишустин. Помимо нашей республики, список коснется и Калмыкии, Мордовии, Амурской, Астраханской, Вологодской и Кировской областей. Общая сумма кредитов, которые регионы могут не возвращать, составляет 17 миллиардов рублей. Средства, которые выдаются федеральным правительством, пошли на нацпроекты улучшения инфраструктуры ЖКХ, развитие населенных пунктов, а также на финансовую поддержку инвестпроектов. Федор Щукин провел встречу с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным, на которой обсудили социально-экономическое развитие Дагестана. Хуснуллин отметил положительную динамику. На 1 июня введено свыше 750 тысяч квадратных метров жилья, что на 20% больше, чем в прошлом году. В Дагестане утверждено 45 опорных населенных пунктов, где проживает почти 1,5 миллиона человек. В сфере дорожного хозяйства протяженность опорной сети более 1000 километров. 76% соответствует нормативам. В прошлом году также уложен 1 миллион квадратных метров асфальта, строится дорога к морскому порту и обходы Хасаюрта и Дербента. Щукин поблагодарил Марата Хуснуллина за поддержку проектов, которые меняют качество жизни дагестанцев. Ну а накануне Ставрополь-Энергосбыт приступила к исполнению функции единого гарантирующего поставщика электроэнергии на территории 5 республик Северо-Кавказского федерального округа, включая наш Дагестан. Решение правительства России направлено на разделение сетевой и сбытовой деятельности в электроэнергетическом комплексе региона. Новая модель призвана повысить эффективность отрасли, укрепить платежную дисциплину и создать условия для развития энергетической инфраструктуры. Ну и особый противопожарный режим введен в более чем 50 регионах России. В период его действия доступ в лес категорически запрещен. Результаты работы показывают эффективность. Весной площадь пожаров снизилась 3 раза по сравнению с прошлым годом. 77% возгораний ликвидируют менее чем за сутки. Финансирование этого года стало рекордным. Средства направляются на усиление авиаотделения, создание противопожарных полос и патрулирование 19 регионов. Я также напомню, что 9 из 10 пожаров возникают по вине человека, поэтому не жгите траву, не разводите костры, в пожароопасный сезон и не бросайте окурки и стекло. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение компании Apple о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования предустановки отечественного программного обеспечения на устройство iOS. Срок исполнения до 15 июля этого года. Основанием стали 2 нарушения. Во-первых, на iPhone и iPad по умолчанию установлена иностранная поисковая система. А для использования российской пользователю необходимо вручную менять настройки, что создает неравные условия для отечественных разработчиков. В Госдуме выдвинули несколько инициатив, которые могут сократить очереди на автозаправках. Об этом по итогам встречи с автоэкспертами сообщил глава Думского комитета по труду Ярослав Нилов. Среди предложений разделять на АЗС потоки машин, которые заправляются бензином и дизельным топливом. Кроме того, предлагается активнее использовать мобильные дизельные заправки, в том числе с оборудованием для легковых авто. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Чтобы обезопасить себя от возникновения опасных полипов, которые могут стать злокачественными, нужно пить достаточно воды, сократить количество красного мяса в рационе, а также каждый день есть продукты с клетчаткой. Увы, многие эти правила не соблюдают. О распространенной проблеме пишет в своем телеграм-канале проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова. Своевременное удаление полипов в кишечнике, которые образуются в результате мутации клеток слизистой, это важный шаг в профилактике рака. Как объяснили специалисты, в норме слизистая постоянно обновляется. В результате старые клетки заменяются новыми, правильными и красивыми. Однако, если есть воспаление, клетки не могут вырастать такими, как надо. Так появляются полипы, которые обнаруживаются во время колоноскопии. Врач считывает их, изучая сосудистый рисунок, ямки и поверхность. Эндоскопист по виду уже многое может сказать, но окончательный ответ дает гистология, отметила Елена Смирнова. Если образование имеет признаки дисплазии, то его обязательно удаляют. Полипы с высокой дисплазией могут стать злокачественными за несколько месяцев. Затягивать нельзя, предупредила эндоскопист Алина Санковская. Также кровоточащие и крупные на ножке образования немедленно удаляются. Маленькие гиперпластические остаются под наблюдением. Колоноскопию надо повторять раз в год при дисплазии и один раз в 3 года, если были аденомы без дисплазии. Сроки подбирает врач в зависимости от ситуации. Первую колоноскопию рекомендуется сделать в 40 лет. Раньше при семейной истории, добавила Елена Смирнова.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: И здесь тоже должен признаться, что вот у нас на тренинг, если у человека еще нет команды, мы его не возьмем ни за какие деньги.
2: Ну, он не понимает вообще, с чем предстоит столкнуться.
1: Да, нам бы, конечно, может быть, и мы бы хотели продать, но у нас вначале происходит обязательно скоринг по параметрам, потом диагностика. Если мы, что человек нам нерелевантно, мы отказываем. У меня тут такой, кстати, есть смешной пример. Значит, приходит одна интересная девушка, предприниматель, вторая, потом я с ней общаюсь. Я говорю, а как вы вообще узнали про программу? Они говорят, нам психолог порекомендовал. Я такой, интересно. Что про газ давить? Звоню этому психологу, говорю, здравствуйте. Говорю, а почему вы нас порекомендовали? Знаешь, что она говорит? Она говорит, а вы меня не пустили. Я поняла, что раз вы меня не пустили, она говорит, я же психолог, я действительно не из бизнеса. Наверное, там что-то хорошее. Говорит, я вам одного, говорит, порекомендовала клиента. Он пришел, ему все понравилось.
2: Это смешно.
1: И говорит, я поэтому стал другим рекомендовать. Потому что это тоже, мне кажется, важная часть, да, понимания своей бизнес-модели. Кому тебе нужно продавать свой продукт, а кому не нужно? Вот у тебя, например, на подкасте там люди покупают рекламу. Но явно не всем нужно продавать. Ну, не знаю, там, мошенникам, шарлатанам и так далее. Но на входе это не всегда очевидные ответы. Кто подходит, да, для твоего продукта, а кто не подходит. И вот это вот понимание ты постепенно как бы накапливаешь, и вот в какую-то критическую массу, когда ты готов нажать, топить, да, вот тогда нужно начать интенсивно инвестировать в команду. Но, как правило, ну, вот там тоже редко кто нажимает педаль газа в пол, потому что люди чуть затягивают момент. Они уже там 50 человек, у них какие-то работы, уже что-то там все делают, 20 человек, и они в итоге не могут с этим всем справиться. Вот тогда, как правило, у людей возникает вопрос, как бы понять, ой, а что вообще с этим делать?
2: Когда это уже гангрена такая, да?
1: Да, потому что работы, они думают, что станет меньше, а ее стало больше. Угу. Потому что они раньше всю ту работу, которую сами делали, а теперь еще у них 50 людей, которые на зарплату зарабатывают. Теперь работы стало больше.
2: А вот давай углубимся в эту тему. Смотри, это же такая реально феноменальная штука в плане того, что, как правило, там, фаундеры и руководители, они привлекают других членов команды для того, чтобы как бы разгрузить себя и для того, чтобы можно было направить свое внимание на какие-то, возможно, новые направления, а команда могла бы развивать то, что уже существует. А, как правило, превращается это во что? В балаган, в котором, по сути, человек, который привлек всех этих людей в команду, должен их всех контролировать, должен за всем следить, и, по сути, всем, чем он занимается, не развитием, а просто контролем тех людей, которых он нанял. Он просто наплодил процессов и зачастую не приумножил свой результат. Да? То есть результат мог остаться таким же, косты только выросли. Это прям, мне кажется, такая большая боль, не знаю, подтверди или опровергни.
1: Все, что ты сказал, это прям формула, как сделать плохую команду.
2: Так.
1: Шаг номер один. Нанять людей, чтобы они разгребали то, что ты не хочешь делать.
2: Ага.
1: А потом ты получишь, что, оказывается, работы стало больше, и только они...
2: Они разгребают то, что ты не хочешь делать, а ты разгребаешь то, что они не хотят
1: абсолютно
2: делать.
1: Вот. Потому что я понимаю, что ты это как...
2: Как утрированный пример.
1: Да, как утрированный пример приводишь, да, я уверен, что ты сам так в жизни не мыслишь, но на самом деле так мыслят многие предприниматели. Они хотят, чтобы люди разгребали дерьмо, которым они сами заниматься не хотят. Но вот человек, вот представь, ты хочешь что-нибудь дерьмо разгребать?
2: К счастью, нет. Если только это
1: не вынужденная мера.
2: Нет, если только это не какой-то ретрит с лошадьми, знаешь, где-то у тебя полностью погружение в ферму, вот это, там, возможно, хорошо повлияет на очищение сознания.
1: Либо если ты оказался в вынужденном положении.
2: Безусловно.
1: Не дай бог, да, дай бог, все будет хорошо. Но есть. И получается, что когда ты ставишь задачу, чтобы кто-нибудь разгребал вот эти скучные, неинтересные задачи, то ты можешь претендовать только на людей, которые в вынужденном положении. А если люди пришли в вынужденное положение в твою компанию, они создадут среду, где нужно потом за них дорабатывать.
2: Ну и будем честны, люди, которые оказались в вынужденном положении, скорее всего, не совершили ряд ошибок в своей жизни, которые их к этому привели. Значит, они не в лучшей кондиции находятся.
1: Абсолютно. И поэтому вот это кажется нюанс, а он критически важный. Перестать искать людей, чтобы они разгребли то дерьмо, которое ты не хочешь делать. Угу. Очень важно осознать, что на любую задачу есть люди, которые любят эту работу делать. Вот у меня такой есть распространенный мой внутренний пример. Я вот раньше думал, что вот бухгалтерия, ну кто, нормальные люди еще бухгалтерии, кто будет заниматься? Вот только дебил. Вот как тебе кажется, в тот момент, когда у меня были такие мысли, насколько у меня была сильная финансовая служба?
2: Ну, предполагаю, что да, потому что бухгалтерия, на самом деле, может быть довольно интересной.
1: Абсолютно верно. И только когда я разобрался, пошел там, поучился, понял, и переключил, и понял, что там делают люди вообще в финансовом отделе, чем отличается бухгалтерия, бухучет, управленческий учет, налоговый учет, и почему люди выбирают эту профессию, то я стал более грамотным заказчиком для этих людей. Угу. И когда ты становишься более грамотным заказчиком, то тогда сильные люди с удовольствием могут с тобой работать. И тогда не возникает вот той проблемы, что ты скинул на них дерьмо, которое надо разгребать, и потом они натворили какие-то чудеса, и тебе надо только их всех спасать. И это вот тоже... Вот мы с тобой вначале затронули эту тему, да, эго, да, или гордыни. Это как, все же просто, все же понятно, что не гор, не, убери гордыню, пусть эти людишки занимаются. Угу. И вот тогда, и это оберег от того, чтобы нанять сильную команду.
2: Интересно, давайте я расскажу, какой у меня здесь подход вообще, как я стараюсь мыслить. Не знаю, сколько это правильно и по книжке, но, по крайней мере, работает, скажем так. То есть я, у меня вообще в целом, я очень четко отдаю себе отчет в том, какой я человек. Я понимаю то, что я могу часто расфокусироваться на разное, что я там, мне очень нужна какая-то там поддержка в команде и так далее, с кем я буду бежать, что я идейный, что я могу там передавливать и так далее. Поэтому в целом у меня подход сейчас такой, что я всегда начинаю любое дело с... как бы сильного вот этого вот как раз человека, который я хочу увидеть в глазах этого человека желание вот в том, что мы собираемся сделать, достичь результата. То есть я должен понять, что вот этот человек, который делает, да. что он делает не потому, что ему деньги нужно заработать здесь сейчас, а потому, что он видит, вот я бы хотел это сделать вне зависимости от всего. А если я еще буду получать деньги, это дополнительно. Как, это может звучить как сказка, но тем не менее, все равно, мне кажется...
1: Для кого-то это как сказка, но ты абсолютно прав.
2: Вот, мне кажется, все-таки на определенном уровне людей, люди так и мыслят, когда они понимают, что в целом они получают хорошие по рынку деньги, дальше встает вопрос, чем мне вообще предстоит заниматься каждый день, да? И вот у меня всегда так. И дальше, вот моя позиция как, я не знаю, фаундера любого там проекта, я стараюсь наоборот, не то чтобы относиться к тому, что люди там что-то подбирают и так далее, а я стараюсь просто приносить те ресурсы, которые от меня нужны. То есть, и вот это, мне кажется, для меня это, по крайней мере, выигрышная схема, потому что я понимаю, что зачастую, когда я начинаю во что-то погружаться и пытаться выиграть в роль менеджера, я создаю абсолютно не те вещи, которые нужны. У людей есть свой темп, они понимают, что они делают. Когда ты просто без погружения залез, там все раскидал, только там просто хаос какой-то в сарае, знаешь, навел условно и убежал, да? А люди потом это заново перестраивают. Вот у меня всегда такой подход. То есть у меня должен быть вот первый вот этот лидер в команде, и это не я, а я здесь такой, я как это, ресурсовед. Вот. Да. А должен быть первый человек, который, по сути, я его воспринимаю как партнера. Почему я с тобой начал про партнеров говорить? Я всех людей так воспринимаю как партнеров. То есть даже если это наемный сотрудник, говоря по факту, то я все равно к нему отношусь, это мой партнер в этом деле. И вот когда я воспринимаю человека первого в команде как партнера, у меня отношение к нему совсем другое. Я от него не требую, ну что ты там, да? Или я не спускаю идею. Я всегда прихожу с предложением, с идеей, давай обсудим и так далее. Вот это вот как бы для меня рабочий механизм. Не знаю, насколько он правильный. То есть, на твой взгляд, когда, допустим, фаундер какого-то проекта, он хочет, вот грубо говоря, он хочет разгрузить себя и дать себе возможность как бы вдохнуть в бизнес новую жизнь, допустим. Да. С какой идеей он должен подходить к набору команды? То есть, как он должен для себя формировать задачу?
1: Я думаю, что ты абсолютно прав, что в первую очередь это находить людей, которые взаимодополняющие. Да, как ты говоришь, что ты можешь там ресурсы притащить, вдохновить и так далее. А тебе нужны там сильные менеджеры, сильные управленцы. И в этом смысле все супер. Просто есть нюансики. Ну, например, вот как ты говоришь, я их называю партнерами, и, соответственно, все, мы с ними работаем. Вот, а почему ты их называешь партнерами, а не руководитель проекта? И вот это очень важный вопрос. Угу. Я не знаю, да, почему.
2: Да, мы рассуждаем.
1: Но часто распространена еще одна проблема – это скидывание ответственности. Угу. И поэтому очень часто люди играются в доли, и я тоже наигрался этим, именно из этой идеи. Но если у него доля, то тогда пусть он всем там и занимается. И я не знаю, как у тебя.
2: Такой боли нету,
1: точно. Но потом возникает часто проблема, что ответственность скинул, потом ты приходишь, а там как бы ничего не произошло, да, потому что человек там в нужный момент не пришел, не сказал, что тебе ресурсы ему нужны были или еще какие-то. Вот. И это очень незаметная штука. Нам кажется, что типа все угу. окей, но мы можем только через дело увидеть. Через дело это значит, все растет, набирает темпы, взаимодействие с этими людьми в легкости, много инициативы, много драйва, много желаний, растущая прибыль. У всех есть интерес и желание это все продолжать и множить. Но бывает же иначе. Стагнация, тормоз, что-то не получается, люди не доделывают, задачу вроде поставил, о чем-то договорился, оно не происходит, да, и вроде как бы все понятно, а результата нет. И вот это должно быть символом, сигналом, да, что есть что-то, что нужно корректировать и исправлять.
2: Очень хороший, кстати, ты сейчас тезис вот про то, что да, есть разные фазы. И в моей картине мира, если что-то не летит, что без меня и без моего полного внимания как бы вообще не обойдется никогда. То есть я очень, скажем так, далек от, от той идеи, что там могут быть какие-то там партнеры, которые сами все это делают, а ты наблюдаешь и дивиденды получаешь. Нет, это очень хорошая сейчас мысль, что я так отношусь вот к членам команды, когда вот там все летит, и ты дрова им подкидываешь, а они как паровоз вперед прут, все понимают, все и так далее. Но у меня вот такая философия, что как только я вижу проблему, я сразу, я первый, кто туда ныряет и погружается. Вот, то есть я не представляю, как это может быть по-другому. Ну вот на моем текущем этапе. Наверняка, условно, когда там какая-нибудь огромная корпорация на 10 тысяч человек, там вообще по-другому все процессы устроены. То есть там фаундер может не знать о том, что есть какая-то проблема в принципе, узнать об этом через 3 года, чтобы была какая-то проблема. А может не узнать вообще.
1: Там, я думаю, что просто меняется несколько вещей. Первый, объем ресурсов, который человек может в легкости дать. То есть ты, возможно, завтра легко не можешь дать там 100 миллионов долларов или 10 миллионов долларов, или даже, может быть, миллион долларов на какой-нибудь проект. А для кого-то это слишком небольшая сумма, но эта сумма уже достаточно. А вторая – это степень риска, на который мы с тобой готовы пойти. Мы с тобой пока не настолько богатые люди, поэтому мы более внимательно, да, к нашим ресурсам относимся и не можем себе позволить каждый день там терять миллионы долларов. Ну, когда у человека уже большой капитал, он, конечно, чуть-чуть может спокойнее относиться к тому, что он там кому-то передал, с кем договорился, и там получилось или нет. Поэтому и это тоже важно, что надо каждому четко осознавать, какой объем ресурсов у него реально сегодня есть. Если их немного, то тогда нужно понять, что основной ресурс – это там твое время, внимание, способность, талант и самому очень много в оперативной части принимать участие.
2: Да, здесь я с тобой полностью согласен. Давай вернемся. Соответственно, мы зашли сюда с темы того, какую задачу человек должен поставить перед собой, чтобы вот сформировать правильную такую команду лидеров, да, или как это назвать. Давай сформулируем это прямо.
1: Каждый по-своему называет. Вот, например, Виктор Кузнецов, который тоже много учусь, он у тебя тоже здесь был, все инструменты, он использует такой термин, как командные игроки. Угу. Мне кажется, очень четко это отражает. Здесь вот я хочу тоже очень важную тему сказать. Какие еще бывают моменты? Вот есть две крайности. Например, команда как семья. Вот некоторые говорят, мы дружные, там за ручку ходим, у нас там хорошая атмосфера и так далее. И вроде как бы и хорошо, но что-то попахивает не тем. Другая, это, назовем так, команда как армия. Жестко там по регламентам, раз-раз-раз, что не то, сразу тебя уволим. Чук-чук. И вроде тоже вроде работает, но что-то как будто не то. И вот, где правильно? И вот как будто бы метафора спортивной команды, она более точная. Для бизнеса. Она более подходящая. Потому что что такое спортивная команда? С одной стороны, там есть взаимное уважение, может быть, даже любовь почти как в семье. А с другой стороны, четкие правила, да, и четкая ответственность. И вот задача, по сути, в том числе руководителя и предпринимателя, создать вот эту среду, чтобы там не было избыточной дружелюбности и не было избыточной вот этой жесткой структуры, да, как вот ни направо, ни налево. И вот тогда как вот у тебя закручивается вот этот такой командный механизм, и тогда команда становится источником вот этой прибыли и драйва в твоей компании. Вот это, я думаю, важный момент.
2: Кстати, очень хорошая сейчас докручивает метафору. Осознание такое приходит про команду. Вот, например, в семье, да, как бы нету как таковой цели. Семья, она живет за счет, ради процесса, скажем так, да. В армии, например, там есть цель любой ценой, либо отсутствие цели тоже, в зависимости от того, о чем мы говорим. Тоже нерелевантно. А внутри команды, то есть, опять же, да, когда команда выходит на футбольное поле, она четко знает, какая у нее задача.
1: Да.
2: Ни у кого нет сомнений. У каждого члена команды есть четкое понимание, что он должен сделать в данную секунду для того, чтобы получить желаемый результат. И вот, к слову, возвращаясь к команде, мне кажется, вот почему, опять же, тяжело нанимать, и почему, например, HR тяжело нанять, или вообще кого-то. Потому что не всегда есть четкое понимание того, зачем ты это делаешь. То есть вот эта вот цепочка от цели до твоего действия в найме человека, она не всегда качественно простроена. И как только она смыкается у тебя не возникает вопроса, надо или не надо. Ты такой, точно, это единственное, что сейчас нужно сделать. Именно по этой причине большинство людей, мне кажется, проходят вначале вот через стадию, когда дыру нужно заткнуть, ты точно уже понимаешь, зачем тебе это надо, и ты в этот момент затыкаешь дыру.
1: 100%. Вообще, это вот эти вот самые базовые вещи, например, четкое целеполагание, оно очень не распространено в компаниях. Вот так кажется, ой, цель, всем все понятно. Ну вот, например, у меня очень простое есть правило. Любой созвон со мной в компании, любой, вот там, представим, что ты менеджер, у меня работаешь, там, HR, ты со мной созвонился, мы с тобой говорили, обязательно, что может быть результатом созвона?
2: То, чтобы должен был результат, нужно понять, с чем мы зашли сюда.
1: Да, а давай представим, что вот любой созвон. Вот какой результат должен быть у любого созвона?
2: Подбитые пункты, итоги созвона.
1: Абсолютно верно. И вот это кажется мелочь. Но не во всех компаниях есть такая культура, что любой созвон, у меня вся команда знает, что вот мы созвонились, после этого нужно написать репорт. В репорте есть итог, принятое решение, и, соответственно, пошли делать. Зачем это нужно? Потому что очень много в компаниях на что теряют деньги? Все что-то друг с другом общаются, какие-то совещания бесконечные, что-то все обсуждают, а выхлопа оттуда нет. И это тоже индикатор, что нету цели, что хотят сделать. Но начинать нужно и с малого. Встреча прошла, какая сейчас цель? Вакансию открыли, вот часто вакансию как открыли, говорят, вот там нам нужен такой-то там, HR-директор, еще кто-то. Тоже неправильно. Нужно опять же начать с цели. Что нам нужно? Там, произвести 50 нанятых сотрудников по таким-то позициям за такой-то срок, за такой-то ресурс. Вот все, мы под это берем человека. И тогда как раз не возникает тех проблем, которые тоже есть часто в команде. Например, распространенная проблема – боятся уволить сотрудника. Вот, может быть, ты такое тоже слышал или сталкивался.
2: Все, ой, говорим обязательно.
1: Я буду плохим, еще что-то такое. А что это такое? Это значит, твоим поведением управляет страх обидеть человека. А как ты можешь его обидеть? Вы же не благотворительный фонд делаете. Угу. Вы делом совместным занимаетесь. А это возникает почему? Потому что у тебя нет с ним договоренностях, а результат.
2: Это не только... Вот, мне кажется, еще одна из больших проблем... Я просто много раз сталкивался с историей, когда тебе сложно разойтись с человеком, и у меня это было даже не так, что, типа, знаешь, я плохой там или неплохой, а в начале пути вы очень плохо зафиксировали, ради чего вы вообще здесь собрались, и поэтому у тебя нет понимания, для чего работает человек, у него нет четкого понимания, для чего он работает. В итоге человек занимается абсолютно булшитом ради того, чтобы просто заниматься чем-то, занимать свое время. В итоге это все приводит к тому, что человек просто тратит ресурсы, тратит время, не приносит результат, ты на это раздражаешься, и в итоге это выливается как бы в то, что точка кипения, пфф, вы наконец-то там расходитесь.
1: Да.
2: Но вот мне кажется, здесь точка входа важна в этот процесс. С любым человеком, который присоединяется к команде.
1: Да, да, она определяет. Ну, давай мы сегодня с тобой пообещали быть прикладным для людей. Давай про увольнение, да?
2: Давай.
1: Вот как увольнять людей? Такую простую, быструю инструкцию, как увольнять людей, чтобы любой мог применить.
2: У меня есть любимое просто видео, которое AI сделало с Илоном Маском, где он сидит на созвоне. Ты видел, нет? Где заходит Илон Маск, там типа 30 человек в Zoom, он говорит... Так, кто, типа, это в пандемии было, так, кому нравится идея перейти на удаленную работу в период пандемии? Поднимите руки. Типа, 70% поднимают, ну, типа, руки в зуме. Он такой, а, вы уволены. Отключает их, типа. Так, кому нравится идея, что-то там еще, вы уволены. Вот так там два человека в конце остается.
1: Тоже продвинутый метод для вимористических шоу. Смешно, но такое тоже, к сожалению, часто бывает. А, между прочим, уволенные сотрудники, да, по твоей инициативе, это самый главный источник бренда твоей компании.
2: Потому что
1: то, что рассказывают уволенные сотрудники, это то, чему все будут доверять больше, чем даже текущие сотрудники или там еще кто-то. Потому что если ты разошелся с человеком,
2: ты не боишься говорить правду.
1: То ты не боишься правду. И вот это очень важно. Поэтому вот какие правила, да, как увольнять? Первое. Какие у меня правила? Во время испытательного срока, если ты у меня, например, работаешь, и ты, и я можем в любой момент друг к другу прийти и сказать...
2: Я же несколько раз предложил бы опрос оффера, братан.
1: Саш, ну... Че торгуешься? Это, как Фридман сказал однажды во своем интервью...
2: Мы при всем вашем уважении, мы вас не нанимаем.
1: Да, да, мы, говорит, при всем уважении, Александр, говорит... Да, да, что, говорю, мы вас никогда не рассматриваем. Хотя, должен признаться, Саш, я бы с удовольствием рассмотрел на ряд позиций. Вот. Первое. Во время испытательного срока договариваться сразу, что и человек, и мы можем в любой момент разойтись. Во время испытательного срока, там, допустим, 3 месяца, не останавливается поиск кандидата, да, потому что испытательный срок – это еще не найм. Это момент, когда мы пробуем друг с другом работать, открываем друг другу двери, и только по итогу испытательного срока проходит встреча, где ты, как руководитель, финально с своей стороны принимаешь решение, говоришь, добро пожаловать в команду, и в этот момент у вас возникает те самые договоренности. Вот это первое правило, да, которое очень простое, его можно применять на любом уровне. И я тебе могу сказать, я встречал компании, там по 25 тысяч сотрудников, у них таких вещей нету. Дальше, следующее. Если уже ты поработал с человеком какую-то дистанцию, и ты понимаешь, что уже все, он не тянет, у него какие-то, может, жизненные обстоятельства, еще что-то, не получается. Как разойтись? Пункт первый. Мы проводим встречу и с человеком открыто проговариваем те моменты, которые нам сегодня не нравятся, и обозначаем свои сомнения. Например, там, если ты вот у меня работаешь, мы так будем играть сегодня с тобой. Я говорю, Саш, говорю, вот мы там вот такие цели с собой ставим, что там не получается и так далее. У меня вот возникли сомнения, получится ли у нас в итоге вот в долгу дальше работать. И дальше, что я предлагаю тебе? Я говорю, я предлагаю, мы сейчас с тобой вдвоем, оба, договоримся о том, какую цель мы перед собой ставим. Какую цель ты перед собой ставишь, там, например, на ближайший месяц или на квартал, в зависимости от масштаба позиции. И если не получается, то это и для тебя, и для меня будет автоматическим сигналом, что, ну, наверное, нам не по пути. Значит, что-то не получилось. Может, мы что-то не додаем, какие-то ресурсы. Может, у тебя сейчас что-то не получается. Давай с тобой определим, какую цель ты можешь вот так перед собой поставить. И вот тут очень важный момент, что эта цель не я тебя спускаю. Говорю, так, Саш, не наберешь 1 000 000 просмотров на подкасте, больше не приду. Это неправильно. Это как
2: это
1: раз...
2: я тебе.
1: Да. Это как раз эго-конструкция. А наоборот, нужно исходить из того, на что ты реально сам готов. Да, за что ты сам готов закоммититься. Сколько голов ты забьешь, или там сколько там поймаешь, если ты на позиции вратаря находишься. И вот это очень важный момент. И дальше вы чуть-чуть торгуетесь, но важно, что вы достигаете общего согласия о цели с этим человеком. И тогда... Как бы, если человек уже все-таки говорит, все, да, вот это я да, должно получиться, да, должно, и это не получается, вот все. Мы, значит, завершаем сотрудничество, и тут не возникает никаких недопониманий.
2: Угу. Здесь несколько таких моментов интересных у меня всплывает в голове. Первая история, с которой, мне кажется, вот почему вот это зачастую сложно делать, потому что если на входе не было договоренностей, да, и ты, по сути, не знаешь, на что опираться, и это очень часто, ты постоянно откладываешь. А здесь как раз тоже эффект вот этот работает, мне кажется, признание, да, того, что я вот там допустил ошибку, не договорился, а людям очень тяжело передоговариваться, как с партнерами, так и с сотрудниками, с коллегами, там, неважно с кем. То есть если у тебя изначально были вроде бы какие-то условия, ты эти условия на самом деле не конкретизировал, вы не понимаете вообще, куда вы бежите вместе и что вы делаете, но вот прийти и сказать, слушай, мы там с тобой как бы обсудили, но как все очень обтекаемо, давай мы передоговоримся по-нормальному теперь, по-человечески, вот это, мне кажется, очень сложный для психологически именно такой барьер, и он постоянно отодвигается, и дальше, пока вот точка кипения не настанет какая-то.
1: Лучший способ этот барьер преодолеть – это признание собственной ошибки. То есть прийти к человеку и сказать, слушай, я вот сейчас понял, что я ошибся, это была моя ошибка, что я не четко зафиксировал вот наши договоренности. И это я был неправ. Вот. И я понимаю, что это и для тебя плохо, что я не сформулировал свои критерии. И для меня не очень хорошо. Мы сегодня оба с тобой из-за этого страдаем. Как бы взять на себя в этом смысле ответственность, да, лидера процесса. И тогда и на базе этого легче договариваться. Потому что когда ты приходишь и говоришь, вот ты ничего не сделал, ты не исправляешь, у тебя ничего не получается, давайте договариваться будем. Ну, как-то не очень приятно с таким человеком договариваться. Uh-huh. И вот это же тоже, опять же, про гордыню. Способность прийти к сотруднику и сказать, что ты был неправ. Прийти и сказать, что у тебя что-то не получалось, что где-то ты был неточен, неверно действовал. Вот это и формирует вот такую культуру, которая может давать в итоге результат.
2: Давай подобьем итоги. Наверное, вот давай какой я такой вывод относительно команды и вообще всего этого сделал. Вот то, что я, наверное, услышал больше всего, это про то, что команда формируется вокруг тебя, и ты формируешь команду, исходя из того, какой ты сам есть. Это, наверное, первая такая мысль. То есть то, какая ты личность, определяет то, каких людей ты сможешь привлечь, то, каких людей ты как бы примагнитишь к себе, скажем так. Да? Это первое. Второе, то, что в целом как бы, команда недооцененный ресурс, да, и то, что мы, как правило, там, прибегаем к этому в тот момент, когда горит, а, возможно, нужно стратегически немножко вперед думать. Ну и третье, что начинать заниматься построением команды нужно только тем, у кого есть все-таки эта устойчивая бизнес-модель, а не тем, кто пытается первую какую-то темку замутить, в чем, кстати, ничего плохого нету, но просто, возможно, вам нужны пара ярых активистов, которые с вами вместе это сделают, а уже потом, когда что-то образуется и потребуется какая-то команда.
1: 100%. Я единственное чуть-чуть придерусь, да, к фразе. Я думаю, что все-таки команда формируется не вокруг лидера, а вокруг цели.
2: Да.
1: Да, вокруг цели. Но лидер является первым магнитом, который говорит, что вот может быть, нам стоит объединиться.
2: Цель валидная.
1: Да, цель валидная, да, и вот формирует вот эту веру, первую веру в эту цель. И вот это, наверное, такая тоже тонкая, важная разница, да, которая определяет, сильная команда у тебя в итоге сформируется или нет. И будешь ли ты сам вот в этой сильной команде драйвовых людей, с которыми вместе бежите и забиваете голы. Вот. Но и последнее, что мне здесь очень хочется сказать, я вот нигде это не рассказывал.
2: Ну-ка.
1: Это знают только люди, кто был на программе. Но я 100%, я 31 раз проводил его, и 31 раз я в конце плачу. Почему? Потому что я искренне считаю, что сегодня команда – это очень важная такая ячейка общества. И то, как мы формируем взаимоотношения в коллективе, каких людей мы выбираем, как мы сами там проявляемся, это очень сильно влияет на то, в каком обществе мы живем. И вот я считаю, что когда мы сами порождаем какие-то конфликты, гордыни и прочее, мы порождаем конфликты сначала в маленьком коллективе, потом в более крупном, а на верхнем уровне в мире появляются войны или в мире появляются какие-то серьезные конфликты, из-за чего страдают люди. И поскольку я очень вот, миролюбивый в этом смысле человек, и для меня жизнь – это номер один ценность, люди – номер два ценность, то мне очень хочется, чтобы в мире было больше реально добра, больше созидательной энергии. И вот мы, раз мы рождены там, предпринимателями, руководителями, то я чувствую, что на нас огромная ответственность. То, каких людей мы нанимаем, то, какую культуру мы создаем, оно потом распространяется. Оно потом влияет на тысячи, тысячи, тысячи людей и на миллионы. И поэтому и для себя тоже я вот эту миссию выбрал. Я понимаю, что это большая ответственность. И поэтому я вот за эту тему буду и дальше двигаться в ней. И всех призываю вот максимально быть внимательным к тому, как какая атмосфера в команде. Вот мы с тобой много говорили о внутреннем состоянии, о внутренней энергии. А какое состояние, какая энергия у команды? Да. А вот какая сегодня там по десятибалльной шкале? Они действительно, для них понедельник – это каторга, а пятница – день радости?
2: Угу.
1: Ну, сколько мы можем быть, жить в этом обществе? Рабство уже отменено. И вот нам как будто бы важно вместе вот преодолеть это. При этом помню, что мы занимаемся бизнесом, это не про семью дружить, да, но вот вместе создать. Мне кажется, нам нужно там, за ближайшие там, 50-100 лет как-то вот научиться совершенно на другом уровне выйти во взаимоотношения. Вот это то, что очень хочется. Вот. Поэтому спасибо тебе большое, что
2: спасибо
1: ты
2: тебе большое.
1: Пригласил.
2: Всегда рад. Мы с тобой, как я уже сказал, видимся не очень часто, но всегда, кстати, очень качественно. Хочу заметить.
1: Благодарю.
2: Каждый раз, когда встречаемся, мы по несколько часов разговариваем.
1: Да, взаимно.
2: Увидимся.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Цалада – село в Ахвахском районе Дагестана, центр сельского поселения Сельсовет Цаладинский. Еще до нашествия арабов в Дагестан на Хунзахском плато сложилось крупное княжество. В его состав входили и цаладинские земли. В Цалада хунзахским ханам были направлены люди для охраны своей территории. Место села было сторожевым постом, то есть местом, откуда велось наблюдение. По преданиям мы знаем, что на этой местности постепенно и возникло село. А подтверждением того, что село относилось к хунзахскому нуцальству, является общность этнических групп, сходство языка, земледельческие свадебные обряды и древние обычаи. Проявление трусости и малодушия считалось большим позором. Воспитание детей шло в самой обычной горской обстановке. С малых лет детей приучали ездить верхом. В Цалада, как и в других селах Дагестана, было развито кустарное ремесло. Ткали из овечьей шерсти сукно черного и белого цвета. Были мастера-сапожники, столяры, кузнецы и гончары. В 1940 году без помощи государства сами жители села построили школу. Когда началась Великая Отечественная война, большинство мужчин ушло на фронт, и всю работу в колхозе и дома пришлось выполнять старикам и женщинам. Как и в других местах, жителям села пришлось терпеть голод, холод и трудности. На фронт из Цалада ушли 58 человек. 38 из них не вернулись домой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Есть одно правило, которое я внедрил в свою жизнь, и оно полностью поменяло мои взгляды как на долгосрочные цели, так и на краткосрочные провалы. Оно полностью видоизменило мое понимание успеха и как я ставлю цели в разрезе дистанции. Называется оно «Правило 3 лет», и я думаю, оно тебе также поможет. Большинство людей не следует за своими стремлениями, потому что боятся. Они боятся людей, которые будут болтать за спиной. Боятся, что сойдут за придурка. Боятся принимать решения, потому что, не приведи Божие, они примут неверное. И вместо того, чтобы совершать действия, что в итоге мы делаем? Ничего. Мы не меняем работу, мы не начинаем бизнес, ходим с той же стрижкой уже больше 10 лет. Я, к сожалению, говорю это по опыту. В нашем бездействии кроются попытки избежать боли, которая сопровождает изменения. Этот дискомфорт призывает нас отказаться от наших дел рутин, построить новые отношения, сходить уже на этот ивент по нетворкингу. Опять же, говорю это по опыту. Сама мысль о неудаче просто ограждает нас от новых испытаний и мешает заниматься вещами, которые мы по-настоящему хотим совершить. И правда в том, что именно умение правильно реагировать на неудачу расскажет все, что тебе нужно знать об успехе. Итак, что же такое правило 3 лет? И почему оно такое могущественное? Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно представить тебе 2 австралийским подкастерам. Это Джош и Томми. И в чем они больше всего и преуспели, так это в искусстве неудач. Чего? В начале 2018-го они запустили подкаст «Ежедневное ток-шоу». Это были времена, когда все упорно твердили, что с идеей они это и припозднились, и что она не сработает. Все говорили, что это невозможно. И все эти критики не ошиблись. «Я думал, ты нас лаврами будешь одаривать». Все дело в том, что они не собирались создавать успешный подкаст в 2018 году. Они ожидали, что это займет на порядок больше времени, чем год. Они понимали, что создание чего-то значительного – это история не быстрая, а на порядок затянутая, и не каждый способен ее дождаться. Тебе нужно создать возможность для успеха. Ты должен понимать, что… путь до него далеко не близкий. Но это не укладывается в концепцию, которую проповедуют в социальных сетях и на обложках журналов. Мы ожидаем успех уже завтра, а не со временем. И многие из нас не могут понять, что успех – это комбинация из 2 факторов – терпения и постоянства. В прошлом году во время звонка по FaceTime мы с моим другом Джошем говорили про бизнес и вещи, через которые прошли. И я был удивлен, что он мне тогда ответил.
4: Мы с Томми обсуждали этот момент, что этим шоу мы будем заниматься более 5 лет. Такие были расклады.
3: Эти слова я понял так. Они не собирались сдаваться даже через 5 лет. Мы увидели преимущество в создании большого долгосрочного купола. Так что если бы ситуация усложнилась, мы всегда могли взглянуть на это в разрезе большой рабочей дистанции. На этот малюсенький провал или проблему и понять, что они несущественны. И с тех пор они удвоили эту дистанцию до 10 лет. Время здесь понятие произвольное. Я знавал людей, кто ставил сроки от 2 до 5, 10 лет. Это на самом деле не важно. Но для упрощения, давай назовем это правилом 3 лет. Звучит оно прикольно. Правило 3 лет – это обратная сторона медали мгновенного удовлетворения. Это история про то, как ты посвящаешь себя проекту на дистанции. Измеряешь свой успех в разрезе следующих 3 лет, а не коротких 3 недель. Ты больше не отождествляешь себя с короткими краткосрочными провалами. Ну не пришел никто на твою первую картинную выставку. Или подумаешь, что первые 10 видео на YouTube собрали 52 просмотра. Благодаря правилу ты иначе смотришь на риски. Во время этого путешествия мы забились на 10 лет. А это значит, что если мы продолжаем, это финансовые риски. Или, например, угроза личному времени, иначе говоря, личные риски. То есть мы были готовы, что это...
5: временно.
3: Да, временно. Это лишь малая часть, мизерный процент игры на длинной дистанции. И тогда это помогает сделать риски побезобидней. Самый громадный риск, который люди могут водрузить на себя, это преследование статус-кво. Самый большой риск – это ходить на работу, потому что это легко и удобно. А потом, по прошествии 10 лет, понять, что ты не на своем месте. А сейчас вернись к своим неудачам за последние 3, 4, может даже 5 лет. Ты хоть можешь вспомнить, что происходило тогда? Но стоит начать оперировать инструментами дистанции, сложно представить, сколько времени мы тратим на переживания по поводу неудачи и о том, как на нас посмотрят другие. Почти всегда нам дается второй шанс. Я встретил Джоша в январе 2016 года, за 2 месяца до старта этого YouTube-канала. За 2 месяца до старта моего собственного путешествия в страну попыток и свершений радикальных перемен в моей жизни. Я собирался сменить роль фрилансера на оригинального контент-мейкера. И мне сложно сказать, сколько сомнений тогда гуляло в голове. Настолько рисковой была эта затея. Поставить на кон весь мой доход, завернуть всех моих клиентов и пуститься в преследование чего-то неортодоксального. Стать ютубером на постоянке. Но где-то глубоко внутри я знал, что если я не выполню свое обязательство, я буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Вначале я настроился на 2 года. Я сказал себе, что вложу огромные ресурсы в эту затею, и если ничего не поменяется за эти 2 года, если я не увижу даже намека на маломальский рост, тогда я уйду на переосмысление и, возможно, поменяю путь. Но до тех самых пор я без варианта на сомнения должен продолжать двигаться вперед. Разумеется, на пути бы я экспериментировал, подгонял бы направление, ориентируясь на мое видение. Но в итоге моей целью было стать оригинальным создателем контента. 2 года без права на сомнения, игнорируя все заманчивые предложения, что будут маячить у меня на горизонте. Я думаю, это стратегия по умолчанию. Быть открытым для предложений, игнорируя долгосрочные обязательства, которые у тебя требуют времени. Ты продолжаешь отвлекаться на любую заманчивую возможность, и таких у тебя целая лотерея. Тогда как для нас, что мы сделали? Мы взяли возможности и обязательства за нее, но затем мы создали пространство, чтобы двигаться вперед, и это формирует дальнейшее видение проекта. Да, я думаю, ты еще успеешь побегать от обязательства. Но когда вскоре ты его принимаешь, есть в этом некая свобода. Этот распорядок, что мы создали, дружбу, которую взрастили, это, понимаешь ли, это возможность создания семьи, и команды вокруг нас. За этим стоит серьезный уровень работы над целью. Да, вот почему я считаю, что в этом для меня и проявляется сила правил. Мы не говорим «пойди создай себе 1000 правил и живи по ним», а выбери несколько самых важных для тебя. Недавно я рассказывал про правило 2 дней на канале. А, Джош, ты говорил, у тебя свое 2-дневное правило? Ага, поначалу, перед тем, как кликнуть на превью, я думал, ты не можешь выходить на улицу чаще, чем 2 раза...
5: недельку.
3: Да. Это довольно самобытная интерпретация этого правила.
5: Особенно для новичка на канале.
3: Даешь уже правило 10 секунд на будущее. Но, кстати, 2 наших с тобой правила очень здорово мне помогли. Как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочном подходе. Например, фокус на по-настоящему больших целях. Успех никто не гарантирует. Особенно если ты выбрал что-то не шаблонное, как старт того же подкаста. Но если ты наслаждаешься процессом, и ты счастлив работать над проектом годами без каких-либо ожиданий на успех, этот самый успех ближе, чем ты думаешь. Что касается Джоша и Томми, долго они ковырялись на месте, прежде чем добились выхлопа от подкаста. Пардонте? Но за последний месяц количество скачиваний подкаста больше, чем за весь прошлый год, и это индикатор, что идея работает. О чем это я? Они в прямом смысле набили тату с логом подкаста у себя на руке. И если это не показатель успеха, остановите землю, я сойду. Займет это 3, 5, 10 лет, не принципиально. Смысл не в этом. Смысл в том, что они взяли на себя обязательства на дистанции. Хотел бы также сказать про смирение, про понимание, что ты не идеален. И наверняка есть люди покруче тебя. Но если ты работаешь на дистанцию, то она потенциально работает на тебя, и в итоге ты побеждаешь.
2: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: как и вообще. Вот это типичная, ну, фразеология, которую я слышу, и я вижу, как она поддерживается во многих таких, ну, сообществах. Почему-то записывается ощущение, что, ну, если у тебя это есть, ты там успешный, ты удачный. На самом деле это просто билет быть членом этого общества. 10 лет назад я видел, это было практически, ну как, статус-кво. Если у тебя там какой-то Мерс, БМВ, там, у тебя статус, значит, и так далее. И люди за это очень сильно держались, шли на такие жертвы, слушай, кредиты брали, что-то закладывали, то есть они жили на съемной хате, но у них, например, были БМВ, вот эти вот пятерки, там, самые там все навороченные, там, ну, короче, каждая из которых стоила, ну, 50-60 тысяч долларов, минимум. Как бы вроде, на первый взгляд, это глупо. Но для этих людей, которые были в определенной тусе, это был способ удерживаться в этом, ну, не знаю, сообществе на определенном уровне. Это осталось, значительно происходит, но это потеряло былую, знаешь, такую ярость, что ли. То есть появились многие другие способы, чем можно отличаться и отстраиваться от других людей. На самом деле успех, удача и твоя результативность никак не связана с теми артефактами, которые ты владеешь. До тех пор, пока каршеринговые компании, например, в Москве, борются за доминирование над рынком, то на такси кататься в Москве, ну, если вот в пределах Москвы, на каршеринге или на такси, ну, минимум в 2 раза выгоднее, чем иметь свою машину. 30% бюджета содержания машины – это штрафы, которые в Москве на каждом углу. То за парковку, то за какую-то скорость, то там какой-то знак нарушил и так далее. И это будет еще дальше повышаться. Поэтому, например, в Москве безальтернативный общественный транспорт и вот эти все такси, каршеринг и так далее будет нарастать. Не исключено, что в какой-то момент времени просто машина будет, ну, иметь, знаешь, ну, просто запредельно дорого. Ну, грубо говоря, ну, если ты очень богатый человек, и тебе, грубо говоря, пофиг, ну, окей, ты имеешь. Но если ты, ну, хоть чуть-чуть вот считаешь деньги, то вопрос, а зачем? И многие мои знакомые избавились от машин и вдруг удивились, что, оказывается, они до этого, ну, там, последние, там, 5-7 лет владели машиной исключительно из, ну, ну, как по привычке. Вот, поэтому все люди, которые сейчас чем-либо владеют, они должны задуматься. Они этим владеют по привычке, выполняя указания великого властелина, общественное мнение, ну, или воспитание, которое в них пришло, или они этим владеют, потому что это средство производства или актив. Окей, если я владею активом, и мне актив дает деньги, я хочу им владеть. Но если я чем-то владею, и он постоянно высасывает из меня деньги, высасывает мое время на ремонт автомобиля, еще на что-то, ну, он высасывает мою жизнь. Я рекомендую от этого избавляться, причем нещадно.
1: Мысли вслух. Игорь Рыбаков, российский предприниматель.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Иван Родионов назначен общественным помощником председателя правительства Республики Дагестан по вопросам предпринимательства, инвестиций и технологического развития. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Иван Родионов, я напомню, что получил экономическое образование в одном из вузов Махачкалы, позднее окончил высшую школу экономики. Россельхоз сообщил о продлении до 1 июля этого года переходного периода для поставок российской продукции в Азербайджан без перевода этикеток на азербайджанский язык. Решение принято Агентством пищевой безопасности Азербайджана. Товары должны сопровождаться стикерами с переводом информации на государственный язык. Для продукции малого объема допускается нанесение спикера на верхнюю упаковку. Россельхознадзор рекомендовал экспертам рассмотреть возможность использования модели «краткий стикер», наименование и срок годности, а также QR-код, который обеспечит доступ ко всей обязательной информации на азербайджанском языке. Но большинство экономически активных жителей Махачкалы придерживаются сберегательной модели поведения, предпочитая откладывать деньги, а не тратить их. Согласно исследованию сервиса Superjob, почти половина горожан, их 47%, регулярно формируют накопления, в то время как сторонников жизни здесь и сейчас оказалось лишь 19%. Мы отметим, что по данным Дагестанстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Дагестане по итогам первого квартала этого года составила 52 тысячи рублей. 1 июля в Симферополе, сообщает АИФ Крым, была зафиксирована самая высокая температура воздуха за весь период наблюдения. Столбики термометров в этот день показали плюс 35 градусов. Мы напомним, в свою очередь, что в середине июля 2010 года синоптики зафиксировали в Махачкале рекордно высокую температуру – плюс 38,5 градусов. До этого рекорд составлял плюс 34 градуса и был поставлен в 1954 году. Я напомню, что сегодня в Махачкале была зафиксирована температура плюс 29 градусов. Градусов тепла. Ну а более 1000 безнадзорных животных будут стерилизованы в Махачкале до конца этого года. Средства выделены на отлов и последующие процедуры в отношении более 1000 собак. И напомню, что в прошлом году соответствующие процедуры были проведены в отношении почти 500 уличных собак. Я напомню, что сегодня в Махачкале, по данным администрации, обитает около 2000 собак. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв Демократическую Республику Конго 2-1 благодаря дублю Гарри Кейна во втором тайме. Англичане пропустили уже на 7-й минуте, голкипер конголезцев Лионель Мпасси отразил несколько опасных ударов, а Эрон Ван Бисака вынес мяч с линии ворот после удара Маркуса Рашфорда, что позволило аутсайдеру удержать преимущество до перерыва. Победу своей команде Кейн принес голами во втором тайме. Благодаря этому дублю он превзошел бомбардирский результат от Пеле на чемпионатах мира. Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева завершила выступление на Уимблдоне уже во втором круге, уступив 38-й ракетке мира Барбаре Крейчиковой в трех сетах. Позапрошлогодняя победительница английского мейджора взяла реванш за поражение от Андреевой в четвертьфинале прошлого Уимблдона. Для 19-летней россиянки это самый ранний вылет с турнира «Большого шлема» с 2024 года. Тем временем, 8-я ракетка мира Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона, обыграв испанца Даниэля Мериду в четырех партиях. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин впервые в своей карьере в НХЛ получил статус неограниченно свободного агента. Истек его 5-летний контракт. Генеральный менеджер Кэпиталс Крис Патрик ранее заявлял, что клуб готов обсуждать новое соглашение, если хоккеист решит продолжить карьеру. Сам Овечкин признавался, что не представляет себя в составе другой команды НХЛ, однако не исключал варианта с переходом в московское «Динамо». Клуб НХЛ Торонто Мейпл Ливс подписал контракт с двукратным обладателем Визина Трофи Сергеем Бобровским, сообщают СМИ. Соглашение с 37-летним вратарем рассчитано на 3 года. За Флориду Бобровский выступал с 2019 года. Прошедший регулярный чемпионат стал для голкипера худшим в карьере. В 52 матчах его процент отраженных бросков чуть больше 87. Пантерс при этом не попали в плей-офф. Хорватский специалист Велимир Пирасович покинул пост главного тренера казанского «Уникса», который занял второе место в прошедшем сезоне Единой лиги. Пирасович провел у руля команды 5 сезонов и привел казанцев к первому в истории чемпионству. Хорватский тренер принял решение взять годичный перерыв, чтобы отдохнуть от баскетбола и провести время с семьей. На смену в «Уникс» пришел другой хорватский специалист Милан Каркаш, который на протяжении 5 лет работал ассистентом в тренерском штабе казанского клуба. Это были спортивные события, достойное вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Открытость и доверие к людям – не только черты характера белорусов, но и основа успешного бизнеса. Они привыкли соблюдать договоренности и беречь свою репутацию. Зарубежные сайты говорят, что гостеприимство в этой стране может показаться иностранцу over-friendly, то есть чрезмерно дружелюбным. Они предупреждают, что так же, как в России, в Беларуси стремятся показать положительную сторону своей культуры и прилагают все усилия, чтобы их гости чувствовали себя желанными, счастливыми и впечатленными. Белорусы часто говорят на русском языке, либо используют своеобразный интернациональный сленг – смесь двух языков. Например, начать беседу они могут на белорусском, а продолжить на русском, либо наоборот. Даже зарубежные источники рекомендуют делать визитки на русском и английском языках. Будьте готовы! Из-за их привычки скрупулезно подходить к принятию решений, любой пункт договора будет согласовываться с вышестоящим руководством. Dress smartly или одевайтесь элегантно, рекомендуют иностранцы. Что бы это ни значило, помните, встреча с государственными служащими будет носить более официальный характер, чем встреча с представителями бизнеса. Будет не лишним поддерживать визуальный контакт во время приветствия, жестами проявлять интерес к темам встречи, не перебивать участников. Успехов в переговорах!
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Давайте сегодня поговорим о разнице между занятостью и продуктивностью. Когда я учился в университете, то в начале года обещал себе, что напишу идеальную курсовую работу. Представлял, как буду каждый день читать источники, выискивать уникальный материал и писать по одному абзацу текста. Но почему-то начинал работу только в последнюю неделю. Если вы узнали себя, не удивляйтесь, ведь такое поведение нормально для каждого человека. Впервые об этом в своей книге сказал Сирил Паркинсон. Закон звучит следующим образом. Работа заполняет все время, что на нее отпущено. Например, сейчас мне нужно закончить видео для канала. Согласно закону Паркинсона, сколько бы времени у меня ни было, я не закончу раньше назначенного срока. Поэтому на работу я всегда устанавливаю минимальное время. Представим, что вам нужно написать текст на 2 страницы. Это займет от силы 2 часа, но вы выделяете на эту работу целый день. Тогда ваш мозг как бы смотрит на это число, подстраивается и сам усложняет задачу, чтобы заполнить все пустое время. Как он усложняет задачу? Ну, например, уменьшает скорость своей работы. Вы вдруг начинаете очень медленно думать, каждая новая строчка дается тяжело, мысли путаются. Или мозг может начать бесконечно генерировать отмазки. Вот ты уже взялся за работу, написал 1 строчку, и тут неожиданно вспоминаешь, что надо срочно кому-то позвонить. Еще он умеет забывать о поставленной задаче. Словом, инструментов у нашего мозга много, но цель всегда одна – растянуть задачу на все доступное время. По итогу вы действительно пишете простой 2-страничный текст в течение целого дня. Да еще и напрягаетесь. Так что первое правило продуктивности – это устанавливать то время работы, за которое возможно выполнить задачу, но не больше. Излишнее растягивание времени для нас опасно. Мы думаем, будто процесс идет, кажется, мы пишем курсовую, мы как бы чем-то заняты, а значит, не можем заняться ничем другим, в том числе отдыхом. Но в действительности реальная работа стоит на месте, а мы находимся в подвешенном полуадекватном состоянии. Но как почувствовать этот закон в повседневной жизни? Составьте расписание на неделю. Напишите, сколько времени вам понадобится на выполнение каждой задачи, а затем разделите напополам. Приступив к работе, вы обнаружите, что все получается намного быстрее, чем раньше. Ваш мозг будет оперировать в другом режиме, быстрее и эффективнее. Не удивляйтесь, это действительно работает. И примеры есть в истории. Еще недавно, в советские времена, школьники учились всего 10 классов, но по окончанию школы успевали освоить больше, чем знают многие выпускники современных вузов. Это очень наглядное подтверждение закона Паркинсона. Не растягивайте время на работу в надежде сделать лучше. Это наоборот уменьшит продуктивность, но увеличит занятость и лишит вас полноценного отдыха. На самом деле вы можете в 1000 раз больше. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчі народів міра.
1: У одного бая было трое дочерей и ни одного сына. Бай страдал. Дочь не сын. Козлятина не мясо. Осел не транспорт. Чай не еда, приговаривал он. Дочери выросли, вышли замуж и покинули отчий дом. Бай со своей старухой остались одни. В один год случился страшный джуд, стихийное бедствие. И вся скотина бая, не выдержав голодной зимы, погибла. Совсем оставшись без средств к существованию, бай выехал к своим дочерям. Дочери его, посоветовавшись, решили помочь отцу кто чем может. Какой из них бы он ни приехал, его дочери с зятьями сначала кормили мясом, поили чаем, потом давали сотню баранов, десяток другой коров и лошадей и провожали с почетом домой. Бай, возвращаясь домой, приговаривал: «Дочь, как сын, если отца не забывает. Козлятина вкусна, если достаточно жирна. Осел хороший транспорт, если дорога удалась. Чай приятно пить, если на душе легко». Так бай благодарил Всевышнего за то, что он послал ему дочерей.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи еще раз подтвердили, что квашеная капуста является мощным пробиотиком. В новой работе ученые пришли к выводу, что продукт положительно влияет на микробиом кишечника, а также способен воздействовать на иммунную систему. Результаты прокомментировала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, указав на важный нюанс. Эффект от употребления квашеной капусты изучили исследователи из Американского университета Тафтса. Они нашли более 60 различных штаммов полезных бактерий в образцах традиционной квашеной капусты, в том числе потенциально полезную для кишечной стенки и иммунной регуляции бактерию. В целом обнаруженные бактерии продемонстрировали устойчивость, и причем достаточно высокую, к желудочной кислоте и желчи. Это делает их эффективными в колонизации кишечника, отметила доктор медицинских наук. Ученые также указали на особую роль активных ферментов и противовоспалительных молекул в квашеной капусте. Вместе они положительно влияют на метаболизм и работу иммунной системы. Кроме того, продукт улучшает пищеварение и восстанавливает баланс при синдроме раздраженного кишечника. Но речь идет о квашеной капусте без уксуса и стерилизации. Именно она сохраняет пробиотическую активность, пишет Зухра Павлова. Врач не рекомендует подвергать такую капусту термообработке, так как в этом случае ценные живые культуры погибают. Отметим, что ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, что есть пища, которая способствует образованию токсинов, так называемой ржавчины на стенках кишечника. Чтобы не образовался слой, препятствующий распространению важных и полезных бактерий, она посоветовала меньше есть сахара и мучного. Отказ от этих продуктов в пользу квашеной капусты поможет восстановить работу органа.
0: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава лежеда. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава лежеда. Авай валлахайла сив патахжеда. Истину скажешь, рот искривится. Авай валлахайла сив патахжеда. Ахзур халади кайса дедежедач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халадикай, садиде жедач. Аджуз касап ахай балканди эциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз касап ахай балканди эциволда. Акуналди устар жедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Радио «Диалог ФМ». ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Личный коуч.
2: Сотрудники. Найти и удержать. В поисках талантов.
3: Представим режиссера, который готовится снимать блокбастер. Продюсеры готовы раскошелиться. Все технологии к услугам съемочной команды. Сценарий поражает воображение. В общем, ставки высоки. Дело за тем, чтобы найти актера на главную роль. Как будет происходить кастинг? Сколько кандидатов нужно посмотреть? Одобрит ли режиссер первую приемлемую кандидатуру, чтобы сэкономить время? Разумеется, нет. Он постарается заманить на съемочную площадку лучшего актера. Почему же HR-менеджеры ведут себя иначе, недоумевает Трей Тейлор? Потратить время на поиск выдающегося сотрудника дешевле, чем каждые 3 месяца нанимать нового. Нанимать нужных людей сложно. Давно замечено, что симпатичным, обаятельным сотрудникам легче получить должность, чем невзрачным профи. Слишком часто мы становимся жертвами психологических уловок. Чтобы их избежать, Тейлор проводит не одно, а 4 собеседования по системе 4C, по одному собеседованию с одним кандидатом в день. На каждом оценивается соответствие кандидата одному параметру – культура компании, возможности, которые открывает вакансия, вознаграждение, обязательства.
2: Первое собеседование. Культура компании.
3: На этом этапе больше говорите вы, чем соискатель. Расскажите ему о ценностях вашей компании. Сообщите, кому именно подходит должность. Можно сформулировать задачу от противного. Вот почему эта должность может вам не подойти. Рассказать историю, которая демонстрирует ценности компании, эффективнее, чем просто назвать эти ценности.
2: Второе собеседование. Возможности.
3: Расскажите кандидату во всех подробностях, как проходит рабочий день человека, занимающего эту должность. Пригласите сотрудников, которые могут дополнить ваш рассказ. Вспомните про 3 уровня «я». Мы — то, что мы думаем, чувствуем и представляем собой. На втором собеседовании стоит обратить внимание на все 3 аспекта. IQ важен, но как насчет эмоциональной устойчивости сотрудника? Как он справляется с трудностями? Что его мотивирует, а что дезориентирует? Оценивайте и конкретные навыки, и поведенческие реакции человека на возможные трудности в работе. Помните, что обаяние важно, но хороший человек — это не работа. Если соискатель подтвердил свою квалификацию, Тейлор читает рекомендательные письма, не меньше 3. связывается с их авторами, задает кандидату вопросы по содержанию писем, если это важно.
2: Третье собеседование. Вознаграждение.
3: Ключевой принцип таков. Деньги, которые вы платите сотруднику, пропорциональны его ценности для компании. При этом Тейлор не называет сумму сразу, а заранее предлагает соискателю назвать вознаграждение, которое тому кажется разумным. Сколько стоят его навыки? Речь не только о зарплате, но и об отпуске, сверхурочных и прочем. На подготовку такого финансового плана соискателю дается день-два. Есть ли риск, что соискатель запросит неадекватную сумму? Такого в практике Тейлора не бывает. Разумеется, если сумма покажется неадекватной, работодатель вправе отказать. Но он открыт к обсуждению представленного плана.
2: Четвертое собеседование. Обязательства.
3: На этом этапе меньше всего противоречий, ведь вы почти обо всем договорились. Итак, сформулируйте взаимные обязательства как можно более конкретно и подпишите договор. Да, проводить 4 собеседования долго, но это окупается. В консалтинговых компаниях сотрудник работает в среднем 2 года. В компании Тейлора — более 10 лет.
2: Как удержать таланты?
3: Мало нанять талантливого сотрудника. Важно его удержать. Зарплата — не главный мотиватор. Давно замечено, что в ощущении благополучия деньги играют роль до определенного предела, пока годовой доход не достиг 75 тысяч евро. Когда эта планка пройдена, счастье определяется другими факторами. Пользой, которую мы приносим обществу, семейными обстоятельствами. Экономисты называют это снижением предельной потребности. Поскольку мы уже позаботились о достойной оплате труда на этапе найма, наши сотрудники ведомы нематериальными ценностями. Вот почему здоровая корпоративная культура так важна. Люди всегда ждут оценки своей работы. Распространенная ошибка, которая особенно дорого обходится SEO – переоценивать свою роль в успехах и переоценивать роль сотрудников в провалах. На деле ошибки часто спровоцированы не способностями отдельных сотрудников, которые важно оценить на этапе найма, а самим укладом работы. Поводов же для похвалы обычно больше, чем кажется. Не упускайте шанс похвалить сотрудника за дело.
1: Личный коуч.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Дагбары называли Великой Кавказской стеной? Она включала несколько десятков фортов и многочисленные башни. Эта оборонительная линия была построена в конце 560-х, начале 570-х годов и служила для охраны стратегических путей, соединяющих Северный Кавказ и Юго-Восточную Европу с Южным Кавказом и Передней Азией. Дагбары в переводе с тюркского и персидского – «горная стена». Дагбары является составной частью Дербентского оборонительного комплекса и тянувшаяся в горы от юго-западной башни Дербентской цитадели Нарынкала до вершины хребта Карасырт близ Хучни в горном Табасаране. Бытовали неправдоподобные легенды, что Дагбары была построена Искандером Зулькарнайном, Александром Македонским, и проходила по хребтам Кавказа от Каспия до Черного моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Значимо, важно.
3: Диалог ФМ.
2: Это день в истории.
4: 3 июля 1773 года у села Кайнарджи разыгралась одна из самых драматических страниц русско-турецкой войны 1768-1774 годов. В Балканских степях, где решалась судьба кампании, не численность, а полководческий гений и безграничная личная отвага стали решающими факторами. Русским отрядом командовал генерал Отто Адольф Вейсман фон Вейсенштейн, блестящий и бесстрашный военачальник эпохи, которого современники прозвали русским Ахиллом. Его небольшой отряд, насчитывающий чуть более 5500 человек и 45 орудий, должен был прикрыть отход главных сил, приняв на себя удар 35-тысячной армии Нуман-Паши. Силы были неравны, но Вейсман не стал ждать атаки. Он сам повел своих солдат в наступление. В ходе боя русские войска предусматривали передовую тактику. Вместо одного массивного каре они выстроили несколько мобильных, способных к активным маневрам. Артиллерия действовала в тесной связке с пехотой, а кавалерия, оправившись от первых натисков турецкой конницы, в решающий момент переломила ход сражения. Турки, несмотря на многократное численное превосходство, были разбиты и обращены в бегство, понеся потери до 5000 человек. Победа при Кайнарджи стала не просто локальным успехом. Она показала силу русской военной школы и укрепила позиции России на Балканах. Трагический парадокс в том, что сам русский Ахилл Отто Адольф фон Вейсенштейн пал в этом бою. Бесстрашный полководец до конца оставался со своими солдатами. Его подвиг и блестящая тактика вошли в летописи русско-турецкой войны, как пример того, как мужество и мастерство способны одолеть даже подавляющее численное превосходство врага.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как добиться успеха в любом деле, начиная с нуля? Я много размышлял над этим принципом и над этим правилом, и в жизни очень часто его применял. Я размышлял над тем, как и что нужно делать для того, чтобы с нуля очень быстро добиться успеха в любом деле. И применял в различных ситуациях в жизни, и спрашивал других людей, и я каждый раз убеждаюсь, насколько сильно это правило, и насколько 100% железно оно работает. К сожалению, большинство людей это не принимает, не применяет и не знают об этом правиле. Проблема всех людей в том, что когда они начинают какое-то дело, они начинают с того, что хотят получать много и сразу, а отдавать постепенно и помаленьку. Приведу вам такой пример, когда человек приходит на работу, он сразу выставляет все свои хотелки. Хочу такую-то зарплату, хочу вот это, хочу это, хочу это, хочу это. Что дальше происходит? Это вызывает определенное отторжение со стороны работодателя. Потому что когда человек вываливает все, что он хочет, получается, работодатель становится в позицию, в ситуацию, когда он вынужден покупать кота в мешке за непомерно большую цену. И, соответственно, на ваше обращение, на ваше резюме будет меньше отклика. Или, например, когда вы начинаете какой-то бизнес, вы сразу выставляете вот такую цену. Или какие-то особые требования. В результате у вас мало покупателей. Для того, чтобы добиться успеха в любом деле с нуля, вы должны действовать контринтуитивно, на 180 градусов наоборот. Вы должны отдавать много и сразу, а получать помаленьку и постепенно. Когда вы начинаете любое дело с нуля, не имеет значения, это бизнес, общественная деятельность, политическая деятельность, не имеет абсолютно никакого значения. Запомните это правило. Еще раз подчеркну, оно очень контринтуитивно. Отдавать много и сразу, а получать постепенно и помаленьку. Это приводит железобетонно со 100% вероятностью к успеху. Как это работает в жизни? И вообще, откуда я взял это правило? Я в своей жизни сталкивался много раз с такими ситуациями. И так как я всю жизнь много работаю с волонтерами, я заметил такую вещь. На эту мысль меня натолкнул один случай с волонтером. Когда он пришел выполнять определенную работу, так как он волонтер на бесплатной основе, то он начал предлагать не только основную работу, но еще много дополнительной работы. Он готов и то сделать, и это сделать, и это сделать. Оказывается, он еще разбирается в IT, оказывается, он разбирается в программировании, оказывается, он умеет настраивать Excel, оказывается, он еще может вести вечеринку, быть тамадой и так далее. И таким образом я заметил такую вещь, что я подспудно захотел больше с ним работать. Я начал больше с ним работать. Через какое-то время он продолжал также отдавать все много и сразу. В какой-то момент я почувствовал внутри, что этот человек, мне лучше платить деньги этому человеку, иначе он уйдет. Либо его запал пропадет и так далее. Я начал платить ему деньги. Дальше в какой-то момент, это были небольшие деньги, я понял, что если мне не поднять цену до рыночной цены, то он может уйти. У меня мысль была такая: блин, классный парень, надо платить ему рыночную цену, иначе он уйдет. Я поднял до рыночной цены. И так как человек, парень этот, продолжал работать дальше и выкладываться по полной программе и отдавать все и сразу, то в какой-то момент я начал его поднимать по карьерной лестнице, соответственно, увеличивая его заработную плату. Таким образом, он достиг очень высоких позиций за достаточно короткое время. Буквально в течение полгода он вырос до очень хороших позиций у меня в компании. И я для себя понял, вот когда посмотрел со стороны, что же произошло, я понял, что он делал. Он это делал неосознанно, конечно, а из-за того, что он по натуре такой человек. Но он, оказывается, действительно отдавал много и сразу, а брал постепенно и помаленьку. Я представил, вот если бы он пришел ко мне и занимался бы только тем делом, ради которого он пришел, то есть волонтер пришел там на какое-то одно дело и занимался бы только этим, то он бы не раскрыл бы свой талант, свои способности мне, соответственно, я не был бы заинтересован в нем дальше. А так как он отдавал много и сразу, то я увидел несоответствие того, что он просит у меня, и то, что дает. И это заставило меня переживать и бояться, что этот человек уйдет. потому что слишком большая ценность против той цены, которую он запрашивает. И в конечном итоге этот мир устроен таким образом, что ваша цена всегда вас найдет. Проблема в том, что люди ставят на себя цену и сразу хотят ее получить от этого мира. Но это когда вы в знакомой среде, это понятно. А когда вы попали в незнакомый мир, нужно сначала показать миру свою ценность полностью, а потом мир за счет рыночных механизмов выставит на вас цену. Как это в жизни работает? Но я вам точно говорю, 100% это работает в жизни, в любой стране мира. Кстати, когда вы попадаете в незнакомую страну, если вы будете применять этот алгоритм, просто с вероятностью дня и ночи вы будете достигать успеха. Этот механизм работает всегда. Поэтому сначала покажите этому миру свою ценность, и после этого этот мир заплатит вам цену. На самом деле этот принцип работает везде и всегда, не только с осознанными людьми. Например, если вот ситуация, когда там предприниматель рад платить небольшие деньги человеку, который выполняет огромное количество работы, и кажется, он всю жизнь так и проведет, получая там $500, и этот предприниматель не заинтересован поднимать ему цену. Да, так оно и есть. Но не надо надеяться на то, что ваш работодатель поднимет вам цену сам. Вы должны распространять информацию о своих способностях как можно большему кругу людей. Поэтому я говорю, мир должен узнать о ваших способностях, и тогда мир даст вам вашу цену. Не конкретный человек. Если вы придете в ту же самую деревню, почините забор, втихаря отремонтируйте мотоцикл, втихаря будете пахать, то всем людям выгоден такой человек. И хозяин вам не будет поднимать цену. Но если это вы будете делать, и люди будут это видеть, вы будете рассказывать, вы будете помогать не только ему, а еще и другим, тогда все будут видеть и знать про вашу ценность. И этот хозяин, который сейчас платит, а он будет бояться потерять вас. И тогда он начнет повышать вам цену. Поэтому, когда вы занимаетесь любой работой в любой компании, всегда делайте свою основную работу, плюс на волонтерских условиях еще оказывайте услуги на стороне. Вот тогда мир о вас больше узнает, вам будет больше предлагать различных возможностей, и вы преуспеете.
0: Мысли вслух.
1: Маргулан Сисимбаев.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микиги. О названии аула есть несколько преданий. В одном из них говорится, что микиги произошло от тюркского слова «минкент», что означает «тысяча домов», «большое село». Так назвали аул тюркоязычные захватчики, когда не смогли взять его. В преданиях говорится, что раньше микигинцы жили на хуторах Шинкалабухна, Айсалакак, Аялакап и Декатара и враждовали между собой, но нашествие соседних народов и иностранных поработителей заставили их объединиться. В средневековье основным занятием населения было земледелие. Ни садоводством, ни ремеслами, как другие даргинцы, микигинцы не занимались. К этому времени были освоены наиболее плодородные и легкодоступные пахотные земли в достаточном количестве, чтобы прокормить себя. Первые фактические источники существования микиги относятся к XIV веку и связаны с нашествием Тимура. До принятия ислама микигинцы были иудеями, примерно с IX века, еще раньше язычниками, поклонявшимися огню, солнцу, животным. Как и у других вольных обществ, у микигинского была своя территория. Ее строго охраняли от покушения соседских селений. Сюда приходили пастбищные, покосные, пахотные земли и лес. Более 600 микигинцев участвовало в Великой Отечественной войне. Погибло и пропало без вести более 290 человек. Многие вернулись с фронта с боевыми орденами и медалями.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: «Диалог ФМ» – это этикет.
4: Правильная интонация, скорость и сила речи – все это имеет значение в деловом этикете. Например, слишком громкая речь может создать впечатление чрезмерной взволнованности, а тихая – неуверенности. В рамках делового этикета принято говорить четко, по сути и с уместными паузами для расстановки логических и психологических акцентов. Отдельно также нужно помнить о правилах деловой переписки. Сокращение слов недопустимы.
3: Диалог FM. Это этикет.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как мыслят успешные предприниматели? Какие черты характера и привычки у них общие? Вот 7 принципов, которые обеспечат вам успех как предпринимателя. Номер 1. Добавьте больше ценности, чем кто-либо другой, и это приведет к успеху. Кто действительно добивается успеха? Те, кто приносит больше пользы, чем их конкуренты. Это не всегда означает большую ценность денег, но это всегда означает большую ценность жизни. Как вы делаете жизнь ваших клиентов, ваших поклонников, вашего работодателя лучше? Как вы можете сделать ее еще лучше для них? Какие проблемы вы решаете? Как вы облегчаете им жизнь? Если вы решаете большие проблемы, которые есть у многих людей, или облегчаете многим жизнь своей работой, вам никогда не придется беспокоиться о деньгах. Когда вы создаете ценность разумным коммерческим способом, вы не можете не зарабатывать деньги. Добавьте больше ценности. Номер 2. Если вы делаете это ради денег, вы проиграли. Если вы занимаетесь делом только ради денег, то, скорее всего, никогда не добьетесь большого успеха. Но если вы делаете что-то, что вам нравится, ваши шансы на успех намного выше. И ваши шансы на счастье намного-намного больше. Гоняйтесь за деньгами, и деньги всегда будут бежать быстрее. Преследуйте свою цель, и деньги будут преследовать вас. Нет ничего лучше, чем заниматься любимым делом, зарабатывать на нем и при этом помогать людям. К этому нужно стремиться. Задача вторая – приумножить ваши сохраненные деньги пассивно, без вашего участия, чтобы в будущем вы могли жить на дивиденды своего капитала и обрести финансовую свободу. Номер 3. Выкладывайтесь по полной, последовательно. Успех не будет преследовать вас, если вы отдаете все силы только в те дни, когда вам этого хочется. Успех приходит к тем, кто работает на него. Неважно, что происходит в вашей жизни, независимо от своего эмоционального состояния, когда вам нужно работать, вы работаете. Вы закрываете дверь, вы закрываете все отвлекающие факторы, вы идете в другое место и делаете свою работу. Как говорится, дисциплина – это решение делать то, чего очень не хочется делать, чтобы достичь того, чего очень хочется достичь. Номер 4. Не продавайте свои принципы. Имейте достаточно честности и силы, чтобы сказать «нет» возможностям и людям, которые, как вы знаете, вам не подходят. Независимо от того, сколько они вам хотят заплатить. Проявление себя как честного человека, у которого есть принципы, в конечном счете приведет к тому, что к вам присоединятся больше честных людей в вашем бизнесе. Это приведет к лучшим людям и лучшим возможностям. А сближение с неподходящими людьми может означать конец вашего бизнеса. В конце концов, честность побеждает. В конце концов, побеждают те, кто поступает правильно. Номер 5. Качество превыше количества. Это должно быть качество в большом количестве. Убедитесь, что все, что вы делаете, это ваша самая лучшая работа. Никогда ничего не выпускайте только ради количества. Если это не принесет пользы вашей аудитории, не выпускайте. Все, что вы делаете, должно быть вашей лучшей работой, вашей самой значимой работой и чем-то, что добавляет ценность другим. Номер 6. Работайте над собой. Вы можете проповедовать только то, что практикуете. Вы должны работать над собой каждый день. Чем лучше вы будете работать умственно, эмоционально и физически, тем лучше вы будете работать в бизнесе. Чем острее ваш ум, тем лучше ваши результаты. Номер 7. Будьте внимательны. Обратите внимание на то, что работает. Обратите внимание на то, что не работает в рамках вашего бизнеса и других. Заботьтесь о своей работе, чтобы постоянно совершенствоваться. Будьте достаточно скромны, чтобы признать, что вы не знаете всего. Вы не лучше во всем. И у вас всегда есть место для улучшения. И вы всегда готовы узнавать больше и становиться лучше. Успехов и развития вам, друзья!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Хорошо, давай про счастье. Вот как ты вообще, ты счастлив в своей работе или в своей деятельности, в своем проживании? Вот как ты вообще можешь сказать?
2: И я могу сказать, что счастье это не цель, счастье это путь. Да. Преодоление вообще вот этих сложностей. И я пребываю в этом состоянии. Я понял, что на самом деле мое счастье, оно базируется на понимании, что делает меня счастливым в первом аспекте. А во втором аспекте понимание того, что надо убрать. То есть это такая здоровая аскеза, что надо убирать. Поэтому я сейчас на самом деле нашел, скажем так, сформировался окончательно уже несколько лет назад мой такой образ жизни, в котором я пребываю в таком перманентном счастливом состоянии. Надо получать от всего удовольствие. То есть иногда вот у меня был такой тоже момент, когда я в предпринимательстве настолько заработался, что вот в этом потерял осознанность этого мира, потерял удовольствие от вообще от того, что, чем я занимаюсь. Потому что на самом деле я просто, у меня дни вот одним за одним вот так сидишь, говоришь, а что вспомнить? Ну да, что-то я пахал там с 8 до 10 детей не видел, жену не видел, ничего не видел, да. Наверное, от этого есть какой-то результат, но большой результат с собой, как говорится, в гроб не положишь. Вот, поэтому надо наслаждаться этой жизнью. Счастье в деталях, вот в том, как вы проживаете свой день. И при этом это не значит, что не надо как бы быть лидером, быть настойчивым, быть вовлеченным в свою работу. Иногда даже принимать какие-то смелые решения, жесткие. Это вообще, в принципе, не значит, ни в коем случае не связано.
1: По-моему, каждый, кто делал и обделался, и прожил вот это, вот, мог бы перейти в это состояние, как ты описываешь, но не все перешли, и многих до сих пор вот это крутит. Вот поэтому я рад, что если предприниматели, бизнесмены посмотрят это, и кого крутит сейчас вот в этом колесе дел, черту все, берись и делай там и так далее, и кто-то уже поизносился, и кому вовремя, он может посмотреть это и сказать, ну, может, мне уже тоже вовремя вот, да, найти вот эту полноту, как продуцировать счастье, продуцируя внутренний свет, а не гнаться за счастьем, как там за очередным там артефактом материального мира там, или за каким-то там подтверждением. Очень часто люди употребляют слово, вот он мне не подходит, она мне не подходит. В результате я говорю, а как? Никто никому не подходит, мы еще и меняемся динамически. Ты пойди найди, чтобы что-то подходило. Возможно, ты скажешь, как предпринимателям, бизнесменам, семьянинам извлекать максимум из вот этого, знаешь, состояния, когда жена твой, может быть, главный учитель. Ну, или один из главных учителей. Вот у меня сейчас так. Моя жена – главный учитель. Ну, она говорит, что и я тоже для нее главный. Ну, я за себя могу сказать. Я действительно считаю, что все вызовы, которые мне жена иногда дает, такие вызовы, да, это та самая среда, поле логических причин, в котором я проявляюсь следующим своим свечением, да.
2: За каждым, как ты сказал, сильным мужчинам стоит сильная женщина. Да.
1: Ну вот как, прокомментируешь что-то?
2: Да, ну ты знаешь, вот что хочется сразу, с чего начать, это с того, что вот ты говоришь, он мне не подходит, да, но на самом деле первое, что здесь хочется сказать, что на самом деле в партнерствах, в любых, в личных, бизнес-партнерствах, на самом деле первая ошибка находится в моменте принятия решения вообще, создавать это партнерство или нет. Люди не оценивают вообще, подходит он или нет в начале своего пути. Потому что люди, ты правильно говоришь, они меняются, они растут. В семейных отношениях очень часто бывает, это когда один из партнеров растет, он развивается благодаря, там, не знаю, тому, что он предприниматель, например, да, или благодаря тому, что он увлекается самообразованием. А второй отстает, и это всегда такая заложенная бомба. И как бы если человек выбирает лидера, то он должен понимать, что ему придется рядом с ним тоже как бы постоянно заниматься саморазвитием. Да. То же самое, как в компании, например. Если у тебя что-то в твоей компании, в твоем подразделении не получается, то это не люди виноваты, которые там рядом с тобой. Это виноват ты. То есть ты или кого-то неправильно принял на работу, так же и в жизни. Ты или выбрал кого-то неправильно, да, то есть, ну, личностные характеристики, они закладываются в детстве, то есть, условно говоря, до 7 лет считается, что вот эти там среда, наши родители, и там они вот этими там какими-то травмами, не травмами формируют нашу личность, как мы относимся к ответственности, как мы относимся там ну, ко всяким другим аспектам личностного характера. И это, извините, очень сложно. Если ты вот этот момент в начале своего пути там, с человеком не оценил, то, в принципе, ну, если у тебя жена там, считает, что она не должна готовить, и она не должна никогда ничего убирать, и организовывать это не должна, и что она принцесса, ну, в принципе, это заложенная бомба изначально, понимаешь? А вот мы когда начинали с моей женой, я помню, ну, там денег не было 17 лет назад, и она и готовила мне, и убирала, когда там что надо, там, хотя и возможности были, там, и сейчас с удовольствием готовит, там, например, когда гости приезжают, или просто может от души что-то сделать, и заботится обо мне. Причем, знаешь, заботится иногда в мелочах. Я, например, рано встаю и сижу, зимой окно открыто, она приходит так: «Борюш, ну что ж ты носочки не одел?» Пошла мне носочки принесла. Знаешь, такие мелочи очень приятные. Да?
3: Спасибо за такие теплые нюансы.
2: Да.
3: Хорошо, ты с автомойки начинал, как гласит история, да? Ты когда учился еще в университете, да? Где взял деньги
2: на автомойку? Сейчас расскажу. Начинал я не с автомойки, начинал я с перепродажи сигарет.
3: Ага. Ну, там не надо было
2: это деньги. Это в школе. Нет, там много денег не надо было, да. Но...
3: В школе, то есть сигареты перепродавал в школе.
2: Ну, то есть когда еще были они по талонам, у меня, у приятеля, сестра работала в палатке, где... и она нам продавала, я в Явске, я это хорошо помню, стоило 40 копеек, она нам продавала по 60, а мы покупали у нее пару блоков и продавали на Бауманском рынке этим приезжим торговцам из Азербайджана по рублю, ну, так 40 копеек маржа была на одной пачке, нормально.
3: Сколько 16 продлился лет. Этот?
2: Это было недолго. Да, недолго, потому что тогда там все сигареты менял. Стали продаваться, а можно было купить. Вот. Потом был момент очередь, я продавал в Макдональдсе.
3: Потом за сколько, кстати, перепродавал? Вот,
2: ну, я не помню.
3: Вот это...
2: 3 рубля, по-моему.
3: Что-то вот...
2: Ты помнишь, это очередь, которая круг такая
3: я
2: делала?
3: Я помню, помню, да? Конечно.
2: Потом, значит...
3: Я приходил около 10, и там не было ее. А до 9 вечера она стояла. Да.
2: Да. Потом мойки, да, были. Общались с людьми, были там постарше ребята, ассирийцы мои, очень хорошие, друзьям до сих пор дружим. Там была тема, что надо было заниматься, помогать им в оформлении, потому что тогда было предвзятое отношение к, вообще ко всем выходцам кавказца по национальному признаку, и им надо было помогать оформлять документы.
3: То есть ты был
2: документы.
3: Фронтменом, да?
2: Я фронтменом, потом мне в управление отдали. Потом у меня были еще обмены валют в большом количестве.
3: Обменники.
2: Но это было все тогда, это конец 90-х, начало 2000-х. Это с чего я начинал.
3: И потом где-то ресторан когда-то начался, да?
2: Первый ресторан был в 2003 году. На самом деле все началось вот с чего. Значит, но это я уже потом осознал. Я как-то еду по Мясницкой и выезжаю на площадь Дзержинского. И такое здание там было, оно было, и было огромное, оно было завешено ремонтным вот этим баннером, и на ней огромные фотографии Аркадия Новикова, который рекламировал платежную систему American Express.
3: Понятно.
2: Оказывается, ресторатор. Я такой, интересно, как вообще этот ресторатор может быть вообще рекламным такой... лицом. Нет, там прямо на этаже и на 7 такой огромный, и на 6, я не помню. Потом как-то случайно я встречаю своего знакомого одноклассника, который занимается ресторанами. У него было Монкафе такое, помнишь, на Тверской был ресторанчик маленький. И он мне говорит: слушай, а давай проинвестируешь. Вот есть на Мясницкой ресторанчик, его надо чуть-чуть переделать, там не особо много денег. Я говорю: ну давай. Вот мы попробовали. Первый ком не получился, потому что на самом деле он, как оказалось, тоже не управляет никакой операционкой и ничего там не понимает. Я тоже ничего не понимал. Ну, во-первых, неправильная мотивация была у меня изначально, потому что она была связана вот с этим плакатом. Хотелось как-то на плакат.
3: Понятно.
2: А не про создание ценности для людей и не про бизнес.
3: Сейчас
2: и здесь. Ну, в общем, короче, мы там этот год повеселились.
3: Сейчас список Forbes войду.
2: Нет, это не с Forbes было связано вообще там, да. Про Forbes это, да. Ну, в общем, как-то я от него избавился, от этого ресторана. Мы его продали с убытком через 1.5 года, потому что он там в нуле болтался. С этим, кстати, товарищем мне пришлось расстаться, нам, управляющим партнером. И на меня свалились эти рестораны. И мне пришлось в этом всем разбираться, и я вот разобрался как-то. Ну, я его продал в 2005 году, сказал, что я больше никогда не буду заниматься ресторанами, что это какой-то адский ад.
3: Никогда не говори никогда.
2: Да-да-да, но я разобрался, сделал все ошибки вот за эти там 1.5 года, понял, как устроены вообще принципы управления и создания, и А как-то мы все время искали помещение тогда под эти, под обмены валюты. Как-то у нас там рядом вот на Таганке был обмен валюты, открыли помещение просто в 2005 году. Я говорю, давай-ка еще раз попробуем сделать ресторан. Mm. Ну, причем мы там, знаешь, я
3: хочу сказать... Что тебя натолкнуло опять? Какое-то событие?
2: Это я называю предпринимательский зуд. Ну, вот внутри вот это, знаешь, ну, мы же предприниматели все супер тревожные, да, товарищи. Да. Вот эта тревожность, она создает какой-то зуд, что надо, какой-то, надо пробовать
3: плакат.
2: Деятельность. Плакат. Да. То есть я не упал. Знаешь, у меня не было такого ощущения, что все, я туда больше никогда не пойду. Пойду.
3: И все-таки такой.
2: И все-таки надо, да, надо все-таки, ну что это, я не понимаю. Да. Надо как бы закрыть гештальт-то, да, с рестораном. Мы построили этот ресторанчик, он был небольшой, 300 метров. Но самое смешное, через 3 месяца к нам приходят и говорят, знаете, это здание, оно было незаконно, что-то там как-то приобретено, и сейчас оно теперь наше, и вам надо отсюда съехать.
3: Понятно, вот так. Опять началось все.
2: Да, но тут там... помогли старшие товарищи, и нам за то, что мы проинвестировали, за это съехать, потому что они хотели его там реконструкцию делать, нам отдали деньги, потому что у нас договор был нормальный. Mm. Нам отдали деньги, что мы потратили, и мы переехали на Таганке, открыли там ресторан-буфет. Вот этот ресторан был, и я никакую вообще компанию ресторан устроить не собирался. Он был успешный. Вот. А потом в 2010 году появилось помещение White Rabbit в 2009. Все пришли, сказали, они от него отказываются. А там была проблема, что там два лифта. Mm. Если там был, там были стекла все убитые. Но оно такое очень симпатичное было. Как бы. И я так подумал. Мне сказали, все рестораторы отказались. Вот вы вообще там со своим буфетом на Таганке там последние рестораторы списка.
3: Вам его всучили, короче.
2: Нет, мне позвонили, сказали, слушай, вот у них сдают, что-то все отказываются. Может, тебе интересно, потому что у меня товарищ, он говорит, там... такой тоже постарше меня, он такой, он говорит, по-моему, очень крутое помещение, оно видовое там, ну, правда, оно выглядит чудовищно, еще было лет, когда его сдавали, и там температура была плюс 30, а оно как парник, я туда поднялся, там лестницы не было, в общем, там...
3: Но воображение у тебя...
2: Да, ну я, как, знаешь, это видение, да,
3: видение,
2: включилось, что из него можно сделать. А я еще тогда уже понял, что, в принципе... По моему видению, наша гастрономия, а тогда не было вообще, это была не гастрономия, а кулинария, можно сказать, потому что тогда рестораны все были по очень простому принципу, прятали шеф-поваров специально, потому что их хантили мгновенно, никто не развивал их там, не вкладывался в их позиционирование, продвижение, не надувал бренд шеф-повара. Вот. И идея тогда родилась, что надо как-то все это менять через гастрономию. И вот в 2012 году, через год, встречается мне шеф Владимир Мухин. Я говорю, Володь, у меня вот такое есть видение, что как бы вот наша страна, она в гастрономию придет, и у меня идея вот из этого ресторана сделать там гастрономический ресторан с дегустационными сетами. У меня вот такая вот стратегия. На самом деле вопрос был вот в чем. Мне нужно было как-то дифференцироваться среди рестораторов, которые были, это уже монстры, Аркадий Новиков, Делос и все остальные, веселье, тусовки, бары.
3: Да.
2: А он сказал, у нас будет вот так, мы будем позиционироваться через еду и через бренд, то есть у нас фронтменом стал шеф-повар, и через коммуникационные сообщения, и мы выбрали, что будем позиционироваться через иностранные гиды. То есть вот популяризация, вот условно говоря, 50 Best в России, это моя заслуга, потому что мы тратили огромное количество денег на привоз этих сюда из 50 Best людей, там, я не знаю, 50 миллионов, наверное, я потратил за это время. Вот, потом это стало модно, все захотели туда попадать, потому что мы туда попали, и на тот момент реально у нас прям, я помню, выходит там РБК «Коммерсант», а в тот момент, когда вот это, мы попали первый раз, это был 2016 год, наша сборная по хоккею проиграла, и статья называлась так: «Ресторан White Rabbit для России делает больше, чем сборная по хоккею». Ну и там описано. Ну это, знаешь, помнишь, в «Коммерсанте» они такие резкие когда резкие заголовки очень были такие провокационные. Что-то такое. Ну и как бы вот это вот так происходило. Я считаю, что ключевой мотиватор, самый крутой, который руководитель может предложить команде, там, членам команды, это все-таки личностный рост и переход, условно говоря, из одной социальной касты в другую, потому что, например, Владимир ко мне пришел, когда на работу, к нам в ресторан, он пришел как наемный сотрудник, а сейчас он у меня уже партнер везде.
3: Смотри, ты подсветил всем через эту историю, что ты сделал ставку не на себя, как на ресторатора,
2: да-да-да,
3: а сделал ставку на других, и это, кстати, очень...
2: И лет 7 никто не знал, чей это ресторан. Все думали, что это ресторан Аркадия Новикова.
3: Да. Ну вот, это называется ставка на себя. Ну, слушай, тогда ты везде сам, и как хочешь сделать хорошо, сделай сам, кончается это, знаешь, чем? Шаурма.
2: Ты знаешь, я да. называю это переход да. из ученика в учителя, да. потому что ученик – это забирать, да. и когда я себе, а в другой, когда ты растешь, да. ты уже должен становиться отдающим. Здесь вообще да. главное – это отдавание.
3: Стал учителем, да.
2: Это вот моя концепция как раз, вот мне просто тут недавно говорят, а вот, вот говорят, что вы там про лидерство говорили в индустрии, и говорят, какие вот вы видите критерии того, как определить лидера. Я говорю, вот один из критериев лидера – это его успешные люди. И пусть они даже уже ушли от этого человека, они в самостоятельном плавании. Вот у нас вот White Rabbit и вообще вот группа вот этих ресторанов, которая сформировала большую такую плеяду людей, которые сейчас имеют свои, не то что уже рестораны, они там уже там компании имеют рестораны, и я, в принципе, как бы даже этим горжусь.
3: Браво, браво. Вот. Это популяция основателей да. ну, давай, нового подхода, который, собственно, и создает изобилие.
2: Но у этого есть минус, ты знаешь. Мы донор. Я это говорил, нас просто разбирают. Вот я все время, у меня, понимаешь, у меня борьба за кадры, она постоянная. Нас разрывают на куски. Ресторанные группы в Российской Федерации, их количество увеличивается, а не уменьшается. Да. Количество ресторанов растет, спрос растет, и вот все почему-то думают, что у нас самые лучшие кадры. И вот... да.
3: Давай сейчас попробую этот минус, который ты назвал.
2: Но это плюс в HR-бренд. Да? Сразу, да. Я все знаю. И это, из этого выходит огромный плюс, потому что мы как бы создаем, да, то есть у нас, не, мы, у нас нет проблемы с приходом людей.
3: Ну, видишь.
2: То есть, но их надо опять обучать, в них надо вкладывать но, эмоции, время.
3: Ну, это же все, смотри, да. круговорот, причем он по нарастающей,
2: да,
3: кумулятивному
2: да.
3: эффекту. Фактически ты сейчас описал, что твоя группа, как она называется?
2: White Rabbit Family.
3: White Rabbit Family. Это компания-университет. То есть хочешь сделать свою компанию, группу очень успешной, сделай так, чтобы в ней было очень много успешных людей. Ты здорово на своем примере рассказал методологию компании университета и дальше сказал, что минус расходится, и тут же сказал, нет, это не минус, это плюс, правильно? Смотри, и более того, тебе скажу, чтобы ты сейчас просто кайфанул, что компании, которые не станут компаниями, университетами, через 10 лет умрут. Они просто дорастают до какого-то размера, и потом все, они хрупкие становятся, потому что они не могут воспроизводить, они не могут адаптироваться, меняться, когда все идет из какого-то директивного центра, знаешь там. Вот. Поэтому все, что ты описал, феноменально важно, и самое главное, ты являешься живым воплощением вот, живого давай, образования. Давай так, я называю тебя, нарекаю тебя ректором университета White Rabbit Family.
2: Это как раз я сейчас ехал в машине к тебе навстречу, и мы обсуждали это.
3: Да?
2: Да.
3: Ну, значит, крещение произошло.
2: Внешний, когда мы откроем внешний да. образовательный.
3: Именно внешний. И давай так, Рыбаков университет, глобал, вот глобальный Рыбаков университет, мы будем, ну, сделаем какую-то сетевую программу, потому что на MBA и на Executive MBA моего университета там есть девелоперы, там есть производственники, а если будут еще рестораторы, ну, как специальность.
2: Это хорика, это не это гостиница и рестораны. Это...
3: Хорика, да. гостиница, рестораны. Ну,
2: индустрия гостеприимства.
3: Ты больше об этом знаешь. Это будет очень здорово. Представь себе, да, 10 тысяч людей подобного рода, смотри, они могут создать то, чтобы появились сотни тысяч людей, а потом и миллионы, и вот мы уже другая страна, другая общность. Вот. И мне кажется, в этом наш вклад, который может быть сделан вот при жизни. Знаешь, зачем ждать, как там Россия будет развиваться? Да? Зачем? Давай повлияем на это вот так, например.
2: Что я то же самое говорю, ребят, надо с себя начинать всегда, когда они говорят, там, вот там эти, ну, у нас государство такое. Знаешь, меня зовут на интервью, все время начинают какие-то вопросы, мне начинают, честно говоря, подвешивать, когда люди начинают говорить, а вот как это отразилось, вот это вот, это плохо, все. Я говорю, давайте вот по-другому относиться. Как я могу изменить, что, как я могу улучшить? Я вот на своем месте делаю вот это. Вы делаете прекрасно это. Все эти на своих местах все делают прекрасно. У нас страна великая будет.
3: Супер. Принято, зафиксировали и продолжаем. У тебя вообще есть черты, которые тебе мешают, и как ты их принимаешь, как ты с ними работаешь? Можешь отметить что-то?
2: Да, конечно, есть. Моя негативная черта – это высокая эмоциональность и завышенная требовательность к себе и к окружающим. Угу. Потому что вот эта завышенная требовательность к себе и к окружающим, она как раз и влияет на мою фрустрацию, в которую я периодически пребываю. Я ожидаю, что люди должны так же, как я, концентрированно относиться к выполнению задач, да, довольно часто, да, я вижу, что задачи не выполняются в срок, или там команда какая-то, там департамент что-то подводит, а у нас, знаешь, у нас футбол чистой воды.
1: Да.
2: Рестораны, и запуск, и работа, футбол, то есть у нас есть много всяких...
1: Футбол не в смысле отфутболивания,
2: а в смысле...
1: Пасы.
2: То есть, да, то есть динамики, каждый играет на своей части поля, кто-то на воротах, кто-то в защите, кто-то полузащитный, кто-то здесь. И, в принципе, задача забить гол.
1: Посмотрим. Хорошо. Я надеюсь, мы развернем какие-то совместные деяния, и потом синтезируется что-то новое, мы еще это все обсудим.
2: Я думаю, что я сейчас поймался на мысли, нам надо как-нибудь семьями сходить в ресторан.
1: А-а-а.
2: Например, в японский вместе я покажу вообще, да, что это такое, чтобы, да. И потом, да, вот эта идея с... Мы можем обсудить идею с интеграцией хорики как факультета в твой университет.
1: Это будет очень интересно. Давай сделаем это.
2: С удовольствием. Спасибо.
1: Все, друзья мои, у нас был Борис Зарьков. Пожалуй, один из лучших рестораторов России, ну и феноменальный человек, который делает для пространства предпринимательского, такого семейного пространства, сильно больше, чем мы все видим. Вот, возможно, вы почувствовали определенное такое тепло, я очень почувствовал, поэтому мы обязательно еще встретимся. Я принимаю приглашение сходить в ресторан и обязательно с семьями.
2: До встречи. Спасибо. До встречи. Пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 3 июля 1680 года Самуэль де Шамплен заложил первое постоянное французское поселение в Северной Америке. Это был не просто выбор места на карте, а смелый шаг в неизвестность. Суровый климат, огромные расстояния, непростые отношения с местными народами. Все говорило о том, что затея рискованная. Но Шамплен видел дальше. Он разглядел в изгибе реки Святого Лаврентия стратегическую точку, где можно и торговать, и обороняться, и строить будущее. Название Квебек пришло из языка местных народов. Слово «Квебек» означало «место, где река сужается». И в этом есть своя символика. Именно здесь для Франции сузился путь к освоению огромных земель, получивших имя Новой Франции. Поначалу поселение было совсем небольшим. Несколько деревянных построек, горстка колонистов. Но уже скоро Квебек стал сердцем французской Канады, опорным пунктом для исследователей, торговцев пушниной и миссионеров. Шамплена нередко называют отцом Новой Франции. И не только за то, что он основал город, но и за то, что умел соединять отвагу с дипломатией. Он заключал союзы с индийскими племенами, составлял подробные карты, вел дневники, которые до сих пор ценны для историков. Основание Квебека – это история о том, как одно решение может запустить целую цепочку событий. Из маленького Форбоста вырос город, сохранивший особый дух и ставший живым местом между Европой и Америкой. Сегодня, глядя на старинные стены и узкие улочки старого Квебека, легко почувствовать дыхание той эпохи, когда каждый камень клали, зная, они строят не просто дома, а новый мир.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Мысли вслух.
1: Когда человек становится богатым, он думает, что самое сложное уже позади, что теперь можно выдохнуть, расслабиться, показать результат, получить признание. И именно в этот момент он становится уязвимым. Потому что разбогатеть сложно, но сохранить богатство еще сложнее. И почти никто к этому не готов психологически. Макиавелли бы сказал: «Опасность приходит не в момент подъема, а в момент, когда ты поверил, что победил». Первое темное правило сохранения богатства — тишина. Не потому, что нужно стыдиться, и не потому, что богатство — это грех, а потому, что информация — это оружие. И как только ты рассказываешь о своем уровне, ты раздаешь патроны. Бедный человек хочет, чтобы его успех заметили. Богатый знает, заметность — это риск.
2: Как только люди узнают, что у тебя есть деньги, ты перестаешь быть просто человеком. Ты становишься ресурсом. Тебя начинают оценивать, просчитывать, использовать. Даже самые близкие не из злобы, а из природы человека. Макиавелли писал: «Люди меняют отношения не потому, что стали хуже, а потому что изменились обстоятельства. Деньги меняют обстоятельства мгновенно». Второе правило — дистанция. Богатство разрушает старые связи быстрее, чем кажется. Не потому, что друзья становятся плохими, а потому что между вами появляется асимметрия. Один может позволить себе выбор, другой — нет. И это рождает напряжение, которое невозможно проговорить честно. Бедное мышление пытается сохранить все связи любой ценой. Богатое пересматривает круг. Не из высокомерия, а из самосохранения. Макиавелли бы сказал: «Опаснее всего те, кто считает себя обделенным рядом с тобой. Потому что обида — самый долгоживущий мотив». Третье правило — контроль над образом. Когда ты богат, тебе кажется, что можно быть собой, говорить прямо, расслабиться. Но именно образ защищает тебя, не деньги. Бедный человек думает: если я честный, меня поймут. Богатый знает: если я предсказуемый, меня используют. Макиавелли учил: правитель должен казаться простым, но быть сложным. С деньгами работает то же самое. Чем меньше о тебе знает, тем безопаснее твоя позиция. Четвертое правило — не спасать всех. Это один из самых болезненных моментов. Когда у тебя появляются деньги, у тебя появляется чувство вины. Кажется, что ты обязан помочь, поддержать, вытащить. Но помощь без границ разрушает и тебя, и тех, кому ты помогаешь. Потому что она создает зависимость. А зависимость всегда превращается в претензию. Макиавелли бы сказал: «Щедрость, которая ослабляет, — это не добродетель, а ошибка». Богатое мышление помогает точечно, холодно, осознанно. И никогда из страха быть плохим. Пятое правило — не смешивать деньги и эмоции. Особенно в семье. Особенно в дружбе. Особенно там, где тебе хочется быть любимым. Бедный человек платит, чтобы сохранить отношения. Богатый сохраняет границы, даже если это больно. Потому что он знает: отношения, которые держатся только на деньгах, заканчиваются враждой. Макиавелли предупреждал: благодеяния забываются быстрее, чем отказы. Но последствия наоборот. И вот здесь появляется главная ловушка. После богатства человеку хочется расслабиться морально. Перестать считать. Перестать анализировать. Перестать быть настороже. Но мир не меняется из-за твоего успеха. Он просто начинает смотреть на тебя внимательнее. Богатство не делает тебя сильнее автоматически. Оно просто усиливает твои слабости. Если ты был наивным, ты станешь наивным с деньгами. Если ты был мягким, тебя начнут продавливать. Если ты боялся конфликтов, они сами придут к тебе. Макиавелли бы сказал: деньги без стратегии — приманка.
1: Самое темное правило сохранения богатства — одиночество. Не полное, не патологическое, а стратегическое. У тебя должно быть пространство, куда никто не имеет доступа. Ни финансово, ни эмоционально, ни информационно. Бедное мышление хочет делиться, богатое — фильтрует. В середине пути многие совершают одну и ту же ошибку. Они начинают доказывать, что они заслужили, что они не случайно, что они не жадные, что они нормальные. Но Макиавелли бы усмехнулся, потому что сила не оправдывается. Она либо есть, либо нет. И задай себе вопрос, очень честный. Ты хочешь быть богатым или выглядеть богатым? Потому что это две разные стратегии, и они ведут в противоположные стороны. Когда у тебя появляются деньги, меняется не мир, меняется то, как мир на тебя смотрит. И если ты не учитываешь это, ты начинаешь принимать решения, исходя из старой картины реальности. Бедный человек думает, что деньги привлекают возможности. Богатый знает, деньги прежде всего привлекают людей. А люди — это всегда риск. Каждый новый контакт после богатства требует фильтрации. Не потому, что все хотят тебя обмануть, а потому что каждый видит в тебе разное. Кто-то ресурс, кто-то лестницу, кто-то угрозу, кто-то оправдание собственной неудачи. Макиавелли писал, что люди редко желают тебе зла напрямую. Чаще они желают себе выгоды за твой счет. И это гораздо опаснее, потому что выглядит безобидно. Одна из самых недооцененных угроз — просьбы. Мелкие, разумные, временные. Они почти всегда подаются через эмоции, через жалость, через дружбу, через прошлое. И если ты не выстроил жесткие внутренние правила, ты начнешь уступать. Сначала немного, потом чаще, потом автоматически. Богатство не разрушается одним большим решением. Оно утекает через тысячу маленьких «ладно». Макиавелли бы сказал, слабый правитель теряет власть не из-за мятежа, а из-за уступок. Макиавелли понимал, лучше быть обвиненным в холодности, чем оказаться разоренным из-за мягкости. Очень тонкий момент — демонстрация успеха. Не обязательно в виде роскоши. Иногда это просто тон, привычки, свобода в словах. Люди чувствуют это мгновенно и начинают корректировать свое поведение. Следующее темное правило — не привязываться к уровню. Деньги приходят волнами, и тот, кто начинает считать текущий уровень нормой, становится уязвимым, потому что любое колебание воспринимается как угроза идентичности. Макиавелли бы сказал, «Тот, кто связывает себя с положением, падает вместе с ним». Богатое мышление не говорит «я богат». Оно говорит «я умею зарабатывать и сохранять». Это принципиально разная позиция. В первой — зависимость от обстоятельств. Во второй — опора на навык. Если завтра все исчезнет, бедный внутри человек будет уничтожен. Богатый внутри начнет заново. Без истерики, без пафоса, без жалоб. Очень немногие понимают, что настоящий статус — это не цифра, а способность воспроизводить результат. Макиавелли учил не держаться за символы власти, а за источники. Деньги — это символ. Контроль, стратегия, хладнокровие. Источники. И вот здесь появляется тема, о которой почти никто не говорит вслух. Зависть. Не громкая, не агрессивная, а тихая, липкая, маскирующаяся под заботу, под шутки, под советы, под скепсис. Бедный человек оправдывается перед завистью, богатый дистанцируется. Без скандалов, без объяснений. Просто увеличивает расстояние. И да, это может быть больно, потому что иногда дистанция — это старые друзья, родственники, люди, с которыми ты прошел многое. Но рост почти всегда требует жертв. И самая частая жертва — иллюзия, что все рады твоему успеху. Макиавелли бы сказал, люди прощают поражение, но не превосходство. Еще одно правило — не принимать решений под влиянием благодарности. Благодарность — временное чувство, решение — долгосрочные последствия. Если ты смешиваешь эти уровни, ты закладываешь будущий конфликт. Помогать можно, связывать себя обязательствами из эмоций — нет.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Скажи, вот сейчас появился такой культ продуктивности, и пример приводит миллионеров, которые стали в 20 лет там, миллионерами, достигли больших результатов. И с одной стороны, это стимулирует больше учиться, больше работать. А с другой стороны, часто является причиной невроза, ну, потому что ты не достиг 20 лет, ты не заработал 20 лет. Да, выгорание, потому что смотри, уже там мои сверстники вот это умеют, вот это получили, а я еще нет, и возникает, в общем, такой комплекс неполноценности. Кто-то от этого комплекса сдается, там, спивается, уходит. Ну, просто не получилось, да, вот не получилось. А вот, во-первых, как ты относишься к этому культу, который сейчас достаточно моден, от этой продуктивности? А второе, это... А всем ли людям надо ставить перед собой вот такие амбициозные цели? Заработать много денег, кем-то стать, быстро рвануть по карьерной лестнице. Является ли это в твоих глазах критерием успешной жизни и счастья?
2: Продуктивность или быть продуктивным – это статус. Игра в статусы и вообще игра как таковая – это то, что заражает, увлекает людей и, в общем-то, делает жизнь живой. Игра в статусы. Поэтому в какую бы игру люди бы не играли, например, в продуктивность, в эффективность, в деньги – Боже мой, сколько только игр там не придумано. Вопрос один. Одна у тебя игра, несколько или множество игр, среди которых есть игра высокой иерархии. Где у тебя получается? А дальше, где у тебя получается, стоит наделить именно эту игру смыслом, и вот ты уже счастлив. То есть вопрос не, скорее не... Одна из возможных игр, в данном случае продуктивность, или какая бы то там другая, там, попасть в список Forbes, деньги там и так далее. Нет, а имеет ли человек семейство игр, порождает ли он новые игры, среди которых всегда найдется та игра, где прет, которая становится по иерархии более старшей, и умеет ли человек именно в этот момент перенести смысл своей жизни вот на эту игру, все, здесь он становится счастлив. Я предлагаю своим ученикам, ну или ну, с кем мы взаимодействуем, именно такой подход. Я сам играл в статусы и так играл, что просто вот азартно и очень конкретно и умер. Именно потому, что у меня было всего три игры. Семья, бизнес и яхта. На яхте мы уже в конце...
1: Ну ты же чемпион.
2: Я чемпион там мира, Европы... И все, но на поздней стадии на яхте мы просто бухали. На поздней стадии в семье, ну, давай так, просто это уже вот, давай, это одна игра, но мне не хватало, честно говоря, этих игр. И бизнес, семья, и яхта. И я мучился, и я тогда не знал, что все мои мучения связаны с тем, что у меня было так мало игр. И вот когда я вырвался из оков тех трех игр, где мне уже скучновато стало, на простор, то сейчас у меня 42. Ну, инвестор, филантроп,
1: ну да.
2: Основатель университета, ментор, писатель, певец. Ну, вот смотри, 42.
1: Педагог.
2: Да, педагог, то есть 42 игры, и я счастлив.
1: У тебя есть список, да?
2: Да.
1: Сегодня буду играть в теннис, а завтра...
2: И приоритет среди этих игр, он, иерархия иногда меняется, и та, где вот наивысший... Иерархия, где наивысший пёр. Вот эту игру я назначаю смыслом жизни. Знаешь, уже 3 года, интересно, да? Самый наивысший смысл даю игре под названием «Я университет». Ну, то есть я как инструмент
1: Нет,
2: для
1: других...
2: Нет,
1: ты играешься с ним. Я же был у тебя в гостях, видел горящие глаза твоих студентов.
2: Да.
1: И тем более, что ты вот эти лекции, которые организовал, наши с тобой диалоги, когда в зале сидит там 200 человек, это немножечко другое, чем вот просто диалог на микрофоны, да, другая энергетика. И я видел, как ты, прямо у тебя глаза горят у твоих студентов, это восторг.
2: И у них горят, и у них игра начинается. То есть вот к когда такая игра...
1: Я когда твоих студентов где-то встречаю, там в Дубае сейчас, там в Казахстане или там в Москве, очень интересно, они подбегают. Мы были на вашем эфире с Игорем. Все, свой. Свой.
2: Ну вот. Ну вот эта игра мне очень нравится, она меня очень питает. У меня 42 игры. Это 42 основных. И еще 80 игр таких в ранней стадии, то есть я их по 7 делаю. И именно это обстоятельство делает меня бесконечно счастливым, не самому, вот stand-alone, вот я счастливый сам по себе. Да не может быть человек счастлив сам по себе, мы интерсубъектные порождения.
1: Я счастливый лет на 100.
2: Да. То есть я вместе с таким множеством людей играю в игры и вижу каждый раз вокруг себя счастливые глаза. Это ты сейчас описал, да?
1: Да.
2: Студентов с счастливыми глазами. Твои счастливые глаза я вижу.
1: Да, да, конечно.
2: И вот когда это так, я становлюсь счастливым. А теперь представь себе на секундочку, что ты идешь по улице или где-то находишься и видишь несчастные глаза. Сразу становишься несчастным. Вот, вот так интерсубъектная реальность влияет
1: вот
2: на человека.
1: 42 игры. Ну вот, ты знаешь, ты не все перечислял сейчас?
2: Нет, не все.
1: Но среди этих игр нет одной игры, я не заметил, с которой связана там моя основная работа. Вот, а мысли стать политиком не возникало?
2: Ну, это же тоже игра.
1: Да, я про то и спрашиваю.
2: Возникало...
1: Вот у меня не возникало.
2: Да,
1: вот у меня не возникало.
2: Возникало.
1: Возникало.
2: В ранние 2000-е годы, когда на нас был совершен большой наезд, ФАС.
1: То есть политика как способ защиты бизнеса.
2: Да, защита, да. И очень, очень сильно возникало. И я пробовал даже сделать эту попытку. И я, и Сергей, потому что мы были вынуждены защищаться. Причем я очень быстро понял, что это вообще не моя игра. Вот от слова совсем. Я просто там...
1: Я, к счастью, это понял очень, очень рано.
2: Вот. Но от вынужденности, значит, мы на двоих с Сергеем тогда решили с партнером, ну, что он все-таки пойдет и будет. И это тоже была не его игра, сразу скажу. Но мы вдвоем, кто-то должен из нас был эту работу тяжелую делать. Сергей взял на себя эту работу, и сейчас он является одним из ключевых экспертов России по защите предпринимательства от, ну, каких-то там...
1: Недобросовестных действий.
2: Ну, да.
1: Чиновников.
2: Да. И, ну, при этом не в смысле каской там на горбатом мосту стучать. Нет, имеется в виду идти реально и влиять, взаимодействовать, находить решения, гибридные решения. То есть это очень тяжелая работа, Сергей ее по сей день делает, и на самом деле все предпринимательское сообщество благодарно ему, потому что очень многие вещи по ФАСу, а там инициативы такие бывают, что прям вот, ну, совсем, они не случились благодаря вот комитету, который Сергей Колесников возглавляет. Это очень здорово.
1: Вот вопрос. Большой бизнес – это всегда тяжелая, изнурительная работа, или бывают на износ, или бывают какие-то другие сценарии?
2: Бывают разные сценарии, и все зависит от мировоззрения лидера.
1: Потому что вот у меня возникло такое ощущение, ну, ты вышел из операционки, это понятно, но тем не менее, все равно ты несешь ответственность, и это все равно большой бизнес. У меня было вот каждый раз, когда мы с тобой встречаемся, или это такое состояние у тебя, ты сам позитивен и создаешь вокруг себя такой позитив. Но вот у меня такое ощущение, что вот сейчас ты живешь как-то очень легко, с легкостью, вот в радость, да, не на износ. Ну, не было такого, чтобы ты пришел такой, все, не могу, устал. Сейчас. Нет, всегда горящие глаза, всегда за тобой идут люди, всегда вокруг тебя очень много красивых женщин. При этом рядом находится жена, что удивительно, благо она мудрый человек, фантастически красивая, умная женщина. И скажи, это всегда на износ?
2: Так было у меня. Я оттуда... Если бы я там остался, я бы умер. Ну, износился бы и умер. Вот. Нет, не всегда. Ибо сейчас я бы не сказал, что я живу в позитиве. Я живу в полноте. В этой полноте есть разное. И есть очень сильное напряжение. Есть очень hard job. Есть разное. И вот эта полнота, она, собственно говоря, ничего не балансирует, как любят некоторые говорить, колесо баланса. Ну, да нет никакого баланса. Я скажу, в полноте просто есть все. И когда я живу сейчас в полноте, я просто не проживаю что-то конкретно гиперболизированно. Например, когда мой мир – это полнота, я не проживаю, например, ну какой-то провал. Как провал? Я проживаю, что в полноте всегда будут моменты, когда мне кажется, что я умру бомжом. В полноте всегда есть моменты такие пиковые, когда все зашибись. Но я в каждом вот этом моменте пребываю не в моменте, собственно, а в полноте, аккумулируя вот это все. И середину, и пиковые моменты. Да? Вот в результате я не раздираемый этими вот пиковыми состояниями. Но если вот взять лупу и посмотреть, конечно, это будут вот как эти протуберанцы вот на солнце такие. Но в целом это такая полнота. Я именно такой подход называю желанным для людей пребывать в полноте, жить в полноте, чем нежели жить какой-то, знаешь, там, игрой, которая раздает на тебя некий статус, и ты обслуживаешь этот статус и стираешь себя иногда в порошок. Я так жил, не хочу. Я вижу, те люди, кто так живет, они в очень большой опасности. И хочу, чтобы мы как-то могли, знаешь, помогать таким людям. Иначе они и затрутся, и умрут. Сейчас эти люди в основном, может быть, иногда ездят на отдых. Кто-то айваска, кто-то там немножко алкоголь, кто-то наркотики, а кто-то не немножко, а сильно прикладывается. Но это все только увеличивает износ или продлевает вот эту вот агонию износа. И как бы я хотел, чтобы в России, да и в мире, в общем-то, было больше людей, которые, знаешь, научились жить в полноте. А этому следует именно научиться. В школе этому не учат, в институте тоже. Да и вообще учат ли кто-то жить в полноте? Если нас учат в основном, знаешь, выполнять какую-то функцию, выполнять какой-то процесс и быть заложниками какого-то износа. И вот в данном случае, конечно, я всем зрителям и ученикам своим, я говорю, друзья, как здорово встретить учителя, кто подарит тебе умение проживать в полноте, а не в износе. Вот примерно так.
1: Помнишь свою лекцию у тебя в университете? Я начал с фразы, что вы же все хотите быть счастливыми. И вы изучаете физику, химию, менеджмент. Не для менеджмента, а как самоцели. Да. Это инструменты выстроить свою собственную судьбу, найти свой собственный путь, да. Реализовать себя для того, чтобы все-таки реализовать главную цель, ради чего тебе Господь создал, быть счастливым. А с вами о счастье кто-нибудь хоть раз говорил? Да, да, да. Помнишь тишину в зале? Да. На эту тему никто не говорил. А вот ты успеваешь жить? Вот сейчас тебе удалось выстроить так жизнь, ты успеваешь жить? У тебя четверо детей, прекрасная семья. Ты успеваешь жить?
2: Интересный вопрос, смотри. Представь себе, что успеваешь, оно же обращается ко времени, к хронологическому, да? Ага. И я тебе скажу на удивление, что вот у меня нет времени, внутреннего времени. То есть время для меня есть, это как способность назначить встречу, чтобы мы вот сегодня, например, здесь с тобой встретились, ну, не разминулись, и как инструмент. Но как внутреннее свое вот состояние, у меня нет времени, у меня есть пребывание. Угу. Вот у пребывания нет времени. И это не то пресловутое, что я слышу в сети, там очень часто жить в моменте. Это как? Я не знаю как. Я живу в пребывании. Там нет времени, поэтому там нет слова «успеешь», «не успел». То есть я что подметил? Кстати, я подметил это у классиков психологии, социологии и очень множество антропологов, кстати. Этому знанию, видимо, очень много лет. Я встретил его в Платоновской академии, я встретил его там 5000 лет назад. Смотри. То есть, когда рядом с тобой много счастливых людей, которые каким-то образом, вот давай, не будем говорить, каким-то образом они пребывают в счастье, ты становишься одним из них. Все. Поэтому успеваю ли я жить? Да нет у меня этого вопроса. Я заметил по Кате своей, что раньше она мне говорила, что Москва не дружелюбный город. 9-10 лет назад, 15 лет назад. Я говорю, а почему тебя тревожит это? Он говорит, слушай, захожу в чат нашей школы, там родители, что что-то не так в школе, там накормили не тем. Я, говорит, чувствую, что Москва не дружелюбный город. А недавно она мне сказала, что Москва самый дружелюбный город в мире. Я говорю, а что изменилось? Она говорит, а теперь я провожу время в сообществе про женщин, в Экюме.
1: У нас создала свой собственный мир в Москве.
2: Да, мир.
1: Да, вот. Это же и Москва. Она... Условия для того, чтобы найти в нем собственные слои.
2: Вот, слои.
1: Да-да-да. Я для этого создал когда-то Петрович с друзьями.
2: Вот, вот, смотри. Вот все. Поэтому сейчас я, видимо, вот в этом мире людей, с кем нам хорошо, счастливые глаза, и мы в нем пребываем. И там нет слова «успеваем», мы пребываем в этом мире. И как бы вот, когда мы встречаемся, вот делаем такие диалоги, с семьями встречаемся, да, вот мы наслаждаемся этим пребыванием. И даже когда расстаемся, так мы не расстаемся, мы, ну, то есть мы территориально расстаемся, но мы продолжаем быть в пребывании. Вот такое изменение случилось со мной, делюсь.
1: Интересно, очень созвучно, очень созвучно. Скажи, вот кризис, там вот китайское восприятие кризиса, да, как там сильные изменения и опасность, создающие новые возможности. Действительно этот кризис, который сейчас есть, там санкционный кризис, постковидный кризис, геополитический кризис, там мировоззренческий кризис. Действительно, это надо воспринимать как точка, в которой появляются новые возможности. Или все-таки проблемности больше?
2: Ну, ты же ученый, знаешь, особенности ранней диагностики, или так это называют, медикализации, когда диагноз поставленный вдруг начинает влиять больше, чем там отклонение, которое вот было. Вот, человек вдруг узнал, что он болен, и он такой начинает подчинять свою жизнь вот этой жизни уже теперь с болезнью, и это так меняет.
1: Он теперь начинает быть больным.
2: Он просто настолько больный, он начинает от всех просить сочувствия. Ну, жизнь меняется, его родных, близких, всех. Ну вот, проблема медикализации или диагнозации, симптом такой. Так вот, смотри, когда с интернета, значит, со всех средств массовой информации у нас кризис, кризис, вы живете в кризисе. И дальше начинает вот эта вот спираль разматываться, смотри. А когда бухнули, там же похмелье, пойдем, говорит, да похмелимся, да, и понеслось. Вот. Поэтому давай переведу внимание на очень интересный момент. Гиперполизация. Ну вот, просто как только мы перестаем жить в полноте, и начинаем гиперболизировать, уделять фокус внимания на что-то.
1: Особенно на проблеме, а не на цели.
2: Да, да. Да. Ну, наша жизнь превращается в доказательство, что не просто проблема существует, а оказывается...
1: Если что-то внимательно рассматривать, то да, точно увидишь.
2: Точно да, увидишь. Да. Вот, то есть, поэтому я, еще раз говорю, приглашаю к другому способу жить, то есть задействовать свое тело, ум и сердце, используя учение об актуальности, ну, я так назвал свою мировоззренческую вот эту систему, которую использую, да, чтобы пребывать в полноте и чтобы концентрироваться на том, чтобы тебе нравилось, что с тобой происходит. Ну, то есть цель, то есть, ну, жить в счастье, я это функционально назвал, да. Давай так, концентрироваться на том, чтобы тебе нравилось, что с тобой происходит, как задействовать свое тело, ум и сердце, чтобы тебе нравилось, что с тобой происходит. И оказывается, этот подход многим людям, ну, прям вот заходит. Кто-то его называет наука о качестве проживания жизни. Это уже детали. Я говорю, назовите как хотите. Но если вы овладели способом саморегулирования и использования то, что у вас истинно есть, у нас есть тело, ум, сердце, ну, условно, у нас денег нет, у нас ничего нет. Все это интерсубъектная реальность, которая вот, ну, возникает исключительно как иллюзия. Вот у меня были деньги, но санкции ввели, и их нет. Так были ли у меня деньги? Тут очень большой вопрос. У меня был завод в Польше, да? Однажды я проснулся, мне весточка, что завода больше нет, ну, он национализирован, да? Так был ли у меня завод? Поэтому вот изи. Я тут кое-что понял, что мы живем в какой-то вот этой матрице или в иллюзии, да, в которой все в один момент может измениться. А что у меня истинно есть, и никто у меня этого не может вообще отнять, тело, ум, сердце, и моя суперспособность задействовать это неким образом и чувствовать себя, ну давай так, плохо, норм, ну или вот полноценно, вот и все. Я на этом специализируюсь, Леша.
1: Ну да, здорово. Друзья, у нас в гостях сегодня был удивительный человек, я думаю, вы в этом еще раз убедились. Я очень гордился, что в своей игре я чемпион там по докторским, а вот рядом со мной сидит человек, который чемпион в 42 видах спорта. Спасибо тебе, дорогой, что пришел.
2: Спасибо, Леш. Мне очень с тобой приятно быть, и самое главное ощущать, что нас становится больше. К нам присоединяются еще люди, и это очень здорово.
1: Я очень... Присоединяйтесь, друзья.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Правилом хорошего тона считается добавление к имени небольшой дополнительной информации. Например, про профессию человека или статус отношений. Такой подход к знакомству помогает начать и заметно упрощает дальнейшее общение впервые встретившихся людей. Также не стоит забывать, что инициатором рукопожатия становится человек, которому представляют незнакомца. То есть женщина первой подает руку мужчине, старший более молодому и так далее.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что основоположник генетического почвоведения Василий Докучаев дважды был в Дагестане? В 1876 году Вольное экономическое общество наметило программу изучения чернозема. Василий Докучаев изучил весь накопленный до него опыт и провел изучение всей черноземной зоны. Картографическими методами удалось определить точные границы зоны, дать дробную классификацию чернозема. В труде «Русский чернозем» он создал научную концепцию растительно-наземного происхождения черноземов. Говоря о целях своего путешествия, он писал: «Чтобы выяснить спорный вопрос о нахождении чернозема в Центральном Кавказе, я решился предпринять в 1878 году поездку по Дагестану от Петровска на Темирхан-Шеру и Хасавюрт. На сегодня чернозем является национальным достоянием России, и площадь его в нашей стране составляет 52% от мировых площадей».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Поймите, что вы являетесь сгустками энергии и функционируете на определенных частотах. Как ваш сотовый телефон функционирует на определенных частотах, вы тоже настроены на определенную частоту. Представим, что эти линии представляют уровни вибрации. Частота — это уровень вибрации. Существует бесконечное количество частот. Вы настроены на одну из частот. Согласно закону вибрации, все движется, и ничто не находится в состоянии покоя. Все движется! Мы буквально живем в океане движений. Каждая частота имеет свой цвет. Это напоминает цвета радуги. И когда разные цвета соприкасаются, то границы между цветами размываются. Они все соединены вместе. Вы никогда не увидите это невооруженным глазом с помощью обычного зрения. Зрение — это внешнее физическое чувство. Этот стол вибрирует. Он кажется твердым, но на самом деле это не так. Если вы посмотрите в микроскоп, вы увидите движущиеся частицы энергии. Он кажется неподвижным, но на самом деле это не так. Он движется настолько быстро, что кажется неподвижным. А теперь давайте поймем, что частота — это уровень вибрации. Она ничего не создает и ничего не разрушает. Вам нужно просто настроиться на ту же частоту, на которой находится то благо, которое вы желаете. В этой комнате сейчас играет музыка, но вы ее не слышите. Если я принесу транзисторный приемник и включу его, вы услышите музыку. Мы не слышим ее, но она здесь. Все, что мне нужно сделать, это покрутить колесо настройки, и тогда я услышу другую музыку. И снова повернуть колесо, и я настроюсь на другую музыку. Я настраиваюсь на разные частоты. Точно так же, когда вы создаете у себя в голове образ и погружаетесь в него, вы настраиваетесь на определенную частоту, и вы начинаете притягивать все, что находится на этой частоте. Вы можете ух, вот так и перепрыгнуть на более высокую частоту, но также ух, и свалиться на более низкую частоту. Да, некоторые люди так и делают. Все неразрывно связано. Не существует разграничительной линии, которая отделяла бы одно от другого. Все и все мы связаны воедино. Не важно, какой у вас цвет кожи, не важен ваш пол, какие у вас политические взгляды и ожидания, или симпатии и антипатии, не важно, какой у вас рост, не важно, какой у вас вес, все это не имеет значения. Мы все связаны воедино. Вы имеете дело с бесконечностью. Нет ни начала, ни конца. Осознайте это. Вы! Творец и Создатель. Вашим возможностям нет предела.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 3 июля 1835 года на Пулковской горе состоялась торжественная закладка главного здания Пулковской обсерватории. В тот день под камень фундамента положили платиновую медаль с изображением будущего здания, словно капсулу времени, в которую запечатали надежды на великие открытия. Место для обсерватории выбрал сам Василий Яковлевич Струве, ученый, для которого небо было не просто пространством над головой, а огромной картой, полной загадок. Пулковские высоты оказались идеальны. Вдали от городской суеты, над просторами, где воздух чище, а звезды ярче. Архитектурный облик доверили Александру Брюллову. Он задумал здание не просто как научную лабораторию, а как храм науки, строгий, гармоничный, устремленный ввысь. Уже в 1839 году обсерватория распахнула двери, и очень скоро ее признали одной из лучших в мире. Именно отсюда вели отсчет долготы все российские корабли. Пулковский меридиан стал точкой опоры для всей страны. Здесь открывали новые звезды, изучали солнце, уточняли координаты небесных тел и тем самым помогали людям лучше понимать свое место во Вселенной. Сегодня Пулковская обсерватория – это не только научный центр, но и памятник эпохи, когда наука строилась на терпении, точности и вере в силу знания. Ее история напоминает, чтобы разглядеть далекие миры, порой нужно просто выбрать правильное место, возвести крепкие стены и научиться внимательно смотреть в небо.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жил на свете еврей Абрам. Был он стар и имел много родственников. И был он богат, жил в большом доме с садом. И любил он ходить по дорожкам в своем саду, усыпанным круглыми камешками. Поговаривали, что в молодости этот уважаемый муж нашел прииски или нефть, потому как каждый год старый еврей уезжал куда-то и возвращался с большими деньгами, позволяющими безбедно жить всей его семье и ему самому. Но не был счастлив Абрам, потому что дети не любили его. Они открыто делили наследство и требовали записать в завещании, что каждый себе выбрал. Поэтому в доме еврея каждый день царил раздор, ибо жадность обуревала его сыновей. И только внучатый племянник троюродной сестры, Мойша, радовал сердце старика, ибо любил он его искренне, всегда и во всем ему помогал. Был опорой и надеждой. Братья же не любили мальчика, каждый день напоминали ему, что он недостоин наследства, потому как родственник – седьмая вода на киселе. И ревниво следили, чтобы старик не завещал Мойше что-нибудь ценного. Настал день, и старик умер. Сыновья разделили обещанное имущество и посмеялись над мальчиком, которому Абрам завещал лишь гравий с дорожек в саду, по которым они любили ходить вместе, и определил его жить в город к своему старому другу. Мойша, опечаленный смертью человека, заменившего ему отца, кропотливо собрал гальку в мешок и увез с собой в город. Через год в деревню пришла весть, что Мойша стал большим магнатом и компаньоном друга Абрама, вложив в свое дело деньги, вырученные от продажи неограненных алмазов.
1: Притчи народов мира.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амусирэм».
2: Есть много разных городов под названием Москва, и они почти не пересекаются друг с другом. И поскольку я успел пожить в разных, я это очень хорошо чувствую, очень хорошо понимаю. И понимаю, что вот та Москва, в которой я сейчас живу, она крутая. Мало какой город на Земле может с ней сравниться по качеству жизни. Я рос в типичной советской интеллигентской семье, в которой выезд за границу – это был какой-то вот поинт достижения. Хорошо закончить школу, хорошо закончить МГУ, аспирантура – за границей. Карьерная лестница. И что люди, я в том числе, растут с некой идеей, что обязательно надо, если не уехать, то иметь возможность уехать, паспорт там, не знаю, флажок поставить. И я помню, в какой-то момент поймал себя на идее, что вот я сижу в Сан-Франциско, а я не хочу здесь жить. Но я почему-то себе говорю, нет, ты должен, ты это сдаться, это преодоление. Знаешь, это у эмигрантов там есть такая идея, да ты просто не смог, надо преодолеть себя, победить там что-то, надо любой ценой преуспеть. Чушь собачья, если сейчас выгодно делать бизнес в Буркина-Фасо, я должен ехать в Буркина-Фасо. Если выгодно или интересно сейчас в Узбекистане, я буду и в Узбекистане. И самые лучшие и предприимчивые американцы не сидят в Сан-Франциско, они едут в Узбекистан. Не, конечно, если ты айтишник, и тебе нужен венчурный капитал, Сан-Франциско – хорошее место. Но если тебе не нужен венчурный капитал, Сан-Франциско – ужасное место. Там очень плохо нанимать программистов. Там невозможно нанять сисадмина. Нет хуже места для того, чтобы писать софт, чем Сан-Франциско на Земле. Ну, потому что ты будешь платить самые большие зарплаты на Земле и все равно терять постоянно людей и быть на самом конкурентном рынке программистов на Земле.
0: Мысли вслух.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Держите комфортную дистанцию при общении, примерно на расстоянии вытянутой руки. Не трогайте собеседника без необходимости и разрешения. Не заглядывайте в чужой телефон или документы, даже если они лежат на виду.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как быть, если ты родился в бедной семье? Если у тебя нет хороших стартовых условий? Как выбраться из этого? Я хочу порассуждать на эту тему и немного рассказать о себе, о своей истории. Конечно, у всех у нас разные стартовые условия. И что я сам родился в довольно небогатой семье, в простой рабочей семье, в местности, где население 3000 человек. Там было мало возможностей, на то время интернет был слабо развит. Можно сказать, что я был в маленьком аквариуме, в котором сложно вырасти большой рыбой. Фигурально говоря. Была простая жизнь, простое детство. Но в какой-то момент я встал на путь развития. Я не разрушал свою жизнь, а старался, и сейчас стараюсь, создавать ее, выходить на более качественный уровень жизни. Дело в том, что человек может выбрать один из двух путей. Первый путь – это говорить, что тебе не повезло, что ты родился в бедной семье, у тебя нет хороших стартовых условий. А второй путь – это когда ты берешь ответственность на себя. Ты говоришь себе: «Да, у меня нет богатой семьи, но я хочу чего-то большего. Я хочу изменить это. Я понимаю, что это не моя ответственность, что я родился в этой семье, в этой местности. Но моя ответственность лежит за мое будущее. Кем я могу стать? Что я могу изменить? Что я могу изучить, чтобы выйти на новый уровень?» Я просто убежден, что если человек хочет чего-то большего, то он может делать все возможное для этого. Повышать свою грамотность, развиваться всесторонне. Многие просто губят себя. Им не были даны хорошие условия. Перед глазами, возможно, был плохой пример, и они этому примеру поддались. Начали спиваться, либо еще что-то. Главное не губить себя и делать все возможное для своего развития. Стараться. Жить по совести и праведно. На канале «Сила слов» есть видео про мозг, в котором я говорил на тему ограничений. В какой-то момент я сам для себя понял, что у меня было много ограничений. Принял это и стал меняться. Выстраивать собственные убеждения и стремиться к чему-то. Главный посыл, который я хочу донести в этом видео, такой. Нужно верить, что ты способен вырваться на новый уровень. Делать все возможное для этого. Не искать виноватых, не искать оправданий. Брать ответственность за свою жизнь на себя. Кому не даны хорошие стартовые условия, тому трудиться, конечно, нужно больше. Но без труда – никуда. Только развивая себя, можно выйти на более качественный уровень жизни. Этого я вам и желаю.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, добрый день. У нас сегодня в студии абсолютно уникальный гость. Илья Якубсон. Илья, привет.
2: Привет, Михаил.
1: Чем Илья уникален? Ну, во-первых, мы это в процессе интервью выясним. Илья внес огромный вклад в развитие российского ритейла, и мы тоже с тобой поговорим. Но сейчас ты нам очень интересен как предприниматель и генеральный директор компании «Чижик», которая фактически строит, ну, я бы сказал, такой уникальный в России кейс. То есть, с одной стороны, это компания-стартап, а с другой стороны, это надо вот отдельно про это сказать. Я приехал к тебе, это было, когда, наверное, у «Чижика» было несколько магазинов, и у тебя висела такая табличка «Наша цель – триллион». И я запомнил это на всю жизнь. Вот компания-стартап, которая сразу говорит «Наша цель – триллион, триллион рублей». Поэтому ты здесь. Ты один из самых замечательных менеджеров, предпринимателей и собеседников, с которыми я встречался. Расскажи немного, пожалуйста, вообще, что такое «Чижик» сейчас?
2: Ой, спасибо, Миша, за такие хорошие, добрые слова. «Чижик» на сегодняшний день – это розничная сеть, которая покрывает 43 субъекта Федерации на всей территории, фактически большую часть территории России. Это компания, имеющая в своем составе 1520 магазинов, может быть, даже уже больше, мы их открываем практически каждый день. Это более 11 тысяч сотрудников, это уже на сегодняшний день 11 распределительных центров, и фактически нам 3 года.
1: И оборот прошлого года?
2: Порядка 118 миллиардов.
1: 118 миллиардов. Ну, то есть уже точно это не стартап, это уже, если 3 года назад, да, буквально было несколько магазинов, то есть всего за 3 года ты с нуля, ты, твоя команда и вообще вся группа, да, вот X5, которую «Чижик» принадлежит, построили уже бизнес, который более 100 миллиардов.
2: Это уже, с одной стороны, вполне серьезный по своему размеру бизнес, с другой стороны, это в какой-то мере все равно до сих пор стартап, потому что построение бизнес-модели шло 3 года и продолжается до сих пор.
1: Я, честно говоря, не знаю ни одной компании, которая бы росла такими темпами. И, наверное, у тебя очень интересный кейс масштабирования. Вот можно тебя поспрашивать, как правильно вообще масштабировать бизнес? Какие основные ты видишь, ну, задачи, наверное, масштабирования? И как не допустить каких-то ключевых ошибок при масштабировании?
2: И, во-первых, надо, чтобы было что масштабировать. То есть у тебя должна быть идея, у тебя должен быть концепт, у тебя должна быть стратегия. По большому счету, мы-то как начинали? Вот мы нашли цвет, вот мы нашли название, вот мы сделали, так скажем, шаблон магазина. Мы сказали, что все магазины будут на 100% одинаковые с точки зрения набора оборудования. Все, у нас нет разницы между магазинами.
1: Вот это очень важно, потому что так выше эффективность, правильно? То есть, когда ты делаешь магазины, там, не знаю, там часть 300 метров, часть 500 метров, часть 700, у тебя операционная эффективность, она хуже. Когда ты делаешь все 300, это, с одной стороны, операционная эффективность, но, с другой стороны, с точки зрения развития, я так понимаю, немножечко тяжелее. Тяжелее. Вот именно все по 300 магазинов искать.
2: Да. Ну и вот, значит, сначала ты делаешь шаблон магазина. Параллельно ты создаешь бизнес-процессы. Потому что, чтобы быстро расти, у тебя должно быть что-то, что ты можешь быстро научить. И если оно правильное, то есть бизнес-процесс правильный, то фактически его можно реплицировать. Поэтому сначала надо создать прообраз того, что будешь реплицировать.
1: Сколько нужно вот открыть магазинов для того, чтобы, во-первых, почувствовать вот этот вот формат, во-вторых, для того, чтобы отшлифовать процессы. Вот, вот такая, так сказать, первая точка, после которой принимается дальнейшее решение о масштабировании. Я пытаюсь просто на некоторые этапы масштабирования разделить.
2: Вот, мне очень тяжело говорить, потому что я оказался в такой вот ситуации, в которой мало кто из предпринимателей оказывается. С одной стороны, мы пришли командой, мы все очень опытные, с огромным, так скажем, опытом и бэкграундом. С другой стороны, мы попали в компанию с колоссальными ресурсами и с великолепной, я бы сказал, корпоративной культурой, когда тебе все помогают, поддерживают. При этом у тебя есть наблюдательный совет, у тебя есть инвесторы, которые ставят тебе очень четкую задачу и готовы этой задаче следовать. Нам была поставлена задача, мы должны создать бизнес, который будет непререкаемым лидером в этом сегменте. Причем сегмента еще нет, а лидером мы в нем уже должны стать. По сути, мы должны этот сегмент создать. или выступить, так скажем, кем-то, кто его вот толкает на всех остальных игроков на создание этого сегмента.
1: Понятно, что с самого начала была большая амбиция. С самого начала это очень важно. Я помню, когда я к тебе приезжал в офис, вот этот видел, наша цель триллион. Да, это круто. То есть с самого начала вы еще тогда стартап с одним-двумя там магазинами, но уже у вас как бы вот такая большая цель триллион. Но, я так понимаю, у вас все равно было в голове, что к этой цели, к этому триллиону вы идете какими-то такими milestones, через какие-то вот определенные реперные точки. Вот что было первой реперной точкой?
2: У нас как бы мы запустили сначала 4 магазина, mm-hmm. которые продавали бренды. Mm-hmm. Мы их запустили не для того, чтобы, так скажем, продавать бренды. Мы их запустили для того, чтобы отработать технологию розницы. Параллельно мы создавали, мы прям с первых дней, как собрали команду, мы запустили мощный коммерческий блок, ребята начали разрабатывать собственные бренды. И за первый год мы фактически до начала открытия магазинов у нас уже их было там порядка 26-27 полностью готовых пакетов, так скажем, бренд-буков с названием, внешнее оформление и прочее, для того, чтобы начать собственные торговые бренды запускать.
1: Ну, то есть первая была фаза, когда вы открыли магазины без собственных торговых марок, да. Правильно? Просто вот на таком условном ассортименте, который торгуют, которым торгуют все. Да. Вот вы что увидели, что вы протестировали на этом?
2: То есть, мы тестировали, как, да, вот я же говорил уже в начале своего рассказа, что для нас, так скажем, первая часть нашей стратегии, она звучит прям в стратегии, называется «Лидер по издержкам, лидер по цене». Относительно магазина, лидер по издержкам – это технология, которая тебе позволяет mm-hmm. иметь самый высокий в отрасли уровень производительности труда. Переводя на простой язык, что такое уровень производительности труда? У тебя продажи должны быть высокие, а количество людей в магазине должно быть небольшим. И при этом у тебя должны быть хорошие условия труда для того, чтобы быстро расти.
1: Если то есть это будет... можно померить выручкой на сотрудника, выручкой да. с метра квадратного, да. правильно? Два твоих ключевые фактически показателя да. эффективности. И вот на этих 4 магазинах что ты увидел? Что они как бы попали в твою вот бизнес-модель?
2: Ну да, мы вначале вообще, мы себе поставили задачу работать на 8 FTE, да, 8 сотрудников в магазине, там, ну, на определенный заданный уровень выручки. В конечном итоге мы после этого уже перешли на 7, и вот сейчас перешли на 6. И, в принципе, мы вот научились это делать на 6. То есть меньше людей, а уровень, так скажем, удовлетворенности и заряженности у персонала у нас один из самых высоких на сегодняшний день в отрасли. То есть это именно потому, что ты выстраиваешь процессы таким образом, что вот объемы продаются, а выполнять это легче, чем в других форматах. Угу. Соответственно, вот мы сделали этот момент. Параллельно мы создавали бренды. То есть на это там ушло там, год-полтора, чтобы их просто разработать, чтобы не произвести конкретный товар, а чтобы вот подготовительную работу сделать. Дальше, соответственно, перед нами стояла задача подготовиться к экспансии. То есть мы к ней готовили. Что такое экспансия в нашем примере? Для нас бизнес развивается по достаточно децентрализованной схеме. Соответственно, нам нужны отдельные команды для каждого из регионов, куда мы хотим пойти. Соответственно, вот такие команды мы начали набирать. Соответственно, мы набрали первые регионы, ребят начали переучивать, начали запускать, исправлять ошибки, каким-то образом создавать систему управления отдельно взятым регионом. Не скажу, что мы ее до конца создали, но этот процесс такой ongoing, что называется, безостановочный. Но базово появились материалы, как обучать новых людей. Uh-huh. Поэтому мы теперь берем человека, у нас человек 3 месяца проходит обучение. У нас директор региона, например, обязан отработать несколько недель на магазине продавцом, потом директором, потом на распределительном центре, потому что у нас любой регион – это распределительный центр и магазины. Uh-huh. То есть, ну, это вот создание такой серьезной базы для того, чтобы двинуться вперед. Вот у нас первый год получается 4 магазина, второй мы завершили, там, мне кажется, 72 магазина или 74, могу уже путать. Третий год мы завершили 517, и вот прошлый год мы завершили 1500.
1: 1500. Вот все-таки я пытаюсь понять основные такие этапы масштабирования. Вот первый, мне кажется, ну, вот мы с тобой это выяснили, очень такой понятный, яркий этап, когда 4 магазина, были какие-то гипотезы, продажи с метра, продажи на сотрудника. Я так понимаю, они полностью реализовались, да? Ну, что дало там, как бы, не то, чтобы это был там прям переход ко второму этапу, но как бы какие-то есть... Такие точки, в которых ты сверяешь, да, свои гипотезы. Вот первая точка сверили, совпало. Следующая какая была точка? Это когда уже у вас было порядка 100 магазинов, и ты мог посмотреть, насколько бизнес-процессы работают на большем количестве магазинов. Или там, когда уже СТМы первые появились.
2: Когда пошли СТМы, и когда их продажи нас не разочаровали. Uh-huh. Вот. Но надо сказать, что это тоже вот было связано во многом с тем, что львиная доля товара были бренды. В магазин уже поверил покупатель. Дальше один бренд уходит, на его место становится наш собственный бренд.
1: Это вот было в районе с какого количества магазинов?
2: Ну, по-хорошему, это было вот... первые стоимы заходить начали уже, когда у нас было 4 магазина в конце вот этого периода, а дальше до 72.
1: Ну, где-то вот окей. То есть где-то вот до 70 магазинов, где-то когда было 70, вы уже поняли, что вот это вот, собственно говоря, основа бизнеса СТМ, она работает, удачно воспринимается покупателем, люди понимают, что это качество, а не просто там низкая цена, правильно? То есть в этот момент вот уже стало понятно, вот, что модель работает. Вот какая-то третья была реперная точка или все? Вот, вот после 70 магазинов вы уже стали безоглядно там масштабировать до 1500? Или какая-то была еще следующая точка?
2: Не, мы все прекрасно понимали, что условно на тот момент у нас там 10% товара собственной торговой марки, а все остальное у тебя самые крутые бренды представлены на полках мейджеров российского ритейла и по супер низкой цене. Понятно, что все это продается. Мы понимали, что большой риск будет тогда, когда у нас 50-60-70% будут собственной торговой марки. И вот мы в прошлый год завершили на 77% в нашем ассортименте собственных торговых марок. И мы видим, так скажем, определенное торможение. Когда у тебя бренд номер один, известный россиянам 30 лет, иногда вообще с советских времен уходит с полки, на его место становится наш собственный бренд. Особенно касается это новых регионов, куда мы только зашли и нас не знали до этого. Понятное дело, что у тебя уровень продаж приседает.
1: Это вот очень важный момент, давай поговорим об этом. То есть я так понимаю, модель вот первоначально, да, предполагалась, ну и предполагается, что есть какие-то А-бренды, ну или, скажем так, по-другому, бренды, которые представлены во всех сетях, через более низкие цены на эти узнаваемые бренды, которые представлены везде, ты можешь, собственно говоря, добиться того, что люди могут сравнивать цены и понять, что у тебя действительно цены дешевле. И плюс у тебя какой-то объем бизнеса занимают уже свои собственные торговые марки, где ты можешь лучше контролировать качество, где ты можешь, ну, скажем так, по отношению к аналогам все-таки держать там цену чуть лучше, чем ты вынужден давать скидки на бренды, правильно?
2: Да, но дело в том, что ситуация очень сильно поменялась, особенно в прошлом году. Продавать вот бренды стало невозможно по причине того, что...
1: Брендов стало меньше.
2: Даже не поэтому. Просто бренды сами... Что такое дискаунтер продает бренд? Фактически дискаунтер ломает всю ситуацию на рынке. Он продает ее по супер низкой цене. Это явно не вызывает восхищения всех остальных игроков рынка. Это ломает ценовое позиционирование для, так скажем, держателя бренда. И зачастую тебя просто отказывают в отгрузках. Поэтому мы пришли к выводу, что для того, чтобы быть успешными, в конечном итоге мы должны сделать так, чтобы наши собственные бренды стали локомотивом, стали таким серьезным паровозом. Да мы и раньше этого хотели, просто сейчас мы поняли, что надо делать быстрее, так скажем, увеличивать долю собственных брендов, превращать их в бренды, ради которых люди идут тебе в магазин. То есть, если мы раньше считали, что это дифференциатор, который нас дифференцирует от всех, то мы понимаем, что это еще до сегодняшнего дня должно стать и драйвером. Вот я хочу гринолу. Где гринолу я на прошлой неделе покупал? Гринолу это там, не знаю, зеленый горошек у нас или кукуруза. Я покупал где? В Чижике. Я пойду в Чижик, потому что гринола есть только там. А почему ему гринола нравится? Потому что, с одной стороны, это бренд, который имеет великолепную визуализацию, а с другой стороны, он еще суперкрутой по своему составу. И цена у него еще значительно ниже аналогов.
1: Ты знаешь, вот то, что сейчас ты говоришь, мне пришла такая аналогия, не знаю, насколько она правильна, да я подискутирую, но получается, то есть ты уже начинаешь больше мыслить не как ритейлер, который работает в модели там купи-продай, а как производитель, который создает бренды, который эти бренды продвигает. И фактически, ну, ты как бы, ну, давай так скажем, такой... мультибрендовый вкусвилл, так можно сказать?
2: Не в бровь, а в глаз.
1: Как не говорится. В бровь, а в глаз.
2: Да. Я когда выступал, вот сейчас у нас конференция была большая с производителями, вот мы же официально говорим, что по большому счету наш главный конкурент это не другие дискаунтеры, это не магазины у дома. Наш главный конкурент это производители брендов.
1: Производители брендов. Да. То есть, как бы, получается, ключевая твоя компетенция это развитие и создание брендов, ну а Чижик это уже, как сказать, такой некий канал продаж.
2: Вторая часть, вот первая часть нашей стратегии, она звучит, у нас любой работник магазина может спросить, ее расскажет, звучит как лидер по издержкам, лидер по цене. А вторая часть нашей стратегии называется наши бренды, лидеры рынка. Вот мы мечтаем, то я уверен, что мы доживем до этой мечты, чтобы там, я не знаю, через 5 лет панели Нильсона, строчка номер 1, номер 2, номер 3 была по каждой потребности или по каждой категории у бренда Чижик.
1: Не у бренда Чижик, а у тех брендов,
2: которые в этой категории у Чижик
1: собственной
2: есть,
1: да. Торговой марки, да. Чижик. А какая самая сейчас вот твоя вот самая любовь? Чижик, я так понял, это первая любовь. Вот. А какая будет вторая? Какой бренд из собственных торговых марок твой самый любимый? Ой. Чем ты гордишься?
2: Да много чем горжусь. Мне очень...
1: Один нет... назови, один. Первое,
2: нет.
1: Что в голову.
2: Нет, вот самое космическое, то, что у нас есть на сегодняшний день, Цветаева.
1: Цветаева.
2: Это просто космос.
1: Цветаева.
2: Это космос.
1: Может, такой провокационный вопрос.
2: Вы знаете, сколько мы бы продали мороженого Цветаева в прошлом году? 143 миллиона штук.
1: 143 миллиона
2: да.
1: штук.
2: Да. Мы один из самых крупных продавцов мороженого в стране.
1: 143 миллиона,
2: миллиона штук.
1: Штук.
2: Это сеть, которая доросла до 1500 магазинов только там, в ноябре и декабре.
1: А в чем, кстати, успех? Вот как сделать продукт, который, ну, понятно, с гораздо, скажем так, более ограниченной дистрибуцией, чем какие-то конкуренты, тем не менее смог показать такой результат. Вот что такого в мороженом Цветаева?
2: Очень просто. Мы делаем качество доступным. Мы взяли качество мороженого, так скажем, являющийся стандартом мороженого в стране, который там, продается там, за 60, 70, 80 рублей за штуку. И это же качество в упаковке, которая во многом превосходит упаковку, так скажем, лидеров рынка, начали продавать по 20, там, не знаю, 24 до 39 рублей.
1: Это вместо?
2: Ну, вместо, получается, 60-109 рублей.
1: Ну, то есть снизили цену от 2 до 3 раз.
2: Да, мы смогли создать такую цепочку создания стоимости, когда вот такое фактически премиальное качество по такой пролетарской цене.
1: Ребят, все пробуем мороженое Цветаева и пишем комментарии, насколько удалось Чижику вот свое обещание сделать, сохранить, так сказать, улучшить качество и при этом еще снизить цену в 2-3 раза.
2: Да. Мы приезжали в ряд регионов, где вот там, на третий день открытия магазина мне покупатели говорили, куда вы приехали к нам в Башкирию со своим мороженым, так сказать, из Центральной России. Я приехал туда через полгода, на всех помойках мы лидеры по количеству фантиков, которые валяются.
1: Ну, то есть, мне, в принципе, твоя стратегия понятна. Ты хочешь, чтобы просто таких кейсов было гораздо больше.
2: Да.
1: Вот, и за счет этого, собственно говоря, Чижик будет завоевывать сердца покупателей. Не только как бы сегмента тех, кто ищет цену подешевле, но и тех, кто доверяет качеству. А как вот конкуренция происходит? Так вот, вот не знаю, я вижу часто вот много продуктовых магазинов, вот прям, не знаю, вот раз, два. Вот, например, есть какой-то, не знаю, вот Светофор ты называл. Открывается Чижик. Что происходит с Светофором?
2: Мы очень любим работать через стенку со Светофором. Во-первых, Светофор реально бренд, который на первом этапе, когда открываешься и тебя никто не знает, покупатели едут туда. Вот. Второй момент, мы очень хорошо друг друга дополняем. Мы работаем в абсолютно разных сегментах качества. И поэтому человек, который приехал в Светофор, много чего может купить там, много чего может купить и у нас. У нас великолепные результаты через стенку от Светофора. Я считаю, что мы даже любим, мы называем это место силы. Маяк, это, так скажем, большего размера Светофор. Это их же, так скажем, бренд в их конюшне. Маяк, Светофор, Чижик. Если еще кто-то из дискаунтеров становится рядом, то вообще получается хорошо, потому что место начинает таким магнитом реально выступать по привлечению клиентов.
1: Да, обычно так происходит, что когда открываются рядом два как бы конкурента, но с немножко там комплементарной аудиторией, может так получиться, что когда вы открылись рядом с Светофором, например, выручка у них даже вырастает.
2: Вырастает.
1: Но, да, то есть это вот не падает, да, получается?
2: Нет. У нас был случай первый, значит, мы открывали первый наш магазин в Ликино-Дулево, как сейчас помню, года два уже, наверное, назад это было, через стенку, даже не через стенку, вот напротив, прям наш вход и их вход. А рядом еще Большая Пятерка и 300 метров до Большой Победы. Вот. И за день до открытия мы приезжаем на магазин, посмотрите, как там что. Вот, заходим к нам, заходим в Светофор, начинаем сравнивать цены. Реально становится страшно, потому что цены, которые можно найти в Светофоре, зачастую это вот, не знаю, может быть в два раза ниже там, по цене, чем у других игроков рынка. Может быть даже еще больше. Вот. И мы переживали, как вот покупать, как он поймет, что вот у нас горошек, который по качеству там, плюс-минус равен Бондуэлю, а здесь вообще другой горошек. И мы были поражены, когда магазин открылся. Это, наверное, один из самых таких лучших примеров скорости развития нашего магазина. Он там просто за два месяца вышел на высочайшие параметры продаж. И приезжаешь, ты видишь, из светофора ребята выходят с тележками, и из Чижика выезжают с тележками. Ну, просто разный ассортимент.
1: Мне кажется, это отличный лайфхак – открыться дверь в дверь с конкурентом.
2: Да. Не, ну это должен быть конкурент, с которым ты имеешь разные CVP, и должен быть конкурент, который, в принципе, лучше тебя драйвит трафик.
1: Давай про масштабирование все-таки. Вот каких ошибок можно при масштабировании избежать?
2: Да, ошибок-то много на самом деле может быть. Самые такие вот ошибки, которые хотелось бы избегать, это ошибки с людьми, с выбором людей. И в этом плане, конечно, у нас такая эволюция профайла, по которому мы отбираем людей в команду, она очень серьезная. То есть, условно, кого мы отбирали 3 года назад, и как мы отбираем, и как, и кого отбираем сейчас, это уже абсолютно разные критерии. А именно от людей зависит результат. Вот, это первый момент. Второй момент, понятное дело, что, так скажем, со временем ты меньше ошибок делаешь в выборе локации. Uh-huh. Они все равно есть, вот, но вначале ты их делаешь больше, значительно больше. Ну, тут основные такие вещи. Понятно, что какие-то процессы у тебя недоделаны. Вот в моем понимании, вот, чтобы делать масштабирование, конечно, должен быть хороший прототип создан. Потому что от этого будет очень много зависеть.
1: И потом уже копипейст такой.
2: Да, потом копипейст. С другой стороны, мы все понимаем, что в наше время с теми скоростями, как развивается конкурентное окружение, время-то особо нет на то, чтобы его составить. Поэтому недаром мы все сейчас уже называем бета-версией. Подразумевая, что мы все тестируем и постоянно вносим новые итерации изменений.
1: А как вот эту скорость управлять масштабированием? Потому что, ну, например, вот ты рассказываешь, что мы там открыли 100 магазинов, потом ты говоришь, там вот 1500. А вот как этот баланс? А может быть, надо там открыть было 500, еще что-то?
2: У нас уникальная ситуация, Михаил. У нас 1000 магазинов в прошлом году, мы около 1000 магазинов открыли не потому, что, так скажем, вот мы как команда сказали, давайте 1000 откроем. У нас было очень серьезное целеполагание. И когда у тебя есть целеполагание, и по большому счету твоя задача просто понять вот при существующем целеполагании, какие тебе нужны ресурсы, и какие тебе нужны дополнительные какие-то еще вещи для того, чтобы это выполнить. Поэтому у нас, я говорю, мы очень нехарактерный кейс. Мы, с одной стороны, с точки зрения того, что мы делаем, скорости, драйва, интересности, мы реально стартап. Но, с другой стороны, с точки зрения ресурсов и вообще людей, организаций, которые за нами стоят, мы огромная корпорация такого мирового уровня под названием X5.
1: Вот это очень интересный момент, на самом деле очень важный, потому что многие компании пытаются внутри такую построить культуру внутреннего стартапа. Но не всем это удается. Я знаю, ну, много примеров, когда наоборот какие-то предприниматели или там менеджеры, ну, такого предпринимательского склада, как ты, у них не получается. Они говорят, не, ну там все была какая-то бюрократия, все было сложно, нам ничего не давали делать. И, в общем, в итоге люди уходят и пытаются стартапы уже делать не на базе какой-то корпорации с устоявшейся, да, там, структурой, а как-то отдельно искать инвесторов, что-то делать. Вот в чем залог успеха? Почему вот в рамках X5 удается делать такие, ну, по сути, внутренние предпринимательские проекты?
2: Ой, в моем понимании, это корпоративная культура X5. То есть мы изначально, когда пришли, все, так скажем, с кем мы разговаривали, понимали, что чтобы мы что-то подняли, мы должны иметь такие же, так скажем, возможности, как любой стартап на рынке. Поэтому мы договорились изначально, что все хорошее, что мы считаем хорошим и нужным для проекта, из группы мы берем, а все, что мы хотим делать вообще по-другому, мы будем делать по-другому. И причем, как интересно, вот по ходу вот этих первых 2-3 лет жизнедеятельности часто кто-то приходил из ребят из X5 и говорит, а как вы это делаете? Мы, а вот так, и так нельзя. А вот это как вы делаете? Вот так. Говорит, вообще нельзя. Например, нам можно. Именно благодаря тому, что нам дали такие полномочия, нам дали такие возможности, мы смогли это так быстро реализовать.
1: Что ты взял хорошего тогда? Вот как использовать ресурсы большой такой вот мамы?
2: Ой, да мы очень много взяли хорошего. Во-первых, мы много взяли хороших людей. Причем я вот был в каком-то удивлении в таком. Я когда пришел, ну, думаю, вот любые вопросы буду ходить к CEO решать, просить еще что-то. На следующий день мы сидим в кабинете, первый день вот мы вышли, второй день мы сидим, 2 человека вышли, вот сидим, думаем, как вообще дальше что делать. И вообще, вот, еще хоть начать-то, да? Не каждый день же создаешь там вот такие крупные компании. Вот сидим, обсуждаем, открывается дверь, заходит 2 человека, там, руководитель развития Пятерочки и его заместитель. Он говорит, парни, привет, меня зовут так-то, так-то, я про тебя знаю, мы знаем, что будет дискаунтер делать, он нам нужен, у нас дискаунтер на территориях по стране нас достали уже, чем вам помочь? Вот эти ребята открывали нам первые магазины. То есть все, что касается развития, вот мы взяли у них, мы не набирали никого на развитие. И потом методологию и вообще постановку всей работы мы делали с их помощью. Хотя понятно, что сейчас у нас абсолютно отдельный бизнес от «Пятерочки». Там в этот же день к нам пришел парень, кто возглавлял логистику «Перекрестка». Мы договорились, что первые магазины будем открывать на, не только на их софте. Вообще не делая никаких изменений, не тратя денег. Вот свои бизнес-процессы под них каким-то образом, так скажем, приспособим. Будем возить с их склада. И так продолжалось первый, наверное, год или полтора. Мы с них возили.
1: И это дало скорость,
2: безусловно. Очень много, да. У нас, допустим, у нас маркетинг возглавила девушка, которая до этого возглавляла маркетинг в «Пятерочке». Вот, соответственно, когда вот такие люди первые начали появляться, то вообще все вопросы решались горизонтально. То есть тебе не нужно идти с PRS решать какие-то вопросы и что-то запрашивать. Я был в шоке, насколько это вот... Реально вот X5 такая. Вот даже вот одна из ценностей в X5 – это партнерство. И вот в случае с Чижиком я могу сказать, что это сработало и работает очень хорошо.
1: Супер. А что не взял? Что вот сразу сказал, не, вот это мы сами будем делать?
2: Мы львиную долю процессов внутри X5. Так скажем, даже не стали рассматривать, понимая, что это, так скажем, процессы огромной системы, которая, так скажем, вообще другая с точки зрения философии. Ну, грубо говоря, берем «Пятерочку» и логистику «Пятерочки», да? Она великолепная с точки зрения результатов, одна из лучших на рынке, однозначно одна из лучших, если не лучшая на рынке, то она рассчитана под логистику там, 6-8 тысяч SKU товара на складе. У нас на сегодняшний день там, 670 SKU. Ну, вместе с товарами Наута, там, пусть будет 750-800. Соответственно, у нас вообще другая логистика, у нас другие процессы. Мы не обрабатываем такие сложные товары. Нам надо сделать, чтобы это было в разы дешевле. Поэтому, допустим, логистика у нас вообще полностью самостоятельна. Или, допустим, процесс управления магазином. Они у нас на порядок проще. Соответственно, это тоже было создано с нуля. Ну, я думаю, что мы нашли свой баланс.
1: Супер. Мне кажется, это ключевое слово – баланс. Вы нашли свой баланс.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».